0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные актуальные темы проходящей, прошедшей недели с гостями нашей передачи. Я их сразу же хочу представить. Это Игорь Курас, поэт, эссеист, блогер. Игорь, приветствую вас.
1: Доброе утро, добрый день.
0: И Михаил Герштейн, обозреватель и блогер. Михаил, приветствую вас.
2: Добрый день.
0: Ну что, все мы находимся в Соединенных Штатах Америки. Сегодня мы затронем и наши внутренние, американские темы с проблемами внутренними. Ну а давайте начнем с таких флагманских тем на этой неделе. Во вторник они произошли, 28 июля. Президент Дональд Трамп провел встречи с лидерами двух государств, двух наших союзников, партнеров Украины и Израиля. Владимир Зеленский был первым гостем в овальном кабинете. Где-то примерно они час общались, немногим больше. После него был приглашен Бенямин Нетаньяху, который общался примерно полтора часа. После начала беседы Трампа и Нетаньяху пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит написала в соцсети X, что президент завершил встречу с Владимиром Зеленским и Бенямином Нетаньяху, и обе встречи были позитивными и продуктивными. Ну, давайте вот как раз по порядку и начнем. Итак, встреча с Зеленским. Все дело в том, что и одна, и другая встреча, обе эти встречи, они проходили в режиме тет-а-тет. Не было журналистов, не отвлекался Трамп на вопросы журналистов, был сосредоточен на украинской, израильской теме. И, ну, вот похоже, что все действительно произошло в позитивном настроении и с хорошими результатами. Мы уже даже видим кое-какие результаты. Я об этом немножко скажу позже. Давайте мы начнем со встречи с Владимиром Зеленским. Итак, Трамп и Зеленский. Настроение у Трампа по отношению к Украине явно изменилось. Причем я хочу напомнить, что когда Трамп встречался с Зеленским в Анкаре, Путин с тех пор ждет звонка Трампа. Что, в общем-то, за последние полтора года, я бы сказал, необычно. В нынешней ситуации это понятно, а вот если мы говорим о ретроспективе, то Трамп постоянно после встречи с Зеленским звонил Путину. Они там о чем-то тоже беседовали. 40 минут, час. И нередко удавалось Путину как-то повернуть настроение Трампа в выгодную для себя сторону. Выгодную для Кремля. С тех пор, как встретились с Зеленским с Трампом в Анкаре, никакого звонка не поступило в Кремль. Это тоже очень важный знак. Тоже очень любопытно отметить. Ну что, Игорь, давайте с вас и начнем. Итак, встреча Трампа и Владимира Зеленского. Украинское направление.
1: Ну, давайте попробуем. Ну, самое главное, что надо сказать, что мы не знаем, что там было, потому что это было секретно, была встреча. Нам не выдают детали, вообще дипломатические встречи, даже когда выдают детали, это совершенно не означает, что нам выдают правильные детали. То есть часто бывает, что нам говорят одно, а на самом деле было другое. Ситуация, когда вообще ничего не известно, трудно сказать, что там было. Я могу сказать только одно, что совершенно очевидно, что вот фраза Трампа, которую он произнес в феврале 2025 года, о том, что у Зеленского нет карт, она перестала иметь значение. У Зеленского есть карты, он их привез в Вашингтон, и эти карты обсуждались с закрытыми дверями. И эти карты представляют собой возможность Украины наносить удары в глубину России. Это довольно новое такое вот развитие событий, оно довольно серьезное. И настолько серьезное, что даже, насколько мы можем знать, появилось такое вот, да, появилось предложение заключить между Украиной и Российской Федерацией договор о ненанесении воздушных ударов. Это уже такая вот интересная игра, интересная карта, если мы говорим о картах. То есть у Зеленского не просто появились карты, но появились карты с козырными картами, с козырями, я бы так сказал, с которыми он может играть. Насколько выгодно России и Украине это предложение, мне трудно сказать. Я, с одной стороны, понимаю, что Путину невыгодна вот эта картинка, когда у него горят склады и горят вот эти wildberries по всей стране. С другой стороны, мы никогда не знаем, как работает мозг диктатора, и, возможно, именно эти картинки дают ему возможность объявить всеобщую мобилизацию. Поэтому мы никогда не знаем, согласится Путин на это или нет, и насколько ему это важно. Для Украины это важно, потому что Украина страна, которая беспокоится о своих гражданах, люди гибнут. И если удастся прекратить подобные обстрелы, да, которые происходят, то это, несомненно, спасет жизнь. И быстро тоже я хочу сказать на эту тему, что шел разговор, насколько я понимаю, о Patriots, которые, скорее всего, Украина получит. Но Patriots, они не спасают от дронов, к сожалению. То есть это очень дорого, это неэффективно. Patriots работают с баллистическими ракетами, Patriots работают с крупными самолетами, которые в Украину, в общем-то, и не летают. То есть это скорее для баллистических ракет. Я не военный и не буду
0: притворяться. Не только баллистические, но... крылатые ракеты.
1: Крылатые, да. Но это не для дронов. Это, наверное, можно сбить дрон, но это просто... Он стоит 3-4 миллиона долларов, а дрон стоит, я не знаю, сколько сейчас уже, $100.
0: Нет, просто... ну 100 долларов это такой дрон, который, наверное, во дворе запускают.
1: Ну вот, да,
0: да. Дроны, ну, да. Дроны это тысячи долларов, если десятки тысяч долларов. Опять-таки, смотря какой мощности, дальность полета здесь все играет. Различные характеристики у дронов. Но это, конечно, не $100, но вы совершенно правы. Одно дело это противоракетная ракета, которая стоит там несколько миллионов долларов. И дрон, который может стоить 20-30 тысяч.
1: Да, вот так. Сбивать его 4-миллионные да. ракеты, это просто дорого.
0: Да, да. Как работает мозг диктатора? Я вам должен сказать, что мы, во-первых, помним его заявление Путина, которое говорит о том, что главное это движуха. Ну вот в современной политике Кремля главное движуха, чтобы вот что-то происходило. Видимо, так нужно этот сленговое словечко воспринимать. И он недавно, я смотрел, я не смотрю российские новости, у меня и нет их, собственно, но вот эти различные стримы, которые показывают, там, дают там 30 секунд, минута, полторы минуты, какие-то новостные фрагменты российские. И Путин встречался на этой неделе с военными. Сидят молодые ребята, которые с очень такими скучающими лицами. Такое впечатление, что дедушка их пригласил на урок мужества. И эти внуки сидят и ждут, когда все это закончится. Вот так это все выглядело. И он там сказал, он говорит, что вообще восхищают наши рядовые россияне. Вот просто это счастье наблюдать, как женщины вяжут какие-то варежки для того, чтобы передать их военнослужащим, какие-то простыни там готовят, какую-то еду собирают там наши вот россияне, чтобы послать ее на фронт. И он дальше, вот как работает мозг диктатора, дальше он говорит, а ведь если закончится война, что они будут делать? Ну, представляете? А действительно, что делать людям, если закончится война? Ну, не, кому нужно тогда, кому нужно вязать эти варежки, кому нужно тогда готовить какие-то продуктовые наборы и так далее? Вот так вот идиотическим, примитивным образом работает мозг диктатора. Война нужна всем. И ему, и женщине, которая вяжет варежки, и тем, кто собирает продукты для военнослужащих, которые... военнослужащим, которые погибают в Украине. Ну, вот так. Вот так вот он работает, этот мозг. Ну что, Михаил, вам слово теперь.
3: Ну, я хочу напомнить насчет того, что вот Игорь сказал, что Украина теперь бьет вглубь России. Я хочу напомнить, что когда администрация Байдена по капле выдавала Украине вооружение, у нее условие было, что по территории России бить нельзя. К счастью, наконец-то это уже убрано, потому что если бы это началось раньше, возможно, мы бы уже сейчас не сидели и не обсуждали эту войну. Поэтому, в смысле, не в плане не сидели, не обсуждали, а в плане, ну, вы понимаете, что война бы уже закончилась. Но что есть, то есть, по крайней мере, сейчас это действенный противовес. Мы видим, что экономика России уже и так была в не очень хорошем состоянии, теперь рушится довольно быстро. Возможно, это поможет, конечно, закончить как-то вот то, что сейчас происходит. Ну, посмотрим. Так что мы не знаем. Надеюсь, что эти переговоры, которые были вчера, помогут. Идея в том, что Россия, Украина будет производить у себя патриоты, ракеты для патриотов, тоже очень хорошая, поскольку все-таки Украина не должна надеяться на то, что ей постоянно будут привозить вооружение из-за рубежа. И если сама будет производить, во-первых, это будет хорошо и для Украины, и для всей Европы, в принципе, поскольку мы видим, что, переключаясь мягко на иранскую войну, мы видим, что иранские ракеты могут, как выяснилось, долетать до Европы, и даже, по-моему, до Англии они долетели. Поэтому наличие, чем больше будет у Патриота вооружения, тем лучше.
0: Я, насколько понимаю, Зеленский доносил до Трампа довольно простую формулу, такую простую идею, что Украина может быть для Европы тем же, чем Израиль является для Ближнего Востока, для Соединенных Штатов Америки. Такая очень понятная для Трампа, для американцев формула. Единственная демократическая страна на Ближнем Востоке, Израиль, понятно для Соединенных Штатов, что представляет собой Израиль. И то же самое говорит и Зеленский, но уже не с точки зрения демократии, а с точки зрения армейской силы. Вы можете на нас надеяться, мы ваши верные союзники Соединенных Штатов, и Украина сегодня, ее армия является, наверное, ну, сильнейшей или одной из сильнейших на европейском континенте. Это вот такая простая формула, мне кажется, она очень может сработать. С точки зрения восприятия Трампом Украины. Мы же в предыдущих программах, собственно, на протяжении года и 8 месяцев, я напомню, что Трамп вошел во вторую президентскую каденцию с 20 января 2021 года, ну вот уже считайте, август. Да, год и 8 месяцев. Мы постоянно говорим о том, что большую часть этого периода Трамп, вот то, что Игорь сказал, у Украины нет козырей в этой игре с Россией. Нет карт. Есть карты, и настроение Трампа меняется. Михаил, вот немножко об этом. Это очень важный момент, который все эксперты, все обозреватели отмечают. Они говорят о том, что и опять-таки Трамп не позвонил Путину после встречи в Анкаре с Зеленским. Трамп и продолжает ему не звонить, и говорит о том, что, ну, многие обозреватели отмечают, Трамп любит победителей, то есть Трамп считает, что в этой войне на стороне Украины находится сила и возможности для победы. Вам слово, Михаил.
3: Ну, с Путиным Трамп, тем не менее, несколько раз разговаривал, но это такие, так же, как он разговаривает со всеми остальными, но никаких таких...
0: Не в последнее время, он ему не звонил.
3: Да, но последнее, да. Но после Анкорича все-таки были какие-то разговоры, но это не важно, разговоры это разговоры.
0: Нет, Анкорич это 15 августа 2025 года, после этого он с ним разговаривал, конечно же, но мы говорим о ситуации с июня месяца 26 года.
3: Да, но это правильно, потому что мы видим, что как раз с июня, даже не раньше чуть-чуть, активно пошли атаки украинские по НПЗ, и по складам Вайлдберри. Ну, склад Вайлдберри надо, то есть все-таки надо объяснить, что это логистика, это не только, знаете, там товары народного потребления, там чайники, холодильники хранятся, но и все остальное, вооружение тоже, поэтому и это сильный, серьезный удар, и мы видим, ну, Трамп не любит, конечно, поддерживать слабых или проигрывающих.
0: А это никто не любит. Это никто не любит.
3: Ну, плюс к тому, что как бы, когда он видит, что, допустим, у Украины появляются новые козыри, легче давить на противоположную сторону, которая уперлась и не хочет не отступать там. Как, помните, Нину Андрееву, мы тут недавно, кстати, вспоминали, не могу поступиться своими принципами, не хочет просто отступать от своих идей, которые, насколько я понимаю, были озвучены в Анкоридже, которые были озвучены в прошлых там попытках переговоров, но думаю, что теперь уже Россия будет более гибко в этом тоже, и надеюсь, что все-таки, что Трамп сможет пробить это российское дно, если можно так сказать, и договорятся и закончат это. И хотелось бы, конечно, что с учетом того, что у Украины сейчас, по крайней мере, тактическое преимущество возникло, которого у нее давно-давно не было. Ну, наверное, с момента, когда они захватили Курскую область. Да, я думаю, что после этого Россия стала планомерно давить, и Украина долго не отвечала, ну, просто защищалась, там, ну, все медленно шло и так далее, но теперь Украина получила тактическое, а может, и даже стратегическое преимущество, поэтому гораздо легче. Уже Украина может начинать говорить с позиции силы, поэтому чего раньше не было. Ну, не раньше, а какое-то время. Меня, конечно, беспокоили вот эти последние перетасовки в правительстве украинском с Сырским, Федоровым. Но посмотрим. Может быть, это как раз связано с тем, что ему нужно поставить других людей, которые знают, как лучше знают, как себя вести во время переговоров. Я не знаю. Мне трудно сказать.
0: Федоров на этой неделе сказал, что у него разговор с Зеленским еще не закончен. Там еще точка не поставлена.
3: Ну, я имею в виду, что то, что попало в public domain, то, что называется, что то, что о чем уже говорят 2 или 3 недели. С Сырским точка уже поставлена, а с Федоровым еще разговаривают. Но посмотрим, что там будет. Вот. Просто нужно как куку железо не отходя от нас, как говорили в Ирландской реке, да. Поэтому надо посмотреть и будем надеяться, что все-таки вот этот вот способность Украины бить глубоко на территорию России поможет Украине выйти, в общем, победителем из этой войны, ну, в той или иной форме.
0: А, Игорь, мы опять-таки давайте затронем эту тему. Изменение настроений Трампа по отношению к Зеленскому и к Украине. Ну, действительно, победители любят у победы 1000 отцов, а поражение сирота. Эту фразу, кстати, приписывают Джону Кеннеди, хотя он не был ее первоисточником. Тем не менее, явное изменение настроений в Белом доме. Марко Рубио говорит о том, что мы однозначно на стороне Украины. Дональд Трамп показывает, что он и Зеленский понимают друг друга. Этого понимания не было 28 февраля 2025 года на встрече в Белом доме, когда Зеленский превратил, собственно, подписание рамочного соглашения в дискуссию о демократии. Я очень подробно тогда эту встречу исследовал и буквально хронологически в эфире анализировал, что происходило во время этого всего. Зеленский научился общаться с Трампом. Ну и ситуация меняется. Меняется она, потому что Украина не сдается. Более 4 лет идет война. И там, за 3 дня мы берем Киев. Не получилось. И за 4,5 года не получается. Какая-то малая такмачка. Вот это уже ставшая мемом. Какая-то топографическая точка. Она говорит о многом. Несколько слов по поводу вот этого изменения настроения Трампа. Я должен сказать, что в Украине на протяжении, ну, 1,5 лет, наверное, постоянно критиковали нынешнюю администрацию. Там буквально Трампа камня на камне не оставляли. Я понимаю, что в немалой степени в средствах массовой информации Украины серьезное влияние оказывают леволиберальные, ну, и пресса, и они в основном очень часто берут, если цитируют, то какой-нибудь CNN, там, Washington Post или New York Times. Достаточно влиятельные люди, которые могут еще и проплачивать выступления украинских журналистов в украинских медиа. И сейчас резкое тоже изменение по отношению к Трампу произошло. Это нельзя не отметить. Там, видимо, тоже прекрасно понимают, что меняется настроение в Белом доме. И это настроение меняется у Трампа. С одной стороны, это очень хорошо. С другой стороны, он может и изменить свою точку зрения. Он неоднократно уже показывал, как он быстро на это идет, на изменение своих взглядов. Несколько слов об этом. Это очень важный момент, поскольку я так понимаю, что это еще и очень психологически значимо для украинцев, что Трамп сегодня их поддерживает.
1: Давайте я попробую проспекулировать, потому что, опять же, не знаю, я не присутствую на этих встречах. Но мое предположение такое. Здесь 2 вещи произошли. Первая вещь – это была ошибка Зеленского, когда он поставил на либерализацию.

0: под не очень простого человека, да, действительно, и находить к нему ключи. И
1: Игорь,
0: как-то
1: я бы
0: все.
1: здесь добавил, вы поскольку говорили о том, что он поставил на леволиберальную Европу, ведь он поставил еще и на демократическую партию во время
0: Да,
1: выборов
0: естественно, который
1: 24 года
0: связан с этим.
1: Соединенных Штатов Америки, когда он прибыл в
0: Да.
1: Пенсильванию, когда он поддерживал, собственно говоря, демократического кандидата, для меня это было очень странно. А что, если победит, не дай бог, Дональд Трамп? Вот что ты будешь делать, как украинский президент, если ты руками и ногами показываешь, что ты поддерживаешь демократов, то есть конкурентов на выборах Дональда Трампа? Это и произошло. Победил Дональд Трамп. Надо сказать, что Трамп, он этим достаточно хорошо характеризуем, он, в общем-то, может прощать, он может забывать, он, похоже, что он не злопамятный. Но, с другой стороны, когда Зеленский начал менять ситуацию в Белом доме 28 февраля 2025 года, Трамп его поставил на место.
0: Да,
1: Я уже не
0: несомненно,
1: говорю о
0: сразу.
1: Джей Ди Венсе. То есть обида была на Зеленского. Это как бы...
0: Несомненно.
1: Да.
0: Ну, я хотел бы добавить еще второй пункт, потому что это всегда в танго два человека танцуют, да. Трамп тоже поменялся. И почему он поменялся? Он стал военным президентом. Он до этого не был военным президентом. Сейчас Трамп находится все-таки, страна находится, как можно называть это по-разному, но это состояние войны. Мы находимся сейчас с военным президентом у власти. И два военных президента лучше друг друга понимают. То есть, мне кажется, понимание еще произошло от изменения ситуации. За столом сидели два человека, которые понимают, как трудно вести войну, как это непросто, какие принимаются тяжелые решения. И Трамп увидел в Зеленском, ну, мне так кажется, так я это себе фантазирую, он увидел не просто какого-то там президента, который ходит и клянчит деньги, как ему казалось раньше, а он увидел человека в какой-то степени равному себе по вот этим вот условиям, да, которые история поставила, по этим вот сложным вопросам, которые история поставила перед ним. Он увидел в нем человека, которого он теперь понимает гораздо лучше. Они друг друга лучше понимают. И вот это вот взаимопонимание очень важно. И это важный процесс, и это плохая новость для Путина, на мой взгляд. И, в общем-то, ну, я не могу сказать, что плохая новость для Европы, потому что у Европы все новости плохие, на мой взгляд, на сегодняшний день. Поэтому, как ни поверни, будет плохая новость. Но, по крайней мере, ну, мир начинает понимать, где находится центр силы, с кем надо разговаривать, когда у тебя проблемы. И кто делает, а кто просто только говорит и ничего не делает. Вот это стало совершенно очевидным.
1: Вы вообще подчеркнули очень важный момент, который я постоянно на нем тоже педалирую. Я говорю о том, что когда люди встречаются, ну, политики первого звена, вот два президента встретились, очень важен человеческий фактор. Это встречаются два человека. В этот момент они обмениваются энергиями, кроме того, что они обмениваются мнениями, они присматриваются друг к другу. И то, что вы сказали, это вот личностные какие-то вещи. Да, это человеческий фактор, который срабатывает. Два президента военного времени, это очень важный момент, они лучше понимают друг друга, чем президент, который воюет 4 года, ну, к 25-му году он воевал 3 года, да, и президент, который пришел и говорит о том, что я вести войну не буду. Мы помним, с какими лозунгами пришел Трамп. Естественно, что масса существует пунктов во время избирательной кампании, и никогда ни один президент не будет говорить о том, что он будет начинать войну, если он станет президентом. Поэтому пункт избирательной кампании был: «Я президент мирного времени». Теперь ситуация возникла с Ираном с 28 февраля, ровно через год после того, как Зеленский устроил всю эту катавасию в Белом доме. 28 февраля этого года возникла ситуация с Ираном. И действительно, это очень важный момент. Я рекомендую всем нашим телезрителям и радиослушателям это отметить. Большее понимание у Трампа возникло по отношению к Зеленскому. Давайте мы сейчас прервемся на небольшую техническую паузу, это буквально несколько секунд, а затем продолжим программу.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после босса.

0: госпитале. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Никогда не мог понять, что лучше вставляет, водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял, лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: Дамы и господа, продолжаем программу «Пресс-клуб». Напомню, что гости сегодняшней передачи – это Михаил Герштейн, обозреватель, блогер, и Игорь Курас, поэт, эссеист, блогер. Они оба находятся в Соединенных Штатах Америки, так же, как и я нахожусь в нашей студии, которая находится в Соединенных Штатах Америки. Я надеюсь, у нас сегодня хватит времени еще и на несколько внутриамериканских тем. Давайте продолжим по поводу встреч Трампа с лидерами двух государств. Мы первую часть программы посвятили встрече Зеленского с Трампом, а теперь Нетаньяху. Ну, во время встречи с Нетаньяху принимали участие вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хексет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, специальный посланник, кстати, Стив Уитков. Ну и речь шла об Иране, речь шла о Ливане. Это, понятно, связь с группировкой Хизбалла, и речь шла о Газе. И я должен сказать, что, видимо, то, что мы узнали в ночь с четверга на пятницу, о том, что продвигается, оказывается, 20 план из 20 пунктов Дональда Трампа по Газе, и решается второй пункт о том, что Хамас должен сдать вооружение и, собственно, прекратить свою деятельность в секторе Газа, террористическую, разоружиться в первую очередь. Оказывается, этот план, он продвигается. Я вообще удивляюсь Трампу, поскольку ну, столько тем, и мы неоднократно с нашими израильскими корреспондентами в утренней программе «Пробежка» говорили о том, что похоже, что тема Газа отошла на второй план. Вы помните, в свое время был такой ролик, искусственный интеллект его создал, когда в Газе Нетаньяху и Трамп, они сидят, такая Газа цветущая, цветущая Газа, Швейцария Ближнего Востока, и там танцуют какие-то женщины, танец живота исполняют, Газа вся в овощах, фруктах, люди ходят, радуются и так далее. Цветущая Газа. План 20-пунктный Трампа выполнен. Ну, вот такой ролик. Провоцирующий, естественно, провокационный. И вот оказывается, что нет. Не отошла эта тема никуда. Она продолжает развиваться. И Хамас, он сообщил о том, что разговор сейчас идет о компромиссном плане, что вроде бы легкое вооружение они сдают, не отказываясь от тяжелого вооружения, которое они оставляют, пока Израиль не освободит Газу. Ну, а туда зайдет многонациональная какая-то армия, перечисляют кто угодно, там может присутствовать, вплоть до американских инструкторов, ну и так далее. То есть этот план продвигается. И мне кажется, что говоря о встрече Трампа и Нетаньяху, нужно, наверное, учитывать, что этот вопрос вот так вот рассматривался, и буквально результат через несколько дней мы увидели встречи Трампа и Нетаньяху во вторник. Михаил, вам слово, ваш комментарий по поводу этой встречи.
1: Ну, на словах это все звучит очень хорошо и очень, то есть то, о чем... Я не знаю, все 15 лет уж точно назад нельзя было, да и 2 года назад, наверное, нельзя было, особенно после 7 октября, говорить. А сейчас Хамас говорит, что да, мы разоружимся. Он уже, конечно, после этого успел сказать, что тут все пытается свалить все на Израиль, что если Израиль там нарушит, то мы не будем разоружаться, пытается затянуть, но, по крайней мере, сам факт, что они сказали, что мы полностью разоружимся, согласились с медиаторами, кто там был, Египет, еще кто-то, и готовы сдать оружие, это то... Ну вот никто не верил, я думаю, что вообще такая тема прозвучит. Думали, что они будут тянуть время, говорить, что сейчас, потом, вот это сделаете, но вроде бы сейчас вот мы находимся на таком переломном моменте, но это, наверное, для всего действительно Ближнего Востока, даже если Иран продолжает как бы говорить, что он там великий и ужасный, но тем не менее, если Хамас разоружается, то это идет в разрез с тем, что говорит Иран.
0: Надо сказать, что Египет, они же просто не переваривают Хамас, они считают их как братья-мусульмане, а братья-мусульмане в Египте просто запрещены. Там уже, я не знаю, остался ли кто-либо из братьев-мусульман в Египте, по-моему, они давно уже там разбросаны по тюрьмам, а кто смог и успел, Египет покинул. Они считают Хамас, это вот та же самая идеология, и в Египте их просто не переваривают Хамас. Так что, если туда еще войдут египтяне, вот в качестве таких миротворческих сил, то Хамасу там точно мало не покажется. Ну вот, пожалуйста.
1: Я говорю, с Египтом чуть-чуть сложновато, поскольку ему сколько раз предлагали, что примите этих беженцев из Газы, это он все отказывался. Поэтому он, с одной стороны, он миротворец, с другой стороны, он, конечно, одной рукой держит руку на пульсе, или границы держат на замке.
0: Нет, поэтому... Михаил, положа руку на сердце, а кто хочет этих беженцев? Кому они нужны, кроме Ганы какой-нибудь? Кто их хочет принять? И ни одна страна рядом находящаяся, она не хочет их видеть, потому что на самом деле это, ну как не было никогда палестинского народа, как мы знаем, все это было задумано Сусловым там в 70-е годы. Вот. Но это сброд каких-то людей, мало того, мы прекрасно понимаем, что в секторе Газа там от 1,5 до 2 миллионов, и, наверное, 80-90% из них с промытыми Хамасом мозгами. Их со школы учат ненавидеть Запад, прежде всего уничтожать израильтян и Израиль и так далее. Кому они нужны? В Египте они точно не нужны. Еще несколько слов по поводу встречи Нетаньяху и Трампа, Михаил.
1: Мы не знаем же деталей, но мы знаем, что Трамп с Нетаньяху говорили не с глазу на глаз, но то там были и Рубио, и Венс, и Херсет. По-моему, 7 человек там, по-моему, было. Поэтому встреча показали, в общем, это достаточно, на самом деле, показательно, поскольку показали, в отличие от того, что, если мы вспомним, месяц назад или 2 месяца назад, да, вся либеральная общественность кричала, что Трамп предал Израиль, что как он мог заключить такой договор с Ираном, что это предательство, это этот Пьянковский, не к ночи будь помянут, там призывал к убийству Трампа. Вот, так что это было, в общем, и никто не сомневался, но из тех, кто знает Трампа и знает, как все происходит, что, конечно, никакой Израиль он не предал, и все нормально. Сейчас уже либеральные медиа перестали так кричать, к счастью. И вот эта вот встреча с таким, можно сказать, всем высшим руководством страны, Нетаньяху, еще раз показала, что к Израилю относятся с большим, ну, как к достойному партнеру, и тем более, и особенно к Нетаньяху относятся как к мировому лидеру, которых... мало таких.
0: По пальцам пересчитали.
1: Да, да, да.
0: Но я вам должен сказать, что это удивительная ситуация. Я об этом говорил в одной из своих программ. У меня есть украинский корреспондент, который в утренней программе выходит во вторник и в пятницу. Ну, израильский корреспондент с понедельника по пятницу во второй части этой программы. Так вот, на протяжении полутора, ну, собственно, до, наверное, мая месяца, встреча с украинским корреспондентом с тех пор, как Трамп вошел в свою президентскую каденцию, это была для меня просто... головная боль и удивительный раздражитель. Он постоянно говорил о том, как Трамп бросил Израиль, как Трамп бросил Украину, как Украине отвратительно во время Трампа. Я пытался как-то сравнить президентство Байдена и президентство Трампа и все-таки говорить о том, что Украине было отвратительно при Байдене. А как при Трампе, это мы еще посмотрим, поскольку одно дело то, что Трамп говорит, но нужно судить Трампа по его действиям. Мы уже знаем, что говорить он может сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. А вот действия его, они и есть свидетельство того, какова его политика. И сегодня у украинского корреспондента совершенно другое настроение. Я с ним выхожу, мы понимаем друг друга, он говорит, как все хорошо, как замечательно. Опять-таки, у Украины есть козыри, Трамп совершенно иначе смотрит на Зеленского, поддерживает Украину, Марко Рубио говорит о том, что Америка однозначно поддерживает Украину, Трамп не звонит Путину, он выходит совершенно другим корреспондент наш с Украины настроением, и у нас совершенно другой эфир. Я просто не знал, куда деваться. У нас с ним скандалы были во время прямого эфира. Это прямой. Во время прямого эфира мы, перебивая друг друга, я пытался его остановить, поскольку это была какая-то такая вот речь, состоящая из одних оскорблений в сторону Трампа периодически. Это возникало. То же самое сейчас с израильским корреспондентом. Вы знаете, вот буквально зеркальное это выражение. Теперь он говорит о том, как Трамп бросил Израиль, как Трамп ставит на место накануне выборов в сентябре в Израиле Нетаньяху, и видно, он хочет сместить Нетаньяху. Точно так же, как говорили по поводу Зеленского, Трамп говорит, почему нет выборов в Украине, наверное, Трамп хочет сместить Зеленского и так далее. Вот все буквально до каких-то деталей. Я постоянно теперь говорю, приводя в пример наши отношения с украинским корреспондентом, нашему израильскому корреспонденту, подождите, не так суетитесь, мы находимся в реальной политике. Вот. Мы буквально все это наблюдаем, все происходит это на наших глазах. Трамп не бросил Израиль, в свое время я говорил украинскому корреспонденту, Трамп не бросил Украину, Трамп поддерживает Израиль. Мне кажется, что встреча Нетаньяху и Трампа, она еще одно тому свидетельство. Игорь, пожалуйста, вам слово.
2: Ну, опять мы не знаем, с чего и как, и кто что сказал, но я думаю, что Трамп не бросил Нетаньяху, я думаю, что тут есть такая тоже политическая игра, потому что даже в партии Трампа, да, в республиканской партии, говорят о том, что Израиль стал управлять Америкой, и тут нужна такая тонкая политическая игра, чтобы этим людям показать, что это не так, но, с другой стороны, не отрекаться от Израиля. Да? То есть тут тоже своя игра идет, которую мы не до конца понимаем, поэтому иногда мы видим резкие какие-то окрики в сторону Биби, а потом эти окрики оказываются совершенно пустыми, то есть это ничего не означает. Ну, достаточно привести пример с Ливаном, который был вторым пунктом в этом ужасном MOU, который прожил 2 или 3 недели, я не помню, сколько вот это Memorandum of Understanding. Но там первым же пунктом было то, что Израиль должен прекратить военные действия в Ливане. Но Израиль их не прекратил. То есть одно дело, когда говорится, другое дело, когда делается. Это вы очень правильно заметили, Геннадий. Сейчас политику нужно судить, потому что делается, а не потому что говорится. Мне очень трудно судить, что на самом деле там происходит, но я абсолютно убежден, что Израиль и Соединенные Штаты Америки по-прежнему союзники в этой войне. Это никуда не делось, не денется. Это единственный способ в этой войне победить. И поэтому я бы так вот сильно на эту тему не переживал. Я понимаю израильтян, я понимаю украинцев, находясь в состоянии обстрелов, войны и так далее. Всегда обостряется психология человека, и ему хочется найти виноватого как можно скорее, виноватого найти всегда легко. Но это не означает, что это правильный виноватый, вот так на мой взгляд. Что касается Египта, мы начали. Насколько я понимаю, там самая потрясающая стена в мире, это архитектурное искусство. Стена между Египтом и Газой, это даже вам не китайская стена, и не стена Трампа в Мексике. Это система стен, абсолютно просто непроходимых. То есть это говорит о том, как мусульмане любят своих арабов, любят своих братьев-палестинцев. Любят их так сильно, что построили самую большую в мире стену на границе, только чтобы эти не пролезали к ним. То есть, ну, это тоже понятно. Об этом просто не говорят вот эти все, которые ходят на Free Palestine. Они не хотят об этом говорить, они будут вам рассказывать про блокаду Газы и еще какие-то ужасы, и про то, какой Израиль ужасный. Но они не скажут, что у Газы с Египтом громадная граница, которая блокировалась значительно строже, чем с Израилем. Это все вранье, на самом деле, все вот эти сумасшедшие выкрики. К сожалению, мы имеем дело с очень большим количеством сумасшедших людей сегодня в политике.
0: Ну да, и эти сумасшедшие люди, они настроены в немалой степени против Израиля, антисемитски настроены. И я бы здесь хотел, чтобы мы перешли к другой теме. Очень любопытный опрос был проведен в Washington Post и Ipsos. Большинство американцев заявили, что не готовы поддержать на президентских выборах любого кандидата, который называет себя демократическим социалистом. 55% согласно этому опросу Washington Post совместно с Ipsos. 55% респондентов заявили, что не стали бы рассматривать возможность проголосовать за кандидата в президенты, который открыто позиционирует себя как демократический социалист. Демократическая социалистическая партия Америки. Это партия, которая говорит о том, что мы идем неправильным капиталистическим путем. Они социалисты. Они говорят о том, что вообще политика, которая строилась, и традиции, собственно, которые существуют в Соединенных Штатах на протяжении столетий, это ведет нас в болото. Нам нужно совершенно менять путь. Но это вот такой вот... Кстати, я сталкивался с такими людьми. На протяжении... Я 38-й год живу в Соединенных Штатах Америки, сталкивался неоднократно. Они и в академической среде, они и в быту, можно на улице с ними встретиться. Допустим, у моих приятелей, у них сын, вот он закончил престижнейший Ivy League College, он адвокат, ему 28 лет, я с ним иногда встречаюсь, он приезжает, он не в Нью-Йорке. Вот, он говорит, а что? Говорит, мир не знает, что такое построить действительно социализм. Поскольку социализм не удался ни в Советском Союзе, ни в Китае, просто не удался. Это неудачный эксперимент. А у нас почему-то в Соединенных Штатах этот эксперимент будет удачным. Вот так считает этот молодой парень, если бы он один. Это огромное количество людей, молодежи, которые, ну, получается, там в конце 20 века родились или в начале 21-го, и они считают, что в Соединенных Штатах можно построить социализм, который, наверное, в перспективе станет замечательным коммунистическим обществом. Общество светлого будущего, коммунистические Соединенные Штаты Америки. Это на самом деле идея Берни Сандерса, это идея Окасии Кортес, это идея нашего замечательного мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани и так далее. Все это и братья. Старый мир разрушить до основания, а потом построить новый социалистический американский мир. Ну вот так. Здесь в этом опросе интересно, что поддержать демократического социалиста-кандидата согласно 39% опрошенных. 6% не дали ответа. Большинство не согласны поддерживать, но 39%, что немало, практически 40%, они согласны поддержать этого кандидата. В них проблема, я считаю, огромная. Михаил, пожалуйста, вам слово.
1: Ну, это очень печально, потому что мы видим, что, в общем, происходит в Нью-Йорке, мы видим, что в Мичигане сейчас кандидата Демократической партии в Сенат лидирует с 15-процентным переведом, тоже социалист с 15-процентным отрывом. У них праймериз будут 4 августа, во вторник. Это и в Мичигане Демократический кандидат вполне может выиграть в Сенат, как мы знаем. Поэтому это все очень печально. Их всех поддерживает и Сандерс, и Элизабет Уоррен, и AOC, и так далее. И непонятно, о чем они думают. Мы видим, что Мамдани просто, как он разрушает Нью-Йорк, не столько, скажем так, еще разрушает, сколько то, сколько денег уже уехало из Нью-Йорка. Поэтому, потому что народ не хочет жить при человеке, который хочет все взять и поделить. Поэтому и мы видели, с какой радостью они вышли там несколько недель назад и рассказали, что они договорились о бюджете на 2027 год, и что это прекрасный бюджет, и что fair share будут платить богатые. Это их замечательная идея, поэтому что нужно отобрать у богатых и раздать бедным. Всегда я вспоминаю этот анекдот, что чего хотят коммунисты, что они хотят, чтобы богатых не было. Говорят, мой говорит, дед хотел, говорит, чтобы бедных...
0: Михаил зависит.
1: Но это приводит к разрушению, но, к сожалению, эти идеи дело Маккарти не доделал он в 50-х годах. Мы это видим и по университетам, и по школам, и по всему, потому что левее университетских профессоров я вообще никого не знаю. Все эти идеи свободы, равенства, братства, они, конечно, на бумаге хорошо звучат, но бессмысленны, но, к сожалению, молодежь воспитана на этом. Молодежь — это уже существенная часть тех, кому сейчас 20, 30, 40 лет. Ну, 40 еще нет, но 20-30 — это существенная часть электората, особенно, скажем, золотая там нью-йоркская молодежь, которая голосовала за Мамдани или в других местах. И когда вам рассказывают, что не надо ничего делать и вам все дадут, ну, конечно, это увлекательно, но мозгов уже нет, мозги отсутствуют. Если бы был нормальный рабочий класс, если бы не было 47% или около того сидело вне, по крайней мере, на велфере, на каких-то государственных пособиях, было бы лучше. Но когда демократическая партия раздавала деньги всем и вся, и люди видели, что можно не работать и сидят на пособиях, конечно, когда им говорят, что у вас будет и жилье бесплатное, и еда бесплатная, и транспорт бесплатный, и медицина бесплатная, конечно, будут голосовать за этого человека, не понимая вообще, что за всем этим стоит.
0: Сейчас Мамдани сейчас объявил в Нью-Йорке, что открывается магазин с пониженными ценами, то есть какие-то низкие цены в этом магазине. Я еще не видел оттуда репортажей, может быть, он только откроется, но мы знаем, по другим штатам уже были такие эксперименты. Там же очередь стоит, как в Советском Союзе, в магазине за рыбой или за мясом, а то и за хлебом. Я уехал из Советского Союза в 89-м году, говорят, 90-е годы, ну так я уже не жил в это время, я жил в Соединенных Штатах, но тоже были огромные очереди. Я уезжал, когда очередь была в ликероводочный магазин, который там люди занимали и сутками, можно было стоять за водкой и за вином, с 11 утра магазин открывался и до 7 вечера, и не купить. Я уже не говорю о том, что все было остальное тоже дефицитом, люди стояли, вот мясо выкинули, рыбу выкинули, мы помним тогда, картошку выкинули и так далее. Вот. Ну вот в эти магазины будут тоже стоять очереди. Сторонники демократического социализма, они выступают за прогрессивные преобразования, они называют себя прогрессивистами. И они критикуют доминирующую роль так называемого капиталистического класса в управлении обществом. Управлять должны обществом они. DSA, демократические социалисты Америки. Это крупнейшая организация демократических социалистов в Соединенных Штатах Америки, и она описывает свое видение Соединенных Штатов как систему, в которой обычные люди имеют реальный голос на рабочих местах, в своих районах и в обществе в целом. Это страна, из которой я лично уехал. Вот я уезжал в эпоху Горбачева, это была перестройка, это уже была все-таки другой Советский Союз, но я прекрасно помню 70-е годы, 80-е годы, рабочий класс управлял обществом на рабочих местах, в своих районах, в обществе в целом. И мы видели результат этого управления на протяжении 70 лет советской власти. Игорь, вам слово.
2: Я скажу, что обязательно, если кому не лень, почитайте эту программу этой партии. Они не скрывают, они хотят построить политбюро самое настоящее. Они хотят отказаться от Сената. Они хотят отказаться от президентства. Вообще президента не будет, Сената не будет, Верховного Совета не будет. То, что они предлагают, это абсолютно конкретное политбюро. То есть они предлагают конституционную смену власти, смену конституции. По существу, они предлагают полную смену власти в Соединенных Штатах. Первая поправка — это не запрещается, этим можно выходить на выборы, но то, что около 40% людей не видят, что прямо реально им поменяют, готовы поменять страну на абсолютно советскую систему с политбюро или какую-то китайскую, я не знаю, и люди все равно...
0: Игорь, вот же под боком Куба. Остров Свободы.
2: Куба, то же самое.
0: Да, да, социалистическая страна.
2: И для меня эта цифра страшная. Я бы хотел видеть цифру 3%, а не 36%.
0: Или 39.
2: 39. Вот 39 для меня страшно. Я бы хотел видеть максимум 3,9. Вот 3,9 я бы сказал, ну, есть идиоты. 39% идиотов в стране, но это уже страшновато. И я не боюсь сказать это слово «идиот», потому что человек, который считает, что система американская хуже, чем система политбюро, которая предлагается взамен, ну, у него что-то явно с пониманием истории, со знанием простейших каких-то наук политической политологии, да, чего-то, что изучают даже не в колледже, а в школе, просто абсолютное непонимание мира вокруг него. И человек этот купился на красивые слова про бесплатный магазин. А я могу сказать, как будет бесплатный магазин работать, это очень легко объяснить. Всегда найдется человек, который договорится, там на 30% будет дешевле, всегда найдется человек, всегда, который договорится с частными магазинами и будет продавать вот это вот бесплатное и там 30% дешевое вот в частный бизнес с небольшой скидкой и писать усушку, утряску, потерю при разгрузке. Это все будет абсолютно советская система. Это мгновенно расцветет публичным цветом, как мы это видели в Миннесоте, в Миннеаполисе, как это мгновенно появляются вот эти лиринг, так называемые центры, да, которые отмывают деньги. Это человеческая природа потрясающе устроена. Как только человек увидит, что он может на халяву зарабатывать деньги, и никто никогда его не поймает на этом, он начнет это делать. И это будет в каждом из этих бесплатных магазинов, я вам гарантирую.
0: Но одно дело это то, что они угробят экономику, и они меняют ее на некую социалистическую экономику. Что это? Плановая экономика? Социалистическая экономика – это плановая экономика. Но это, собственно говоря, так же, как сейчас война Российской Федерации идет по плану. Вот все по плану идет в Российской Федерации уже 4,5 года. Вот так же 70 лет была плановая экономика, которая никуда не годилась. Мы прекрасно помним, все эти планы на бумаге одно, а дефицит и вообще разруха полная в реальности. И покупает Советский Союз где-нибудь в Канаде зерно, потому что нет своего зерна, оказывается. Ну, я сейчас не буду на этом останавливаться, это мы все прекрасно помним. Большинство наших телезрителей это помнят. Но они же еще и антисемиты, они вводят в наше американское общество вот эту прививку антисемитизма, и мы прекрасно видим, уже Михаил говорил о том, что происходит в колледжах, кампусах. На кампусах там просто палестинцы – это замечательные люди. Кстати, опять-таки с этим парнем, вот, он говорит, у меня есть приятели палестинцы. Очень хорошие ребята, замечательные совершенно. Ну, да, вот. Но все дело в том, что, встретив палестинца, может быть, он и хороший парень, никто же не возражает. У него же как это все? Все сразу распространяется на всех палестинцев. Вот этот палестинец, которого я знаю, хороший, и все палестинцы остальные, все 1500, которые живут в секторе Газа, к примеру, или живут они под властью там Абу Мазана, к примеру. Это все замечательные люди. Вот так работает это мышление. Ну, что вы говорите о палестинцах? Вот он, я его знаю. Это известный, кстати, мем. Ну, как это евреи? Вот есть среди них и хорошие. Вот я знаю хорошего еврея, говорит антисемит. Вот так. И эти люди, они вводят страшные прививки, которые это общество просто разлагают, Соединенные Штаты Америки. И здесь Захран Мамдани себя уже в этом показывает. Он, видно, все уже успел сделать в Нью-Йорке, все свои пункты избирательной программы он решил. Теперь главная его задача – это наказать Нетаньяху, который приедет на сессию очередной Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Он говорит, я его арестую. Не имея на это совершенно никаких оснований. У него нет возможности арестовать Нетаньяху, премьер-министра Израиля, как мэра в городе Нью-Йорке. Это дело федеральных властей. Вообще не его это касается. Но у него все в порядке. И в недавно опубликованном интервью он заявил еще одна тема, что он открыт к идее выплаты компенсации за рабство в городе Большого Яблока. Вот так. Иными словами, мы идем опять-таки Калифорния, мы знаем, давайте выплачивать деньги, компенсацию за рабство. В Нью-Йорке это была огромная тема, когда до 1700 до 1780-х годов, 60-х годов, 1860-е годы, когда Авраам Линкольн, 16-й американский президент, освободил от рабства чернокожих рабов. 1860-64 год и война между штатами, между севером и югом, но Мамдани эту тему продвигает. Таким образом, получая электорат афроамериканцев. Пожалуйста, Михаил, у нас у каждого примерно по 1,5 минуты. Мы уже заканчиваем программу. Мамдани, вот, пожалуйста, пример этих демократических социалистов. Очень яркий, поскольку у него теперь есть весь инструментарий для того, чтобы проводить политику этой партии в реальность.
1: Ну, единственное, что чуть-чуть, скажем так, как бы порадовало, это то, что сейчас идет петиция о том, чтобы не допустить его на 25-летие празднования 11 сентября, и уже на вчера ее больше 50 тысяч человек подписало, по крайней мере, люди начинают хоть что-то понимать. Будем надеяться, что он все-таки туда не придет.
0: Придет. Я не сомневаюсь, что придет.
1: Ну, надеяться-то можно.
0: Но можно надеяться, да. Надеется, что все-таки справедливость восторжествует, исходя из его заявлений, исходя из его вот такой вот исламистской позиции. Игорь, пожалуйста, вам слово.
2: Ну, для меня вообще странные вот эти все разговоры про репарации, потому что они говорят все время, и это уже очень давно, куча книг на эту тему написано, куча статей, никто не знает, кому платить, кто платить. Это абсолютно какой-то и абсолютный бред.
0: Популистский цирк.
2: И говорить о том, что ну, ему, как мусульманину, я бы сказал, вообще стыдно, потому что ничто не сравнится с рабовладением, с арабско-мусульманским рабовладением тысячелетия, которое происходило. Это был ужаснейший трейд, и афроамериканцев, извините, кастрировали, поэтому их так мало на самом деле в арабском мире. Этих рабов несчастных. Это же было ужасно, на самом деле. И мало кто об этом говорит. Сравнить их невозможно. Там даже по цифрам получается гораздо страшнее вот этот вот трейд, который был совершен арабами и мусульманами. И вот он сейчас, как мусульманин, выступает, начинает там что-то такое говорить про вот этот вот...
0: Как ему неловко за американцев, да. За белых.
2: Ну да, да. Ну, как-то все это выглядит ужасно. Ужасно по-коммунистически. Он выглядит как какой-то представитель райкома, вот, не самого большого областного города. И мы это видели все, мы знаем этот прищур ленинский, мы знаем эту улыбочку, мы это уже все проходили. Для нас это понятно. И что меня удивляет, вот лично меня, и просто потрясает, это то, что есть бывшие советские люди, которые это как будто бы не видят. Вот я знаю лично таких людей. Я понимаю, когда непуганные американцы не понимают, что они делают. Ну, не понимаю, но, по крайней мере, пытаюсь понять. Но когда это бывшие советские люди, сюда приехавшие...
0: В моем окружении...
3: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Мелодии украинской души.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. А сегодня я вам хочу рассказать о Лине Владимировне Прохоровой, с которой я познакомился в далеком 1998 году, когда работал в студии звукозаписи при музыкальном училище Глиера. В свое время с Линой Прохоровой мы записали немало интересных песен. Леонила, Лина Прохорова, выдающаяся и талантливая певица. Ее слава гремела по просторам Советского Союза. Ее песенные выступления часто транслировали по радио и телевидению. Песни «Три поради» и «Клич мене» в ее исполнении в 1972 году вошли в большую пластинку гиганта «Украинская эстрада».

Прохорова концертировала во дворцах спорта. Ей аккомпанировали лучшие оркестры. Участвовала в немецком шлягере фестиваля «Росток-73», фестивале в Дрездене, в Сопоте, а также в болгарском «Орфее». У нее до сих пор есть немалая армия поклонников, которая ее помнит, любит и с удивлением спрашивает себя, а почему голос Лины Прохоровой почти нигде не звучит? Куда она исчезла? А Лина Прохорова никуда не исчезала. И ее голос при ней свежий, мощный и весьма окрашенный жизненным драматизмом и мудростью. Заслуженная артистка Украины, кавалер ордена княгини Ольги Лина Владимировна Прохорова, профессор кафедры эстрадного пения Киевского национального университета культуры и искусств, родилась 20 октября 1944 года. В 1964 году окончила эстрадно-цирковую студию. Творческий путь начинался актрисой в театре русской драмы имени Лесі Українки. Прохорова всегда была гибкая, имела замечательную фигуру, только что стала чемпионкой по художественной гимнастике и получила звание мастера спорта СССР. В итоге ее сразу пригласили в спектакль «104 страницы о любви» Радзинского, где главную роль играла Ада Николаевна Роговцева. После репетиций Лина летела в клуб пожарных на Владимирской, чтобы попеть с оркестром Юрия Братолюбова.

Через год Прохорову ввели в 4 спектакля разных режиссеров, и все одобрительно отзывались. Но она говорила: «Хочу петь». Тогда она встретила Игоря Поклада, который пригласил ее в новый ансамбль «Мрия» солисткой. Мечта о мечте превратилась в 4 года удивительных гастролей. Перед ней открылся целый мир. Она пела в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Армении, Туркмении, Башкирии, Прибалтике, Москве, Ленинграде. Впервые зарубежные гастроли в Венгрии. Игорь Поклад стал мужем Лины Прохоровой. Достаточно сказать, что она была первой исполнительницей его песен.

После развода с Мрией и покладом певица попала в Омск, в Сибирь. Работала солисткой Вея Омычи. Впоследствии большинство Омычи эстрадников на попечении Юровского перешли в Росконцерт. Так певица оказалась в Москве. Впоследствии был оркестр радио и телевидения СССР под руководством Вадима Людвиковского. С Линой Прохоровой на одной сцене выступали Евгений Мартынов, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Полад Бюльбюль-Оглы и многие другие. Она работала с многими мастерами разговорного жанра и конферанса, например, с Борисом Бруновым, Леоном Измайловым, Юрием Григорьевым. С оркестром Людвиковского Прохорова записала тогда свой первый миньон. В 1973 году она стала лауреатом третьей премии на конкурсе артистов эстрады России, музыканты, с которыми она пела, в том же году стали знаменитым ансамблем «Мелодия». Прохорова вместе со своим вторым мужем, композитором Борисом Монастырским, вернулась в Киев и записала цикл его песен. «Вікони ціклі нові, клич мене, дев'ятий клас, десятий клас, капіль і апрель».

Ненадолго она стала солисткой Виа Кобза и после преждевременной смерти Бориса Монастырского снова отправилась в Москву в оркестр Олега Лундстрема. Но потом вернулась в Киев и в этот раз окончательно. В 1981-86 годах Лина Прохорова работала в киевском мюзик-холле. Там начинались невероятные интриги. Возникали такие обстоятельства, что певица бросила заявление об уходе на стол, совсем не подумав о будущем. А ей уже было 42. Тогда встал вопрос дальнейшего трудоустройства. Куда? Ушла в Укрконцерт, но 2 года не могла прослушаться. После 2 лет скитания обратилась к тогдашнему руководителю отделом культуры ЦК КПУ Владимиру Бабиенко. Была вооружена письменным заявлением, которое подписали Диана Петриненко и Нина Матвиенко с просьбой, чтобы ей разрешили прослушаться в Укрконцерте. И, наконец, это произошло. Музыканты играли бесплатно, зал был заполнен артистами, и все удивлялись, что здесь происходит, почему Лину Прохорову, которую знает весь Советский Союз, лауреат всесоюзного конкурса, которая пела в оркестрах Лундстрема, Кролла, Людвиковского, нужно прослушивать? Разве ее жизнь и творческий путь не дают права быть принятой в Укрконцерт? Но худсовет в целом проголосовал против. Тарас Петриненко тогда был просто поражен. Почему вас нужно прослушивать после стольких лет работы на сцене? Когда Лина уходила из Укрконцерта прочь, то случайно услышала, как 2 девочки, также которые проходили прослушивание на худсовете, разговаривали между собой. Прохоровой надо платить 18 рублей за концерт, ведь она артистка высшей категории. А нам по 6. Пусть нас возьмут 3 вместо 1 старухи. Певицу охватило отчаяние. Что делать дальше? Где работать? Все, что было в доме, начала продавать через комиссионные магазины. Месяцами проводила в ожидании концертов по линии филармонии, куда все же ее взяли на разовых условиях, потому что идти где-то работать сторожем не могла. Квартира стала почти пустой, но надо было решать судьбу дочери-школьницы.

0: зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
13: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
15: Шел 1988 год. Как-то Прохоровой позвонил композитор Юрий Саульский и говорит: «Меня пригласил Иван Карабец в джаз-клуб. Приходи, Линочка, приходи, пообщаемся». И она пришла. Там еще были джазовый пианист и композитор Евгений Дергунов, заведующий оркестром биг-бендом в музыкальном училище Глиера, и Анатолий Шарфман. Именно Шарфман ей сказал: «У нас одна студентка поет джаз, а преподавателей по эстрадному направлению нет. С народниками на вокальной кафедре она не разбирается, не воспринимает. А девушку надо учить, потому что она того стоит». И вот таким образом Лина Прохорова попала в музыкальное училище. Оксана Кулакова стала ее первой студенткой. Алина Прохорова начала преподавать там эстрадное пение. Затем к ней пришла Ирина Билык, впоследствии Андрей Остапенко-Кравчук, которого многие знают как Эль Кравчук. Лина Владимировна начинала с простого преподавателя, а ныне даже издала свое пособие «Хрестоматию. Украинская эстрадная вокальная школа». Преподавание – это постоянный тренаж голоса. То есть Лина Прохорова все время поет, потому что студентам нужно показывать, как должно быть. Педагогика постоянно развивает ее как личность и много времени проводит в библиотеках. Лина Прохорова очень счастлива работой и очень любит молодежь.

Лина Прохорова борется за право петь. И на этом пути встречаются судьбоносные встречи. Такие, например, как с телевизионщиками Натальей Околот и Людмилой Камешанченко. По их совету дирекция музыкального училища Глиера написала письмо телекомпании УТ-1. И о певице сняли получасовой фильм, который вроде бы стал восклицательным знаком на ее 50-летие. В фильм, кроме фрагментов из архива Укртелефильма, студийных записей ее выступлений, вошли рассказы коллег, а также воспоминания известного телекомментатора, мастера спорта и судьи соревнований Фарида Досаева, хорошо помнящего спортивное восхождение певицы. Ирина Билык подарила песню «Все тут нагадує тебе» на вірші Олексія Ілюхіна, которую Прохорова спела в этом фильме.

С этой песни, с этого фильма началось второе дыхание величайшей исполнительницы. Впоследствии Наталья Бахмут написала для нее знаковые песни, среди которых песня «Я в сердце мою те, що не вмирає».

Итак, песенная дорога Лины Прохоровой продолжается. В 1988 году фирма «Гарба» выпустила первую кассету «Свит без тебе». После первой кассеты вышла вторая «Памятаю та люблю». Песни Бориса Монастырского поет Лина Прохорова, которую она посвятила памяти своего мужа. Третья кассета «Птахи небо розуміють» также была составлена из старых записей. И, наконец, вышла кассета «Лепестки любви», в которую вошли новые песни, которые певица дарили композиторы и поэты. В 1996 году Прохоровой присвоили звание «Заслуженной артистки Украины». Именно тогда, когда она уже ничего не ожидала от государства. А 29 марта 2006 года, в День работника культуры, ее наградили орденом княгини Ольги.

Анна Прохорова имеет учеников, которые достигли успеха в мире шоу-бизнеса. Среди них Ирина Билык, Андрей Кравчук, Андрей Касьяненко, Светлана Дубинина из группы «Игрушки», Наталья Валевская. 2 года еще училась Женя Власова, но Лина отказалась от нее из-за плохого характера Евгении. У Лины Прохоровой было немало хитов, потому что она насыщала песню драматургией, играла образ песни, она становилась мини-спектаклем, и этим певица была ценна на эстраде. И этому пыталась учить своих студентов. Однако когда-то сказала себе: «Я буду совмещать поколения и дружить с молодыми. Я буду их любить. Я никогда не буду их противосопоставлять себе и нашему поколению». Это теперь кредо ее жизни.

сожалению, моя передача «Мелодии украинской души» подошла к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. И слушайте по субботам с 12 часов утра на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, СК Learning Center.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.

0: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах.

0: В прямом эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. И на нашем любимом, народном, замечательном, редком телевидении во всем мире, американском телевидении на русском языке, программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. Во главе с режиссером Юрой Могливановым. Мы сегодня немножко волнуемся, как никогда. Скажу почему. У нас сегодня в гостях два выдающихся доктора. Прямо даже не знаю от волнения, с кого начать. По этикету и протоколу, конечно же, нужно начать с женщины. Очаровательной, очень красивой. Женщины-врача, пульмонолога. У нее есть еще много регалий, которая пришла вот сейчас с дежурства из госпиталя в белом халате. Но мы попросили ее эстетично одеться. Это доктор Ева Рубин. Здравствуйте, доктор.
1: Добрый день, дорогие слушатели.
0: И зрители.
1: И зрители.
0: Да,
1: и
0: мы синхронно работаем.
1: И все, кто нас смотрит и присоединился сегодня к нашей передаче. Мы надеемся, что это будет интересно для всех.
0: Да, но самый главный виновник торжества сегодняшнего, это, конечно, Роман Барак, доктор, у которого столько регалий, что у нас не помещалось, доктор, сегодня даже в титры написать, в каких госпиталях Израиля, кем вы руководите, какими центрами медицинскими. Вот давайте чуть-чуть про цель вашего визита в Америку. Где вы работаете в Израиле и чем мы обязаны вот этому такому букету сверхъестественной красоты?
2: Мариночка, я могу все регалии сократить и оставить только одну. Мой кумир Марина Левинсон, медиа планеты сей, и ваш поклонник. Вот и все.
0: Спасибо большое.
2: Мне приятно очень быть здесь. Приятно быть здесь. Сегодня, скажем так, кульминация моего визита в Америку. Огромнейшая честь сидеть с супругой самого любимого моего казана, моего брата, уникального человека, который тоже в медицине в Америке, Влада Рубина. И Евочка, она, в общем-то, она воплощает в себе вот такие качества, которыми должен владеть каждый и любой врач. Мы и поэтому вот две женщины, два моих кумира, это сегодня для меня такое, знаете, ну не только кульминация визита, это кульминация моей жизни, я хочу сказать. Ну, спасибо.
0: Потрясающе. Вот мы вчера с вами буквально вечером разговаривали.
2: Я испортил вам настроение.
0: Нет, вы вернули меня в молодость. Я почувствовала себя, как будто мне 24 года.
2: Вы говорили, я вообще родился вчера, вы понимаете, вас только в молодость.
0: Вы говорили такие замечательные слова, и в частности про доктора Еву, что она прошла COVID-19, что она пульмонолог. Доктор, кто еще? Реанимация,
1: реаниматолог, интенсивист. Это люди-специалисты, которые работают в реанимации. Угу. По-английски это intensive care unit. Пульмонолог – это специалист, который занимается именно заболеваниями легких. Угу. И sleep – сон.
0: Sleep apnea – то, что?
1: Да, любые расстройства сна, угу, дыхания, во сне – то, угу, что очень важная часть нашего здоровье. Угу. Вот все эти области, в общем-то, я до сих пор работаю в них и в реанимации, и мне очень интересно заниматься легкими, угу, и проблемами легких днем, ночью. Это очень важная часть медицины. Ну, а COVID, да, это была реанимация. Это была ICU, это было несколько госпиталей. Домой я заходила только переодеться.
0: Доктор, я все-таки хочу как бы вам поклониться, во-первых, за то, что элементарно вы из Израиля. Потому что наша публика не то, что даже сочувствует, мы все очень любим Израиль. Иногда говорят, ну да, хорошо его любить на расстоянии, живя в Америке, лежа на диване и так далее. Вот вы... Человек, который, я так понимаю, вы не родились в Израиле, вы туда приехали. Чуть-чуть про себя расскажите, про свою семью.
2: Ташкент, 65-й год, Три пятерки. Это уже было что-то такое необычное. 0,5, 0,5, 65. Обычная семья, которая дала своего ребенка, в общем-то, по линии мамы, в тему медицины, потому что в первом классе сказал: хочу быть врачом. В 10 классе, когда давали медаль золотую, открыли эту бумажку и записку. Потом во многих странах мира это нововведение произошло. Вот делать такое на первом классе, спросить ребенка, поставить записочку в сейф на 10 лет, а потом прочитать. Он хотел быть парикмахером, пограничником, космонавтом, милиционером, а тут вдруг написал врачом, стал врачом. Это очень интересно, вот так это случилось. Закончил мединститут, побывал в Греции, научился медицине там, сдал там лайсенс, вернулся снова в Ташкент и потом уехал в Израиль. И вот в Израиле началась на самом деле моя жизнь.
0: В Израиле вы руководите колоссальными коллективами, колоссальными. Вот медицинский центр Хорев, да, и Рамбам, то есть, ну, такие авторитетные, даже на мой слух. Я достаточно давно уехала из Израиля, но помню до сих пор, как там спасали жизни людей, вот прямо помню. И вы руководите, вы, человек, который там не родился, вообще, как это, каким надо быть, наверное, талантливым человеком, чтобы достичь вот таких высот в своей карьере?
2: Это судьба, многие мне говорят, вы знаете, я в Израиле один из родственников, то есть все родные мои, все мои друзья, все здесь, в Америке. Я оказался там один. Это какая-то судьба, это какое-то видение, понимаете, вот почему, почему это так произошло? Я попал в место, это город единственный в мире, в котором медицинский факультет находится в политехническом институте.
0: Где это? В Хайфе?
2: Это в Хайфе, да. Больше такого нет нигде феномена. Ну, представляете, мы люди советские, привыкли, что медицинский факультет должен быть как минимум в университете, да, так как это во всем мире. И вдруг у меня мои дети поступают на медицинский факультет политехнического института и становятся врачами. Это одно из самых богатых высших учебных заведений в Израиле. И поэтому вот сейчас показывают фоны. Это, кстати, наша университетская больница, база Техниона, так называемого политехнического университета, и вот нашего медицинского факультета, где проходит обучение всех студентов. И мой сын, чем я уже горжусь сегодня, ведет всех студентов в Хайфе. Wow. И он уже, скажем, делает профессуру в этой клинике. И это мой наследник и мое продолжение, Алон Барак. А Хайфа, вот это было такое место, которое дало мне, на самом деле, дало мне вот все то, что я в этой жизни имею и чем делюсь со всеми теми, кому эта помощь нужна. Именно этот город стал городом моей судьбы, и он не просто так случайно. Меня очень много связывает с этим. Я считаю, что, конечно, самый красивый город в мире – это Нью-Йорк. Ну, а после Нью-Йорка – это Хайфа, безусловно.
0: А я бы поменяла местами. Я Хайфу очень люблю. Хоть я жила в Тель-Авиве, но Хайфа – удивительный город. И там вот сочетание каких-то культур самых разных пластов. И вот все-таки возвращаясь к вашей биографии, к вашей творческой биографии, доктор, да, к вашей карьере. Очень многие русскоязычные евреи, которые приехали в Израиль, достигали каких-то высот в политике, в экономике. Но медицина, вот так же, как доктор не даст мне ошибиться в моем мнении, практически нереально сдать экзамен на врача. Вот ты приезжаешь из Советского Союза, да? Ну, вы тут, наверное, все учились и, может быть, даже родились.
1: Я сдавала эти экзамены. Я закончила Московскую медицинскую академию имени Сеченова в 2001 году. И по окончанию своего медицинского факультета я приехала в Америку. И я прошла все эти
0: этапы.
1: На
0: английском языке.
1: Да, на английском языке.
2: В ней гениальный русский, и в ней гениальный английский. И два мозга, русский и американский. Вот
0: латынь,
2: это делает
0: наверное,
2: ее
0: еще
2: эксклюзивным латынь, врачом в мире.
1: Медицина, да, это латынь. Ну, я должна сказать, что действительно есть такая структура, Каплан называется. И я добрала эти курсы. Где-то около 2 лет у меня взяло на подготовку эти 4 экзамена. Это, конечно, не было просто. Нужно было заниматься с утра до вечера. Но я это сделала, и я не единственная, кто это сделал. Это возможно, если есть желание, если есть база. А, естественно, наше образование в СССР, в той России, оно было очень на достойном уровне. Поэтому все экзамены прошла с первого раза.
2: Главное, Мариночка, вы знаете, я хочу сказать и добавить, что те экзамены, на которыми мы встретились здесь, да, как врачи, они даже больше доказывали нам, советским людям, что мы ничего не знаем, нежели чем проверяли наши знания.
0: И в Израиле, и в Америке.
2: И в Израиле, и в Америке абсолютно одинаково. У нас
0: всегда
2: просто
0: русские врачи, советские, я имею в виду.
2: Ценились там, очень, да. Но мы были одни из самых лучших там. Мы приехали в Израиль, Соединенные Штаты, в Европу, и мы поняли, что мы, скажем, как-то вот, знаете, мы не можем абсолютно конкурировать с местной системой, потому что это другая медицина, другая школа. Как вы думаете, сколько врачей приехало среди 2 миллионов мигрантов в Израиль, те вот в ту алию 89-90 года.
0: Притча, если нету скрипки, значит, он пианист. Ну, если уже и пианино нет, то он врач.
2: Вот.
0: А где столько зубов найти? Значит, безработица, как пел
2: совершенно
0: Владимир
2: верно.
0: Высоцкий.
2: Вот
0: все врачи.
2: На 2 миллиона приехало 35 тысяч врачей. Как вы думаете, сколько из них сдало экзамен в Израиле?
0: Не знаю.
2: 2 тысячи врачей. Вы представляете, что потеряла эта страна? 33 тысячи врачей остались не у дел. Ушли в депрессию, ушли в бизнес. Вернулись назад. Поехали в Германию, в Канаду, потому что тогда, на то время, 89-90, в этих странах были без экзамена выдачи дипломов. И я сделал вот такой вот, вы знаете, шаг, потому что имел уже диплом и лайсенс Европы, сдал флекс, который у нас в Израиле позволяли сдавать для того, чтобы получить лайсенс Америки. У меня получилось 3 диплома. Израильский, американский и европейский. И я создал школу из курс для людей, которые приехали, это были самые лучшие люди Советского Союза. Евреи, которые 60, 70 лет, 50 лет, доценты, кандидаты меднаук, доктора наук. И они все заходили к пацану в 23 года в аудиторию и понимали, что либо они приемлят его, либо не будет видно диплома. И этот курс продолжал 6 месяцев. И тогда люди получали то, что не дало государство наше, потому что курс был на иврите, литература только на английском, а экзамен на русском. Мозг врача сходил с ума, и сдавали экзамен буквально 7-9% популяции. Остальные врачи остались без диплома. Это было очень интереснейшее становление. И вот то же самое, что и в Америке. Евочка прошла, мы прошли в Израиле. Но вот, слава Богу, все это пережили. И сегодня сидим гордо перед вами и смотрим в достойные ваши камеры, которые дают нам право общаться с миром.
0: Хорошо. Вот для меня американская медицина вообще вне конкуренции, потому что меня недавно спасли буквально, просто вот спасли.
2: Абсолютная правда.
0: Но при этом, доктор, почему во всем мире такой авторитет у израильской медицины?
2: Это бум. Нет такой медицины. Есть американская школа, есть школа европейская, есть школа наша советская. И поэтому все, что создалось в режиме бума израильская медицина, вы понимаете, это конкретные люди, которые живут и делают феллоушипы в Америке, делают феллоушипы в Европе, едут в Японию, в Австралию, собирают опыт всего мира и, имея любовь к этой стране, возвращаются и аккумулируют опыт мира у нас в стране. Это конкретные руки. И это, кстати, была одна из целей моей жизни. Собрать первые руки в Израиле, в Хореве, и собрать первые руки мира. Вот это то, что я и делал в этой жизни. И вот сейчас мы это делаем вместе с доктором Рубин Евой. И это продолжает работать. Поэтому нет бума израильской медицины. Мы, в принципе, приемлем все то, и начинается это все здесь у вас. В Бостоне, в Чикаго, в Нью-Йорке. Все самые мировые известные конгрессы. Это Clinical Oncology, это Clinical Association, American Society. Все это проходит у вас здесь. Вы пишете гайдлайнс и протокол для всего мира. Мы повторяем их, но когда мы имеем эту базу, и мы вот так, знаете, сравниваем, аккумулируем опыт мира, это очень часто делает бум израильской медицины, в которой важно соединение мозгов технологий с нашим святым, это Иерусалимом. Этого нет ни у кого в мире.
0: Ах, вот
2: вот
0: все.
2: Отсюда
0: вот где собака
2: это
0: зарыта.
2: Соединение святого, где мусульманин в Аляксии, или это иудей в стене у стены плача, или это христианин в храме Гроба Господня, получит максимум, и это создает бум израильской медицины. Люди получают излечение.
0: Вот я на старости стала очень сентиментальной. От ваших слов для меня это очень-очень важно услышать. Потому что моя семья смешанная. Я не еврейка. Но, как мой муж говорит, я за евреев могу морду поцарапать, да, если когда кто-то кого-то обижает. И при этом я знаю, что вот врач в Америке и врач в Израиле, кто бы перед ним ни был, если у врача республиканские симпатии, если перед ним демократ, он все равно будет спасать его жизнь. Так же, как еврей, у которого на столе, например, араб из контролируемых территорий. Я на 120% уверена, что и вы, доктор, спасете сначала жизнь человеку.
2: Я скажу вам больше, Мариночка. Мы 10 лет во время войны ИГИЛ приняли более 1 000 000 раненых из Сирии. Этого опыта не имеет ни одна клиника мира, ни одна клиника города, который сегодня может быть Нью-Йорком, может быть Москвой, может быть, вы знаете, и там есть война. Но такого количества семей, ранений не пришло ни в один город мира. Хайфа, 100 километров от границы Сирии, приняла на себя это. Все было сделано за счет государства Израиль. И поэтому эксперты из Рамбам, которые этот удар на себя приняли, сегодня фактически могут, вы знаете, соревноваться и конкурировать с опытом любой страны и любого города.
0: Доктор, вот иногда граждане Российской Федерации, извините за высокий слог, говорят, ой, в Америке там ты можешь умереть под забором клиники, тебя не примут, если у тебя нет страховки. На что я всегда говорю, нет, сначала спасут человека, потом ты можешь иметь головную боль. Но ведь это так. Но сначала бросаются... Но
1: безусловно, безусловно. Нет такого госпиталя, который бы не оказал экстренную медицинскую помощь. Угу. А есть разные госпиталя, а есть частные, а есть City Hospital. Вы можете зайти в emergency room, и вам окажут необходимую медицинскую помощь. Никто не откажется. Вот мы имеем рядом South Brooklyn Hospital, тот госпиталь, который был недавно, Coney Island Hospital, сейчас поменял название. Любой человек, вне зависимости от того, он легальный, нелегальный, какая у него страховка, какая у него социальный статус, сколько у него денег или вообще денег нет, этот госпиталь окажет помощь, первую необходимую медицинскую. Никто не умрет. Мы будем бороться до последней минуты и сделаем все, что возможно, вне зависимости от социального статуса.
2: Я с доктором Евой Рубин стою на пограничном кастроле в Москве.
0: Так.
2: И пограничник, женщина, у нее текут глаза, и у нее красные глаза. Вы знаете, она приехала с американским паспортом, на нее посмотрели вот так немножко, и она говорит, девушка, у вас раздраженные глаза, и вам нужны капли. Ну, та по роли своей функции, занятости, так немножко строго ответила, ничего не нужно от вас, паспорты проходите. Этому человеку ничего не стоило продолжить свой путь. Она остановилась. Обошла вокруг этого пограничного поста, вытащила эти капли и умоляла 5 минут, возьмите, это вам поможет. Скажите, почему? Какой забор? Вот будьте рядом с такими людьми, те, кто хочет услышать сегодня помощь, которую здесь оказывают, этот человек никогда не оставит без внимания человека, который нуждается в медицинской помощи.
0: Вне зависимости от национальности, страны проживания.
2: Политики, идеологии, религии и прочего всего.
0: Вот поэтому для меня всегда две профессии, самые главные в мире, на первом месте врач и учитель. Вот это две профессии, без которых, мне кажется, человечество...
2: Можно очень сильно поспорить. Евреи – это тоже профессия сегодня. Так что
0: доктор, давайте продолжим. Раз вы пошутили. Ну, тут, в общем-то, не шуточная тоже история. У нас есть пленка, где вы в Москве, в знаменитой вот программе принимаете участие, посвященной здоровью Малышева, там вы даете интервью, и вы рассказываете про историю своей семьи.
2: Это, конечно, самый такой важный момент в моей жизни, когда девочка, которую зарезал пьяный хирург на Украине, Донбасс, здесь сейчас идет война, и в животе не осталось ничего, каким-то чудом сумели довести до Киева, и 2 года она там лежала.

0: Сейчас на телевидении тогда ей было всего лишь 9 лет. И мы, в конце концов, вынуждены были принять решение с ее мамой либо вернуться на Украину, где она могла, не дай бог, погибнуть, либо остаться в Израиле, но у меня был только один выход. Я должен был создать семью. Тогда не было любви, любовь появилась потом, и судьба появилась потом, но я сделал этот шаг, потому что эта девочка должна была продолжить лечение в Израиле еще много лет. Но в конце концов так родилась семья, и у нас уже общий ребенок, который 4 года отслужил в танках в Ливане и стал сегодня тоже достоянием мира в плане IT. Зовут его Амнончик. Это такая рыба, которая выживает в любых течениях. И он выжил, слава богу, в Ливане и в Ливанской войне последней. И вот сейчас это семья. И я вот, скажем, горжусь тем, что вся история моей медицинской жизни вот начинается с моей... Жена? Это моя супруга Рита, да. Я очень люблю. И она вот как раз тот человек, который со мной во всем. И когда дома есть тыл, ты можешь творить эти вещи и 3 раза сидеть в самолете для того, чтобы спасать людей и продолжать иметь очаг, который тебя всегда ждет.
1: Вот... Врачи без границ или международное вот это движение, когда врач или медсестра едет по белу свету. Вот дочка у меня медсестра, она РН, Анечка наша. Она учится еще дальше, но у нее одно время прям мы ее умоляли. Вот я поеду в Африку спасать детей. Ну, Аня, ну тебе что, здесь плохо в Инглвуд госпиталь? Как хорошо, прохладно. Ну да, 12 часов смены, тяжело. Вот, кстати... Доктор, почему в Америке такие длинные смены, очень длинные? В Израиле, я слышала, чуть ли не 4 часа врач работает. Может быть, я ошибаюсь. Почему
2: так долго?
1: Вы знаете,
2: ситуация поменялась. Сейчас уже нету таких длинных смен, особенно у резидентов. Угу. Когда я делала свою резидентуру, у нас был 12-часовой шифт. И да, это было долго, это было изнурительно. Это не хорошо ни для доктора, ни для пациента, потому что уставший доктор, естественно, у него больше шансов сделать какую-то ошибку. Поэтому сейчас это очень соблюдаются правила. Вот я говорю касательно резидентов. У них есть регуляторные такие системы, где они обязательно должны отдыхать, где они обязательно должны уходить из госпиталя. И за этим очень строго наблюдают.
1: Ну, конечно.
2: Поэтому сейчас уже это не
1: происходит. Даже в телевидении и в редактуре там газеты глаз замыливается, да, человек устает, пропадает острота восприятия, да. И так далее. Но я помню, что тогда сын мой попал в автомобильную аварию, маленьким был, перебегал дорогу, разбили губу. И я помню, что доктор говорит, он ему зашил и говорит, я скоро уйду, вот ты потом будешь разговаривать вот с таким-то доктором. Я говорю, как, вы же только сейчас пришли. Он говорит, у меня 4 часа смена. Или я тогда его не так поняла, наверное, мой иврит был не такой богатый.
0: Ну, на самом деле, доктор Евочка права, сейчас это все по-другому. Но вы коснулись очень интересного вопроса. Врачи без границ, мы с этим доктором уже теперь вместе в этом проекте. И я вот очень бы хотел ее впечатление. Мы, значит, посетили Уфу, где сегодня есть, знаете, дроны падают там на голову. Но мы опять вне политики, вне того состояния, в каком риске мы находимся, когда мы летим. И вот мы вместе летим в Уфу на проект, который называется «Территория женского счастья». Как сделать женщину счастливой? Вы понимаете?
1: Интересно.
0: Там есть много секций. Там есть секция спорта, культуры, творчества. И одна из самых главных секций, потому что я не знаю женщину, одну в мире, которая больная, и она счастливая. Вы видите такое, вы представляете? Поэтому без нас там ничего не обходилось. И мы посетили с Евой вот этот проект. Представьте себе, Башкирия – это часть России. Мы едем вне политики, вы представляете? И мы там, Израиль и Америка, мы становимся центром планеты всей. И мы говорим, как мы видим это. Она как женщина, я как мужчина. Как эта женщина может стать счастливой через здоровье? И вот здесь я вот хотел 2 слова, чтобы сказала Ева. Ее впечатление, она прилетает в военное время за там 16-18 часов с 3 пересадками и привозит американскую тему, когда русские врачи сидят, опустив челюсти на стол и с уважением слушают ее.

0: несмотря на то, что есть политика, но мы врачи вне политики. И вот вы знаете, в первую очередь я был счастлив увидеть доктора из Америки в России счастливый. А вот так это было или нет, пусть скажет сама Ева, пожалуйста.
1: Вы знаете, для меня это было очень интересно. Ну, во-первых, потому что моя родина Россия, я там выросла, я там получила образование. И 25 лет спустя я приехала уже не как россиянка, а как американка со своим опытом.
0: То есть как минимум одну женщину я точно сделал счастливой в России.
1: Да, и мне безумно хотелось поделиться моим опытом, который я приобрела здесь. Естественно, медицина Америки, она на другом уровне по сравнению с оставшимся миром и Россией. Естественно, те технологии, те лекарства, которые мы есть, которые сейчас у нас есть и уже доступны для наших пациентов, их нигде больше не найти.
0: Марина,
1: но сам
0: благодаря
1: по себе проект
0: ей, благодаря
1: был уникальный.
0: Ей. Сейчас она продолжит. Уж точно в медицинском мире они поняли, что это дружественная страна.
2: Как ах, вот как.
0: Вы понимаете?
2: Вот была
0: цель. А теперь продолжайте, пожалуйста.
1: Сама идея, понимаете, уникальная в том, что это был огромный комплекс. Огромный комплекс. Там было тысячи женщин, которые приехали из разных уголков
0: мира.
1: Мира, да, мира.
0: Чтобы
1: не
0: стать
1: только Пакистана,
0: счастливыми.
1: Чтобы обсудить свои проблемы. Мне эта идея настолько понравилась, я даже вот стала думать, а почему в Америке нету такой конференции или такой вот дней, посвященных женщинам, где любая женщина может прийти с любыми вопросами.
2: Вау,
1: по поводу
2: интересно.
1: Здоровья, по поводу бизнеса, по поводу... Ну вот все темы, основные темы были покрыты.
0: Мы были в центре всего внимания мира. Израиль и Америка. Вы знаете, хотите вы этого или нет, мы построили тон этого всего события. И не без этих выступлений, и не без этих, вы знаете, интеллигентных заявлений. Ну и я вот благодарен, что вот я как мужчина стал счастливым, потому что территория женского счастья, она складывается через нас, мужчин. Мы делаем вас счастливыми. И это стал такой конгресс, который объединил все и вся, женщина, мужчин, весь мир планеты. И вот Ева с ним свой несла вклад как американка, и еще на какой территории.
2: Вау.
0: И поэтому
2: вау,
0: вот это была
2: нелегко,
0: просто неповторимая в мире поездка, где все страны мира получили огромное удовольствие от идеи. И вот вы слышите сейчас из первых уст, как можно соединять страны, как можно соединять мир и делать мир во всем мире через медицину и через здоровье.
2: На этом потрясающем вашем слогане, доктор, давайте сделаем первый перерыв на рекламу, затем наша программа продолжится, дорогие друзья, и мы будем принимать ваши телефонные звонки 718-475-32-00.

0: наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
1: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
0: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
2: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин, business and real estate transactional attorney.
2: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
3: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
5: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
6: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
7: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
0: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: Дорогие друзья, продолжается наша сегодняшняя необыкновенная передача, потому что сегодня у нас два врача, как у нас бы сказали, высочайшей категории. Душевной, духовной даже, да, потому что у нас очень много хороших врачей и в Америке, и в Израиле, и в России, и в Украине, в Таджикистане. Человек, который выбрал себе профессию врача, не может быть плохим. Он может быть или хорошим, или очень-очень хорошим. Вот у меня сегодня два очень-очень хороших врача. Это Ева Рубин, она американский доктор, практикует в разных госпиталях. Она, вообще ее специализация пульмонолог, правильно, доктор?
1: Пульмонолог.
2: Легкие планеты и наше дыхание всего мира.
0: Да, но вы, доктор, мало того, что вы руководитель всех центров и клиник, каких только можно и нельзя, вы еще и практикующий доктор. И вот, как мне кажется, у вас профессия, которая ответственна за все. Вы должны быть прекрасным диагностом. Вы должны видеть сразу проблему человека. И почему при вашей занятости, при вашем, как я понимаю, доходе, судя на этот, по этому букету хотя бы, да, чего вы не бросите вот эту нагрузку? Почему вы лечите людей?
2: Вы знаете, это тот случай, когда работа – это праздник. Угу. Это уже не нагрузка. Это потребность. Это жизнь, это азарт. А уж тем более, когда вы спасаете людей. Вы совершенно верно сказали, что вы должны быть там диагностом, таким, другим. Вы знаете, это самый первый вопрос, который звучит от людей, а кто вы по специальности? И тогда я отвечаю очень просто. Вы знаете, скажите свой вопрос, и я скажу, кто по специальности должен отвечать за вашу жизнь.
0: Вот как?
2: За ваше здоровье в Израиле, в Европе, в Америке. Есть люди, которые должны быть ответственны. И сегодня тенденция в мире – это уже не специалист-гинеколог. И это уже не специалист-офтальмолог. Это специалисты по болезням. Угу. Они делают свои специализации над конкретной, каждой конкретной болезнью. Люди не из медицинского мира, пациенты, не понимают это, не могут знать это, и поэтому они не попадают в правильные руки. И очень часто это наша вина. Мы, врачи, со своими эго и другими тенденциями к слабости назвать себя непонимающими в той или другой области, не наводим этих людей на правильные руки, на правильный путь. И таким образом иногда это абсолютно вот без преувеличения, вы знаете, вред здоровью, а иногда это жизни людей, которые мы теряем из-за того, что человек не был в правильных руках.
0: Okay.
2: Так вот, это то, что я делаю в этой жизни. Когда вижу человека, когда слышу человека, когда пытаюсь нацелить его на правильный путь, это создать вокруг него коллегию. Это тоже то, что не происходит в этом мире. Вот со мной рядом коллега, которой я горжусь сидеть с ней. И тем не менее, это очень тяжело. И в Израиле, и в Америке собрать несколько врачей в одном месте для пациента – это тяжело и иногда невозможно. Невозможно. Когда это мультидисциплинарная тема. Когда у человека рядом должен быть и диабетолог, и невропатолог, и офтальмолог, и нефролог. Это просто невозможно. И тогда он получает с разницей в 3-4 месяца, вы понимаете, пинг-понг ко всем этим врачам. Никто этим не координирует. Угу. Он остается в полном неведении того, что происходит.
0: А время идет.
2: Что ему назначили.
0: Да.
2: Куда завтра все это движется. Поэтому кто-то должен быть папа и мама. Понимаете? Болезней. И мы с Вевочкой вот делаем эту папу и маму. Мы делаем их. И люди получают ответы на те вопросы, которые не получают в одной коллегии, ни в одной иногда клинике, ни в одном месте, пока мы не создаем эту другую совершенно науку, науку организации. Потому что спорить о профессионализме врачей Израиля, Америки – это абсолютно бессмысленно. Это лучшая медицина мира. А вот организация, администрация и логистика страдают. И эту палочку мы поднимаем, уровень на совершенно другой.
0: Вот в этом еще и талант должен быть организационный, административный. У нас очень много желающих задать вам вопрос. И если позволите, я уже открою прямую линию, телефонную 718-475-3200. Дорогие друзья, пожалуйста, слушаем вас. Говорите вы в эфире нашей передачи народной «Мысли вслух». Пожалуйста.
1: Марина, меня слышно?
0: Это Грегори Дэвидсон.
1: Да, это актриса Грегори Дэвидсон, но я не мог пропустить возможность позвонить в передачу. Добрый день, Марина, я приветствую вас и всех, кто видит и слушает студию «RT» на Дэвидсон Радио. Я приветствую наших гостей, студии докторов, профессора Романа Барака и доктора Евы Рубин. Ева, помимо того, что замечательный врач, она еще очень очаровательный человек. Я думаю, все, кто придет к ней, у кого будет ее с ней визит, тоже согласятся со мной.
0: Я согласна. Я согласна.
1: Согласна, Марин, да. Так уж получилось в моей доэмиграционной биографии, что, не будучи врачом, я 10 лет проработал в институте грудной хирургии, и диссертация моя была по медицинской диагностике. И это к тому, что когда касается врачей, я к своему мнению прислушаюсь и достаточно ему доверяю. Прежде чем начну говорить о наших сегодняшних гостях, доктора Барак и Рубин, я бы хотел поделиться своим мнением об американской медицине. Я слышал то, что уже говорил сегодня в этой передаче. Во многом я согласен, но просто хочу несколько примеров, фактов из моей практики. Америка тратит на медицинские исследования намного больше, чем любая другая страна мира. И по внедрению научных разработок в медицинскую практику тоже мы на первом месте в мире, и с этим трудно спорить. И по моему глубокому убеждению, когда надо что-то удалить или пришить, то Америка даст фору кому угодно. Наверняка кто-то возродит и приведет другие примеры, но со статистикой не поспоришь. Это я про хирургию. Но когда дело касается остальных разделов медицины, Америка отстает от многих стран, и в первую очередь от Израиля. Израильская медицина, в свою очередь, в том числе и не хирургическая, занимает одно из первых, если не первое место в мире. Опять статистика, и с этим не поспоришь. Мне кажется, что это связано в первую очередь с отличным медицинским образованием и качественной организацией медицинской службы страны. Об этом уже говорилось, и известно, что многие израильские студенты, медики и практикующие врачи проходят практику и специализацию у нас в Америке. И я это все к тому, что альянс израильского профессора доктора Романа Барака и американского врача Евы Рубин дает врачебный результат, который трудно превзойти. Факт, что я являюсь пациентом этих врачей, доверяю им свое здоровье, говорит сам за себя. Это все, что я хотел сказать сегодня. И раз уж передача посвящена медицине, самое время пожелать здоровья вам, Марина, нашим сегодняшним гостям, врачам Роману Барак и Ева Рубин, ну и, естественно, всем телезрителям и радиослушателям. Спасибо за внимание. Марина, микрофон ваш.
0: Спасибо.
2: Спасибо, Григорий.
0: Спасибо.
2: Здоровья. Огромного здоровья вам.
0: Спасибо
2: за эту честь быть здесь, в вашей студии, вместе с Мариночкой, на такую уникальную беседу. Спасибо, это могло произойти только в вашей студии и только с вашей помощью. Гордимся всем, что мы с вами.
0: Спасибо большое. Давайте примем еще звонок. Пожалуйста, слушаем вас. Только надо убрать звук радио или телевизора.
3: Алло.
0: Да, пожалуйста.
3: Я Марине, спасибо.
0: Да, слушаем вас.
3: Спасибо за то, что вы меня взяли.
0: Так, как вас
3: спасибо
0: зовут?
3: Спасибо гостям, которых вы пригласили.
0: Так.
3: У меня вопрос к Бараку.
0: К Бараку Обаме.
3: Да.
0: Роман Барак.
3: Да, Бараку.
0: Да-да.
3: Значит, ну, во-первых, то, что он говорил, это просто снял все мои дети за много лет моей жизни, то, что я сам делаю. Меня зовут Майкл Сороцкий. Я бы хотел вас спросить, а вы знаете, применяете ли вы пробиотики? Имеете отношение к ним?
2: Вот. В ограниченной очень мере, потому что мы используем пробиотики только при длительной терапии антибиотиками. Когда идет речь до месяца лечения, конечно, пробиотики становятся решением каждого конкретного человека и выступают как, больше как биологические добавки. Поэтому мы сегодня относимся к этому в части случаев как к неконвенциональной медицине и в длительных медицинских, абсолютно вот таких вот доказанных, необходимых случаях, когда нужно дать антибиотик на месяц и более, вот тогда мы советуем. Но у нас в Израиле пробиотики становятся, знаете, таким нерецептурным лекарством, когда можно взять...
0: Все равно как кефир.
2: Да, не нужен рецепт. Вы имеете очень часто, знаете, такую науку от, с интернета. Многие читают и принимают сами решение, принять все-таки пробиотик или нет. Если вы хотите слушать мнение конвенциональной медицины, то короткий курс антибиотикотерапии до 2-3 недель не требует никакого применения пробиотиков. Во всяком случае, что-то, что доказано в медицине в мире, нет, что они что-то меняют при коротких курсах антибиотиков.
0: Спасибо большое. По-моему, очень полноценный ответ. Юра, режиссер, если хотите, можем принять еще один звонок и дальше... Да, пожалуйста, говорите. 718-475-3200. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня вопрос к врачу-пульмонологу.
0: Ева Рубин ее зовут, да-да.
4: Да-да. Насколько я знаю, lung cancer – это киллер номер один среди кэнсеров в Соединенных Штатах, да и во всех развитых странах. Но проблема в том, что он плохо выявляется, потому что симптомы возникают на поздней стадии. Но, насколько я знаю, low-grade CAT scan позволяет выявить опухоли на ранних стадиях. У меня вопрос, почему это не стало стандартным тестом, скажем, как колоноскопия? Я понимаю, это дорого, это требует затрат, но наша страна славится гуманизмом и... Наверное, имеет смысл вложить деньги в это дело.
0: Если можно, спасибо. Доктор, вот на эту камеру.
5: Да.
0: Спасибо.
5: Вы знаете, я согласна с тем, что вы сказали, и я единственное, что не могу согласиться, что это не стало стандартным тестом, потому что это является как раз стандартным тестом. Я делаю такой скрининг, я с удовольствием помогу вам с этим, если у вас есть какие-то проблемы. Это уже несколько лет целые программы для пациентов, которые являются... high-risk patient, если вы курили на протяжении 30 лет, и если вы бросили курить в течение 15 лет, то этот тест автоматически покрывается страховкой, любой страховкой. Поэтому я не знаю вашу историю, я не знаю, сколько лет вы курили и когда вы бросили, но это вопросы, которые мы заполняем для того, чтобы послать пациента на low-dose CT-chest, и я его делаю каждодневно. Каждодневно обязательно.
4: Я знаю об этом. Меня только смущает вот этот отбор по поводу high risk. Я знаю очень много людей, которые погибли от этой болезни и не были в зоне high risk. Например, мать моего товарища в жизни никогда не курила и умерла от рака легких. В отличие, предположим, колоноскопии, там нет деградации. High risk, low risk. Все после 40-45 лет страховка им оплачивает этот тест. Желательно, чтобы и этот тест тоже так вот оплачивался.
5: Ну, здесь мы должны, естественно, пользоваться той guidelines, которую сейчас approved by страховками, и вот эти вот критерии, к сожалению, да, они лимитируют нас в определенной степени, но я вам должна сказать, что пульмонолог всегда может найти причину, почему вам этот CAT scan может быть показан, не как lung cancer screening, а как тест, который позволяет увидеть вашу анатомию легких. Первым делом мы делаем chest x-ray. Это обязательный тест, который любой человек может сделать. И если у нас есть какие-то подозрения на то, что есть какие-то аномалии на обычном X-ray легких, то в таком случае CAT scan показан. Это не будет low-dose CAT scan, это будет стандартный CAT scan. Но мы всегда можем объяснить в страховке, почему нам этот тест нужен. Вам нужен, соответственно, доктор, который будет знать, как вам сделать этот тест, который, естественно, помогает диагностировать рак легкого на ранних стадиях, потому что, естественно, chest x-ray не помогает нам в этой ситуации. Но если есть какие-то причины думать, что этот человек может это иметь, если есть second-hand smoking, где у вас многие родственники или в вашем окружении люди курили, если у вас есть family history, кто-то из ваших родственников имел lung cancer. Сейчас мы уже даже делаем, если мы находим небольшие узелки на кяцкине, мы делаем антибарис, for lung cancer антибарис, это blood test. То есть вы можете, безусловно, поговорить с вашим пульмонологом на эту тему, и я уверена, что пульмонолог сможет найти и доказать вашей страховке, почему вам нужно делать этот тест. То есть всем моим пациентам, которые, я считаю, у которых есть либо история...
2: Я не уверен, что телезритель захочет говорить с каким-то пульмонологом после того, как увидели и услышали вас. Но я, как вы разрешите, мне добавлю два слова. Две еврейские копейки. Уважаемый телезритель, все, что вам сказала сейчас доктор Рубин, это, конечно, гениально, просто и абсолютно доказано, но я хочу сказать вам, что вот я директор института большого скринингового центра у нас в Израиле, и когда касается речь о вас, лично вас, и вы, конечно, совершенно не думаете уже о том, как там медицина кого-то защитит, а вы думаете о своей жизни, то день завтрашний, а мы уже сегодняшнем дне это делаем, это совмещенный functional MRI с ПЭТом, когда антитела вводятся в организм вместо гадолиниума, который был всю жизнь контрастом на МРТ, плюс ядерная медицина, это позволяет сегодня определить до 100 тысяч клеток в очаге опухоли. Это фактически миллиметровые очаги, когда кетскен не позволяет определить меньше, чем 10 миллионов клеток. То есть это гениальное продвижение, которое буквально в ближайшие 5-7 лет появится, но мы не хотим за эти 5-7 лет пропустить тысячи жизней, и в том числе вашу жизнь. Поэтому есть сегодня скрининги, которые пока не скрининги во всем мире, но это уже скрининги, которые утверждены в частных институтах. И это все идет к тому, что ядерная медицина, совмещенная с новейшими технологиями МРТ, которые называются functional MRI, они сделают сегодня определение опухоли на таких стадиях, когда невозможно пропустить опухоль, которая убьет человека. Она не будет метастатической, ее можно будет удалить, и вы выиграете заново жизнь и проживете еще, как у нас евреев говорят, 120.
0: Ой, я извиняюсь, что добавил. Вот, нет, это очень хорошие слова, и я вот, доктор, в связи с этим хотела задать вопрос. Я уже на протяжении, наверное, лет 30, может быть, я просто раньше не интересовалась, может быть, это и дольше, слышу вот такое, как медицинский туризм. И люди со всего белого света едут в Израиль. Почему?
2: Эта тема немножко после 7 октября, конечно, вы знаете, как стала менее активной. Но по-прежнему мы продолжаем иметь инерцию, и все равно те случаи, когда идет угроза жизни, когда идет отказ от человека, потому что как бы сделано все. Вот больше нечем помочь. Причем не на уровне шарлатанов, а на уровне больших университетских госпиталей, людей, которые знают, о чем говорят. Вот таким людям в первую очередь мы лечим их мозг и говорим, что человек в первую очередь умирает мозгом, надеждой, своим психологическим
0: сознание,
2: статусом.
0: Наверное, да.
2: Сознанием. Угу. Сказать человеку, больше тебе нечего делать, и давай мы тебя ведем в стадию трайл, где ты будешь принимать таблетку и не знаешь, это что, таблетка или это порошок? Это просто, вы знаете, ну, нам, советским людям, это непонятно. Потому что, в первую очередь, мы даем надежду, и человек должен жить, а не умереть, когда ему сказали «все». Не может быть такого. Поэтому мы говорим сейчас, медицинский туризм уменьшился в своей активности, но уж те случаи, когда есть угроза жизни, неважно, Америка, Россия или это Африка, к нам едут на второе мнение, потому что мы организовываем вот это, чего людям не хватает. Надежда, коллегия, которая садится вокруг этого человека на обсуждение.
0: Специалисты разных направлений.
2: Совершенно верно. Это очень непросто сделать. Ни в какой больнице мира собрать сразу несколько человек и решить и дать ответ на все вопросы. Проверьте нас. Позвоните, приедьте. Не разочаровывайтесь. Не уходите в депрессию. Скажите, раз это случилось, значит, это должно было случиться. Давай попробуем этот шанс. Нас уже проверило время и многие люди, но каждому конкретному человеку, которому мы сегодня можем помочь, когда вот этой надежды нет, мы с удовольствием поможем. А в принципе, это заслужил каждый человек. У каждого сегодня есть какая-то жалоба или какой-то диагноз. А иногда есть жалоба, нет диагноза. Есть диагноз, нет лечения. Или есть лечение, но нет эффекта. На все эти случаи мы хотим дать то решение, которое человеку покажет правильный путь. И ответит только на два вопроса. Где мы сегодня стоим и как жить дальше? Вот эти два ответа мы даем каждому, кто обратился к нам.
0: Аншлаг вопросов, уважаемый доктор Ева, уважаемый доктор Роман. Пожалуйста, слушаем вас. Только я вас попрошу покороче, потому что осталось чуточку времени, чтобы все успели. Пожалуйста. Надо убрать звук радио или телевизора и говорить в телефон.
2: Самая дорогая валюта в мире – время.
0: Время, конечно. Слушаем, алло. Пожалуйста. Да-да.
6: Марина, здравствуйте. Большое вам спасибо за ваших гостей, которых вы пригласили в студию. У меня такой вопрос. Значит, у меня у жены обнаружил МРА, показал 1,8 сантиметра киста на аденомах. Алло?
0: Да-да,
2: мы вас слышим.
6: И что это такое?
2: Это называется почти в 9 из 10 случаев это называется инцидентилома. То есть это во время просто инцидент такой, случайная находка в переводе с профессионального английского. И поэтому в большинстве случаев это киста не имеет никакого значения для вас. С этим вы проживете очень много лет. Но если вы начинаете иметь какую-то жалобу, то эндокринолог должен сделать вам специальный гормональный профиль, который проверяется в моче и в крови, чтобы понять, что эта киста не продуцирует болезни. Тогда это может быть так называемый кушинг, это может быть кон, это может быть феохромоцитома, который выделяет разные инстанции. И тогда решается вопрос коллегии уже эндокринологов и хирургов, нужно ли это образование удалить. Если оно кистозное, и вы сделали именно МРТ, то, скорее всего, это инцидентилома, и она не имеет никакого клинического значения в большинстве, в подавляющем большинстве случаев. Поэтому можно жить спокойно, но показать еще раз это эндокринологу, который решит, приведет он вас к гормональным проверкам мочи и в крови или оставит это без внимания.
0: Доктор Ева Рубин, пульмонолог, практикующая в Америке. Доктор Роман Барак, который практикует по всему миру. Я бы вас еще, доктор, назвала медицинский дипломат. Вот вы и внешне очень производите впечатление человека международного уровня.
2: Ну, простите меня за мой галстук.
0: Нет, нам в радость. Если позволите, еще один вопрос, и потом, наверное, уже подытожим.
2: Мы здесь ради вас, вы знаете, Марина, да? Когда мы с вами, нам хочется вот остаться здесь до завтрака, если вы позволите.
0: Оставайтесь до следующего.
2: Нет, ради того, чтобы помочь людям, конечно же. Евушка тоже ждет вопросы, и мы хотим чередоваться.
0: Давайте, пожалуйста, слушаем вас. 718-475-3200. Не забывайте убрать звук. Звук радио или телевизора. Пожалуйста, слушаем.
7: Алло, добрый день. Я звоню просто поприветствовать таких замечательных врачей и их начинание кооперации с Башкирией, Уфой. Я уфимка, в Америке живу 35 лет, и я очень рада, что такие инициативы существуют. Я о них не знала, потому что в Израиле у нашей семьи много.
2: Знаете, как я рад вас слышать,
7: замечательных врачей.
2: Уважаемая телезрительница.
7: Это говорит о том, что действительно...
2: Спасибо вам огромное. Мне вручили в Башкирии народного врача Башкирии. Мне так приятно вас слышать.
7: Мне политики, я желаю успеха и присутствующему Роману, который помимо замечательного врача, еще и оратор, и политик, вы правильно сказали.
0: И красавец-мужчина.
7: Замечательный врач. Успеха, успеха и кооперации.
0: Спасибо, дорогая.
2: Спасибо огромное.
5: Нам очень понравилось Башкирия.
0: Да? Серьезно?
5: Очень красиво.
0: Мед, наверное, там вот знаменитый, да?
5: Мед башкирский, да.
2: Нуриев, балет там родился, вы представляете?
0: Он из Башкирии.
2: Да, он из Башкирии, умер потом во Франции, но это балет, который сегодня каждый третий человек в Большом театре, это уфимец. Там началась школа Нуреева. Ну и очень много всего, что делает этот регион просто уникальным. И всех приглашаю. Вот именем Ради Фаридча, это мой очень близкий друг.
5: На территорию женского счастья. Теперь это ежегодная конференция для всех женщин мира.
2: Да, Кариночка Владимировна, она вот от руководителя этого проекта и вот такой вот, скажем так, хозяин фонда территории женского счастья. Ну, просто еще раз, вот, женщины, будьте счастливыми. Вместе
0: вот
2: со своими мужчинами.
0: Какие замечательные слова, на которых мы, в общем, заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Но я очень надеюсь, доктор Ева, доктор Роман, что вы не первый раз к нам пришли. То есть первый, но не последний, да? Что у нас еще будут, может быть, какие-нибудь еще встречи, потому что, видите, у телезрителей даже без объявления моего еще, без моего призыва люди стали вам задавать вопросы.
2: Вся эта передача, Мариночка, это комплимент огромный моему брату, любимому, красивому. С кем ты живешь?
0: Вот с такой жемчужиной, да.
2: Да, это смертельная комбинация профессиональная, а у них смертельная семейная комбинация. Самый красивый и самый теплый дом в Америке, как они принимали. И все мои казаны, которые ждут меня сейчас в Нью-Джерси, это в Нью-Йорке, везде. Всей Америке низкий поклон за самый лучший визит мой, который состоялся сейчас вот в последнюю неделю здесь, для того, чтобы сделать вот такой стартап и показать людям, что мы хотим вам помочь, несмотря на то, что вы то место, откуда начинается все то медицинское начало мира. Правильно Григорий сказал, что вы лучшая страна в мире в медицине, вы такой останетесь навсегда, а мы хотим быть просто на карте мира вместе с вами.
0: Он отметил хирургию. Все остальное можно...
5: Мариночка, одно слово хочу добавить.
0: С удовольствием, доктор.
5: Дело в том, что врач – это, естественно, очень непростая специальность, правда? Это комбинация знаний, прежде всего, технологий плюс искусства.
0: Сердце еще.
5: Искусство, да. Вот это и есть вот это сердце. Как вы сказали, в Америке масса хороших врачей. Но чем отличается доктор Парак? Это вот это искусство общения с людьми.
0: Да.
5: Подойти к каждому индивидуально, объяснить, рассказать. Люди выходят от врача, они не знают, что происходит.
0: Вселить надежду не искусственным образом, а именно основываясь на своем.
8: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
9: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: С вами общаться. Мы просто должны улетать из эфира. Спасибо вам.
2: Низкий поклон.
5: Нам было очень
0: спасибо.
5: Приятно с вами ждем сегодня встретиться и со всеми пациентами, и со всеми, кто с нами сегодня был. Большое спасибо за ваше внимание. Мы тоже надеемся на скорую встречу. И мы, естественно, доступны с доктором Бараком для всех, кто хочет проконсультироваться и получить второе мнение.
0: Я просто повторю. Ева Рубин, Роман Барак.
2: Я был счастлив с двумя самыми лучшими женщинами мира. Спасибо вам.

0: быстрая утомляемость, онемение и покалывание в конечностях, дискомфорт при ходьбе – это симптомы сосудистых проблем. Время обращаться за профессиональной помощью к специалистам сосудистого института Sinai Diagnostics. Ранняя диагностика и безоперационное лечение помогут избавить вас от серьезных проблем в будущем.
1: Sinai Diagnostics. 718-615-41-00.
0: Процедуры проводятся амбулаторно, быстро, безболезненно и покрываются страховками.
2: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья.

0: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
1: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
2: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
3: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Я приветствую дорогих зрителей телевидения RTN в программе «Мысли вслух». Естественно, одновременно нас слушают по радио Дэвидсон на волне 620 AM. Мы работаем синхронно, но я призываю радиослушателей задуматься и подписаться на наше телевидение RTN, потому что лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать. Но мы работаем все равно все вместе. Эту часть нашей программы мы посвящаем интересным событиям и дням рождения или ухода в мир иной интересных людей, которых мы запомнили, которых мы знаем. И вот давайте прямо начнем, немножко забегая вперед, буквально с 3 августа. Дело в том, что 3 августа в США будет отмечаться День арбуза. Купите себе хотя бы фрагмент от него. Вообще мировой рекорд по весу арбузов составляет примерно 90 килограммов 710 граммов. Во всяком случае, такой массы достиг арбуз сорта Каролина Кросс, Каролайна, наверное. А самый дорогой арбуз под названием Дэнсуке продали на аукционе в Токио за 350 тысяч йен. Это примерно 3 500 долларов. Вообразите себе арбузик, да? В 1492-м Христофор Колумб отплыл из города Палос де ла Фронтера на трех каравеллах Санта-Мария, Нинья и Пинта в поисках морского пути в Азию. Началось первое путешествие Колумба в Новый Свет. 1778 в Милане открылось здание оперы «Ла Скала». На открытии прозвучала опера Антонио Сальери «Признанная Европа». И лишь, внимание, в 1997 году суд Милана полностью оправдал Сальери, которого, как мы знаем, обвиняли в убийстве Моцарта. 1908 год. В Филадельфии открывается метро. 1922 год. Радио Нью-Йорка примерно применило первый в мире звуковой радиоэффект. То есть по радио двумя кусками дерева было изображено хлопанье дверью. Это было впервые в истории. Ну и, наконец, 1971 год. Пол Маккартни, Битлз, сформировал новую группу после того, как Битлз распался, и назвал ее «Wings» – «Крылья». Так вот, мы сейчас с вами послушаем песню, название которой, может быть, кому-то ничего не скажет. Но как только вы услышите первые аккорды, вот группа «Wings» – Пол и Линда Маккартни. Поется там примерно такое. «В джунглях, живя в палатке, ты не используешь деньги, ты не платишь за квартиру, ты даже не знаешь, который час, но тебя это не смущает. Когда включают свет, просто моргни и не вздумай волноваться. В этом нет никакого смысла. И перестань спешить». А теперь песня.

0: Я добавлю к этому исполнению, напомню, что Пол Маккартни и юная Линда, и, как кто-то написал в комментариях, трезвый Дэнни Лейн записали эту песню, и мистер Вандебит. Пол Маккартни решил почему-то записываться в Нигерии. И тогда ударник и гитарист дезертировали, они туда не поехали. И Пол Маккартни в результате сам практически играл на всех инструментах. И на гитаре, басу, ударных, клавишных. И потом, если вы помните, вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята» исполнял эту песню, естественно, на русском языке. Автор русского текста был Леонид Бергер, вокалист знаменитый, замечательный, вообще выдающийся. Ну и говорят, что текст от английского очень сильно отличался, но, тем не менее, мы очень хорошо знаем эту песню. У нас есть телефонные звонки. Давайте тогда откроем линию. 718-475-3200. Пожалуйста.
1: Алло.
0: Да-да, слушаем вас.
1: Марина, можно вам задать вопрос?
0: Пожалуйста.
1: Пожалуйста, простой вопрос. А можно ли считать человека шарлатаном, автора первого правоэтического патента, который не имеет аналога формулы, и который опробировал во всем мире полевой хирургии по всему миру, и был запатентован в Америке, и эта формула работает. А автор, сам профессор медицины и микробиологии, посвятил это всю свою жизнь. Как вы считаете? Можно его считать шарлатаном?
0: Я помню вашу историю. Я помню вашу историю. Вы на радио мне звонили тоже. Вы доктор, и вы придумали какое-то лекарство, и вы пострадали. Я помню это. Я не обладаю де юре, да, и у меня нет юридического права давать оценку, но наверняка есть люди, которые могут ответить вам на ваш вопрос. И примите мои, ну, соболезнования, что называется, если вы пострадали. Давайте еще один вопрос, пожалуйста. Слушаем.
2: Здравствуйте, Марина, это Алекс.
0: Здравствуйте, Алекс, дорогой. Как вам понравилось «Хоп, хей, хоп»?
2: Вот я хотел вам сказать, вам и вашему режиссеру Марине Ивановне специальное отдельное спасибо за песню, которую у нас в народе называли «Хоп-хей-хоп».
0: Да, причем обратите внимание, до хип-хоп она появилась еще, да?
2: Да, это точно. Один интересный факт по поводу этой песни. Когда Пол Маккартни поехал на гастроли в Киев, он с удивлением узнал, что эта песня номер один среди его слушателей. Он был так удивлен, для него это была такая веселая проходная песенка.
0: Да, а у нас вся страна,
2: номер один.
0: Из всех окон это звучало, да, и мы все танцевали на дискотеках под нее, это правда. К выбору этой песни и многих других приложил еще руку сегодня наш редактор. Он не часто нас посещает своим талантом, но у нас есть еще Саня Лещенко. Вот мы сегодня втроем трудились над этим выпуском, так что всем огромное спасибо и Юре, и Сане.
2: Я очень рад, что столько людей разделяет мои вкусы.
0: Да, да, спасибо. Я спасибо. Очень рада. Я, спасибо. Кстати, о вас вспоминала. Думаю, наверняка у Алекса будет отклик на эту песню.
2: Да,
0: спасибо.
2: Я фанат Битлз, Пола, Маккартни и вообще этого времени. Спасибо большое еще раз.
0: Спасибо вам, Алекс. Дорогие друзья, повторю, в этой части нашей программы мы вспоминаем какие-то исторические события и дни рождения интересных людей. Вот я вам скажу, что 3 августа 1923 года родился Вадим Коростылев. Умер в 97-м. Кому-то это ничего не говорит, да? Вот я начну с того, что он русский советский писатель, поэт, драматург, сценарист. И теперь я говорю название песенки о хорошем настроении из кинофильма «Карнавальная ночь». Так вот, музыка Анатолия Лепина, стихи Вадима

0: Людмила Марковна Гурченко исполнила незабываемую, вечную песенку о хорошем настроении с карнавальной ночи. Стихи сочинил человек, у которого 3 августа день рождения, Вадим Коростылев. Он еще, кстати, написал сценарий к мультфильму «Вовка в 39-м царстве», «Айболит 66», «Король олень». Вообще такой был очень интересный человек. Он был сначала немножко артистом, потом война началась. Он поступил потом после этого в литературный институт, работал на севере. Вот очень интересная биография у человека. Мне кажется, он отовсюду немножко набрал жизненного опыта и сочинял вот такие замечательные легкие произведения. Что ж, принимаем, наверное, телефонные звонки. 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте.
1: О, шалом алейхим, красавица, недоглядная бандиточка. У меня день рождения 4 августа. Не забудьте мне песню хорошую поставить.
0: Мой золотой.
1: Для Ролики, для моих друзей, для всех. Для Славика, для Лёни, для всех моих друзей.
0: Дима, у меня много чего есть. Но вот следующая песня, она наверняка понравится и вам, и Розочке, и Йосику, и Диме Банникову. Потому что это... Тони Беннет. Он родился практически в одно время, Дима, с вами. У вас 4 августа, а у него 3-го. Он родился 1926 год, ушел, к сожалению, в 2023, но прожил такую длинную, интересную жизнь. Как мы знаем, это американский певец, художник, лауреат, так на минуточку, 19 премий Грэмми. И у него был самый расцвет в 50-х годах. Потом, когда там, я не знаю, 70-е, 80-е, он терял популярность, а потом опять вторая волна. И вот мы сейчас предлагаем, Дима, послушайте эту песню. Ее исполняли, кто только не исполнял, но Тони Беннет – это классика. «Fly me to the moon». «Унеси меня на луну». И примерно мы перевели вот так с Саней Лещенко. «Перенеси меня на луну». «Позволь мне поиграть среди звезд». «Давай увидим настоящую весну». «А есть еще Юпитер и Марс». Другими словами... Просто держи меня за руку и просто поцелуй меня.

0: Тони Беннет, повторю, родился 3 августа 1926 года. В 50-е у него был пик популярности. Но до этого расскажу, что он начал петь вообще лет в 10, наверное. Отец у него заболел, и он начал работать, помогать маме. Мама была швея, бедная была семья итальянская, жил в Квинси. И все равно, вот вообразите себе, человек закончил консерваторию, учился там. Заодно учился и искусству живописи, рисования. Его просто, ну, там обожали. Он, мало того, что обаятельный человек, еще очень талантливый. И в музыкальном направлении, и в изобразительном. И во время войны служил, как миленький, как все, да. И он был в Германии. Потом там даже остался и выступал перед военными. И имя его было Джо Барри. Вот такой у него был псевдоним. Ну вот, это что касается Тони Беннета, которого можно слушать бесконечно. Принимаем телефонные звонки. Пожалуйста, говорите, вы в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. А то вы не знаете. И телевидение RTN. Пожалуйста.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте.
1: Я киевлянин, Шурик, здрасте.
0: Шурик, золотой. Ну, чем порадуете?
1: Я по профессии еврей, уехал от советской власти и проживаю в USA.
0: Мариночка. Хороший.
1: Это для юмора. Мариночка, вот будет годовщина, как моя супруга ушла из жизни. Ну, я написал песню, и можно я один?

0: Я с ней шагал по жизненным дорогам, моя любовь, она как жизнь неповторима, как сладкий сон в объятиях женщины любимой, в объятиях женщины любимой. Светлая память моей супруги, которая мне подарила двух сыновей. Спасибо, Мариночка.
1: Спасибо, Шурик. Наше соболезнование. И вот сколько я вас слышу, и я слышу такую трагедию вот из-за того, что она ушла. И давайте сейчас послушаем певицу, у которой жизнь тоже сначала была фантастической. Она из Молдавии, Молдова, как теперь говорят, достигла таких высот благодаря своему таланту, своему голосу, дарованию, театральному умению, да, народная артистка СССР. И когда она заболела, у нее была лейкемия. У нее пенсия была в переводе на доллары 200 примерно долларов, наверное. Мария Биешу, Кастадива, Беллини, Каватина. Для вас, Шурик, в память о вашей жене.

Беллини Каватина исполняла Мария Биешу. Я лишь еще раз вот не откажу себе в радости напомнить, что она родилась в 1935 году, ушла из жизни в 2012. Была обычной молдавской девочкой, которая поступила учиться в сельскохозяйственный техникум даже и принимала участие в художественной самодеятельности. И ее заметили, ее пригласили, и в консерваторию она поступила без вступительных экзаменов. Вот до такой степени были потрясены педагоги. И вот она когда-то потом перешла работать в народный ансамбль «Флюэраж». Помните наверняка, в каждой республике был какой-то такой национальный, валютный, да, коллектив. Вот «Флюэраж» был в Молдове, в Молдавии тогда, Молдавская ССР даже, и она там работала. И она лучше Чио-Чио-сан, во всяком случае, так решили японцы. А вы знаете, что там история японской женщины и американского морского офицера. Дорогие друзья, мы прервемся на рекламу, затем наша программа продолжится на радио.

0: наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
1: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
0: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
2: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин, business and real estate transactional attorney.
2: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
3: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
5: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
6: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
7: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
0: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой

0: Ну что ж, это был, как вы поняли, Майкл Джексон. А 3 августа 1950 года родился Джон Лэндис, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер. И вот постановщик этого видеоклипа и вообще видеоклипов с участием Майкла Джексона. И я с радостью отмечу, что Джон Лэндис родился в еврейской семье. И он снял, в частности, фильм, где играет главную роль Эдди Мерфи, «Поездка в Америку». Помните, где он принц из Африки, приезжает в Квинс, где его грабят, где он работает в Макдональдсе, влюбляется в девушку? Вот режиссер этого фильма как раз Джон Лэндис. Хорошо, мои дорогие друзья, может быть, мы примем телефонные звонки, потому что я что-то узурпировала власть. 718-475-3200. И еще раз благодарю свою творческую бригаду. Спасибо. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Всех я приветствую.
0: Аня.
1: 3 августа 1993 года.
0: Так.
1: Наша семья... Приехали мы в Соединенные Штаты Америки.
0: Ого!
1: А у меня с детства было хобби какие-то театрализованные песни, делать постановки. Но не удалось мне это осуществить в моей прошлой жизни. А здесь у меня как-то сразу так получилось, я просто перечислю. Организации... чтобы меньше говорить, где я участвовала. Нёрсинг хоум, минор хоум. Сеньор центр джаза при Шерфронте. Шерфронт Вай, руководитель Лита Каган. Американская ассоциация ветеранов и инвалидов Второй мировой войны Леонида Розенберга. Устный журнал Дмитрия Маргулиса. Очень интересно, он приглашал людей разных специальностей. Очень интересные у меня остались знакомые, встречи интересные. Радиостанция «Надежда». Передача Бориса Рабинера «Опаленные войной» или на всю оставшуюся жизнь. Я ему музыкальные, в общем, оформления делала и ветеранов привозила, интересных людей. Кстати, Мишу Гулько, которому недавно исполнилось 95 лет, я говорю, поедешь со мной вот к ветеранам, споешь что-нибудь? Он говорит, вопросов нет при своей занятости. Конкурсы «Ваше Величество бабушки», который возглавляет Раиса Чернина, и не только
0: Александр конкурс, Лахман, мой любимый писатель, артист.
1: Да, там не только конкурс, не только бабушки, там и с полицейскими большая работа, с иракскими ребятами, когда война была, перечислить это. 25 лет будет в этом году конкурсу бабушек. Дальше музыкально-литературный салон Верочки Хацерновой. Это отдельная история, просто нет слов. Радиостанция «Дэвидсон», программа Михаила Брославского, «Радио Ринг», «Попкорн», вот откуда и Шурик, Елочка, очень многие было, знакомыми людьми остались у меня очень знаменательными. Празднование встречи, которую Клара Кучвент организовала, она самая первая стала собирать в русской общине людей раньше, до 11 сентября в Манхэттене. Она организовывала автобусы со всех концов, очень интересные встречи. А потом после 11 сентября в ресторане «Националь», и вот там я с ней работала. И дальше публикации в газетах, это я не буду говорить, а выпуск курсов английского языка
0: напрасно.
1: Гражданства до ковида с 95-го года, каждый выпуск тоже.
0: Да.
1: Выступали мы. Потом с кадетами встречи до сих пор продолжаются.
0: Да.
1: Волонтерская группа «За радость жизни». Мы в «Миллениуме» вели у нас эти концерты Наташа Быстрицкая и Михаил Бузукашвили.
0: Анечка, дорогая, я думаю, что этот список можно продолжать до бесконечности, потому что на нашем радио «Дэвидсон» на волне 620 АМ и на нашем любимом телевидении. Вообще, я всегда хочу начать с телевидения. RTN, на котором я работаю, из которого началась моя жизнь в Америке. Я прилетела в Америку на WMNB. И Вы знаете, вот это, вот я понимаю ваш поинт, вашу цель, Аня, что у нас тут такое количество доброжелательных, творческих, креативных людей, которые так или иначе начинали какое-то движение, и которым мы просто обязаны тем, что они существуют, что кто-то закрылся, кто-то открылся, кто-то откроется впредь. Но мы должны всегда держать руку на пульсе и вспоминать, что мы многонациональная family, да, фамилия, семья. У нас тут все. Евреи, конечно же, в первую очередь. Украинцы, белорусы, русские, таджики, туркмены, узбеки, азербайджанцы. Боюсь кого-то не назвать, 15 бывших советских республик союзных. Я просто сейчас, Аня, спасибо вам большое, я просто хочу сказать, что 3 августа 1992 года родилась Александра Зарицкая. Это украинская певица, солистка группы «Казка», ну, «Сказка» по-русски, да. Может быть, она и не заслуживает такого нашего с вами прям вот, ну, поклона, поклона, поклона до земли. Хотя она очень талантливая девочка. Ну, молодая женщина. Но вот это ее песня и наше с вами сочувствие к тому, что происходит в Украине. Давайте послушаем. И те люди, которые размовляют радянскую мову, нас поддержат. А для русскоязычных просто прямо совсем капельку переведу. Песня называется «Плакала». Музыку сочинил Сергей Ермолаев и Андрей Игнатченко. Стихи Сергей Лакшин. Итак, Александра Зарицкая, Никита Будаш, Дмитро Мазуряк. И я все время сейчас думаю, редактор, наверное, думает, ой, ну как она неправильно произносит на украинском. Хорошо, но они меня не ругают. Там примерно так поется. Спасусь от слов твоих, буду цела. За год обид не составлю цену я. Горят, горят мосты и слез моря. Но знай, это игра.

Хай живе Украина! Я, дорогие друзья, должна уже торопиться. У нас осталось как минимум 6 песен. Но просто вот должна сказать, что родился на днях родился Мовсесян, да, Георгий Мовсесян. И вспоминая, 2 августа это было, вспоминая пожелания моего дорогого поклонника, фаната Роберта, которому нравятся грузины, грузинское исполнение, их песнопение, вокализ, культура, кухня, вот все, да. Мы сейчас вспомним и человека, который родился 2 августа, Георгия Мовсесяна, написавшая музыку к песне «Мои года». И исполняет ее, конечно же, Вахтанг Кикабидзе.

пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только груст мои года.

часто время торопил, привык во все дела прекрасно, пускай оденет.

тебе я скопил мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам.

0: мое богатство.
1: Роберт, еще раз огромное вам спасибо за то, что вы любите наше радио «Дэвидсон» на волне 620 AM и телевидение RTN. И принимайте активное участие в жизни наших программ. Поэтому для вас был вот этот армяно-грузинский посыл, вот так скажу. У нас осталось чуточку времени, дорогие друзья, буквально, наверное, минут пять. Мне бы очень хотелось тоже поздравить человека, который родился 2 августа 1951 года. Это Джолин Тернер, американский рок-певец, бывший фронтмен групп Rainbow и Deep Purple. Deep Purple, King of Dreams, 1990 год. Мы перевели с Аней Лещенко это как «Властелин грез». Герой этого музыкального проекта, герой «Мастер иллюзий», который завораживает публику, играя на чужих эмоциях и создавая притягательный, но фальшивый образ. Ему не важно, любят его искренне или нет, главное – внимание публики. Телезрители сейчас увидят это на своих экранах.

Я просто, дорогие друзья, в конце нашей сегодняшней программы хочу поблагодарить Романа Барака, который прилетел специально из Израиля, познакомил нас с замечательной женщиной, очаровательной, красивой, худенькой, но человек, который спасает человеческие жизни, доктором Евой Рубин, пульмонологом, реаниматологом, специалистом по всем проблемам с легкими. И мы сегодня с ними говорили. Вот Роман принес мне какой-то длинный букет. И они такие были эстетичные, такие красивые, и так профессионально отвечали на ваши вопросы. Я действительно надеюсь на следующие наши встречи. Желаю вам всем хорошего настроения. Я обожаю наше телевидение RTN. Обожаю радио Дэвидсон на волне 620 АМ. И, заканчивая передачу, хочу напомнить, что 2 августа 1921 года умер Энрико Карузо, итальянский оперный певец. А песня, которую вы сейчас услышите, тот был тенор, и тут тенор. Это посвящение Энрико Карузо. Исполняют автор Лучо Далла. Написал он эту песню в 1986 году. Телезритель увидит его в белой шляпе. И Лучано Паваротти, который родился 12 октября 1935 года, ушел из жизни 6 сентября 2007. Будьте здоровы, живите по-еврейски до 120 и чуточку больше, как сказал доктор Роман Барак. Спасибо вам большое, до встречи через неделю.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
2: По средам с 5 до 7 вечера.
1: На Дэвидсон Радио.
3: В Нью-Йорке 6 часов вечера.
4: WSNR, Jersey City.
3: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Садик Бэмби.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
8: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Добрый-предобрый вечер! С вами действительно Алексей Орлов. И вам предстоит стать слушателями, и я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. В среду, как вы знаете, телефонная связь, к сожалению, не работала. Сегодня, я надеюсь, она будет работать. Вот с чего я хочу начать. Вчера Стивен Смит, ну, я думаю, каждый из вас знает, кто такой Стивен Смит, совершенно блестящий телевизионный комментатор, он извинился перед Кайри Ирвингом. Кайри Ирвинг – выдающийся баскетболист. Он играл в команде Brooklyn Nets, в частности, сейчас он играет в команде Dallas Mavericks. Смит перед ним извинился. И вот по какой причине. В 2020-2021 годах, когда бушевала эта самая китайская зараза, некоторые штаты, в том числе штат Нью-Йорк, приняли решение, что все спортсмены, которые выступают в Нью-Йорке, они должны иметь, так сказать, сделать укол от этой китайской заразы. Кайри Ирвинг, он тогда был разыгрывающим, лучшим игроком команды Бруклин Нетс, он отказался укалываться. В связи с этим ему было запрещено играть во всех домашних матчах команды Бруклин Нетс. Он пропустил 35 матчей, ну и в результате он потерял $13 миллионов. Окей, речь идет не о том, сколько он потерял денег. Так вот, Стивен Смит обрушился 5 лет назад на Кайри Ирвинга. Как это так? Он свои условия ставит на первое место, ему наплевать на команду туда-сюда. В общем, нехороший мальчик, нехороший. Так вот, вчера Стивен Смит извинился. И понятно почему. Он объяснил, с чем связаны его извинения. Он прослушал слушание в Сенате, на которое был вызван Энтони Фаучи. Кто такой Энтони Фаучи? Энтони Фаучи вы прекрасно знаете. Что из себя превратилось эти слушания? Окей, пред нами предстал, ну, откровенный лжец, на совести которого, ну, наверное, миллионы жизней. Откровенный лжец. Так как он себе... Он отказался отвечать на вопросы. Он взял 5-ю поправку Конституции, вы прекрасно знаете, 5-я поправка позволяет не отвечать на вопросы, если ваши ответы могут быть затем использованы для того, чтобы вас наказывать. 111 раз он взял эту 5-ю поправку. Это было, конечно... Мы все это дело видели. Это видел Стивен Смит. И он пришел к выводу, что это Фаучи, ну, клейма негде ставить. И после этого он решил, что он был неправ, обвиняя Кайри Ирвинга в том, что Кайри Ирвинг наплевал на команду, думал только о себе. Он перед ним извинился. Я аплодирую Стивену Смиту за этот поступок. Если мы в чем-то виноваты, то никогда не поздно признать свою вину. Более того, я бы хотел, чтобы руководители Теннисной ассоциации Соединенных Штатов и директора турнира «Открытый чемпионат Соединенных Штатов по теннису», чтобы эта вся команда, сколько их там, принесли прощение Новаку Джоковичу. Они не допустили Джоковича на турнир в Нью-Йорке, открытый чемпионат Соединенных Штатов. И может быть, то есть Джокович выиграл бы этот турнир, ну, скажем, на 95-99%. И сегодня он бы был рекордсменом среди победителей турниров Большого Шлема. Его туда не допустили. То же самое, мы помним, его не допустили на открытый чемпионат Австралии. В общем, тот... Так и не то, что происходило в нашей стране, у всех у вас в памяти. И я сразу же отвечу на вопрос, делал ли я укол. Я сделал один укол Johnson & Johnson, только один укол. По одной простой причине. Ну, во-первых, я знал, что это липа. Я объясню, почему я думал, что это липа. Потому что все эти вакцины не прошли на надлежащие проверки. А раз они не прошли надлежащие проверки, то последствия после укола могут быть самые разные. Но у меня выбора не было, потому что моя жена, она была больна, у нее был Альцхаймер, она была в нёрсинг-хом, и в нёрсинг-хом просто-напросто не пускали, если вы не предъявляли бумажку, что вам, вы сделали укол. Вот по этой причине я был вынужден сделать укол Джонсон & Джонсон. Итак, я аплодирую Стивену Смиту, и я надеюсь, что некоторые другие... комментаторы, телевизионные, газетные, журнальные принесут извинения тем, против кого они бунтовали. Это для начала. Небольшая хоккейная информация, я думаю, вы ее прекрасно знаете. Международная федерация хоккея приняла решение, что Россия не будет участвовать ни в одном турнире, который проводит Международная федерация в 2017 году. Россия не будет участвовать в чемпионате мира среди мужчин, в чемпионате мира среди женщин, также не будет участвовать в турнире для юниоров и в молодежном турнире. 4 мировых первенства хоккейных, Россия из них исключена. Причина очевидна. путинская Россия, фашистская Россия все еще ведет войну, все еще воюет в Украине. Более того, это решение Международной хоккейной федерации хороший ответ, мне кажется, Международному олимпийскому комитету. Потому что Международный олимпийский комитет пару недель назад, я не помню точно, выпустил заявление, согласно которому российские спортсмены могут быть допущены к участию в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, но каждая федерация должна принять собственное решение. Я напомню, дамы и господа, что даже если к 2028 году, через два года, война в Украине завершится, я надеюсь, она завершится к 2028 году, это совершенно не значит, что на Олимпийские игры должны быть допущены спортсмены путинской России. Я напомню, что в 1948 году, когда состоялись первые Олимпийские игры, зимние состоялись в Санкт-Морице, летние состоялись в Лондоне, от мировая война закончилась тремя годами ранее, но, тем не менее, на эти Олимпийские игры не были допущены спортсмены Германии. Международный олимпийский комитет не ошибется, если возьмет пример с того олимпийского комитета, который был в 1948 году. Дело не только в том, что прекратилась агрессия России в Украине, а чтобы Россия отдохнула еще несколько лет, 5, 6, 7, 10, не была участником на спортивной арене. Теперь я перехожу к футболу. Футбол есть две новости. Одна новость, которая новостью не стала, это тоже интересно. Вторая новость, которая будет действительно новостью, это возвращение на футбольную поляну Михаила Мудрика. Мудрука. Сначала о том, что могло стать новостью, но новостью не стало. Значит, в минувший понедельник в средства массовой информации была слита информация, о том, что ФИФА, международная футбольная организация, в лице президента ФИФА Джани Инфантино, готовится превратить Международную федерацию футбола в некую коммерческую организацию. Значит, появятся акции, появятся частные инвесторы, и ФИФА готова продавать частным инвесторам Кубок мира по футболу, чемпионат мира по футболу и вообще все чемпионаты, которые проходит Международная федерация футбола. Значит, Инфантино собирался сообщить публично об этом, о том, что он собирается сделать, во вторник, минувший вторник. Но информация проникла в понедельник и началась буря. Буря началась сначала. Бурю организовала Европейская футбольная ассоциация УЕФА, потом к ним присоединилась КОНКАКАФ. Это футбольная ассоциация, которая объединяет страны Северной Америки, Центральной Америки, стран Карибского моря. Ну, конечно, решающее слово принадлежало Европейской футбольной ассоциации УЕФА. УЕФА заявила, что если мистер сеньор Инфантино действительно собирается начать свое притворять в жизнь, то европейские команды, все европейские команды, не будут участвовать ни в каких соревнованиях, которые проводит Международная федерация футбола, в том числе и Кубок мира, ну, естественно, женский чемпионат, молодежные турниры. Окей, значит, Предложение Инфантино, я рассматриваю его следующим образом. Да, действительно, до сих пор ни одна международная спортивная федерация не есть какая-то частная компания, которая может продавать свои акции, которая может пользоваться услугами частных каких-то спонсоров. Там. Пока что этого пока что нету. То, что предлагал Инфантино, ну, это было, скажем так, революционное решение. У меня, я должен признаться, дамы и господа, у меня нет мнения, прав он был или не прав. Да, действительно, такого никогда не было. Ну, мало ли чего когда-то не было. Ну, когда-то, например, американские студенты-любители но не имели права получать деньги за рекламу. Теперь они имеют право получать деньги за рекламу. То есть, мне это не нравится, но история не стоит на месте, спортивная история не стоит на месте. И то, что предложил Инфантино, на мой взгляд, ну, в общем-то, ну, деньги он гарантировал. Он сказал, заявление было сделано во вторник о том, что Международная федерация футбола гарантирует каждой национальной футбольной, национальной футбольной федерации до 20 миллионов долларов ежегодно. Это такое было предложение. Хорошо это или плохо, не знаю. Значит, взбунтовалась УЕФА, взбунтовалась Конкафаф. И в пятницу, позавчера, Инфантино дал задний ход и сказал, что он отказывается от внесенного им во вторник предложения. Значит, моя позиция следующая. Значит, прежде чем вносить это предложение и даже позволять, чтобы это предложение было каким-то образом выдано еще до официально получила пресса, ему следовало, на мой взгляд, вести переговоры с руководителями федераций азиатской, европейской, африканской, конкакаф, южноамериканской, обсудить это дело. И если они согласны, эти федерации, объяснить им финансовые преимущества. Объяснить. Если они скажут нет, значит, никакого предложения не должно быть. Но без их согласия ему не следовало, так сказать, проявлять инициативу. То есть, в принципе, на мой взгляд, ничего страшного не произошло бы. Но он потерпел поражение, Инфантино, называя вещи своими именами, потому что решил действовать, так сказать, я предложил, а вы все обязаны, так сказать, со мной согласиться. То есть, стратегия была выбрана неправильно. Что случится в будущем? Я думаю, что рано или поздно, в той или иной степени, его предложение, может быть, это будет уже не его предложение, а предложение вообще всех континентальных федераций вместе взятых. Может быть, такое предложение будет принято, потому что, в принципе, оно обещает каждой национальной федерации, в Международную федерацию футбола входит, я не помню сколько, 140 или 150 национальных федераций, обещает какие-то деньги. Но нужно это делать, посоветовавшись. Более того, что если это войдет в жизнь через 3 года, через 4, через 5, то за Международной федерацией футбола, на мой взгляд, наверняка последуют другие федерации, скажем, хоккейная федерация, потому что если есть возможность заработать какую-то деньгу и распределить эту деньгу, и дать эту деньгу и в национальные федерации, я не вижу в этом ничего плохого. Но то, как это было сделано господином Инфантино, это, конечно, не лезет абсолютно ни в какие ворота, это было сделано, ну, скажем так, неграмотно, неграмотно. Более того, в печать проникли уже сведения, что, оказывается, эта акция подготавливалась с 2025 года, и к ней были подключены известные, скажем, деятели, финансовые деятели, в том числе известные финансовые деятели американские. Опять-таки, из надежных источников, на которые ссылаются средства массовой информации, лично Дональд Трамп в этом замешан не был. Но в этом был замешан брат зятя Трампа Кушнера, был замешан, который является финансистом. Так или иначе, на сегодняшний день это не состоялось, вся эта операция провалилась. Что будет дальше, как будет развиваться событие, я думаю, через пару лет этот вопрос снова будет поднят, ну, уже, так сказать, виной ипостаси, и в конце концов дело дойдет до того, что Международная федерация футбола станет, видимо, первой международной спортивной организацией, которая станет, ну, своего рода финансовой компанией. Окей. Это что было, то было. Теперь что есть? Значит, по-моему, это стало известно в четверг или в среду, я не помню точно. стало известно, что Михаил Мудрик, его дисквалификация, он был, мы помним, два года назад, в 24-м году, он был дисквалифицирован на 4 года за то, что он принимал какой-то запрещенный, так сказать, препарат. Препарат Мельдони, я смотрю, в его пробах была обнаружена повышенная концентрация Мельдони. Окей. На 4 года он был дисквалифицирован. Он подал апелляцию, и спортивный арбитраж, международный спортивный арбитраж, он согласился с тем, что дисквалификация на 4-летняя дисквалификация должна быть сокращена на 2 года, и он может спокойно уже, так сказать, играть в футбол. И с этой организацией, с международным спортивным арбитражем согласилась Национальная футбольная ассоциация. Значит, на чем была построена апелляция Мудрик? Она была построена на следующем. Что 4 года назад то, что он принимал, то, что было обнаружено, вот этот запрещенный препарат в его пробах, это тогда подвергалось наказанию на 4 года, могло быть. Сегодня ситуация изменилась. Сегодня за этот Мельдоний вообще не наказывают. Я не знаю, дамы и господа, я не вдавался в подробности, с чем связано изменение в отношении этого допинга. Я понятия, так сказать, не имею, но факт.

Он подписал контракт, сейчас я вам скажу, какая была сумма этого контракта. Контракт он подписал на 8,5 лет, до 2031 года, и это был много-много миллионный контракт на сумму 100 миллионов евро, 115 миллионов долларов. Вот такие, так сказать, был подписан такой контракт. То есть он находится под контрактом с командой Челси. И я сразу же отмечу, как только руководство Челси стало известно, что дисквалификация отменяется, они тут же приветствовали это решение. Вот заявление клуба Челси. Я цитирую. «Мы всегда поддерживали Мишу на протяжении всего этого процесса, при этом полностью уважая принципы антидопинговой системы и правовые процедуры». Это хорошо сказано. «Уважаем антидопинговые системы, правовые процедуры, но мы его поддерживали». Окей. Естественно, они его поддерживают. Теперь у нас уже есть заявление главного тренера Челси Хаби Алонсо. Ну, мы с вами знаем, что Хаби Алонсо тренировал, прославился как тренер. Во-первых, он тренировал Байер Ливеркузен, и команда Байер стала чемпионом Бундеслиги. Потом он стал тренировать мадридский Реал. С мадридским Реалом у него не получилось. Самые разные сведения, почему не получилось. Видимо, из-за конфликта с какими-то игроками. Ну, теперь он стал главным тренером Челси. И он приветствует возвращение Мудрика. Я зачитаю то, что сказал Алонсо. Это было заявление, по-моему, если мне не изменяет заявление. Заявление в пятницу. «Мы рады за него прежде всего, за него самого. Всем нам трудно даже представить, что ему пришлось пережить за это время и что он сейчас чувствует. Мы хотим, чтобы он чувствовал себя частью команды, ведь ему этого давно не хватало, чтобы он ощущал поддержку всех сторон, клуба, партнеров, персонала». Причем Алонсо, конечно, заметил, что потребуется время, чтобы Мудрик обрел необходимую форму. Он, конечно, он тренировался, когда он был один. Но одно дело тренировки. В одиночку, так сказать, индивидуальные, другое дело тренировки клубные. Но, тем не менее, конечно, они приветствуют, он прекрасный футболист. Причем Алонсо сказал, что он помнит Мудрика, как Мудрик играл еще в донецком «Шахтере». Он воспитанник «Шахтера», и он говорит, я тогда еще восхищался его игрой. Ну и мы рады, так сказать, что в нашу команду нежданно-негаданно пришло такое пополнение, нам требуется нападающий, и он будет игроком нашей команды. Это то, что касается с Мудриком, это действительно хорошо. Но я думаю, должна приветствовать это решение Федерация футбола Украины, потому что последние 2 года сборная Украины была вынуждена выступать без Мудрика, совершенно естественно, был отстранен вообще от футбола, не только от Челси, не только от английского футбола, клубного футбола, но и от всего международного футбола. Теперь, если говорить о футболе, давайте несколько слов о главной лиге, футбольной главной лиге нашей страны, главной лиге сокера. Значит, вчера состоялись матчи 18-го тура. 2 матча привлекли, конечно, мое внимание. Ну, во-первых, матч Чикаго играла с командой Шарлотта. Почему? Потому что в Чикаго это был 3-й матч в составе Чикаго Файерс пана Левандовского. Ну, Левандовский отыграл в свое время в Баварии, потом он отыграл прекрасно в Барселоне. Ну, вот он подписал 2-летний контракт с командой Чикаго. В первых 2 матчах Чикаго играла в гостях. Он не забил ни одного гола. А вчера Чикаго играла дома с Шарлоттом, выиграла 2-1, и он забил 2 гола. Это прекрасный совершенно результат, мы его приветствуем. Так, команда Ванкувера. Чикаго сейчас занимает на Восточной конференции, Чикаго занимает 4-е место. На 1-м месте Нэшвилл, на 2-м месте Майами. Майами тоже играли вчера, сыграли в ничью 2-2 с Коламбусом. 3-й матч Майами играла без Лионела Месси. Майами на 2-м месте на Востоке.

0: Нью-Ингланд Революшн на третьем, Чикаго на четвертом месте, нью-йоркские команды Сити на пятом месте, Ред Буллс на восьмом месте. Теперь западная конференция, там лидирует команда Ванкувера, на втором месте Лос-Анджелес. Вчера Ванкувер играл с Лос-Анджелесом. Счет 1-1. Окей. Причем в Ванкувере отличился Томас Мюллер, это немецкий футболист, который много лет выступал в составе сборной Германии, конечно, мы его знаем, играл в Баварии. А в составе команды Лос-Анджелес Футбол Клаб, это команда на втором месте после Ванкувера, отличился корейский человек, товарищ Сон, господин Сон, мистер Сон, ну, которого мы с вами прекрасно знаем, как многолетнего футболиста команды Тоттенхэма, лондонской команды Тоттенхэм. Окей. Кстати, в минувшую среду был матч всех звезд, играли звезды главной лиги сокера и звезды мексиканской лиги, и там Сон был признан лучшим игроком этого матча, он забил 2 шайбы. Ну и, конечно, мы с вами знаем, что сильнейшие европейские клубы уже вышли на тренировочные матчи, в частности, вот вчера, что, так сказать, было вчера? Вчера это, например, Манчестер Сити играл с Интер, миланским клубом Интер, они играли в Гонконге. В Гонконге счет 1-1. Манчестер Юнайтед играл с Атлетико Мадрид. Играл в Стокгольме. Счет 2-1 в пользу Манчестер Юнайтед. Мадридский Реал играл с Фиорентиной. Где играл, я не выяснил. Счет 2-2. Ну, а чемпионы Англии, Арсенал, провел первый тренировочный матч. Они играли в Испании, в Жироне. Играли с Жироной. И выиграли со счетом 4-1. Это у нас такие футбольные новости. Ну, сейчас будет, дамы и господа, небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
0: Еще раз добрый-предобрый вечер, дорогие дамы и уважаемые господа. Программа о спорте с Алексеем Орловым продолжается. И через минуту, через секунду я подключусь к разговору с вами. Телефон для связи обычный, естественно, я напомню, 718-303-90-90-303-9090. Я напомню, как всегда, свой интернетский адрес, цифра 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, MASHORLOV, sobachenko.com, masha.orlov@gmail.com. У нас уже есть звонки, и первый звонок будет у нас от... Миша, добрый вечер, Миша, добрый
8: добрый вечер. Добрый вечер, Алексей Георгиевич, спасибо за передачу. Я хотел сказать насчет Мудрика. Был когда-то Эдуард Мудрик в московском «Динамо» в 60-х годах, защитник, наш человек, нашей национальности. Я хотел сказать, что этот препарат, странная история. Шарапова попалась когда-то, теннисистка, на этом препарате. Дело в том, что он был разрешен все годы. А потом вдруг незаметно, как опубликовали Федерация антидопинговая, что он помогает спортсмену. А она продолжала принимать. И ее там дисквалифицировали, потом сняли чуть-чуть, я уже не помню ее историю. Она не играла, потом подала протест, ей разрешили, она не знала. Так и Мудрик с этим Нейдонием. Это не такой страшный аппарат, что надо было дисквалифицировать. Теперь насчет нашего хозяина непрямоугольного кабинета. Конечно, брат зятя. Но кто такой зять, тот как брат. У меня есть зятья, у вас есть невестки. Их бы кто-то знал, если бы не вы. Так и тут. Кто бы его знал, старшего брата, если бы не родственник у него в непрямоугольном кабинете, и зятя даже. Это понятно, мы не лохи. Знаем, кто должен был купить эти все акции и так далее. А на лохов можно рассчитывать, что он ни при чем, наш директор Капторгов. Еще я хочу сказать, что с этим Фаучи я тоже немножко пострадал, хотя не так, как теннисист из Югославии, не так, как и Ирвин. Мне тоже вынужден отказался делать вакцинацию и пошел на пенсию. Хотя я должен был на пенсию пойти уже давно. Мне было 72 года в 2020 году. Так что ничего страшного. Но я не пошел, меня ушли просто, не хотел вакцинацию. Хотя я тоже потерял немного, была приличная зарплата. Слава Богу, я остался на второй работе. Я работал дистанционно. Типа я еще закончил три года курсы по зоопсихологии, так я лечил на дистанционно. Не надо было приходить на работу. Вот этих что иммигрантов, что приезжают на пароходах, у них депрессия, так я по радио дистанционно их лечил. Понимаете, хорошо, что осталось это на общественных началах, то вообще было бы скучно. Вы поняли юмор, прошу людей не осуждать меня, так что... По всем вопросам, темы вашей сегодняшней, я ответил. Кто за, пусть за. Но если фрики будут звонить, осуждать меня, не обращайте внимания. Потомок
0: Ирины... Окей. Я не буду обращать внимания. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
9: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
9: Что Мудрику очень повезло, что он украинец. Если бы он был русский, вы бы сказали, да его надо лять пожизненно, пожизненно. Когда не пустили Джоковича в Австралию, вы сказали, это Австралия, это фашистская страна. Вот так, привет русофобам.
0: Окей. Я и сегодня утверждаю, что страна, которая решает за людей все, что угодно, это фашистская страна. Австралия, которая не пустила Джоковича, фашистская страна. Что касается Мудрику повезло в том, что он украинец. А мне повезло, наверное, то, что я русский, да? Еврей, в смысле. Что значит повезло? Слава Богу, что с ним так обошлось, так сказать. Окей. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
10: Добрый вечер, Алексей. По поводу вашего заявления, так сказать, ну, с радостью слушаем ваши передачи, читаем книги и так далее. По поводу вашего заявления, что русским спортсменам нельзя допускать, разъясните, пожалуйста, я ни в коем случае не поддерживаю Путина. Это понятно. И мне кажется, что спортсмены... спортсмены, в общем-то, не виноваты, что страна развязала войну. Опять же, если какой-то спортсмен, так сказать, все время пишет, так сказать, за Путина и так далее, его можно не допускать. Но, скажем, мне кажется, то, что делали спортсмены, выступали без флага, то, что сейчас выступает Соболенко, это просто удар, мне кажется, по мировому спорту и по спортсменам, которые, так сказать, строят свою карьеру вне зависимости от того, что делает их идиотский вождь. Разъясните, пожалуйста, свою позицию.
0: Окей, я позицию очень хорошо разъясняю. Значит, если спортсмен выступает индивидуально, не за страну, не за Россию, я считаю, он может быть допущен к соревнованиям. В частности, теннисисты, которые играют, они играют тот же Медведев, скажем, или Мира Андреева. Они выступают сами за себя. Или Соболенко, которая она белоруска, Беларусь тоже не допускается ко многим, она выпускает за себя. Но когда речь идет о командных соревнованиях, а на Олимпийских играх участвуются командные результаты, мы с вами знаем подсчет золотых медалей, все, в этом ситуации Россия, на мой взгляд, следует исключить точно так же, как была исключена Германия из Олимпийских игр 1948 года. Совершенно ясно, что далеко не все немецкие спортсмены поддерживали, я не знаю, нацистский режим. Наверное, кто-то поддерживал, а кто-то не поддерживал. Но есть понятие коллективная ответственность. Существует такое понятие коллективная ответственность. Например, если говорить о политике, когда у нас сегодня, вот демократы такие-сякие, вот они выигрывают выборы там, это нехорошо. Значит, есть понятие коллективная ответственность. Значит, республиканцы, с моей точки зрения, несут вину за поражения, которые они терпят от демократов. То же самое касается и спорта, и политики. Что такое коллективная ответственность? Коллективная ответственность, например, ковровые бомбардировки Англии и Германии и Соединенными Штатами немецких городов, в этих ковровых бомбардировках погибло тысячи и тысячи людей, которые в войне не участвовали. Масса женщин, масса детей. Но есть понятие коллективная ответственность. То же самое.
10: То есть понятно. Вы, так сказать, просто индивидуальные спортсмены могут участвовать, а команда это уже несет, так сказать, несет штамп государства. И вы считаете, что на командном уровне, так сказать, нужно запретить. Но можно это, так сказать, это обдумать. Ну, большое спасибо. Еще я хотел такой вопрос вам задать. По поводу бывшего чемпионата футбола, когда они включили, по-моему, это первый раз просмотр с телевизора, и это, в общем-то, влияет на динамику игры, там, задержка на 5-6 минут. В теннисе, например, происходит все в реал-тайм. Я думаю, что в футболе тоже можно организовать. Но как вы считаете, влияет это на динамику и вообще вот это нововведение? Прокомментируйте, пожалуйста.
0: Ну, если вы имеете в виду то, что устраивается в середине матча перерывы, в середине первого тайма перерыв и в середине второго тайма перерыв.
10: Не-не-не, я имею в виду, что когда спорные вопросы судья иногда решает, он смотрит на телевизор где-то 5-6 минут.
0: Окей, я понял. Значит, в связи с этим, если мы видели матчи чемпионата мира, мы все видели, то и к первому тайму, и ко второму тайму добавлялось по 5 минут, по 10, по 15. То есть учитывалось то время, которое уходило не на футбол, оно уходило на всякие просмотры. Я за то, чтобы добавлялось просто время, то, что сейчас происходит. Спасибо большое. Добрый день, вы на проводе, я вас слушаю.
11: Здравствуйте, Алексей. Я начну с того, что все солдаты армии обороны Израиля живы и здоровы, слава Богу. Единственное, что в городе Монреаль сгорел еврейский ресторан, кошерный, там так написано. И исследовали и сказали, что это был поджог. Премьер-министр Канады сказал, что мы упустили антисемитизм. Так, Евск сказал. Бог с ним, как говорится, судья.
0: Я вас слушаю. Почему вы отстали? Чек пропал, я не знаю. Я вас не отключал. Добрый день, вы на... добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
12: Добрый вечер. Вы знаете, вот этот вопрос о том, что не допускать российских спортсменов, ведь здесь очень круто. Ведь 90% легкоатлетов, тяжелоатлетов, они все находятся на содержании государства, фашистского при том государства. И допускать их — это просто преступление. И также и команды там еще футбольные, еще я знаю, там у них есть спонсоры так называемые, хотя они все тоже под государством ходят. Поэтому это чисто государственный вид спорта. Там никто не занимается любительским спортом за свой счет. Поэтому это спортсмены, которые состоят на службе у государства. Вот и все. Их не допускал. Я бы никого не допускал.
0: Окей, окей. Значит, я могу сказать, что теннисисты, например, то есть мне трудно сказать, я так далеко ушел уже от спорта в России, от советского спорта, я не знаю, на каком содержании они находятся. Может быть, какие-то виды спорта находятся на содержании, я понятия не имею. Теннисисты, которые выступают, так сказать, русские, белорусские, они вообще, они даже в России не живут. Они живут
12: в Франции. Их никто не трогает. Их же никто не трогает. Речь идет о спортсменах, которые находятся на содержании. Ведь все они на содержании государства. Все, но не теннисисты, конечно. И не те, кто профессионалы. А остальные, ну мы же знаем, окей, не надо обманывать.
0: Окей, ребят. Я с вами согласен. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
13: Да, Алексей, извините, там что-то такое неловко получилось. Я хочу сказать про матчи, которые прошли квалификации футбола международного. Значит, команда «Макаби Тель-Авив» разгромила по итогам двух матчей «Шериф» из Тирасполя. 6-0 прошли.
12: Тель-Авив там хорошо выступил.
0: Окей. У вас что-то с телефоном. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
14: Алло, добрый вечер, Алексей. Я согласен с человеком, который до меня позвонил, что действительно допускать российских спортсменов нельзя, в частности, потому что действительно они находятся на содержании государства. Это так и есть, многие из них. И самое главное, из-за чего? Из-за того, что потом, если, не дай бог, какой-то из этих спортсменов выиграет какой-нибудь чемпионат, добивает какого-то успеха, путинская пропаганда, там, это Мазоха, это Мария Захарова, где он называет Мазоха, там, они все используют эти, как Соловьев, они используют эти все достижения в качестве путинской пропаганды, что великая Россия добилась такого успеха. В частности, можно привести, вспомнить, как они долго прыгали там и праздновали на победу в Сочинской Олимпиаде, которая была сфальсифицирована, тоже, как это известно сейчас, там меняли образцы этого допинг, использовали, в общем, поэтому я вот считаю, что тоже не следует их допускать. И еще что я еще хотел сказать, Алексей, у вас вот звонит вам человек, который вас все время поправляет, не дай бог, какую-то ошибку допускаете. Но когда, допустим, другой комментатор спортивный допустил такую ошибку, а вы говорили, что вот я сейчас расскажу кошечку, он промолчал, этот человек. А ошибка была такая, что вот когда вот этот был с Балаганом инцидент, и ФИФА приняла решение вот о том, чтобы простить Балагана, то этот человек назвал, он спортивный комментатор, я считаю, спортивным этим знатоком, он, в общем-то, занимался спортом там. И он сказал, что это беспрецедентный шаг в истории ФИФА, такого никогда не было. Ну, вот я хочу, чтобы вы, как говорится, подтвердили, был такой случай в истории ФИФА или такого случая в истории ФИФА не было, соответственно, и вот этот вопрос.
0: В истории ФИФА были случаи, когда прощали спортсменов.
14: Да, в вот истории, красную карточку отменяли. Поэтому тот человек, который себя выдает за телевизионное радио в прошлую пятницу, то он тоже допустил большую ошибку. Поэтому это показывает его квалификацию. В отличие от вас. Спасибо.
0: Окей. Спасибо.
14: Спасибо, Алексей.
0: Добрый вечер. Вы на проводе. Я вас слушаю. Окей. Человек не хочет. Да, я вас слушаю. Вы на проводе.
15: Алло?
0: Окей.
15: Так. Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Да. Я еще раз вынужден позвонить, что Лучин сказал, что в истории ФИФА не было, когда президент вмешивался в удаление игрока и его восстановлению в следующей игре. А ФИФА без втручания, по-украински, в ход процесса президента, такого не было. Они сами решали, что там судья. Даже в истории СССР, чемпионата СССР по футболу, переигрывали матч Динамо-Тбилиси, Тбилиси играла с Торпедо. Когда в 50-60-е годы, когда сказали, что Торпедо подслуживали торпедовцам Тбилиси, так на следующий день торпедовцы разгромили Тбилиси, назначили повторную игру. А дисквалификации прощало, но только федерации футбола, но не президент СРА. Насчет индивидуальных российских игроков, то когда одного хоккеиста, который играет в Вашингтоне, Александра, а его награждали не медалью, а почетным дипломом, как лицо, прославляющее Россию на международной арене. Так он выступил после награждения, как все выступающие. Он не сказал, что его поддерживала семья, там, жена, дети. Он сказал, он забыл текст и сказал, мы победили. Россия победила, не сказал за что. Путин всех побеждает. В этой речи он вернулся с этой речью в Вашингтон. Я это говорю, потому что я и многие другие смотрели это в прямой передаче. Кто победил кого? Мы победили. Он не сказал про Вашингтон, просто растерялся, как необученный неуч. И не знал, что говорить после награждения. Это я говорю, правду можете где-то посмотреть. Кого же победил Путин в речи Овечкина? Пожалуйста. И он приезжает.
0: Окей, я постараюсь. Я должен сказать сейчас, я должен сказать, что меня до такой степени не интересуют эти игры, которые там были, кто что говорил. Окей. Добрый вечер, я вас слушаю.
16: Алло.
0: Я вас слушаю.
16: Роналдо, был случай еще такой. Роналдо после дисквалификации.
0: Добрый вечер, был, я вас... Да, добрый вечер.
16: Играть следующий матч.
0: Добрый вечер. Вы на проводе. Я вас слушаю. Окей. Добрый вечер.
17: Добрый вечер. Будьте любезны. Все эти споры, это все хорошо. Будьте любезны. Расскажите, пожалуйста, о бейсболе. Я очень интересуюсь этой игрой. Пожалуйста.
0: Я не знаю вопрос о бейсболе. Это что, мне нужно рассказывать с самого начала? Что именно рассказывать о бейсболе? Что вы хотите от меня услышать? Окей, дамы и господа, я должен сказать, что... Если бы у меня было время, я подготовил, естественно, чемпионат главных бейсбольных лиг продолжается. Просто хочу сказать, что в бейсбольном чемпионате каждая команда играет по 162 матча в регулярном чемпионате. Сейчас середина турнира, и каждое утро в утренних передачах я сообщаю о том, что происходит в восточной группе американской лиги. В этой группе играет Нью-Йорк Янкис. И я рассказываю, что происходит в восточной группе национальной лиги. В этой группе играет команда Нью-Йорк Мэтс. Когда мы дойдем до плей-офф, когда закончится регулярный чемпионат, то по традиции, когда начинается плей-офф в главных бейсбольных лигах, я подробно освещаю этот... То, что происходит. Сейчас, в середине, если у меня есть время, я уделяю внимание. Если нет времени, я внимания не уделяю. Мне хочется иногда в воскресных передачах рассказывать не о том, что можно посмотреть по телевизору, как команды сыграли, какой счет, кто на каком месте, а рассказать о каких-то, ну, я не знаю, вещах, которые не находятся, так сказать, обязательно на слуху у каждого, того, кто интересуется спортом. Именно поэтому я сегодня уделил внимание, например, тому, что Стивен Смит по поводу Кайри Ирвинга, мне кажется, это интересный факт. То же самое факт об исключении российских хоккейных команд из международного календаря. Вот это достаточно интересно тоже. Поэтому я как раз стараюсь уделять внимание тому, что находится в центре внимания в данный момент, в данной ситуации. Я хотел бы, конечно, у меня есть еще есть несколько минут, рассказать о женской НБА. Ну, мы с вами знаем, что женская НБА – это в основном, ну, не все, не 100%, но это на 70% это черная лига, ну, и примерно на 70%, на 65% это лига, которая состоит из лесбиянок. И там скандалы не прекращаются, в частности, скандал, который случился на прошлой неделе, когда выяснилось, что две баскетболистки, одна из команды Далласа, это Пейдж Брокер, а другая из команды Атланта, это Энджел Риз, заключили с собой пари на результат матча между этими командами. Значит, заключение любых пари, денежных ставок, абсолютно запрещено во всех профессиональных лигах. Это просто есть запрет. Когда две баскетболистки профессиональной лиги женской НБА заключают пари, это должно быть в центре внимания, они должны быть дисквалифицированы, но я не знаю, по крайней мере, на какое-то количество матчей. Значит, руководство женской НБА, но оно просто не обратило как бы внимания, пропустило это мимо, это у всех было на слуху, это обсуждалось в массе на радио, на телевидении, в газетах. То, что совершенно невозможно, скажем, в НБА, в национальной хоккейной лиге, в футбольной лиге, в лиге сокера, в хоккейной лиге, оказалось возможно в женской НБА. Ну, я уже не говорю о том, как преследуются, то есть, ну, преследуются, может быть, не очень хорошее слово, подвергаются всяким, ну, упрекам, скажем, баскетболистки, которые выступают за то, чтобы... выступают против участия биологических мужчин в женских соревнованиях. То есть, если мужчина сделал операцию и стал женщиной, то есть баскетболистки, которые об этом прямо говорят, что они не имеют права участвовать в женских соревнованиях. Речь идет не столько о баскетболе, сколько вообще о всех остальных женских видах спорта. И вот эти баскетболистки, в частности, красивая такая дама, замечательно, Софи Каннингем, она играет в команде «Индиана», она подвергается остракизму за то, что она выступает против участия биологических мужчин в женских соревнованиях. Вот это у нас есть женская НБА. Окей, дамы и господа, мое время подходит к концу. Спасибо всем, кто участвовал в сегодняшней передаче, кто дозвонился. Отвечать на вопрос, просто рассказывать о бейсболе, просто о бейсболе, какая-то прекрасная игра. Ну, у меня просто для этого нет рассказывать, что из себя представляет бейсбол времени. Я уделяю внимание результатам соревнований. Спасибо всем, кто слушал. Я благодарю за внимание. Мне помогал Дима Банников. Ну и у меня обычное пожелание. Оставайтесь на волне Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
18: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Новости.
14: Аналитические передачи.
13: Репортажи, мнения экспертов.
14: И прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучшее.
0: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
15: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бенцион Ласкин, в эфире программа «Быть евреем».
1: Недельная глава Ре'э. Вот тема, которую я сегодня хочу раскрыть, эту недельную главу, это тема, одна из главных концепций учения хасидизма, учения Каббалы, что мир – это наше зеркало. Именно так. А как это понять, что те люди, кто тебя больше всего раздражает в этой жизни, это именно являются твоим зеркалом? И эта глубочайшая идея является одной из основ учения хасидизма и каббалы. Мы сегодня поговорим. Мы поговорим, как это может помочь нам бороться с проблемами, с людьми, которые нас раздражают. Как эта вообще концепция работает. И мы поймем недельную главу Торы, главу Ре'э с Божьей помощью. И давайте начнем с момента из недельной главы Торы. Глава Торы Ре'э. Сжать зрение, видеть, смотри. Там говорится о птице, которая является некошерной. Да, кажется, ничего тут общего с идеей зеркала и так далее нет. Но посмотрите, очень интересно. Есть птица, называется она Ра'а. Ра'а – это коршун. И Ра'а – это коршун, является некошерной. И объясняет еврейский Талмуд очень интересную вещь по этому поводу. Что эта птица Ра'а, это от слова Ре'ия. Ее название от слова Ре'ия – это зрение. Почему коршун назван на иврите? Кстати, у него были три названия – Ая, Дая и Ра'а. И вот это название, которое используем в нашей недельной главе Ра'а, это означает зрение. И пишет Талмуд, когда эта птица находилась в Вавилоне, она могла смотреть на Израиль и увидеть тампады. Из-за этого, объясняет Талмуд, эта птица некошерная. Потому что каждое некошерное животное или птица имеет в себе какое-то качество, которое делает его некошерным. И если я буду его есть, он может передать мне вот это качество. Но говорят мудрецы, на минуточку. Если коршун имеет такое потрясающее зрение, что находясь в Вавилоне, он может видеть падаль в Израиле, это же потрясающе. В чем плохого иметь хорошее зрение? Мы все мечтаем иметь хорошее зрение. Но объясняет Любавческий Рэбе следующее объяснение. Если коршун находится в Вавилоне, и все, что он видит в стране Израиля, это падаль, это негатив и ничего другого. Он смотрит на святую землю, землю Израиля, все, что он видит там, это негатив, значит, этот он сам некошерный. И вот этот важнейший урок является одной из основ в жизни. Во-первых, тут есть два момента. Первое, на простом более уровне, это то осознание, что когда ты приходишь и ты видишь только негативное в других людях, то это негатив находится в первую очередь где? В самом себе. И объясняет Бальшамтов еще глубже, что все в этом мире – это зеркало. Все в этом мире – это вибрация. То есть мы, наше состояние внутреннее, наши сердца – это художники, как писал бы, пишется в учении хасидизма, сердце – это художник миров, который рисует все миры. И от нашего состояния внизу, от нашего состояния внизу, происходит, мы меняем состояние наверху, на верхних мирах, и от этого спускается сюда вниз. То есть, когда человек находится в страхе, это заблокирует все каналы на небе, и это приводит проблемы внизу в этой жизни. И так далее. Но объясняет Каббала, объясняет великий Бальшемтов, что когда мы находимся в вибрации, в состоянии, мы хотим знать, какое наше искреннее состояние. Мы хотим знать, а кто я действительно, кем я действительно являюсь. Я хочу познать себя. Сейчас, себя познать – это непростая вещь. По простой причине. Потому что сам человек любит кого больше всех, скажите мне? Кого мы больше всех любим? Самого себя. Так как человек больше всех любит самого себя – он не может быть себе объективен. Если ты хочешь увидеть грязное лицо, то ты возьмешь зеркало и посмотришь. И ты его сразу увидишь. А если ты хочешь знать свое духовное состояние человека, то это с помощью того человека, который тебя больше всех раздражает. Вот именно тот человек, который тебя больше всех раздражает, он и является твоим зеркалом. Потому что все все наше окружение, все, что с нами происходит, слушайте внимательно, это действительно отражение внутреннего состояния человека. У нас тут внутри есть прожектор. И все, что вокруг тебя происходит, это проекция твоего внутреннего состояния. Так и объясняет великий Бааль Шем Тов. Когда женщина пришла к Любавичскому Ребе и сказала ему: «Ребе, я стала религиозной, мой муж нет». И у нас на эту тему есть большие очень споры, проблемы дома. Что делать? Говорит ей Любавичский Ребе: «Ваш муж – это ваше зеркало». Я говорю: «Ну как это может быть, что он мое зеркало? Я же религиозная, а он нет». На что мне отвечает: «Значит, у вас есть вопросы к Богу, на которые вы еще не ответили. И ваш муж является отражением вашего состояния. Пока вы не ответите на ваши вопросы, ничего у него не поменяется». И вот представьте себе, вы едете в машине, и вы слушаете музыку в радио. Вам она не нравится. Или там ведущий говорит какие-то вещи, что вам не нравится. У вас есть два варианта. Или вы можете кричать на ведущего, звонить в радио, бить тапкой это радио, ломать радио. Это возможность. Есть такая опция. Или вы вместо этого можете просто-напросто поменять станцию. И все на этом. То же самое в нашей жизни. Заметьте, что в вашей жизни даже люди иногда разводятся, меняют работы, меняют города, уезжают. Но этот же вид проблем их преследует. Этот же вид типаж людей их преследует. Почему? Потому что эти люди и эти проблемы является отражением чего-то еще не решенного в этой жизни человека. И пока ты не осознаешь, что это человек, это проблема, это мое зеркало моего духовного состояния, и пока я это не очищу, не изменю, ничего не изменится, мы дальше не можем двигаться. Это называется изменение вибрации, изменение радиостанции. И есть потрясающая история. Мы сейчас находимся, я тут вижу, там пишут люди: «Шалом из Литвы», и «Шалом Леся», и «Шалом Зоя», и «Шалом Раиса» из Бостона, из Нью-Джерси, и «Полина» из Бостона. Всех рад очень видеть. И действительно, есть интересная очень история о великом Раби Шмуэль Мункис. Раби Шмуэль Мункис был очень яркий хасид великого Алтер-Ребе, но он был, как вам сказать, с очень острым умом. И однажды, перед Новым годом, вот мы уже приближаемся к этому времени, перед Рош ха-Шаной, когда все евреи уже идут на молитву слихот, молитву прошения, перед Новым годом заходит раввин, макид. Это был проповедник, который давал, пробуждал народ служить Богу. Но этот проповедник, этот макид, заходит в синагогу и начинает их всех так критиковать: «Вы такие страшные люди! Вы страшные грешники! Вы будете сожжены в аду!» Люди все вышли после этой многочасовой речи. Всем было плохо. Всех тошнило. Хотели уже, не знали, куда себя деть. Им было стыдно. Но Раби Шмуэлю Мункису это зрелище не понравилось. И Раби Шмуэль, что он делает? Ночью, в субботу вечером, закончилась суббота, Моцей Шаббат, все евреи ночью ходили на молитву слихот, молитву о прощении, неделя перед Рош ха-Шаной. И подходит Раби Шмуэль и будет ночью нашего раввина, стучит ему в дверь, тот открывает, и наш Раби Шмуэль находится с огромным мечом. Раввин говорит: «Раби Шмуэль, почему вы держите меч, что произошло?» «Там, Ребе, я вам расскажу. Я сегодня, у нас в нашем местечке есть такая проблема. Вы знаете, все евреи до Нового года, они едут в разные местечки, и там есть у них могилы, около них, праведников великих. И они молятся у могилы этого праведника, чтобы он спас и помиловал, и попросил Всевышнего милосердия, послал им хороший Новый год. А наше местечко так далеко от всех, что у нас нету ни одной могилы настоящего праведника. И нам некого попросить за нас помолиться. Но вы знаете, Ребе, я сегодня слушал вашу речь, и я осознал, наконец-то пришел к нам настоящий праведник, наш город. И наконец-то будет нам всем спасение. И он так приближается с этим мечом, знаете, все ближе и ближе. И говорит ему: «Ну что, Ребе, вы будете наш праведник. У нас в этом году будет могила настоящего праведника. И мы все перед Рош ха-Шана сможем так молиться, так сильно. А вы за нас будете там на небе молиться. Тому стало не жгит, тому стало плохо. И Рав Шмуэль к нему все ближе и ближе подходит с этим мечом. Ты говоришь, о чем вы говорите? Какой я вообще праведник? Вы знаете, когда-то мне было там 5 лет, я там сел что-то там. Это, ой, о чем вы говорите? Когда мне было 13 лет, он говорит, ему на своей бармице там что-то ошибся. Это вообще не считается. Когда там было мне 17 лет, я сделал какой-то грех. Слушайте, до 5 грехов мы вообще даже не начинаем считать, говорит ему Рав Шмуэль. И вот так все это продолжается. И вдруг он все ближе и ближе подходит к нему с этим мечом. Тогда ему становится плохо. И вдруг тот раввин говорит, я сделал этот грех. И я такой страшный грешник. Я тут согрешил, это я сделал. А тут я вообще грешил. Это я... И 2 часа он рассказывает все эти страшные грехи. И Рав Шмуэль ему говорит, если вы такой грешник, то по какому праву вы могли так критиковать людей, так забирать от них желание даже жить? По какому праву? И он сделал раскаяние, он изменился. Но у меня к вам один простой вопрос. Рав Шмуэль пришел к этому раввину с четким диагнозом. Он уже имел в руках свой меч, он уже знал, с кем он имеет дело. А откуда был такой четкий диагноз у Рав Шмуэля? Что он грешник? Откуда? Но ответ следующий. Когда ты находишься в Вавилоне, и все, что ты видишь в Израиле, в святой земле, где, да, есть проблемы, это святая земля. Все там видишь, это падаль, значит, ты сам не кошерный. Раввин приходит в новую синагогу. Все, что он видит, это негатив. Значит, негатив сам в нем сидит. Он и есть отражение, он и есть зеркало. Это все люди, все негативы, которые он видел, было зеркало его личного состояния человека. И тут я хочу сказать, что мы с вами тут приходим к двум важнейшим концепциям. Представьте себе две вещи. Вот те люди, кто вас больше всего раздражает. Вот у нас 50 человек в комнате. И кто-то что-то сделал. Вас это не раздражает, а меня безумно раздражает. Почему меня это раздражает, а вас нет? По какой причине? Потому что это означает, что у меня сидит это и является моим зеркалом. Сейчас смотрите. Когда я говорю «зеркало», люди немножко в нулебе. Ну как можно сказать «зеркало», если там, не знаю, там муж бьет свою жену, не дай-то Бог. Или там, я не знаю, что там, так, что жена является зеркалом того мужа, который бьет. Я вам скажу, у меня была практика. Я раввин, лайф-коуч, и у меня люди приходят постоянно на консультации. У меня была женщина на консультации. Это вообще была уникальная история. Она пришла ко мне вся накачанная. И я как бы с ней заговорил на эту тему. Она пришла ко мне, потому что у нее была большая боль. У нее были 3 отношения с мужьями. И все были абьюзив. То есть все были, как сказать, это, ну, там, не то что били, но все были нездоровые отношения. И над ней издевались, к сожалению. И она ко мне пришла за помощью. И вдруг пишет, что она накачана. Говорю, а почему, что вы занимаетесь спортом официально, как бы профессионально? Говорит, нет. А это почему? Говорю, это чтобы набить свою маму. Я был немножко в шоке от этих слов. И она продолжает. Там оказывается, что когда было там ей 5 лет, ее мама очень сильно ее била. Просто била, издевалась. И она сказала, my mother was abusive. Издевалась надо мной. Я говорю, это неправда. Я говорю, Кэбэ, как это неправда? Вы мне не верите? Я говорю, нет, я вам верю. Но вы должны понять. Мама вас ударяла. Мама вам говорила плохие слова. Все может быть. По 1000 раз. Все может быть. Но как только вы говорите... Вы создаете историю. Он издевался надо мною. Она там... То вы уже создаете эту определенную историю. И как видно, когда вам было 5 или 6 лет, и ваша мама вас ударила, вы создали историю, вы стали жертвой, несчастной. И когда мы создаем эту программу в нашем подсознании, все. Всю жизнь вы будете сейчас привлекать в свою жизнь только тех людей, кто будут вам доказывать, что ваша программа правильная. Что вы действительно ничего не достойны, вы действительно жертва и так далее, и так далее. Из-за этого во-первых, вы заблокировали свою маму, отношения с мамой, никогда не дали им произойти. Как только она вас ударила, вы создали программу, что вы жертва, и вы закрылись, никогда не дали вашему это произойти, и все отношения ваши дальнейшие, в вашей взрослой жизни, вы привлекаете именно тот вид людей, который будет вам доказывать, что вы ничего не достойны. Вы не верите, что вы достойны, и люди, которые вы привлекаете в вашу жизнь, будут зеркало

извиняюсь, вместо того, чтобы убить, он сказал, я извиняюсь, что я, когда мне был там маленький возраст, я закрыла мои отношения с тобой, я никогда не дала тебе шанс этим отношениям произойти. Мама зарыдала, заплакала. Они смогли, слава Богу, восстановить эти отношения. Это был долгий процесс. И после этого, через 3-4 месяца, у нее появился новый мужчина. Этот мужчина ее уважал. Это был совершенно уже другой человек. Она такого типажа людей даже не привлекала раньше в своей жизни. Потому что все начинается с внутреннего зеркала. Внутреннее состояние человека. Мы должны осознать, что происходит вокруг нас в данную секунду, это является отражением нашего внутреннего состояния. И когда мы хотим что-то изменить, надо менять именно изнутри. И если ты сейчас видишь человека, кто на 534-й раз, он опять сделал то, что ты не любишь, чтобы он это делал. Он опять тебе это сделал. Какая должна быть твоя реакция? Спасибо тебе, Всевышний, что на 534-й раз ты мне посылаешь опять это же зеркало, и ты от меня еще не устал. И вместо того, чтобы на него разозлиться, на него разгневаться, сказать большое спасибо Всевышнему за это зеркало. И осознать, где оно находится, его очистить. И действительно, то, что мы делаем в нашем курсе «Каббала и здоровье», у нас уже 18 лекций, у людей действительно изменилось состояние здоровья, состояние их отношений с людьми, которые не говорили 20 лет. Они изменили это зеркало, и они заговорили. Когда ты меняешь изнутри, есть эта чистка, кто меняет все твое подсознание, очищает, это учил великий Бааль Шем Тов. Помните, как тот раввин, который сказал, я хотел когда-то изменить весь мир, но я не смог. Потом хотел изменить свой город, но тоже мне не удалось. Хотел изменить там свою семью, своих друзей, но не пошло. Свою семью не пошло. И сейчас на старости лет я начал изменять себя. И если я это бы старался бы делать с самого начала, то, может быть, к концу жизни я смог бы изменить бы весь мир. И тут есть два важных урока из этой недельной главы. Как говорит Бааль Шем Тов, Вавилон – это тот человек, который находится в путанице, кто делает глупости, грешит. Израиль – это святые люди. Но когда человек-грешник смотрит на святого, он видит в нем только не кошерное, не плохое, потому что это является отражением его состояния. И тут есть два урока. Запомните слова Любавского Рэба. В нашей жизни попадают только два вида людей. Или те люди, которые пришли в этот мир, чтобы мы могли им помочь. Они пришли, чтобы я имел к ним чувство сожаления, и я мог им помочь в этой жизни. Или это люди пришли как зеркало, как сигнал, что я должен что-то изменить в себе. Люди являются или моим зеркалом, или являются теми людьми, которые я должен помочь в этой жизни. Других видов людей нету. Из-за этого первое осознание, если видите кого-то, кто вас раздражает, а не просто вам его жалко, он раздражает вас, значит, это отражение внутреннего состояния. Надо очищаться изнутри, как учит нас Каббала, надо менять себя. А вторая вещь, всегда, когда вы хотите критиковать другого человека, всегда, в первую очередь, начинайте, осознайте, где это у вас находится, и всегда начинайте похвалы. Сначала мы хвалим человека. Как было в 6-й Любавской Рэбе, он был так. Ты ходишь по улице, тебе кто-то ударяется всей силой, что ты сделаешь? Ты ему обратно ударишь. А когда человек в бане, его хорошо нагрели, и его бьют веником, он скажет спасибо большое. Когда сначала нагревают человека, сначала ты его хвалишь, потому что как ты действительно за него волнуешься, как он тебе близок, и ты не критикуешь, чтобы просто его там показать, что ты прав, только тогда он сможет принять эту любовь. Он сможет ее принять. Всегда надо приходить смотреть хорошее в человеке. В первую очередь. И осознать, что все вокруг нас – это вибрация, это осознание того, что это отражение зеркала нашего состояния. Если вам не нравится ваше зеркало, поменяйте его. Не бросайте тапку на зеркало. А тут поменяйте. И зеркало изменится. Недельная глава Ре'э. Упоминается тема кашрута. Тема тех животных, которые можно принимать в питание, тех животных нельзя. Вот эти законы кашрута – один из самых больших вопросов. Почему действительно Всевышнему так важно, что мы едим, как мы

видим. Почему? Какое это имеет значение для Всевышнего? Более того, почему Тора запрещает именно два вида животных? То есть есть два знака, что любое животное обязано иметь. Чтобы любое животное оно было парнокопытное, и чтобы любое животное оно при этом было жевавшее жвачку. Почему это так важно для нас? Именно эти знаки, и это имеет значение? Это один вопрос. Другой вопрос, какие духовные уроки имеет кашрут? Почему такая большая заповедь? Какая разница в шхите, в системе еврейском убоя скота? Но всегда, как всегда, начинаем с анекдота. И вот вспоминается мне, когда еврей из Америки делает алию в Израиль. И в этот момент он приезжает в порт Хайфу с 7 холодильниками. Я говорю, зачем тебе нужен, зачем тебе нужны 7 холодильников? Для какой причины? Он говорит, вы знаете, я соблюдаю кашрут. И так как я соблюдаю кашрут, то мне очень важно 7 холодильников. Один холодильник молочный, один мясной у меня. А один, понимаете, не мясной, не молочный. Парвы. Это 3. А что, зачем 4? Смотрите. Еще 3 холодильника для праздника Песах. Один молочный, один мясной и один парвы. Не мясной, не молочный. Но это уже 6. Для чего нам нужно 7? Для чего? А если вдруг мне захочется что-то не кошер, то что мне тогда делать? Такой анекдот. Но действительно, столько из законов, связанных с кашрутом, с разделением питания между мясом и молоком, то виды мяса, которые нам разрешены, то, что нам запрещено есть. Как это разрешено? Почему такая детализация? Почему так важно Всевышнему, что мы едим и как мы едим? Какое-то имеет значение. Давайте начнем в первую очередь с теми знаками, которые дает Всевышний. Как нам знать, если это мясо? Это животное кошерно для нас, для нашего питания или нет? И мы тогда поймем, что означает слово кашрут для души, диета для души. То есть те виды еды, есть те виды пищи. Точно так же мы все понимаем прекрасно, что Кока-Кола, как пример. И есть огромный спор, если мясо полезное, мясо не полезное, белки, углеводы и так далее. И на каждую систему есть свои плюсы и минусы. Но все согласны, что, скажем, такой химикатный напиток, как Кока-Кола, это не полезно. Это не переваривается нашим организмом. То же самое объясняет Тора, что есть те виды питания, которые наша душа не переваривает, и они ее делают более жестокой. И объясняет Тора, что есть два знака. Как нам знать, что это мясо может быть переварено нами? Это животное должно иметь два знака. Один знак – это знак, который называется парнокопытное. То есть раздвоенное копыто должно быть у животного. И второй знак – жрет жвачку. Кстати говоря, Тора говорит, есть только 4 животных во всем мире, так пишется в Торе, кто имеет только один из этих знаков – или парнокопытное, или жрет жвачку. Кстати говоря, Тора была дана в пустыне, когда еще не была раскрыта Австралия, Африка. Здесь сегодня миллионы новых животных с того момента, виды разных животных и растений были раскрыты. Но в Торе пишется, что только 4 животных, кто имеет один, только один из этих знаков. И до сегодняшнего дня ни одно животное не было добавлено в этот список. Это потрясающая вещь сама по себе, что понятно, если это не дано было бы Богом, не было бы как бы людям знать такую информацию. Это один момент. Но что интересно, почему из всех знаков именно парнокопытные и жрет жвачку? То есть первое объяснение очень интересное. Есть духовное и есть первое физическое. Первое объяснение, оно очень важное. Мы должны понять, что если животное жрет жвачку, объясняют мудрецы, это только вегетарианское животное. То есть это не хищное животное, это животное, которое не хищное. Потому что именно всем животным вегетарианским Всевышний создал, чтобы они жевали жвачку, чтобы они могли переваривать те растения и ту траву, которую они жуют. Это во-первых. То есть, в первую очередь, как только ты знаешь, что животное жует жвачку, это означает, что это не хищное животное, значит, оно менее агрессивное. То есть, когда ты ешь мясо агрессивного хищного животного, это влияет на твою душу, на ее жестокость твоей души. Это очень важное понимание. Это во-первых. Но есть еще момент. Окей, если так, но какое имеет значение, если это животное, оно парнокопытное, то есть его копыта раздвоено или нет?
Скажи, хищные животные запрещены, чтобы они никак не влияли на наше с вами состояние, нашу жестокость, на нашу агрессию. Но какое имеет значение, если у него копыта раздвоены или нет? И тут другая потрясающая вещь. Смотрите, осел, например, и лошадь, кто не кошерное животное, потом это не хищные животные, но они очень агрессивны. И у них копыта не раздвоены. Животное, у которого копыта не раздвоена, это означает, что это животное, оно намного более агрессивное, ее удар очень сильный. Но как только у животного раздвоена копыта, то моментально, автоматически, она намного у нее более слабый удар, и она намного менее агрессивна. Это все кошерные животные, у которых не раздвоена копыта, это не агрессивные животные. А при этом некошерные животные, даже если они не хищные, то есть у них копыта не раздвоена, у них есть эта агрессия. Из этого получается, из этого объяснения, первого объяснения пока что, что идея кашрута, кашрут, то, что влияет, это диета для души, это те качества хищных, агрессивных животных, которые не влияли на наш характер, на нашу душу, на нашу духовность. Это очень важный момент. И, кстати говоря, почему именно евреям запрещено кашрут? Это тоже очень важный момент. Почему не всему миру, если такая хорошая диета, то почему Всевышний не запретил всему миру не есть эти животные, а только еврейскому народу? На это я отвечаю следующим ответом. Если, скажем, певцу, у него есть особенная диета, чтобы никак его связки не навредить. Но при этом это не запрещено другим людям других профессий. То есть сам, у каждого есть своя миссия. И так как у еврейского народа, его миссия очень важна, иметь постоянную связь и сознание чисто между тобой и Богом, это в нашей миссии. Из-за этого та еда, которая может наше сознание затмить, может ожесточить нашу душу, нам запрещено категорически. И когда великому Хафец Хаиму пришел солдат в российской армии, и он ему говорит: «Рабе, у меня есть два варианта». Это было время войны. То время, когда неважно, что происходит, если это касается твоей жизни, тебе разрешено по всем законам нарушить законы, чтобы спасти свою жизнь. Пикох нефеш. Но, говорит солдат, это время войны, но у меня есть вариант, какую базу военную выбрать. В одной базе, если я туда пойду, то там очень жестокий генерал, очень жесткий, и я не смогу там соблюдать субботу. Но при этом я знаю, что там есть неподалеке еврейское местечко, и я смогу в этот момент доставать кошерное питание. С другой же стороны, говорит этот еврей, я могу пойти в другую базу. Там очень мягкий и приятный и добрый генерал. И он пойдет ко мне навстречу. И я смогу соблюдать кашрут, смогу соблюдать субботу, прошу прощения. Но кашрут я там не смогу соблюдать. Потому что там нету нигде еврейского местечка, где мог бы доставать бы кошерное питание. Итак, Рэбе, у меня к вам вопрос. Во время войны или я пойду в то место, где 100% буду нарушать субботу, но смогу соблюдать кашрут, или я пойду в то место, где я на 100% смогу соблюдать кашрут, но не смогу соблюдать субботу. Понятное дело, что в обычном состоянии он должен был все соблюдать. Но это время войны, время спасения жизни. Что должен был ответить ему Рэбе? Пойти в то место, где он мог соблюдать субботу, где-то смертная казнь на учении этой, но при этом не соблюдая кашрут, или пойти в то место, где соблюдать кашрут, но при этом не соблюдать субботу. Рэбе сказал, надо пойти туда, где можешь соблюдать кашрут. То тогда ты сможешь всегда соблюдать твою чистоту твоей души. Когда война закончится, ты будешь субботу тоже соблюдать. Но если ты только соблюдаешь субботу, но ты кашрут не будешь соблюдать, то есть твоя душа будет огрублена, то тогда в этот момент, говорит Рэбе, ты должен, ты тогда после войны даже субботу не будешь соблюдать. Так как из-за некошерного питания ты потеряешь связь с Богом. Из-за этого очень важный момент для всех нас, для нашего сознания, что кашрут – это является душой, питанием для нашей души. Из-за этого, когда к Любавскому Рэбе пришли из организации Хилель и сказали ему: «Рэбе, у нас большая проблема в Америке. Евреи тут в Америке религиозные даже. Тогда не было еще в университете, не было Торы колледж, не было этих религиозных заведений, которые сегодня есть, для того, чтобы могли
быть в религиозном университете, и наши дети идут в обычные университеты, и после этого уходят из религии. Что нам делать? И тогда говорит в этот момент Левацкий Ребе, проблема в том, что у вас нету кошерных заведений, кошерных кафетерий, ресторанов этих университетов. Создавайте кошерные кафетерии. И вот этот безумно важнейший момент спас еврейство Америки. 60% ассимиляции упало после того, что начали открывать кошерные заведения в университетах по указанию Левацкого Ребе. И вот этот момент, он очень важен для всех нас, для понимания, что кашрут – это та еда, то, что мы едим, влияет на нашу душу, влияет на наш характер. И точно так же, как есть питание, которое не переваривается организмом, есть та еда, которая не переваривается нашей душой и влияет на наше сознание, на нашу связь с Богом и на нашу жестокость. Я сейчас хочу привести еще очень важный момент. И тут объясняет Левацкий Ребе, есть то, что называется духовные уроки этих двух знаков кашрута. Почему именно два знака кашрута? Первый знак кашрута – это парнокопытное, а второе – это жует жвачку. Что на духовном нашем с вами духовной работе это означает, эти два знака? И тут смотрите, что вас Ребе объясняет. Первый знак объясняет Ребе, первый момент – это жует жвачку. Это импульсивность. Ты должен пережевывать любую вещь много-много раз, пока ты решишь что-либо сделать. Вот этот контроль разума над сердцем, наша импульсивность, которая может очень нас сильно в жизни повредить нам. Первый знак – жует жвачку, пережевывать, обдумывать, импульсивно не действовать в этой жизни. Контроль разума над своим сердцем. Это первый момент. Очень важный. Но второй момент, не менее важно, это раздвоенное копыто. А что означает, мои дорогие, раздвоенное копыто? Раздвоенное копыто – это следующая вещь. Раздвоенное копыто – это выйти из твоей комфортной зоны. Это очень важный урок для всех нас. В тот момент, когда мы делаем то, что нам удобно, у нас как бы считается копыто не раздвоено. Мы делаем то, что тебе удобно. Когда у тебя раздвоенное копыто, это символизирует на духовном уровне работу человека, кто делает то, что ему удобно, и то, что ему неудобно. Работает над собой. И чтобы донести до вас эту идею, есть очень интересная история. Был великий раб, его звали Раби Ханина бен Традьон. Раби Ханина бен Традьон, его уникальность была, его история трагическая его жизни, что он был безумно предан изучению Торы. Настолько он был предан изучению Торы, что был момент, когда римлян было запрещено же евреям учить Тору. И его Ребе его предупредил, Раби Ханина, это опасно учить Тору, перестань. Но он не перестал. И он учил Тору, и в конце он погиб, когда римляне его нашли со свитком Торы, который его окружили полностью. И его бросили в этот момент, его сожгли живым, окутанный полностью свитком Торы. Это отдельная история. Но когда Ребе ему говорит, Раби Ханина, это опасно, не учи Тору, он говорит, ему Ребе, я не могу. Чем я буду заниматься, если не Торой? Без Торы у меня нет жизни. Пусть меня убьют, но я буду учить Тору. Так он говорит. И тогда он задает вопрос своему Ребе. Ребе, ну ответьте мне вопрос, пожалуйста. А у меня будет Ган Эден? У меня будет райский сад? Говорит ему Ребе, расскажи мне о твоих деяниях, я тебе отвечу. Вспомни что-то хорошее, что ты сделал. И он вспоминает. Но был момент, говорит Ребе Ханина, праздник Пурим. Я был ответственен за все цдаку, за все пожертвования в моем городе. И было 100 шекелей, которые я не знал, если они мне принадлежат, или они принадлежат цдаке на пожертвование. Я мог бы забрать себе, если раз не знаю, я мог бы разделить наполовину 50 на 50, но нет, я дал все эти деньги на цдаку, сказал ему его Ребе, значит, ты заслуживаешь рая. И Любавческий Ребе задает очень простой вопрос, минуточку. Тут говорится великий праведник, который был готов погибнуть ради изучения Торы. Погиб. И за это Ребе не знал, если он достоин рая. Но когда он сказал,
что я там 100 шекелей, которые я не знал, куда принадлежат, отдал их на цдаку, вот тогда я бы знал, что он заслуживает рая. Это немножко звучит странно. Но отвечает Левачевский Ребе, что ответ он следующий. Пока он делал то, что ему удобно, он безумно любил учить Тору. И вот это его любение к учению, любовь его к учению Тору, это было, как вам сказать, его комфортной зоне. Другое я не умел делать. Из-за этого рай ты получаешь за тот момент, что ты выходишь из комфортной зоны. Когда ты себя ломаешь, тогда именно в этот момент ты можешь получить от Всевышнего рай. Это за то, что ты выходишь из комфортной зоны. Из-за этого, когда он увидел, что он против своей натуры, занимается общественными делами, помогает людям получить здоров, получить пожертвования, и он этим занимается, это было против его натуры, тогда сказал, я знаю, что ты работаешь против своей натуры, тогда я знаю, что ты заслуживаешь рая. Вот этот момент, иметь раздвоенное копыто, полнокопытное, это на духовной работе, это означает не только, что тебе нравится, то, что тебе удобно по твоей душе. И человек очень добрый, он любит помогать людям, но ему вот быть в структуре, молиться каждый день в определенное время, для него это безумно тяжело. Другой человек, он безумно структурный человек, но для него выйти из себя для другого человека, это идет против своей натуры. Каждый человек должен найти, как говорится в Каббале, что как ты можешь знать, что ты не доделал в предыдущей реинкарнации. То, что тебе тяжелее всего, это один из тех знаков, то, что ты каждый раз падаешь и наступаешь на эти же грабли опять и опять. Это один знак, это именно та работа, то деяние, которое тебе не было, которое ты не закончил в той жизни. И именно над этим ты должен работать. Вот этот духовный урок, который вы объясняете, кашуете. Еще, кстати говоря, потрясающий момент. Заметьте, животные все имеют то, что называется две артерии. Сонная артерия и позвоночная артерия. И у всех животных эти сонная артерия и позвоночная артерия находятся в двух, спереди и сзади. И когда в тот момент, что ударяешь удар ножом о животное, она мучается страшной болью, пока обе артерии полностью не отрубаются. Но есть исключение, что все кошерные животные, это потрясающая вещь, что все кошерные животные, то есть это животные, которые имеют эти два знака, раздвоенное копыто, равнокопытное, и жующую жвачку, у них и только у них эти две артерии соединяются в одной точке. И как только шехет ударяет по законам шхиты еврейского закона убойни скота, то в этот момент он ударяет одну секунду, она больше не чувствует никакой боли. Потому что как только он ударяет, моментально обе артерии соединены вместе, и обе артерии отключены, и нет больше боли у животного. Если этот же шойхет возьмет любое некошерное животное, она будет чувствовать страшную боль до самого конца. Потрясающая вещь, которая дана в Торе, что только эти животные имеют это соединение этих артерий и не имеют никакой боли. Когда человек видит все только негативное в других, это является нашим зеркалом, значит, мы сами некошерны. Если для нас все некошерны, значит, у нас самих надо это исправлять. Так что я хочу нам всем пожелать, когда мы читаем недельную главу Ре, помнить, что когда грех древа познания, почему был изгнан человек из райского сада? Потому что сатана может иметь контроль над человеком через рот человека. Он поел не то, что надо. Когда мы едим не то, что надо, и говорим не то, что надо, через рот у сатаны есть контроль. Когда мы едим кошерное питание, когда мы бережем святость нашей души, через правильное питание по кашруту, то в этот момент мы исправляем грех твоего познания, мы исправляем этот мир и не даем сатане контролировать нами. Я хочу вам всем пожелать успеха в этом пути, духовном пути, в этой диете, нашей связи с Богом, чтобы наша связь никогда не уменьшалась, и никакая еда, никакие слова, никакие эмоции не могли никак нашу связь с Богом уменьшить и ослабить. Дорогие друзья, спасибо огромное всем, кто был сегодня с нами. Я вам очень благодарен. Я очень надеюсь, что сегодняшние наши уроки вам помогли. У микрофона был Равин Бетцур Ласкин. В эфире прозвучала программа «Быть евреем». Всем вам всех благословений и только хороших вестей.

0: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
1: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
2: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
4: тараканы. Для чего природа вас? Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном.
5: В Нью-Йорке 2:00 ночи.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Český čas dňa. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы.
5: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
6: хорошо получается.
5: Мы дарим людям
6: хорошее настроение.
5: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
6: Дэвидсон Радио.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

Крепкого напьемся. И ты, конечно, пушку положишь под подушку и, может, даже улыбнешься. А звезды с неба светят вяло. Ты смотришь на меня устало. Возьму тебя на ручки, сниму рубашку-брючки.

Добрый день, доброе утро для тех, кто встает поздно. Всем нашим замечательным радиослушателям приветствую всех на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». Программа, как вы знаете, музыкальная. В этой программе я рассказываю о юбилярах, о каких-то известных музыкальных деятелях и по эту сторону океана, и по ту сторону океана, о людях, которые своим творчеством, своей жизнью сделали большой подарок нам всем, потому что мы поем и слушаем в их исполнении песни, которые действительно и запоминаются. Многие из них звучат уже десятилетиями, и их поет не одно поколение. Об этом сегодня я буду рассказывать. Имя героя я пока представлять не буду, но хочу заметить, что и сегодня, как всегда, у меня есть те, кому бы я хотел сказать спасибо за то, что поддерживают мои эфиры и делают это добровольно, с огромной радостью, чего я и пожелаю в дальнейшем. Итак, агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Во всех районах, это значит в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде и в округах Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, ближняя Нью-Джерси, а также Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы, платит страховки, отправляет в отпуски. В общем, друзья, позвоните в агентство Welcome Care, и вам будет радость. 718-232-4850. Агентство предлагает целый ряд программ, которые могут подойти нашим, вашим, их клиентам. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы можете оформить до 24 часов помощи на дому, и вам в агентстве помогут оформить все документы. Если в семье есть человек, который по состоянию здоровья не может самостоятельно себя обслуживать, и ему нужна помощь 24 часа в сутки, такая программа 12 плюс 12, добро пожаловать, звоните в агентство и получите данную помощь. Если в семье есть человек, который перенес операцию, возможно, травму, аварию, инфаркт, инсульт, и нужна краткосрочная помощь на определенное или ограниченное количество времени, то такая программа тоже есть в агентстве. И есть программа для детей. Это очень важно. Для деток. Если у ребенка наблюдается аутизм, нужна помощь. Есть такая программа, и какие-то новые правила появились в этом году. Позвоните, вам подскажут. Ну и если ребенок наблюдается у него отставание в развитии, то есть он плохо выговаривает какие-то буквы, уже сверстники его болтают во все, а он еще не болтает, чьи-то детки уже ползают, а ваш ребеночек не ползает, позвоните. Эти легкие, на первый взгляд, отставания можно исправить в раннем возрасте. В том возрасте, когда это вообще никто даже и не заметит. Не думайте, что ребенок может перерасти самостоятельно, а даже если и так, все равно нужно обратиться к специалисту и выслушать советы. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Что ж, еще, да, одно короткое объявление. Вы знаете, у нас в эфире появился, у меня появился еще один, на мой взгляд, весьма интересный человек. Это доктор, который занимается лечением боли. Зовут его Гальперин Марк Яковлевич. Он руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве. Врач-анестезиолог. Его стаж работы более 36 лет. И он выходит со мной в программе «Здравствуйте, доктор». И я, и вы тоже задаете интереснейшие вопросы. Интереснейшие. И ответы на эти вопросы помогают не только тем, кто их задает, а еще и тем, кто просто слушает наши эфиры, потому что многие проблемы оказываются похожими. Ну, сколько таких вопросов? Ну, 10, ну, 15, ну, 20, я имею в виду разновидности. А ноги у нас у всех есть, позвоночник у нас у всех есть. Мы прибавляем в возрасте, а не убавляем, хотя об этом тоже мы еще поговорим, как убавлять возраст, во всяком случае, по своим физиологическим возможностям. Но доктор говорит о боли и о том, как с этим бороться. Мне кажется, тема эта невероятно интересная. Следите за рекламой, когда выйдет следующая программа. Программа выходит по четвергам с 4 до 5 в рубрике «Здравствуйте, доктор».
Что ж, мы, дорогие друзья, начинаем сегодняшнюю программу, которую я решил посвятить одному очень известному в мире музыки человеку, человеку, который, возможно, является одним из выдающихся музыкантов. Ну, не просто музыкант, он композитор, аранжировщик, он продюсер. Много-много-много титулов и званий есть у этого человека, об этом чуть позже. Вот, и у него 29 июля был день рождения. Возможно, вы как раз сейчас и догадались, о ком идет речь. Это Игорь Крутой. Начну я с одной из наиболее известных песен, добрых, теплых песен, называется «Мой друг».

Итак, дорогие друзья, на прошлой неделе свой день рождения отметил человек, без которого трудно представить современную русскоязычную эстраду. Я говорю русскоязычную, потому что и в России, и в Прибалтике поют его песни, и даже один болгарин, вы знаете, о ком я говорю, пел его песни, да и многие. И можно сказать, что не просто российский, он вроде как и советского времени еще. А еще он родился в 1954 году в местечке Гайворон, это Кировоградская область, советский, украинский, российский эстрадный композитор. Он же продюсер, пианист, певец, народный артист Российской Федерации в 96-м, народный артист Украины в 2011-м получил. Лауреат премии Ленинского комсомола, ну и так далее, и так далее. Игорь Яковлевич крутой. Он написал сотни песен, многие из которых стали настоящей классикой. Его музыку исполняли Александр Серов, Ирина Аллегрова, Лайма Вайкули, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Николай Басков, Алла Пугачева и многие другие. А вот А-студио тоже исполняет его песни.

А студию и Игорь Крутой, песня Игоря Крутого. Немножко истории, потому что иногда становится весьма интересно, откуда появился такой человек, каким образом воспитывался его характер, где его корни. Ну и вот об этом я и расскажу несколько слов. Итак, он родился в районном центре Гайворон в еврейской семье. Родители Яков и Светлана Крутые. Яков Авраамович Крутой, родившийся в 27-м году, дожил до 80-го, родом из деревни Дубиново, ныне Савранский район, Одесская область. Подростком в 1941 году вместе с младшим братом и младшей сестрой оказался на оккупированной территории, попал в концлагерь. После освобождения в 44-м году был призван в армию, служил до 1952 года в ГДР, затем вернулся на Украину. Работал на радиозаводе. Умер он в 1980 году от рака слюнной железы. Дед по отцу, Авраам Яковлевич Крутой, погиб на оккупированной территории во время Второй мировой войны. Светлана Семеновна Крутая, урожденная Першегуба, она родилась в 1934, окончила техникум в Харькове, работала лаборантом СЭС, а затем инженером на заводе. Дед по матери, Семен Константинович Першегуба, 1905 года рождения. Он также уроженец Гайворона, до войны работал агрономом в селе Хащеватое Гайворонского района. Интендант, ныне старшина, попал в плен 27 сентября 1941 года в Яготине и 19 июля 1942 года был передан гестапо и помещен в лагерь для военнопленных, где и погиб. Бабушка Мария Ильинична Першегуба, урожденная Ройтман, дожила до 1998 года. Есть также сестра Алла Барата, с которой мы хорошо знакомы. Она родилась в 1959 году. Она телеведущая.

Ну, наверное, как вы понимаете, это одна из самых известных песен Серова. Ну и, собственно, сам-то Серов тоже сыграл немаленькую роль в жизни самого Игоря Крутого. Но об этом чуть позже. В раннем детстве научился играть на баяне и продолжил обучение в детской музыкальной школе. А в 1974 году окончил с отличием Кировоградское музыкальное училище по специальности теория музыки. А после окончания училища получил направление на работу в ГАИ Воронежа, откуда был направлен на работу в детстве.

деревню Бандурово Гайворовского района. В 1974 году он пробовал поступить в Киевскую консерваторию, но провалил один из вступительных экзаменов. А в 1975 году, уже на следующий год, поступил в Николаевский музыкально-педагогический институт, дирижерско-хоровое отделение, которое окончил в 1979. В Николаеве работал пианистом в ресторане «Каравелла», где познакомился с певцом Александром Серовым и 3 года учился на композиторском отделении в Саратовской консерватории, но оставил учебу из-за занятости в качестве аккомпаниатора и музыканта.

ресторан, пусть накроют столик на двоих, пригублю вина и буду ждать.

не прокрутишь назад кино. Где тонул я давным-давно в ласковых глазах твоих.

0: помады след я оставлю на пустом столе.
1: Ты поверь, мой друг, я не сержусь, этот столик на двоих, клянусь, самый мой любимый на земле. Самый мой любимый на земле.
2: 1979 году на гастролях в Ленинграде Игорь познакомился с будущей женой Еленой Бутома. Она внучка советского государственного деятеля Бориса Бутомы. Он переехал в Ленинград, пробовал устроиться на работу на радио и телевидение, но в 1981 году получил приглашение на работу пианистом в Москву в концертный оркестр. Выступал с Валентиной Толкуновой и Евгением Леоновым. Позже, благодаря Леонову и Толкунову, получил первую свою квартиру в Москве. А в 81 году развелся с женой Еленой. 29 октября 81 года у них родился сын Николай. В 1994 году он познакомился с Ольгой. И в 1995, то есть на следующий год, они поженились. 18 июля 2003 года родилась дочь Александра. Также удочерил дочь Ольги от другого брака, Викторию. Она 85-го года рождения. Напомню, Ольга Крутая занимается бизнесом, живет в Нью-Джерси, здесь у нас недалеко. У Игоря Крутого три внучки. Надо заметить, дорогие друзья, что певческая деятельность, как вот вы только что успели услышать, она не столь активна. Хотя Крутой часто выступает в качестве певца и аккомпаниатора. И впервые на сцену он вышел на концерте Ирины Аллегровой. Известность приобрела песня «Незаконченный роман», спетая в дуэте Игоря Крутого и Ирины Аллегровой. А после этого в рамках различных концертов он исполнял свои различные песни. Надо заметить, что и для Ирины Аллегровой Игорь Крутой и Ирина Аллегрова для Игоря Крутого были знаковые встречи, поскольку в дальнейшем неоднократно сотрудничали и весьма-весьма успешно. Незаконченный роман. Ирина Аллегрова, Игорь Крутой.

Опять же, возможно, это одна из самых известных песен Ирины Аллегровой. Хотя есть и другие. «Тучи разведу руками», которая тоже принадлежит авторству Игоря Крутого. Но двинем дальше. В 1985 году вышла первая пластинка «Мир для влюбленных» с двумя песнями на музыку Игоря Крутого. «Мир для влюбленных» — это стихи Усманова и «Признание» на стихи Алиханов-Жигарев. А в 1987 году была выпущена пластинка Александра Серова «Мадонна» на музыку Игоря Крутого с общим тиражом, представьте себе на секундочку, 2 миллиона 500 тысяч экземпляров. То есть вы понимаете, что в данном случае, конечно же, это, в общем-то, платиновый диск. Да, 1 миллиона, в принципе, было бы достаточно, но 2 миллиона 500 тысяч экземпляров. Это только у Серова. И одна пластинка «Мадонна», представляете? Песни Крутого в разное время исполняли и исполняют десятки эстрадных и поп-певцов, и певиц, и музыкальных групп. В 1999 году он был членом Совета Президента СССР по культуре и искусству. В дальнейшем занимался продюсерской деятельностью, то есть продвигал вперед различных известных более или менее артистов. С Крутым сотрудничали такие артисты, как Валерий Сюткин, Жанна Фриске, Ирина Тонева, Найк Борзов, Александр Малинин, Дмитрий Хворостовский, Татьяна Буланова, Сергей Шнуров, Бурито, Юрий Шатунов и многие-многие другие. Со слов Крутого, он никогда не подписывал коммерческие контракты с артистами. Сотрудничество не предполагало получения прибыли от деятельности исполнителей и коллективов. Но мне очень сильно нравится сотрудничество с Аллой Борисовной Пугачевой, от которого появилась любовь, похожая на сон.

0: Итак, дорогие друзья, песня-то очень и очень известная. Автором слов песни «Любовь похожа на сон» является поэтесса Валерия Горбачева. Музыку написал композитор Игорь Крутой. Знаменитый хит прозвучал в исполнении Аллы Пугачевой. Кажется, вот видите, все вроде бы соединилось в этой песне. И голос, и мастерство Аллы Борисовны, это энергия абсолютно безумная. Конечно же, потрясающая музыка и замечательные слова. Для нас это сигнал, что нужно прерваться на рекламу. Оставайтесь на нашей волне, возьмите ручки, да запишите пару номеров. Возможно, они вам пригодятся.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прахин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
15: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзер Росс Социум» каждый вторник с 4 до 5.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу сегодняшнюю, свой музыкальный эфир, решил посвятить Игорю Крутому, рассказать, откуда он, почему он появился на сцене, каким образом развивалась его творческая деятельность и какие совершенно потрясающие артисты конца 20-го и начала 21-го века исполняли и продолжают исполнять его песни. Для многих, конечно же, многие из хитов, которые написал Игорь Крутой, стали знаковыми, потому что подняли их на совершенно новые уровни. Я не могу сказать о том, что песни Крутого подняли Аллу Борисовну Пугачеву, но песня, которая только что прозвучала, реклама «Любовь, похожая на сон», она была написана, была создана в 1994 году. Игорь Крутой написал ее для первого большого авторского концерта в честь своего 40-летия. То есть в данном случае, может быть, здесь сработало все обратно, для своего 40-летия. Алла Пугачева исполнила этот хит, который стал лауреатом фестиваля «Песня года» 1994. С тех пор было написано и создано огромное количество и музыкальных продуктов, ну и, соответственно, много имен выросли на творчестве Игоря Крутого. В 1989 году Игорь Крутой возглавил молодежный центр АРС в качестве директора, художественного руководителя, а с 1998 года в качестве президента. В 1997 году с этого года существует компания «Ars Record». Основным направлением работы организации были продвижение музыкальных проектов, таких как фестиваль «Песня года», конкурс «Новая волна», производство кассет, дисков, рекламная деятельность, а в 2004 году был продюсером проекта «Последний герой 4». В качестве продюсера он же организовывал церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и церемонию открытия и закрытия Всемирной летней универсиады в Казани в 2013 году. Он же является создателем частного образовательного центра подготовки музыкантов, исполнителей, композиторов, Академия популярной музыки Игоря Крутого. Среди проектов Академии популярной музыки организация отборочного этапа ежегодного песенного конкурса «Детская новая волна» с 2014 года и «Детское Евровидение», и «Рождественские встречи» и другое. То есть вся его деятельность, она крутится в музыке и вокруг музыки. И, наверное, это хорошо. И, наверное, это и не случайно. Каждый должен делать то, что он умеет делать, и то, что он любит. Давайте послушаем еще одно известное исполнение. Это песня, которую переводили на разные языки, на нее написано огромное количество пародий. Вот, ну и, конечно, если брать пародистов, то, наверное, это одна из самых частых песен, которую пародирует, когда ее исполняет Николай Басков. То есть на эту песню. Песня «Шарманка».

Итак, дорогие друзья, что ж, шарманка, мне бы хотелось закончить песней, которая мне очень нравится, уверен, что и вам тоже, да и если говорить о происхождении Игоря Крутого, то, наверное, произведение «Скрипач на крыше» было бы логическим завершением моего сегодняшнего эфира. Мне нравится эта тема, спасибо всем вам за то, что были со мной в это время, спасибо Дмитрию Банникову за поддержку эфира, не все было так просто. Желаю вам хорошего воскресенья и потом отличной недели. Оставайтесь на нашей волне. С вами был Михаил Братславский в программе «До и после».

0: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные актуальные темы проходящей, прошедшей недели с гостями нашей передачи. Я их сразу же хочу представить. Это Игорь Курас, поэт, эссеист, блогер. Игорь, приветствую вас.
1: Доброе утро, добрый день.
0: И Михаил Герштейн, обозреватель и блогер. Михаил, приветствую вас.
2: Добрый день.
0: Ну что, все мы находимся в Соединенных Штатах Америки. Сегодня мы затронем и наши внутренние, американские темы с проблемами внутренними. Ну а давайте начнем с таких флагманских тем на этой неделе. Во вторник они произошли, 28 июля. Президент Дональд Трамп провел встречи с лидерами двух государств, двух наших союзников, партнеров Украины и Израиля. Владимир Зеленский был первым гостем в овальном кабинете. Где-то примерно они час общались, немногим больше. После него был приглашен Бенямин Нетаньяху, который общался примерно полтора часа. После начала беседы Трампа и Нетаньяху пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит написала в соцсети X, что президент завершил встречу с Владимиром Зеленским и Бенямином Нетаньяху, и обе встречи были позитивными и продуктивными. Ну, давайте вот как раз по порядку и начнем. Итак, встреча с Зеленским. Все дело в том, что и одна, и другая встреча, обе эти встречи, они проходили в режиме тет-а-тет. Не было журналистов, не отвлекался Трамп на вопросы журналистов, был сосредоточен на украинской, израильской теме. И, ну, вот похоже, что все действительно произошло в позитивном настроении и с хорошими результатами. Мы уже даже видим кое-какие результаты. Я об этом немножко скажу позже. Давайте мы начнем со встречи с Владимиром Зеленским. Итак, Трамп и Зеленский. Настроение у Трампа по отношению к Украине явно изменилось. Причем я хочу напомнить, что когда Трамп встречался с Зеленским в Анкаре, Путин с тех пор ждет звонка Трампа. Что, в общем-то, за последние полтора года, я бы сказал, необычно. В нынешней ситуации это понятно, а вот если мы говорим о ретроспективе, то Трамп постоянно после встречи с Зеленским звонил Путину, они там о чем-то тоже беседовали, 40 минут, час, и нередко удавалось Путину как-то повернуть настроение Трампа в выгодную для себя сторону, выгодную для Кремля. С тех пор, как встретились с Зеленским с Трампом в Анкаре, никакого звонка не поступило в Кремль. Это тоже очень важный знак, тоже очень любопытно отметить. Ну что, Игорь, давайте с вас и начнем. Итак, встреча Трампа и Владимира Зеленского. Украинское направление.
1: Ну, давайте попробуем. Ну, самое главное, что надо сказать, что мы не знаем, что там было, потому что это было секретно, была встреча. Нам не выдают детали, вообще дипломатические встречи, даже когда выдают детали, это совершенно не означает, что нам выдают правильные детали. То есть часто бывает, что нам говорят одно, а на самом деле было другое. В ситуации, когда вообще ничего не известно, трудно сказать, что там было. Я могу сказать только одно, что совершенно очевидно, что вот фраза Трампа, которую он произнес в феврале 2025 года, о том, что у Зеленского нет карт, она перестала иметь значение. У Зеленского есть карты, он их перевез в Вашингтон, и эти карты обсуждались за закрытыми дверями. И эти карты представляют собой возможность Украины наносить удары в глубину России. Это довольно новое такое вот развитие событий, оно довольно серьезное. И настолько серьезное, что даже, насколько мы можем знать, появилось такое вот, да, появилось предложение заключить между Украиной и Российской Федерацией договор о ненанесении воздушных ударов. Это уже такая вот интересная игра, интересная карта, если мы говорим о картах. То есть у Зеленского не просто появились карты, но появились карты с козырными картами, с козырями, я бы так сказал, с которыми он может играть. Насколько выгодно России и Украине это предложение, мне трудно сказать. Я, с одной стороны, понимаю, что Путину невыгодна вот эта картинка, когда у него горят склады и горят вот эти wildberries по всей стране. С другой стороны, мы никогда не знаем, как работает мозг диктатора, и, возможно, именно эти картинки дают ему возможность объявить всеобщую мобилизацию. Поэтому мы никогда не знаем, согласится Путин на это или нет, и насколько ему это важно. Для Украины это важно, потому что Украина – страна, которая беспокоится о своих гражданах, люди гибнут. И если удастся прекратить подобные обстрелы, да, которые происходят, то это, несомненно, спасет жизнь. И быстро тоже я хочу сказать на эту тему, что шел разговор, насколько я понимаю, о Patriots, которые, скорее всего, Украина получит. Но Patriots, они не спасают от дронов, к сожалению. То есть это очень дорого, это неэффективно. Patriots работают с баллистическими ракетами, Patriots работают с крупными самолетами, которые в Украину, в общем-то, и не летают. То есть это скорее для баллистических ракет. Я не военный и не буду
0: притворяться. Не только баллистические, но... и крылатые ракеты.
1: Крылатые, да. Это не для дронов. Это, наверное, можно сбить дрон, но это просто... Он стоит 3-4 миллиона долларов, а дрон стоит, я не знаю, сколько сейчас уже, $100.
0: Нет, это просто... 100 долларов – это такой дрон, который, наверное, во дворе запускают.
1: Ну вот, да.
0: Дроны, ну, да. Дроны – это тысячи долларов, если десятки тысяч долларов. Опять-таки, смотря какой мощности, дальность полета здесь все играет. Различные характеристики у дронов. Но это, конечно, не $100, но вы совершенно правы. Одно дело – это противоракетная ракета, которая стоит там несколько миллионов долларов, и дрон, который может стоить 20-30 тысяч.
1: Да, вот так. Сбивать его 4-миллионные ракеты, это просто дорого.
0: Да. Да. Как работает мозг диктатора? Я вам должен сказать, что мы, во-первых, помним его заявление Путина, которое говорит о том, что главное – это движуха. Ну вот в современной политике Кремля главное – движуха, чтобы вот что-то происходило. Видимо, так нужно этот сленговое словечко воспринимать. И он недавно, я смотрел, я не смотрю российские новости, у меня и нет их, собственно, но вот эти различные стримы, которые показывают, там дают там 30 секунд, минута, полторы минуты, какие-то новостные фрагменты российские. И Путин встречался на этой неделе с военными. Сидят молодые ребята, которые с очень такими скучающими лицами. Такое впечатление, что дедушка их пригласил на урок мужества. И эти внуки сидят и ждут, когда все это закончится. Вот так это все выглядело. И он там сказал, он говорит, что вообще восхищают наши рядовые россияне. Вот просто это счастье наблюдать, как женщины вяжут какие-то варежки для того, чтобы передать их военнослужащим, какие-то простыни там готовят, какую-то еду собирают там наши вот россияне, чтобы послать ее на фронт. И он дальше, вот как работает мозг-диктатор, а дальше он говорит, а ведь если закончится война, что они будут делать? Ну, представляете? А действительно, что делать людям, если закончится война? Ну, кому нужно тогда, кому нужно вязать эти варежки, кому нужно тогда готовить какие-то продуктовые наборы и так далее? Вот так вот идиотическим, примитивным образом работает мозг диктатора. Война нужна всем. И ему, и женщине, которая вяжет варежки, и тем, кто собирает продукты для военнослужащих, которые... военнослужащим, которые погибают в Украине. Ну, вот так. Вот так вот он работает, этот мозг. Ну что, Михаил, вам слово теперь.
2: Ну, я хочу напомнить насчет того, что вот Игорь сказал, что Украина теперь бьет вглубь России. Я хочу напомнить, что когда администрация Байдена по капле выдавала Украине вооружение, у нее условие было, что по территории России бить нельзя. К счастью, наконец-то это уже убрано, потому что если бы это началось раньше, возможно, мы бы уже сейчас не сидели и не обсуждали эту войну. Поэтому, в смысле, не в плане не сидели, не обсуждали, а в плане, ну, вы понимаете, что война бы уже закончилась. Но что есть, то есть, по крайней мере, сейчас это действенный противовес. Мы видим, что экономика России уже и так была в не очень хорошем состоянии, теперь рушится довольно быстро. Возможно, это поможет, конечно, закончить как-то вот то, что сейчас происходит. Ну, посмотрим. Так что мы не знаем. Надеюсь, что эти переговоры, которые были вчера, помогут. Идея в том, что Россия, Украина будет производить у себя патриоты, ракеты для патриотов, тоже очень хорошая, поскольку все-таки Украина не должна надеяться на то, что ей постоянно будут привозить вооружение из-за рубежа. И если сама будет производить, во-первых, это будет хорошо и для Украины, и для всей Европы в принципе, поскольку мы видим, что, переключаясь мягко на иранскую войну, мы видим, что иранские ракеты могут, как выяснилось, долетать до Европы, и даже, по-моему, до Англии они долетели. Поэтому наличие, чем больше будет у Патриота вооружения, тем лучше у
0: Я, насколько
2: патриотов.
0: понимаю, Зеленский доносил до Трампа довольно простую формулу, такую простую идею, что Украина может быть для Европы тем же, чем Израиль является для Ближнего Востока, для Соединенных Штатов Америки. Такая очень понятная для Трампа, для американцев формула. Единственная демократическая страна на Ближнем Востоке — Израиль, понятно для Соединенных Штатов, что представляет собой Израиль. И то же самое говорит и Зеленский, но уже не с точки зрения демократии, а с точки зрения армейской силы. Вы можете на нас надеяться, мы ваши верные союзники Соединенных Штатов, и Украина сегодня, ее армия является, наверное, ну, сильнейшей или одной из сильнейших на европейском континенте. Это вот такая простая формула, мне кажется, она очень может сработать с точки зрения восприятия Трампом Украины. Мы же в предыдущих программах, собственно, на протяжении года и 8 месяцев, я напомню, что Трамп вошел во вторую президентскую каденцию с 20 января 2021 года, ну вот уже считайте, август, да, год и 8 месяцев. Мы постоянно говорим о том, что большую часть этого периода Трамп, вот то, что Игорь сказал, у Украины нет козырей в этой игре с Россией, нет карт. Есть карты, и настроение Трампа меняется. Михаил, вот немножко об этом. Это очень важный момент, который все эксперты, все обозреватели отмечают. Они говорят о том, что опять-таки, Трамп не позвонил Путину после встречи в Анкаре с Зеленским. Трамп и продолжает ему не звонить, и говорит о том, что, ну, многие обозреватели отмечают, Трамп любит победителей, то есть Трамп считает, что в этой войне на стороне Украины находится сила и возможности для победы. Вам слово, Михаил.
2: Ну, с Путиным Трамп, тем не менее, несколько раз разговаривал, но это такие, так же, как он разговаривает со всеми остальными, но никаких таких,
0: Не в последнее время, он ему не звонил.
2: да. Ну, последнее, да. Но после Анкориджа все-таки были какие-то разговоры, но это не важно, разговоры это разговоры,
0: Нет,
2: а вопрос.
0: Анкоридж — это 15 августа 2025 года. После этого он с ним разговаривал, конечно же. Но мы говорим о ситуации с июня месяца 26 года.
2: Да, но это правильно, потому что мы видим, что как раз в июне, с июня, даже не раньше чуть-чуть, активно пошли атаки украинские по НПЗ, и по складам Вайлдберри, ну, склад Вайлдберри надо, то есть все-таки надо объяснить, что это логистика, это не только, знаете, там товары народного потребления, там чайники, холодильники хранятся, но и все остальное, вооружение тоже, поэтому и это сильный, серьезный удар, и мы видим, ну, Трамп не любит, конечно, поддерживать слабых или проигрывающих.
0: А это никто не
2: Это
0: любит.
2: понятно.
0: Это никто
2: Это
0: не любит.
2: понятно. Ну, плюс к тому, что как бы, когда он видит, что допустим, у Украины появляются новые козыри, легче давить на противоположную сторону, которая уперлась и не хочет не отступать там. Как, помните, Нину Андрееву мы тут недавно, кстати, вспоминали. Не могу поступить со своими принципами. Не хочет просто отступать от своих идей, которые, насколько я понимаю, были озвучены в Анкоридже, которые были озвучены в прошлых там попытках переговоров, но думаю, что теперь уже Россия будет более гибко в этом тоже, и надеюсь, что все-таки, что Трамп сможет пробить этот российское дно, если можно так сказать, и договорятся и закончат это. И хотелось бы, конечно, что с учетом того, что у Украины сейчас, по крайней мере, тактическое преимущество возникло, которого давно-давно не было. Но, наверное, с момента, когда они захватили Курскую область, да, я думаю, что после этого Россия стала планомерно давить, и Украина долго не отвечала, ну, просто защищалась там, ну, все медленно шло и так далее, но теперь Украина получила тактическое, а может, и даже стратегическое преимущество, поэтому гораздо легче. Уже Украина может начинать говорить с позиции силы, поэтому чего раньше не было. Ну, нет, не раньше, а какое-то время. Меня, конечно, беспокоили вот эти последние перетасовки в правительстве украинском с Сырским, Федоровым. Но посмотрим. Может быть, это как раз связано с тем, что ему нужно поставить других людей, которые знают, как лучше знают, как себя вести во время переговоров. Я не знаю. Мне трудно сказать.
0: Федоров на этой неделе сказал, что у него разговор с Зеленским еще не закончен. Там еще точка не поставлена.
2: Ну, я имею в виду, что то, что попало в public domain, то, что называется, что то, что о чем уже говорят две или три недели. С Сырским точка уже поставлена, а с Федоровым еще разговаривают. Но посмотрим, что там будет. Вот. Просто нужно как куй железо не отходя от нас, как говорили в Ирландской реке, да. Поэтому надо посмотреть и будем надеяться, что все-таки вот этот вот способность Украины бить глубоко на территорию России поможет Украине выйти, в общем, победителем из этой войны, ну, в той или иной форме.
0: Игорь, мы опять-таки давайте затронем эту тему. Изменение настроений Трампа по отношению к Зеленскому и к Украине. Ну, действительно, победители любят у победы тысячи отцов, а поражение сирота. Эту фразу, кстати, приписывают Джону Кеннеди, хотя он не был ее первоисточником. Тем не менее, явное изменение настроений в Белом доме. Марко Рубио говорит о том, что мы однозначно на стороне Украины. Дональд Трамп показывает, что он и Зеленский понимают друг друга. Этого понимания не было 28 февраля 2025 года на встрече в Белом доме, когда Зеленский превратил, собственно, подписание рамочного соглашения в дискуссию о демократии. Я очень подробно тогда эту встречу исследовал и буквально хронологически в эфире анализировал, что происходило во время этого всего. Зеленский научился общаться с Трампом. Ну и ситуация меняется. Меняется она, потому что Украина не сдается. Более 4 лет идет война. И там, за 3 дня мы берем Киев. Не получилось. И за 4,5 года не получается. Какая-то малая такмачка. Вот это уже ставшая мемом. Какая-то топографическая точка. Она говорит о многом. Несколько слов по поводу вот этого изменения настроения Трампа. Я должен сказать, что в Украине на протяжении, ну, 1,5 лет, наверное, постоянно критиковали нынешнюю администрацию. Там буквально Трампа камня на камне не оставляли. Я понимаю, что в немалой степени в средствах массовой информации Украины серьезное влияние оказывают леволиберальные, ну, и пресса, и они в основном очень часто берут, если цитируют, то какой-нибудь CNN, там, Washington Post или New York Times. Достаточно влиятельные люди, которые могут еще и проплачивать выступления украинских журналистов, украинских медиа. И сейчас резкое тоже изменение по отношению к Трампу произошло. Это нельзя не отметить. Там, видимо, тоже прекрасно понимают, что меняется настроение в Белом доме. И это настроение меняется у Трампа. С одной стороны, это очень хорошо. С другой стороны, он может и изменить свою точку зрения. Он неоднократно уже показывал, как он быстро на это идет, на изменение своих взглядов. Несколько слов об этом. Это очень важный момент, поскольку я так понимаю, что это еще и очень психологически значимо для украинцев, что Трамп сегодня их поддерживает.
1: Ну, давайте я попробую проспекулировать, потому что, опять же, не знаю, я не присутствую на этих встречах. Но мое предположение такое. Здесь две вещи произошли. Первая вещь – это была ошибка Зеленского, когда он поставил на либерально-демократическую Европу. И в этой игре, которая складывалась у Трампа с Европой, он оказался вдруг неожиданно противником Трампа на стороне либеральной Европы. То есть он оказался не в том лагере, в котором он должен был. Я думаю, что две вещи произошли. Первая произошла у Зеленского. Он понял, что поставил не на тех людей, что от либеральной Европы ему мало чего удастся добиться. Это люди, которые просто говорят, делать ничего не будут. Он это понял, и он понял, что ему нужно быть более аккуратным с Трампом, подстраиваться под не очень простого человека, да, действительно, и находить к нему ключи. И,
0: как... Игорь, я бы здесь добавил, вы поскольку говорили о том, что он поставил на леволиберальную Европу, ведь он поставил еще и на демократическую партию во время выборов 24-го года Соединенных Штатов Америки, когда он прибыл в Пенсильванию, когда он поддерживал, собственно говоря, демократического кандидата, он... Для меня это было очень странно. А что, если победит, не дай бог, Дональд Трамп? Вот что ты будешь делать, как украинский президент, если ты руками и ногами показываешь, что ты поддерживаешь демократов, то есть конкурентов на выборах Дональда Трампа? Это и произошло. Победил Дональд Трамп. Надо сказать, что Трамп, он этим достаточно хорошо характеризуем, он, в общем-то, может прощать, он может забывать, он похоже, что он не злопамятный. Но, с другой стороны, когда Зеленский начал менять ситуацию в Белом доме 28 февраля 25 года, Трамп его поставил на место. Да, я уже не говорю о Джей Ди Венсе. То есть обида была на Зеленского. Это как бы...
1: Да. Угу. Ну, я хотел бы добавить еще второй пункт, потому что это всегда в танго два человека танцуют, да. Трамп тоже поменялся, и почему он поменялся? Он стал военным президентом, он до этого не был военным президентом, сейчас Трамп находится все-таки, страна находится, как мы можем называть это по-разному, но это состояние войны. Мы находимся сейчас с военным президентом у власти. И два военных президента лучше друг друга понимают. То есть, мне кажется, понимание еще произошло от изменения ситуации. За столом сидели два человека, которые понимают, как трудно вести войну, как это непросто, какие принимаются тяжелые решения. И Трамп увидел в Зеленском, ну, мне так кажется, так я это себе фантазирую, он увидел не просто какого-то там президента, который ходит и клянчит деньги, как ему казалось раньше, а он увидел человека в какой-то степени равному себе по вот этим вот условиям, да, которые история поставила, по этим вот сложным вопросам, которые история поставила перед ним. Он увидел в нем человека, которого он теперь понимает гораздо лучше. Они друг друга лучше понимают. И вот это вот взаимопонимание очень важно. И это важный процесс, и это плохая новость для Путина, на мой взгляд. И, в общем-то, ну, я не могу сказать, что плохая новость для Европы, потому что у Европы все новости плохие, на мой взгляд, на сегодняшний день. Поэтому, как ни поверни, будет плохая новость. Но, по крайней мере, ну, мир начинает понимать, где находится центр силы, с кем надо разговаривать, когда у тебя проблемы. И кто делает, а кто просто только говорит и ничего не делает. Вот это стало совершенно очевидно.
0: Вы вообще подчеркнули очень важный момент, который я постоянно на нем тоже педалирую. Я говорю о том, что когда люди встречаются, ну, политики первого звена, вот два президента встретились, очень важен человеческий фактор. Это встречаются два человека. В этот момент они обмениваются энергиями, кроме того, что они обмениваются мнениями, они присматриваются друг к другу. И то, что вы сказали, это вот личностные какие-то вещи. Да, это человеческий фактор, который срабатывает. Два президента военного времени, это очень важный момент, они лучше понимают друг друга, чем президент, который воюет 4 года, ну, к 25-му году он воевал 3 года, да, и президент, который пришел и говорит о том, что я вести войну не буду. Мы помним, с какими лозунгами пришел Трамп. Естественно, что масса существует пунктов во время избирательной кампании,

0: Паузу, это буквально несколько секунд, а затем продолжим программу.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Никогда не мог понять, что лучше вставляет – водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял – лучше всех – вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Еле оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еле поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

Дамы и господа, продолжаем программу «Пресс-клуб». Напомню, что гости сегодняшней передачи – это Михаил Герштейн, обозреватель, блогер, и Игорь Курас, поэт, эссеист, блогер. Они оба находятся в Соединенных Штатах Америки, так же, как и я нахожусь в нашей студии, которая находится в Соединенных Штатах Америки. Я надеюсь, у нас сегодня хватит времени еще и на несколько внутриамериканских тем. Давайте продолжим по поводу встреч Трампа с лидерами двух государств. Мы первую часть программы посвятили встрече Зеленского с Трампом, а теперь Нетаньяху. Ну, во время встречи с Нетаньяху принимали участие вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хексет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, специальный посланник, кстати, Стив Уиткоф. Ну и речь шла об Иране, речь шла о Ливане. Это, понятно, связь с группировкой Хизбалла, и речь шла о Газе. И я должен сказать, что, видимо, то, что мы узнали в ночь с четверга на пятницу, о том, что продвигается, оказывается, 20 план из 20 пунктов Дональда Трампа по Газе, и решается второй пункт о том, что Хамас должен сдать вооружение и, собственно, прекратить свою деятельность в секторе Газа, террористическую, разоружиться в первую очередь, оказывается, этот план, он продвигается. Я вообще удивляюсь Трампу, поскольку ну столько тем, и мы неоднократно с нашими израильскими корреспондентами в утренней программе «Пробежка» говорили о том, что похоже, что тема Газа отошла на второй план. Вы помните, в свое время был такой ролик, искусственный интеллект его создал, когда в Газе Нетаньяху и Трамп, они сидят, такая Газа цветущая, цветущая Газа, Швейцария Ближнего Востока, и там танцуют какие-то женщины, танец живота исполняют, Газа

0: вся в овощах, фруктах, люди ходят, радуются и так далее. Цветущая Газа. План 20-пунктный Трампа выполнен. Ну, вот такой ролик, провоцирующий, естественно, провокационный. И вот оказывается, что нет, не отошла эта тема никуда, она продолжает развиваться. И Хамас, он сообщил о том, что... Разговор сейчас идет о компромиссном плане, что вроде бы легкое вооружение они сдают, не отказываясь от тяжелого вооружения, которое они оставляют, пока Израиль не освободит Газу. Ну, а туда зайдет многонациональная какая-то армия, перечисляют кто угодно, там может присутствовать, вплоть до американских инструкторов, ну и так далее. То есть этот план продвигается. И мне кажется, что говоря о встрече Трампа и Нетаньяху, нужно, наверное, учитывать, что этот вопрос вот так вот рассматривался, и буквально результат через несколько дней мы увидели встречи Трампа и Нетаньяху во вторник. Михаил, вам слово, ваш комментарий по поводу этой встречи.
1: Ну, на словах это все звучит очень хорошо и очень, то есть то, о чем... Я не знаю, все 15 лет уж точно назад нельзя было, да и 2 года назад, наверное, нельзя было, особенно после 7 октября, говорить. А сейчас Хамас говорит, что да, мы разоружимся. Он уже, конечно, после этого успел сказать, что тут все пытается свалить все на Израиль, что если Израиль там нарушит, то мы не будем разоружаться, пытается затянуть, но, по крайней мере, сам факт, что они сказали, что мы полностью разоружимся, согласились с медиаторами, кто там был, Египет, еще кто-то, и готовы сдать оружие, это то, ну вот никто не верил, я думаю, что вообще такая тема прозвучит. Думали, что они будут тянуть время, говорить, что сейчас, потом, вот это сделаете, но вроде бы сейчас мы находимся на таком переломном моменте, но это, наверное, для всего действительно Ближнего Востока, даже если Иран продолжает как бы говорить, что он там великий и ужасный, но тем не менее, если Хамас разоружается, то это идет в разрез с тем, что говорит Иран.
0: Надо сказать, что Египет, они же просто не переваривают Хамас, они считают их как братья-мусульмане, а братья-мусульмане в Египте просто запрещены. Там уже, я не знаю, остался ли кто-либо из братьев-мусульман в Египте, по-моему, они давно уже там разбросаны по тюрьмам, а кто смог и успел, Египет покинул. Они считают Хамас, это вот та же самая идеология, и в Египте их просто не переваривают Хамас. Так что, если туда еще войдут египтяне, вот в качестве таких миротворческих сил, то Хамасу там точно мало не покажется. Ну вот, Пожалуйста.
1: Я говорю, с Египтом чуть-чуть сложновато, поскольку ему сколько раз предлагали, что примите этих беженцев из Газы, это он все отказывался. Поэтому он, с одной стороны, он миротворец, с другой стороны, он, конечно, одной рукой держит руку на пульсе, и границы держат на замке.
0: Нет, поэтому... но, Михаил, положа руку на сердце, а кто хочет этих беженцев? Кому они нужны? Кроме Ганы какой-нибудь. Кто их хочет принять? И ни одна страна рядом находящаяся, она не хочет их видеть, потому что на самом деле это, ну как не было никогда палестинского народа. Как мы знаем, все это было задумано Сусловым там, в 70-е годы. Вот. Это сброд каких-то людей. Мало того, мы прекрасно понимаем, что в секторе Газа там, от 1,5 до 2 миллионов, и, наверное, 80-90% из них с промытыми Хамасом мозгами. Их со школы учат ненавидеть Запад, прежде всего уничтожать израильтян и Израиль и так далее. Кому они нужны? В Египте они точно не нужны. Еще несколько слов по поводу встречи Нетаньяху и Трампа, Михаил.
1: Ну, это, ну, мы не знаем же деталей, но мы знаем, что Трамп с Нетаньяху говорили не с глазу на глаз, но то там были и Рубио, и Венс, и Херсет. По-моему, 7 человек там, по-моему, было. Поэтому встреча показали, в общем, это достаточно, на самом деле, показательно, поскольку показали, в отличие от того, что, если мы вспомним, месяц назад или 2 месяца назад, да, вся либеральная общественность кричала, что Трамп предал Израиль, что как он мог заключить такой договор с Ираном, что это предательство, это этот Пиантковский, не к ночи будет помянут, там призывал к убийству Трампа. Вот, так что это было, в общем, и никто не сомневался, но из тех, кто знает Трампа и знает, как все происходит, что, конечно, никакой Израиль он не предал, и все нормально. Сейчас уже либеральные медиа перестали так кричать, к счастью. И вот эта вот встреча с таким, можно сказать, всем высшим руководством страны, Нетаньяху, еще раз показала, что к Израилю относятся с большим, ну, как достойному партнеру, и тем более и особенно к Нетаньяху относятся как к мировому лидеру, которых мало таких.
0: По пальцам пересчитать. Да.
1: Да, да.
0: Но я вам должен сказать, что это удивительная ситуация. Я об этом говорил в одной из своих программ. У меня есть украинский корреспондент, который в утренней программе выходит во вторник и в пятницу. Ну, израильский корреспондент с понедельника по пятницу во второй части этой программы. Так вот, на протяжении полутора, ну, собственно, до, наверное, мая месяца, встреча с украинским корреспондентом, с тех пор, как Трамп вошел во свою президентскую каденцию, это была для меня просто головная боль и удивительный раздражитель. Он постоянно говорил о том, как Трамп бросил Израиль, как Трамп бросил Украину, как Украине отвратительно во время Трампа. Я пытался как-то сравнить президентство Байдена и президентство Трампа и все-таки говорить о том, что Украине было отвратительно при Байдене. А как при Трампе, это мы еще посмотрим, поскольку одно дело то, что Трамп говорит, но нужно судить Трампа по его действиям. Мы уже знаем, что говорить он может сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. А вот действия его, они и есть свидетельство того, какова его политика. И сегодня у украинского корреспондента совершенно другое настроение. Я с ним выхожу, мы понимаем друг друга, он говорит, как все хорошо, как замечательно. Опять-таки, у Украины есть козыри, Трамп совершенно иначе смотрит на Зеленского, поддерживает Украину, Марко Рубио говорит о том, что Америка однозначно поддерживает Украину, Трамп не звонит Путину, он выходит совершенно другим корреспондент наш с Украины настроением, и у нас совершенно другой эфир. Я просто не знал, куда деваться. У нас с ним скандалы были во время прямого эфира. Это прямой. Во время прямого эфира мы, перебивая друг друга, я пытался его остановить, поскольку это была, ну, какая-то такая вот речь, состоящая из одних оскорблений в сторону Трампа периодически. Это возникало. То же самое сейчас с израильским корреспондентом. Вы знаете, вот буквально зеркальное отображение. Теперь он говорит о том, как Трамп бросил Израиль, как Трамп ставит на место накануне выборов в сентябре в Израиле Нетаньяху, и видно, он хочет сместить Нетаньяху. Точно так же, как говорили по поводу Зеленского. Трамп говорит, почему нет выборов в Украине. Наверное, Трамп хочет сместить Зеленского и так далее. Вот все буквально до каких-то деталей. Я постоянно теперь говорю, приводя в пример наши отношения с украинским корреспондентом, нашему израильскому корреспонденту, подождите, не так суетитесь. Все, мы находимся в реальной политике. Вот, мы буквально все это наблюдаем, все происходит это на наших глазах. Трамп не бросил Израиль. В свое время я говорил украинскому корреспонденту, Трамп не бросил Украину, Трамп поддерживает Израиль. Мне кажется, что встреча Нетаньяху и Трампа, она еще одно тому свидетельство. Игорь, пожалуйста, вам слово.
2: Ну, опять мы не знаем, что будет, как и кто что сказал, но я думаю, что Трамп не бросил Нетаньяху, я думаю, что тут есть такая тоже политическая игра, потому что даже в партии Трампа, да, в республиканской партии, говорят о том, что Израиль стал управлять Америкой, и тут нужна такая тонкая политическая игра, чтобы этим людям показать, что это не так, но, с другой стороны, не отрекаться от Израиля. Да? То есть тут тоже своя игра идет, которую мы не до конца понимаем, поэтому иногда мы видим резкие какие-то окрики в сторону Биби, а потом эти окрики оказываются совершенно пустыми, то есть это ничего не означает. Ну, достаточно привести пример с Ливаном, который был вторым пунктом в этом ужасном MOU, который прожил 2 или 3 недели, я не помню сколько, вот это Memorandum of Understanding, Но там первым же пунктом было то, что Израиль должен прекратить военные действия в Ливане. Но Израиль их не прекратил. То есть одно дело, когда говорится, другое дело, когда делается. Это вы очень правильно заметили, Геннадий. Сейчас политику нужно судить, потому что делается, а не потому что говорится. Мне очень трудно судить, что на самом деле там происходит, но я абсолютно убежден, что и Израиль, и Соединенные Штаты Америки по-прежнему союзники в этой войне. Это никуда не делось, не денется. Это единственный способ в этой войне победить. И поэтому я бы так вот сильно на эту тему не переживал. Я понимаю израильтян, я понимаю украинцев, находясь в состоянии обстрелов, войны и так далее. Всегда обостряется психология человека, и ему хочется найти виноватого как можно скорее, виноватого найти всегда легко, но это не означает, что это правильный виноватый, вот так на мой взгляд. Что касается Египта, мы начали, насколько я понимаю, там самая потрясающая стена в мире, это архитектурное искусство, стена между Египтом и Газой, это даже вам не китайская стена и не стена Трампа в Мексике, это система стен, абсолютно просто непроходимых, то есть это говорит о том, как мусульмане любят своих арабов, любят своих братьев-палестинцев, любят их так сильно, что построили самую большую в мире стену на границе, только чтобы эти не пролезали к ним. То есть, это тоже понятно. Об этом просто не говорят вот эти все, которые ходят на Free Palestine. Они не хотят об этом говорить, они будут вам рассказывать про блокаду Газы и еще какие-то ужасы, и про то, какой Израиль ужасный, но они не скажут, что у Газы с Египтом громадная граница, которая блокировалась значительно строже, чем с Израилем. Это все вранье, на самом деле, все вот эти сумасшедшие выкрики. К сожалению, мы имеем дело с очень большим количеством сумасшедших людей сегодня в политике.
0: Да, и эти сумасшедшие люди, они настроены в немалой степени против Израиля, антисемитски настроены. И я бы здесь хотел, чтобы мы перешли к другой теме. Очень любопытный опрос был проведен в Washington Post и Ipsos. Большинство американцев заявили, что не готовы поддержать на президентских выборах любого кандидата, который называет себя демократическим социалистом. 55% согласно этому опросу Washington Post совместно с Ipsos, 55% респондентов заявили, что не стали бы рассматривать возможность проголосовать за кандидата в президенты, который открыто позиционирует себя как демократический социалист. Демократическая социалистическая партия Америки, это партия, которая говорит о том, что мы идем неправильным капиталистическим путем. Они социалисты. Они говорят о том, что вообще политика, которая строилась, и традиции, собственно, которые существуют в Соединенных Штатах на протяжении столетий, это ведет нас в болото. Нам нужно совершенно менять путь. Но это вот такой вот... Кстати, я сталкивался с такими людьми. На протяжении... Я 38-й год живу в Соединенных Штатах Америки, сталкивался неоднократно. Они и в академической среде, они и в быту, можно на улице с ними встретиться. Допустим, у моих приятелей, у них сын, вот он закончил престижнейший Ivy League College, он адвокат, ему 28 лет, я с ним иногда встречаюсь, он приезжает, он не в Нью-Йорке. Вот, он говорит, а что? Говорит, мир не знает, что такое построить действительно социализм. Поскольку социализм не удался ни в Советском Союзе, ни в Китае, просто не удался. Это неудачный эксперимент. А у нас почему-то в Соединенных Штатах этот эксперимент будет удачным. Вот так считает этот молодой парень, если бы он один. Это огромное количество людей, молодежи, которые, получается, там в конце 20 века родились или в начале 21-го, и они считают, что в Соединенных Штатах можно построить социализм, который, наверное, в перспективе станет замечательным коммунистическим обществом. Общество светлого будущего, коммунистические Соединенные Штаты Америки. Это на самом деле идея Берни Сандерса, это идея Окасии Кортес, это идея нашего замечательного мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани и так далее. Все это и братья. Старый мир разрушить до основания, а потом построить новый социалистический американский мир. Здесь в этом опросе интересно, что поддержать демократического социалиста-кандидата согласны 39% опрошенных. 6% не дали ответа. Большинство не согласны поддерживать, но 39%, что немало, практически 40%, они согласны поддержать этого кандидата. В них проблема, я считаю, огромная. Михаил, пожалуйста, вам слово.
1: Ну, это очень печально, потому что мы видим, что, в общем, происходит в Нью-Йорке, мы видим, что в Мичигане сейчас кандидата Демократической партии в Сенат лидирует с 15-процентным переведом, тоже социалист с 15-процентным отрывом. У них праймериз будут 4 августа, во вторник. Это и в Мичигане демократический кандидат вполне может выиграть в Сенат, как мы знаем. Поэтому это все очень печально. Их всех поддерживает и Сандерс, и Элизабет Уоррен, и AOC, и так далее. И непонятно, о чем они думают. Мы видим, что Мамдани просто, как он разрушает Нью-Йорк, не столько, скажем так, еще разрушает, сколько то, сколько денег уже уехало из Нью-Йорка. Поэтому, потому что народ не хочет жить при человеке, который хочет все взять и поделить. Поэтому и мы видели, с какой радостью они вышли там несколько недель назад и рассказали, что они договорились о бюджете на 2027 год, и что это прекрасный бюджет, и что fair share будут платить богатые. Это их замечательная идея, поэтому что нужно отобрать у богатых, раздать бедным. Всегда я вспоминаю этот анекдот, что чего хотят коммунисты, что они хотят, чтобы богатых не было. Говорит, мой, говорит, дед хотел, говорит, чтобы бедный.
0: Михаил завис.
1: Но это приводит к разрушению, но, к сожалению, эти идеи... Дело Маккарти он не доделал он в 50-х годах. Мы это видим и по университетам, и по школам, и по всему, потому что левее университетских профессоров я вообще никого не знаю. Все эти идеи свободы, равенства, братства, они, конечно, на бумаге хорошо звучат, но бессмысленны, но, к сожалению, молодежь воспитана на этом. Молодежь — это уже существенная часть тех, кому сейчас 20, 30, 40 лет. Ну, 40 еще нет, но 20-30 — это существенная часть электората, особенно, скажем, золотая там нью-йоркская молодежь, которая голосовала за Мамдани или в других местах. И когда вам рассказывают, что не надо ничего делать и вам все дадут, ну, конечно, это увлекательно, но мозгов уже нет, мозги отсутствуют. Если бы был нормальный рабочий класс, если бы не было 47% или около того сидело вне, по крайней мере, на велфере, на каких-то государственных пособиях, было бы лучше. Но когда Демократическая партия раздавала деньги всем и вся, и люди видели, что можно не работать, и сидят на пособиях, конечно, когда им говорят, что у вас будет и жилье бесплатное, и еда бесплатная, и транспорт бесплатный, и медицина бесплатная, конечно, будут голосовать за этого человека, не понимая вообще, что за всем этим стоит.
0: Сейчас Мамдани сейчас объявил в Нью-Йорке, что открывается магазин с пониженными ценами, то есть какие-то низкие цены в этом магазине. А я еще не видел оттуда репортажей, может быть, он только откроется, но мы знаем, по другим штатам уже были такие эксперименты. Там же очередь стоит, как в Советском Союзе, в магазине за рыбой или за мясом, а то и за хлебом. Я уехал из Советского Союза в 89-м году, говорят, 90-е годы, ну так я тоже, я уже не жил в это время, я жил в Соединенных Штатах, но тоже были огромные очереди. Я уезжал, когда очередь была в ликероводочный магазин, который там люди занимали и сутками, можно было стоять за водкой и за вином, с 11 утра магазин открывался и до 7 вечера, и не купить. Я уже не говорю о том, что все было остальное тоже дефицитом, люди стояли, и вот мясо выкинули, рыбу выкинули, мы помним тогда, картошку выкинули и так далее. Вот. Ну вот в эти магазины будут тоже стоять очереди. Сторонники демократического социализма, они выступают за прогрессивные преобразования, они называют себя прогрессивистами. И они критикуют доминирующую роль так называемого капиталистического класса в управлении обществом. Управлять должны обществом они. DSA, демократические социалисты Америки. Это крупнейшая организация демократических социалистов в Соединенных Штатах Америки, и она описывает свое видение Соединенных Штатов как систему, в которой обычные люди имеют реальный голос на рабочих местах, в своих районах и в обществе в целом. Это страна, из которой я лично уехал. Вот я уезжал в эпоху Горбачева, это была перестройка, это уже была все-таки другой Советский Союз, но я прекрасно помню 70-е годы, 80-е годы, рабочий класс управлял обществом на рабочих местах, в своих районах, в обществе в целом, и мы видели результат этого управления на протяжении 70 лет советской власти. Игорь, вам слово.
2: Я скажу, что обязательно, если кому не лень, почитайте эту программу этой партии. Они не скрывают, они хотят построить политбюро, самое настоящее. Они хотят отказаться от Сената. Они хотят отказаться от президентства. Вообще президента не будет, Сената не будет, Верховного Совета не будет. То, что они предлагают, это абсолютно конкретное политбюро. То есть они предлагают конституционную смену власти, смену Конституции. По существу, они предлагают полную смену власти в Соединенных Штатах. Первая поправка, это не запрещается, этим можно выходить на выборы, но то, что около 40% людей не видят, что прямо реально им поменяют, готовы поменять страну на абсолютно советскую систему с политбюро или какую-то китайскую, я не знаю, и люди все равно...
0: Игорь, вот же под боком Куба. Остров Свободы.
2: Куба, то же самое. Да,
0: социалистическая страна.
2: И для меня эта цифра страшная. Я бы хотел видеть цифру 3%, а не 36%.
0: Или 39.
2: 39. Вот 39 для меня страшно. Я бы хотел видеть максимум 3,9. Вот 3,9 я бы сказал, есть идиоты. 39% идиотов в стране, но это уже страшновато. И я не боюсь сказать это слово «идиот», потому что человек, который считает, что система американская хуже, чем система политбюро, которая предлагается взамен, у него что-то явно с пониманием истории, со знанием простейших каких-то наук политической политологии, да, чего-то, что изучают даже не в колледже, а в школе, просто абсолютное непонимание мира вокруг него. И человек этот купился на красивые слова про бесплатный магазин. А я могу сказать, как будет бесплатный магазин работать, это очень легко объяснить. Всегда найдется человек, который договорится, там на 30% будет дешевле, всегда найдется человек, всегда, который договорится с частными магазинами и будет продавать вот это вот бесплатное и там 30% дешевое в частный бизнес с небольшой скидкой и писать усушку, утряску, потерю при разгрузке. Это все будет абсолютно советская система. Это мгновенно расцветет пышным цветом, как мы это видели в Миннесоте, в Миннеаполисе, как это мгновенно появляются вот эти лиринг, так называемые центры, да, которые отмывают деньги. Это человеческая природа потрясающе устроена. Как только человек увидит, что он может на халяву зарабатывать деньги, и никто никогда его не поймает на этом, он начнет это делать. И это будет в каждом из этих бесплатных магазинов, я вам гарантирую.
0: Но одно дело это то, что они угробят экономику, и они меняют ее на некую социалистическую экономику. Что это? Плановая экономика. Социалистическая экономика – это плановая экономика. Но это, собственно говоря, так же, как сейчас война Российской Федерации идет по плану. Вот все по плану идет в Российской Федерации уже 4,5 года. Вот так же 70 лет была плановая экономика, которая никуда не годилась. Мы прекрасно помним, все эти планы на бумаге одно, а дефицит и вообще разруха полная в реальности. И покупает Советский Союз где-нибудь в Канаде зерно, потому что нет своего зерна, оказывается. Я сейчас не буду на этом останавливаться, это мы все прекрасно помним. Большинство наших телезрителей это помнят. Но они же еще и антисемиты. Они вводят в наше американское общество эту прививку антисемитизма. И мы прекрасно видим, уже Михаил говорил о том, что происходит в колледжах, кампусах. На кампусах там просто палестинцы – это замечательные люди. Кстати, опять-таки с этим парнем... Он говорит, у меня есть приятели палестинцы, очень хорошие ребята, замечательные совершенно. Ну да, вот, но все дело в том, что встретив палестинца, может быть, он и хороший парень, никто же не возражает. У него же как это все? Все сразу распространяется на всех палестинцев. Вот этот палестинец, которого я знаю, хороший, и все палестинцы остальные, все 1500, которые живут в секторе Газа, к примеру, или живут они под властью там Абу Мазана, к примеру, это все замечательные люди, вот так работает это мышление. Ну, что вы говорите о палестинцах? Вот он, я его знаю. Это известный, кстати, мем. Ну, как это евреи? Вот есть среди них и хорошие. Вот я знаю хорошего еврея, говорит антисемит. Вот так. И эти люди, они вводят страшные прививки, которые это общество просто разлагают, Соединенные Штаты Америки. И здесь Захран Мамдани себя уже в этом показывает. Он, видно, все уже успел сделать в Нью-Йорке, все свои пункты избирательной программы он решил. Теперь главная его задача – это наказать Нетаньяху, который приедет на сессию очередной Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Он говорит, я его арестую. Не имея на это совершенно никаких оснований. У него нет возможности арестовать Нетаньяху, премьер-министра Израиля, как мэра в городе Нью-Йорке. Это дело федеральных властей. Вообще не его это касается. Но у него все в порядке. И в недавно опубликованном интервью он заявил еще одна тема, что он открыт к идее выплаты компенсации за рабство в городе Большого Яблока. Вот так. Иными словами, мы идем опять-таки Калифорния, мы знаем, давайте выплачивать деньги, компенсацию за рабство. В Нью-Йорке это была огромная тема, когда до 1780-х годов, 60-х годов, 1860-е годы, когда Авраам Линкольн, 16-й американский президент, освободил от рабства чернокожих рабов. 1860-64 год и война между штатами, между севером и югом, но Мамдани эту тему продвигает. Таким образом, получая электорат афроамериканцев. Пожалуйста, Михаил, у нас у каждого примерно по 1.5 минуты. Мы уже заканчиваем программу. Мамдани, вот, пожалуйста, пример этих демократических социалистов. Очень яркий, поскольку у него теперь есть весь инструментарий для того, чтобы проводить политику этой партии в реальность.
1: Единственное, что чуть-чуть, скажем так, как бы порадовало, это то, что сейчас идет петиция о том, чтобы не допустить его на 25-летие празднования 11 сентября. И уже на вчера ее больше 50 тысяч человек подписало. По крайней мере, люди начинают хоть что-то понимать. Будем надеяться, что он все-таки туда не придет.
0: Придет. Я не сомневаюсь, что придет.
1: Ну, надеяться-то можно.
0: Но можно надеяться, да. Надеется, что все-таки справедливость восторжествует, исходя из его заявлений, исходя из его вот такой вот исламистской позиции. Игорь, пожалуйста, вам слово.
2: Ну, для меня сейчас странные вот эти все разговоры про репарации, потому что они говорят все время, и это еще очень давно, куча книг на эту тему написано, куча статей, никто не знает, кому платить, кто платить. Это абсолютно какой-то и абсолютный бред.
0: Популистский цирк.
2: И говорить о том, что ну, ему, как мусульманину, я бы сказал, вообще стыдно, потому что ничто не сравнится с рабовладелием, с арабско-мусульманским рабовладелием тысячелетия, которое происходило. Это был ужаснейший трейд, и афроамериканцев, извините, кастрировали, поэтому их так мало на самом деле в арабском мире. Этих рабов несчастных. Это же было ужасно, на самом деле. И мало кто об этом говорит. Сравнить их невозможно. Там даже по цифрам получается гораздо страшнее вот этот вот трейд, который был совершен арабами-мусульманами. И вот он сейчас, как мусульманин, выступает, начинает там что-то такое говорить про вот этот вот...
0: Как ему неловко за американцев, да. За белых.
2: Ну, как-то все это выглядит ужасно, ужасно по-коммунистически. Он выглядит как какой-то представитель райкома, вот не самого большого областного города. И мы это видели все, мы знаем этот прищур ленинский, мы знаем эту улыбочку, мы это уже все проходили. Для нас это понятно, и Что меня удивляет, вот лично меня, и просто потрясает, это то, что есть бывшие советские люди, которые это как будто бы не видят. Вот я знаю лично таких людей. Я понимаю, когда непуганные американцы не понимают, что они делают. Ну, не понимаю, но, по крайней мере, пытаюсь понять. Но когда это бывшие советские люди, сюда приехавшие...
0: В моем окружении это чаще всего именно вот...
3: В Нью-Йорке 4 часа утра.
4: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер, мы в прямом эфире. Это программа 2026. Меня зовут Виталий Демарский. Мой сегодняшний собеседник, писатель Виктор Ерофеев. С удовольствием представляю его вам и с удовольствием сам встречаюсь с ним в этом эфире. Виктор, приветствую.
1: Да, я тоже тебя поздравляю с нашей встречей.
0: Да, привет, привет, привет. Ну что, надо куда деваться от политики? Давай с политики и начнем. Теперь уже мы все стали политиками, да, писатели, композиторы, поэты, все занимаются политикой. Сегодня господин Рубио после встречи с господином Лавровым, ну, собственно, Лавров ничего нового не сказал. Лавров сказал, что, ну, я так понимаю, просил Рубио и американскую сторону вернуться к этому пресловутому духу Анкориджа, про который никто ничего понять не может, что это за дух такой родился у нас. Вот. На что Рубио довольно, я не скажу, что резко, дипломатично, но как бы отрезал. Вот, говорит, хватит уже про этот Анкоридж говорить. Анкоридж умер. Давайте искать новые пути. И дальше вот он сказал такую фразу, ну, не цитирую, но смысл абсолютно точный. Он говорит, и вообще, говорит, кому нужна эта бессмысленная, никому ничего не приносящая война? Вопрос очень простой, что называется, но оказался на засыпку. Кому она нужна вообще?
1: Ну, давай начнем все-таки с духа Анкоридж.
0: Да.
1: Дело в том, что на самом деле он был. И не зря вообще они встретились на Аляске. И, конечно, где-то внутри этих разговоров было такое, что пусть, значит, русские возьмут Донбасс, и, в общем, тогда я договорюсь, сказал, наверное, президент Америки с другими людьми, и все будет в порядке. Я думаю, что все-таки это, Виталий, как-то так прозвучало. И это и есть этот дух. А вот, я думаю, что...
0: Нет, но, понимаете, русские возьмут Донбасс, возьмут военным путем, или им
1: Как
0: должен
1: угодно.
0: Украина...
1: Скорее всего, так вот просто отдали,
0: Ну да.
1: и все. Ну, в любом случае. И тогда он как бы говорит... Ну, опять-таки, без всяких цитат, потому что этого и не было как цитаты, это был как дух, дух Трампа. Так этот дух говорил о том, что давайте вот, мол, договоримся таким образом, вам Донбасс, а им всю остальную Украину. Я так думаю, я, может быть, ошибаюсь, но у меня есть такое впечатление. И это не получилось, потому что украинцы не захотели отдавать Донбасс мирным путем. И ты знаешь, я чем дальше, тем больше думаю о том, что это спорное решение, потому что столько много людей погибло, ну просто 2 миллиона раненых и убитых. Но я с тяжелым сердцем смотрю на то, что гибнут и гудут за какие-то вот некоторые маленькие и, может, полумаленькие городки в Донбассе.
0: Все плюс ко всему разрушенное
1: Да.
0: полностью.
1: Но, понимаешь, вот есть как-то вот все-таки человеческая жизнь, но, ну, я не знаю, может, для писателя, или, может быть, просто для человека, который имеет отношение к какой-то литературной и культурной традиции, как-то надо, наверное, было что-то другое придумать. Не получилось. И вот эта гибель вообще, и вот это, что летят, это все летит гражданское население вообще. Ну, я не знаю, для меня это просто беда страшная. Страшная беда, потому что это центр Европы, слушай, если мы говорим про Восточную Украину географически, это вообще что-то. И никто ничего не может сделать. Это человечество просто, не то что с ума сошло, оно просто... У него просто нет никаких позитивных сил. Я говорю это про Восток, про Запад, про Китай тоже, потому что Китай мог бы сделать многое, наверное, если бы захотел, ну и так далее. Что касается, кто хочет, так это понятно, что есть помазанник Божий в России нынче, который, в общем, хочет вернуть такой православно-чекистский Советский Союз. Это его миссия, это его историческая миссия. Со своей точки зрения, я думаю, он прав. Он говорит, ну чего, вот смотрите, Запад у нас все забрал, а я хочу взять то, что на самом деле что наше. И Украина, как неверная жена, убежала к американцам, а надо ее взять назад и наказать, а потом, в общем, жить уже с ней. Вот такая история. Потому что, конечно, это, наверное, вот, не получится и не православно Советского Союза, и, наверное, ничего не сделать с Донбассом, но то, что будет еще много трупов, и ты знаешь, иногда я смотрю, вот, как это Донбасс, и мальчик, и девочка лежит под пледом мертвые, но... Не знаю, для меня это страшно вообще на это смотреть. Хотя, ты знаешь, я писал такие вещи в своей жизни, что, ну, казалось бы, в общем, мог бы представить себе, что это и в жизни может случиться. Вот такая вот моя позиция. То есть один человек считает, что у него миссия есть историческая, другие, значит, видимо, с другой тоже стороны считают, что есть тоже определенные миссии. Вот. И вот эти миссии стоят огромное количество.
0: Да, ну, мы уже в 20 веке столкнулись с такими миссионерами.
1: Да, да, конечно. О, да.
0: И мы знаем, чем
1: это
0: заходит.
1: Самое интересное, что они рождаются даже там, когда им вроде бы не место рождаться, как в Америке, да? Уж казалось бы, вот. А потом вот раз, и вот у меня вот литературный агент в Калифорнии, она в ужасе от того, что происходит в Америке. Причем она не левая, не какая-то, она этот самый нормальный такой успешный лоер, такой, значит, юрист. И она просто в ужасе, что как Америка быстро упала под президента этого. Ну, просто встала на колени. Не знаю, я не знаю. То ли люди действительно стали какими-то другими, потому я всегда большим уважением относился к Америке. А я как-то даже сказал, они научились по-умному быть глупыми. То есть иногда вот те люди, которые, ну, совсем простые, там, не знаешь, где-то там в середине Америки, они глупы, может быть, с точки зрения... Потому что, знаешь, я когда ездил по Миссисипи, у меня надо книжка есть про 5 лет жизни, одна, значит, по Миссисипи. В какой-то момент я останавливаюсь в каком городе и, значит, подхожу к киоску, там сидит замечательная темнокожая женщина. Я говорю, may I have New York Times? И она, на что она сказала, New York what? Она никогда не знала. Газета «Нью-Йорк Таймс». Вот так вот. Ну вот, и видимо...
0: Вот, вот что значит «Правда». А вот нас вот газету «Правда» знали все.
1: Да, и «Известия», газету «Правда». И еще... А потом все знали «Юность», например, при Катаеве.
0: Да.
1: Да, и вообще... Вот,
0: совсем... А вот смотри, но... Как получается? Сейчас вот действительно, как получается, что люди это принимают? Принимают такого мессию с его завиральными идеями. Почему они? Они учились уже, вот нынешнее поколение, ведь оно училось уже не в советской школе. Да?
1: Знаешь, Виталий, я тебе могу сказать, что у меня есть такое ощущение, что значит, нашу планету посетила эпидемия и пандемия глупости. Она прошла со всех сторон. Не связана даже с советской властью, не советской, американской, китайской властью и так далее, и так далее. Ты знаешь, вот совсем по-другому теперь относится к тому, как мы с тобой относились там, к культуре, к каким-то другим делам. Я только что в Берлине посмотрел фильм «Одиссея». Тут только что премьера была. Ну, во-первых, значит, был большой зал премьера. Никто ничего не понял, потому что никто не знал, какой он «Одиссей», что он куда-то плывет, чего-то он уходит. Никто ничего не понял. Ничего не понял. И это было с другой
0: Потому
1: стороны.
0: что не знали, что не
1: Ничего
0: знали
1: не
0: ни
1: знал.
0: Гомера, ни
1: Да,
0: Одиссея.
1: ничего не знал. Да? Вот у меня же насчет Гомера есть такая даже история маленькая, как, значит, мне американский профессор говорит: ой, у нас в университете такая ерунда произошла. Студенты ко мне подошли и сказали, что мы не будем ходить на ваши занятия, потому что вы только белых писателей готовы, значит, рассматривать, а, значит, других нет. И пришел ректор, и, значит, там, значит, студенты, и это преподавательскими, и, значит, ректор. И ректор сказал: а каких белых-то? Значит, и они говорят: ну, например, Гомера. То есть, понимаешь, вот тебе белый писатель Гомер. Ну, и я тебе хочу сказать, что и режиссер-то не очень понял, зачем все. Потом ты посмотри, как это страшно. У них сейчас такая мода, что нельзя никак говорить про эротику. Так все этот фильм про Древнюю Грецию, где были герои и прекрасные дамы, да, так если говорить таким более поздним языком, там ничего нету, ни серин, ничего, вообще все. Ну, Елена прекрасная, там черная женщина с таким шрамом, потому что надо так
0: понять. Ну, красиво, я видел фотографии.
1: Она красивая, да-да-да, нет. Я не говорю, что... Нет, там снято потрясающе. Когда дело доходит до техники, все нормально. Но когда в последней сцене Одиссей убивает всех, всех просто, вот, так почему он не имеет тоже не мессия, как некие другие люди в Кремле и далее? Он всех там убивает, хрен, ну. А эти, значит, закончился сеанс, никаких аплодисментов, и немцы так друг на друга смотрят, потому что они ничего не поняли. Чего? Зачем? Как это? Всем, кто сказал, какая лошадка хорошая, это казалось бы, Троянский конь, это лошадка. Вот так вот. Вот так. И, не знаю, я тебе хочу сказать, что...
0: А что, все-таки по поводу литературы,
1: да,
0: как самого мощного оружия культуры.
1: Это я согласен с тобой.
0: Да, ну, конечно, разумеется. Ну, вот если бы, давай, вот если бы Ерофееву поручили бы составить учебник литературы для школьника, для российского школьника, вот выйдя из школы, кого должен знать, кого должен прочитать
1: какого
0: школьник?
1: Века? Давай начнем с этого.
0: От сегодняшний школьник.
1: Нет, нет, нет, я имею в виду учебник какого века?
0: Класса, какого класса?
1: Нет, нет, нет. Какого века литература? 17-го, 19-го, 20-го,
0: 20-го? Нет, подожди, подожди. Нет, нет. Это так нечестно. У нас так не работают.
1: Да.
0: У нас есть школа.
1: Да.
0: И там преподают литературу.
1: Да.
0: Там нет никакого... Там нет... Это же не история.
1: Да.
0: Да?
1: Нет,
0: да,
1: нет, нет, я имею в виду...
0: Без истории. Без века.
1: Значит,
0: какой-то...
1: Смотри,
0: какой набор писателей...
1: Сегодняшнему... Сегодняшних писателей или вообще?
0: Нет, не сегодняшних,
1: вообще.
0: Включая сегодняшних, вообще.
1: Всех, да?
0: Начиная с Гомера и заканчивая Виктором Ерофеевым, уже так,
1: ну, я хочу сказать, что я бы обязательно взял не только русскую литературу, Гомера.
0: Хорошо.
1: Обязательно, и Данте тоже взял, и Гёте, и эти все великие ребята, они достойны того, чтобы чтобы прийти к нам в нашу русскую школу, потому что они хорошо почувствовали природу человека. Потому что литература бывает, как бы к этой природе относится, ну так, знаешь, как бы или просто, или наоборот слишком сложно. Они как бы были адекватны, ну и Шекспир, конечно. Вот смотри, если брать про этих ребят. Что касается нашей литературы, то все равно, как бы там ни крутись, все-таки Пушкин – это наше все. Поэтому, естественно, может взять и Державина, но тогда можно сказать, а почему Державин, они это Карамзин или кого-нибудь еще. Нет, ну, в общем, берем Пушкина, Лермонтов, гениальный абсолютно. Самый, может быть, гениальный по прозе вообще в русской литературе – это украинский человек по фамилии Гоголь.
0: Гоголь,
1: В нем,
0: конечно.
1: ты знаешь, возьми «Мертвые души» или «Ревизора», там нет ни одного случайного слова. Откуда? Это не зря он говорил, что мои иначе не написанные произведения – это мои небесные гости. Потрясающе. Он абсолютно. Так что вот Гоголь. Значит, дальше, естественно, совершенно есть замечательный совершенно Тургенев. Он немножко как писатель, конечно, не на уровне Гоголя, но по темам, по какой-то своей судьбе писательской, он нужен, безусловно. И даже Муму, начиная с Муму, то есть вообще, которого все знают. Вот. Дальше действительно совершенно великий Достоевский. Я бы предложил сделать очень маленькое произведение для читателей, школьников. Это записки из-под, потому что подполье у Достоевского, оно настолько поразительно в своей философской сущности, что это произведение открыло весь, значит, 20 век. И для Ницше, и экзистенциалистов, для всех. Может, вторую часть мы бы не брали в школе, там какая-то есть эротическая, значит, но вообще все останавливаются на первой части и все. Дальше, конечно, я сейчас занимаюсь чудовищной вещью, я уже говорил, кстати, в одном передаче, я чудовищную вещь делаю, значит, для немецких школьников, немножко сокращаю
0: «Войну и мир».
1: Корень, нет, Анну Каренину, она
0: Анна Каренина.
1: большая. И ты знаешь, ну, когда я... Ну, там есть вещи, которые, наверное, не очень интересны. Там эти выборы губернские такие, ну, в общем, не самые. Есть какие-то неудачные с точки зрения исторического, значит, памяти. Потому что, ну, как... Ладно. Но ты знаешь, там есть такие вещи про любовь, про Анну Каренину, про Вронского, все, что вообще без слез читать это не гений абсолютный вообще. Просто Толстой гений абсолютно. Откуда это у него, непонятно тоже. Он попадал какие-то всегда тоже с «Война и мир» Анна Каренина. Какие-то невероятные точки, которые мало какой писатель попадал. Дальше я бы, конечно, обязательно бы взял Сологуба, «Мелкий бес». Его у нас в Советском Союзе не любили, это произведение. Но он как раз, этот «Мелкий бес», дает, может быть, представление о том, что, ну, не так устроена человеческая природа, как, например, думал порой Тургенев, который говорил, это в черновиках отцов и детей, говорит Базаров. Человек хорош, обстоятельства плохи. Вот. А появляется, значит, вот наш мелкий бес значит, с Сологубом. Я могу тебе сказать, что там жестко, но с другой стороны, старшеклассники могут это прочитать, потому что это немножко другое представление о человеке, с которым надо познакомиться. Можно спорить с этим, можно согласиться, но знать это надо. Потом открывается Серебряный век. И там вообще, конечно, потрясающе. Вообще, чем хуже у нас политика, тем лучше была...
0: Я вспоминаю, я думаю, кого-то пропустил, но так
1: Ну, я
0: сейчас
1: много пропустил. Я
0: напомню.
1: беру... Я,
0: Ну
1: а,
0: да.
1: она совершенно гения. Конечно, Гончаров с Обломовым абсолютно гениальная вещь.
0: А
1: Обломов.
0: Грибоедов.
1: Гриба. Ну, я говорю, что все зависит от того, сколько чего и как. Ну, конечно, но Грибоедов, он автор только одной вещи, как
0: Говорю о том, но вещь гениальна.
1: ну, как Венечка Ерофеев со своей, в общем,
0: Да.
1: «Москва петушки» тоже гениальная вещь. Ну вот, а дальше на Серебряный век, там просто Андрея Белого обязательно надо прочитать ребятам «Петербург», потому что это одно из лучших произведений 20 века. Просто. Гениальный совершенно. И можно, и читается довольно легко. Ну и потом, конечно, там поэзия. Ну тут уж чего только нет. И Мандельштам есть, и Ахматова, и Гумилев, и даже...
0: Чехова случайно пропустил?
1: Нет, я Чехова чуть попозже хотел сказать, не потому что хронологически, а потому что Чехов по своей, по своему настроению, по своей какой-то, я бы сказал, ну, тоже такой русско-украинской сущностью, потому что он же, когда он был молодым, он говорит, я украинский писатель Чехов. Вот, ну, потом, значит, стал русским. Ну, да, у него же там есть украинский корень. К чему я это говорю? Просто он дает представление о человеке гораздо более жесткое, чем Сологуб. Потому что Сологуб, ну, это вот, значит, и его главный герой, он просто, значит, вот, ну, просто, можно сказать, сумасшедший. А у Чехова нормальные люди делают на нас какую-то, делают с нами какие-то вещи невероятные. Просто человеческая природа очень жестко написана у Чехова, хотя кажется, что он мягкий писатель. Там «Вишневый сад», например. Ну, «Чайка» тоже страшно. Его последние рассказы – это что-то невероятное. Вообще лучше просто не думать, что она написала. Ну, можно взять, конечно, его шедевры и остановиться на этом. Так что вот почему я это сказал, потому что, ну, как бы после Чехов и Сологуб это слишком близко друг к другу. Поэтому решил немножко про поэзию сказать. Много пропускаю, но это надо обязательно.
0: Нет, но с другой стороны невозможно все,
1: Нельзя,
0: понимаешь?
1: невозможно.
0: Да,
1: Надо обязательно
0: школьник не может, да? Но я просто смотрю, что сейчас делают со школьным образованием, в том, особенно с историей, да? Ну и здесь же и литература тоже близко-близко, потому что это же идеологически заряженные все
1: Ну, разумеется.
0: программы, да? Да, а почему ты говоришь, вот разумеется, а почему разумеется?
1: Разумеется, потому что это нашу литературу сделали такой, какой она ни была. Понимаешь, ее просто такие люди, как Чернышевский, как Писарев, сделали из нее политический такой памфлет. На
0: Белинский,
1: самом
0: кстати.
1: деле, ну, началось с Белинского, конечно. Поэтому, когда мы говорим, разумеется, наше представление о литературе – это то, что надо вот идти вот ровно вот в эту дверь, которую открыл Белинский. Это поднимание, это такой подъем наверх маленького человека, да? Пенные люди, Достоевского тоже в этом смысле, почему Белинский ему нравилось произведение. Вот мы все, значит, то у Пушкина даже немножко это есть, поднимают. Почему? А почему надо поднять маленького человека? Потому что если маленький человек такой, какой он есть, нечего ему никакой революции, никакой рихвы. Сидит он там в рабстве, сидит. Поднимают его на пьедестал, и он, значит, становится, значит, актером или актором, вот, значит, русской истории. Да, есть большое количество людей с тех классов, которые были прекрасны, а также такое же большое количество, которые были рабы. Вот и здесь как раз вот нынешние идеологи, они говорят, вот, значит, народ с нами, вот он такой прекрасный. Вот.
0: То есть ты хочешь сказать, что этот народ, что русская литература и сделала таким этот народ?
1: Русская литература, нет. Русские критики, да. Да. Добролюбов.
0: То есть русские критики своей интерпретации русской
1: И
0: литературы.
1: она стала, до сих пор осталась. Поэтому, например, никто не знает, что такое Мережковский. Ну, просто не знаю. Не знают русских философов, которые прекрасно писали, в общем, литераторы, как Бердяев и Шестов. Но нет, никто их не знает. Они по-другому просто смотрели на это.

0: и умерли, или просто потому что они прошли мимо критики, они все, в общем, это маленький человек, и это тот самый человек, который должен быть главным в истории. Кстати, и Толстой немножко играл с этим, прямо скажем. Вот. Но уж не Чехов. Но не Чехов. Поэтому Чехова немножко выделил. А что касается Гоголя, то там, конечно, вообще просто идиот на идиоте. И это не потому, что все идиоты, а просто потому, что никто так не показал идиотизм, как он, как человеческое.
1: Я
0: Несостоятельность.
1: от Белинского получил по полной программе.
0: Да, конечно. А с другой стороны, украинские критики на Западе задолго до войны говорили, вот кто и, наконец, объяснил, что такое Россия. Вот мертвые души. Да, больше ничего не надо. Одно название. И мы знаем, что так и не могли напечатать это произведение. Поэтому похождение Чичиков или мертвые души. То есть первый раз. Это Никитин, который был довольно просвещенный цензор. Он, значит, все-таки нашел с Николаем Первым, ну, естественно, через кого-то, не прямо, прямо. Вот такая вот возможность так вот сделать Гоголя Гоголя. Вот.
1: Знаешь,
0: Да.
1: сейчас следующий вопрос. Я его задам тебе через рекламу.
0: Давай.
1: Я сейчас объявлю нашей аудитории, что в магазине «Дилетант Шоп» остались буквально несколько экземпляров книги Нины Хрущевой «Вождь вне системы». Там сложная семейная история. Это и дедушка, и прадедушка автора Нины Хрущевой. Я очень хорошо знаю эту книгу. Она очень интересна. Она политическая, естественно, да? Она и очень личная. Там очень много, казалось бы, мы про Хрущева уже все знаем, но там очень много внутрисемейного и такого личных всяких деталей, красок.
0: Расскажи, а положительные, что
1: Знаешь, есть такой, говорят, что есть такой жанр родственной литературы, знаешь, когда пишут про своих там. Но Нина Васильевич, она старалась быть объективной. И, ну, уже в таких беседах не публичных, она говорит, ну, говорит, когда он идиотизм сморозит, она говорит, так я это знаю и об этом говорю и пишу тогда. Вот. Поэтому там очень много интересного, там потрясающие есть эпизоды. И один эпизод должен рассказать. Это просто. Он на меня произвел большое впечатление, что когда Хрущеву уже на даче, когда был снят, ему привозили его как раз внучка, ставшая дочкой, вот мама Нины Хрущевой, Юля Хрущева, она работала в московских театрах, она такая была близка к богеме московской. Она привозила Хрущеву и запрещенную литературу, и то, что появлялось. И она привезла на крутой маршрут Гинзбург, который взялась читать Нина Петровна Хрущева. И Нина Петровна, она была более жесткий коммунист, чем ее супруг. Вот. Вообще удивительная женщина тоже, для меня это было откровение. И когда она прочитала, как рассказывает Нина, она с ужасом вышла с этой книгой на крыльцо дачи и сказала одну фразу. Она говорит, если это правда, почему мы живы? То есть это вообще удивительно, да, то, что
0: Они,
1: он говорит.
0: кстати, совершенно случайно были живы, потому что он еще бы мог не пережить 53-й год, например.
1: Конечно, да. Вот. Так что, в общем, короче говоря, эта книга есть, там действительно очень много всякого интересного. Я заодно, конечно, скажу, что если вы уж будете в «Дилетант-шопе», то не забудьте про журнал «Дилетант». Вышел сегодня 24-е у нас число, значит, вышел очередной номер.

0: Не устаю повторять. Замечательный журнал. Вот
1: Да,
0: получите
1: я тоже, я
0: удовольствие.
1: прошу
0: Да,
1: потом.
0: нахально говорю я. Получите,
1: А я
0: получите,
1: думаю,
0: получите, да, получите большое удовольствие.
1: очень хорошо.
0: Да, Крымская война – главная тема на сей раз. Мне очень понравилось, как кто-то написал о Крымской войне, мы в анонсе это дали. Ой, что я говорю? Крымская война – это следующая тема. Ведь могло быть хуже. Знаешь, как это самое? По поводу результатов Крымской войны. Да. А сейчас вышли хунвейбины,
1: А, вот он, вот он.
0: культурная революция китайская. Да. Ну и там много интересных, хороших материалов. Но, поговорив о Хрущеве, теперь вернемся к литературе. Вот оттепель, да, хрущевская,
1: Да.
0: знаменитая хрущевская оттепель. Кстати, еще один тоже эпизод, мы знаем все эти, помним все эти и рассказы, и многие были свидетелями, я не знаю, был ли ты свидетелем этих всех разборок Хрущева с интеллигенцией, с
1: Ну, конечно, был,
0: возмущением,
1: но
0: со всем, но
1: не участвовал.
0: не участвовал. Да, но как его потом защищал Эрнст неизвестный.
1: Да, это известно.
0: Мало того, что он памятник, да, создал Хрущеву, он сказал, да, он на нас орал, но и мы на него.
1: Да, это правда.
0: И он прав был.
1: Да, это правда.
0: Да, он.
1: Нет, и вообще поразительно. И, наверное, это, если все будет хорошо, то повторится, потому что 52-й год это дело врачей, это вообще было уже просто чудовищно все, и массово было, и было понятно, что это конец, и Молотов стал американским шпионом, там, и вообще чем-то.
0: Ну да.
1: Да, мой отец, у него был помощником, и говорил, что уже люстру сняли занавески у него в кабинете. Можете представить, какое настроение было у человека. Ну вот, а потом, значит, появляется, ну, естественно, не сразу, но Хрущев, я имею в виду не единолично, а сначала втроем. Видимо, это и произойдет и в этот раз. Вот.
0: А вот это я как раз хотел тебе вопрос задать, потому что у той же Нины есть такая фраза, не в книге, а которую она повторяет, что на всякого Сталина есть свой Хрущев. Так ли это?
1: Да, я думаю, что она права. Я думаю, что просто тоже, как и играла история, что мог быть один, второй, третий, но тут Хрущев оказался победителем. И, казалось бы, он был не очень большого культурного ума. У него был куча недостатков. И сам тоже участвовал в ужасных делах сталинизма. А с другой стороны, оттепель Оренбурга вообще сразу же, может, появилась. И стало это символом эпохи. И эти соцреалисты-художники вдруг стали рисовать на большие картины ранней весны. Вот. И причем даже смелые картины, не только природа, но и обнаженных женщин вместе с весной. Вот. Ну и потом появилась и пошла интересная новая литература, среди которых, мне кажется, все-таки самым интересным человеком, когда он был совсем молодым, был Вознесенский. Потрясающе там. Что у него потом сделалось, как с ним случилось дальше, я не знаю, как это назвать, но у него разные стихи, но просто, вообще просто великого поэта. Вот. Ну и, естественно, там был не только он, и мы всех не
0: Но
1: их.
0: еще все-таки важно, что помимо молодых, которые появились, как Вознесенский, еще появились литература, которая была там в запертом виде,
1: Ну,
0: да?
1: естественно. Нет, ну
0: Да, там Гроссман,
1: там
0: все-таки
1: был великий,
0: Гроссман,
1: там был
0: Некрасов, да.
1: ну, Гроссман совершенно потрясающий. Ну, Шаламов потрясающий.
0: Шаламов, Некрасов, Виктор.
1: Да, и надо сказать, что вот что, чего, может быть, не будет в ближайшее будущее, это вот как раз таких людей, как Оренбург, потому что ушел Сталин, но все равно был Твардовский, довольно сильная фигура. Был Симонов, такой туда-сюда, но, в общем-то, человек, который... Помните, когда еще Сталин, говорят, на полу лежал, Хрущев сказал, главное, что сказал там товарищ, ребята, давайте договоримся, чтобы друг друга не убивать. Ну, не получилось, Берию убили, но, с другой стороны, это был призыв. И эти вот, эта интеллектуальная гвардия, вроде бы советская, не всегда либеральная даже, вот, она очень была важна в это переходы от Сталина к Хрущеву, ну, Катаев тоже, ну, стал по-другому писать. Кавеин, который вообще никогда особенно не грязился.
0: Ну, давай все-таки не будем забывать Солженицына,
1: Ну,
0: да, там.
1: слушай, Солженицын, безусловно, конечно, это памятник, в общем, естественно, архипелаг ГУЛАГ. Это памятник.
0: Это литература, ведь.
1: Не очень, не очень. Говорят, что вот
0: Но
1: первый...
0: все же в то же время там раковый корпус.
1: Нет, это довольно слабо. Нет, у него первая, значит, первая его вещь,
0: Один день.
1: один день, она замечательная.
0: Иван
1: Она
0: Денисович.
1: вся прошла через Новый мир, а там были такие редактора. И он не назывался ни один день, Иван Ильич, а там ШАТ, ща там 100, там какой-то
0: Да.
1: 56 или что-то такое. А это было совершенно замечательное произведение. И казалось, что... А потом все-таки вот литературно не очень получилось, и колесо не очень получилось. Но ГУЛАГ, да, это навсегда. Это всегда. Так что
0: Ну,
1: замечательно.
0: как дневник скорее, как
1: Ну,
0: да,
1: я бы
0: как
1: сказал,
0: реестр, я бы сказал, преступления,
1: как документ эпохи, да.
0: как документ
1: Лучше, да.
0: эпохи.
1: Ну и Гинзбург тоже замечательное произведение, о котором ты уже с тобой мы
0: Ну
1: все.
0: да.
1: Вот. Ну
0: А,
1: и
0: знаете, а вот что я почему-то вспомнил уже потом, чуть позже, когда уже начались заморозки, я почему-то вспомнил, возник какое-то интервью с Сашей Соколовым, писателем, которого я очень люблю.
1: Я тоже
0: Вот, да, он жив уже, да?
1: знаю, люблю, живет в Америке там где-то.
0: Живет в Америке.
1: Да,
0: И в Канаде, по-моему, жил, нет?
1: но он прямо, ну вот какое-то время назад они жили с женой прямо на границе. Вот
0: А, ну,
1: она
0: понятно.
1: же занимается.
0: Я запомнил его мысль одну, которая меня поразила. Он считал, может, это настроение момента, что писатель намного становится изобретательнее, что ли, когда его читают между строк, когда он должен писать между строк, когда его должны понимать между строк, что свобода не всегда хорошо для писателя.
1: Ну, тут надо сказать, что, можно сказать, еще хуже. Когда писатель в плохом положении, что-то у него не в порядке с властью, с семьей, ну, здоровьем даже, он начинает писать лучше. Вот беда какая.
0: Да,
1: Вот.
0: абсолютно, да. Внутреннее напряжение,
1: Ты
0: что ли?
1: посмотри, вот после «Метрополя», когда мне вообще дали так вообще из-за отца, то есть отец потерял работу, нафиг ужас был вообще бы. И все-таки появился буквально в один год «Русская красавица. Жизнь с идиотом». Вообще вещи, которые до сих пор, в общем, подаются хорошо. А «Жизнь с идиотом» опера стала, и фильм, и спектакль, что-то не сделалось. Вот. Да вот, а было такое время, было, что никто не думал, что что-то будет, что типа Горбачева. Казалось, что просто беда будет полная и навсегда. Вот, а так вот получилось. И вот меня только вот беспокоит серьезно, что вот таких вот людей, и литературных, имеющих авторитет, как Твардовский, допустим, или Эренбург, разные люди, но в общем, высокого класса, у нас сейчас, к сожалению, не очень проглядываются. И поэтому где будет та культурная подушка, на которую можно будет сесть в крайнем случае, я не знаю. Нет такого.
0: Ну, в общем-то, большая плеяда писателей существует. Не очень люблю это выражение, но плеяда имеет конкретное
1: Ну да, нет,
0: значение.
1: есть,
0: Но
1: но
0: все-таки смотрите,
1: есть, безусловно, замечательные писатели, но
0: да, но нет лидера, да, одного.
1: нет, и дело не в и тогда не было лидера, да и писатели не нуждаются в лидере.
0: Ну, нет,
1: Но
0: лидера в каком смысле? Организационного, я бы сказал,
1: да,
0: да?
1: да, тоже и тогда не было. Но там был просто такое.
0: Но был новый мир, который был.
1: Это дальше, чуть попозже, потому что там, значит, он то летел куда-то вниз, потом опять под ним, а потом уже, конечно, когда началась отпись, это был великий журнал, и он до сих пор его.
0: Безусловно.
1: Да, но я просто к тому говорю, что ну вот этого или нет, или мало. Я имею в виду тех писателей, которые бы просто имели какое-то такое очень серьезное общественное значение, обладали бы этим. Я не вижу такого. Хотя, например, там мой друг Володя Сорокин прекрасный писатель, просто высшего класса. Ну, что это же не то, что он как бы он не Твардовский и не Сима в этом плане. Он сам по себе. Саша Цоколов вообще отошел
0: Да.
1: значит, ну, Пелевин тоже куда-то как бы уделся, да. Вот, я говорю про писателя Лимонов, у которого была, естественно, совсем другая позиция, но как писатель он был
0: Он
1: сильным
0: был прекрасный писатель.
1: и был чудесный поэт. Я помню, как раз прямо при его смерти он мне позвонил, говорит: я хочу дать тебе почитать новый сборник стихов. Я посмотрел, я думаю, ничего себе, какой человек. Что он говорит вообще, политик, и черт знает что, и какой он прекрасный поэт. Ну, естественно, мы, конечно, не должны забыть Набокова, который действительно пришел к нам очень поздно, но пришел. Отчасти благодаря мне лично. Ну, в общем, что говорить, я такое сделал,
0: Смотри,
1: набоковизацию всей страны, 4 кг.
0: смотри, я не знаю, я подробно не знаю, там я еще истории примерно представляю, что такое новые учебники истории, судя по тому, что рассказывает тот же Мединский. Но что представляет собой новые, и есть ли они новые учебники литературы, я не знаю.
1: Я не знаю.
0: Но, судя по всему, а ведь тоже вот эта вот какая-то такая культурная автаркия, да,
1: Да.
0: которую пытается Россия себя втолкнуть,
1: Да.
0: да, она, наверное, сказывается не до Набоковых, не до всех этих писателей из недружественных стран. Значит, что, мы теперь должны только изучать Солоухина, ну, там, ну и всех деревенщиков?
1: Ну нет, нет, надо сказать, что в этот раз, поскольку нету глобальной идеологии, а есть просто, так сказать, то, что нужно начальнику, вот, поэтому там тут полно дыр. И, в общем, и Солженицына можно, и того-то, а, например, а меня из, значит, тут
0: Но
1: кто-то.
0: они снимают памятники Солженицына.
1: Ну да, но все равно читать можно. А вот тут моя знакомая пришла в дом книги на Новом Арбате, и только Венечка Ерофеев. А говорит, а этот говорит, нет, нет, нет, у меня.
0: Но зато в свободной продаже довольно много Оруэлла.
1: Вот я говорю, какие-то такие дырки
0: Да.
1: интересные, да. И вообще то, что связано как бы с исторической частью, то практически все позволено. Или если это какое-то рассуждение умные по поводу человеческой природы тоже. То есть, в общем, такой нет такой цензуры. Вообще нет как бы такого понятия, что будет сидеть цензор и говорить, что надо, что не надо.
0: Ну, хотя, вот видишь, Михаил Ефимович Швидкой, он выступил же с инициативой, что лучше цензура, чем непонятно кто, непонятно что запрещает. Хотя бы цензура дает тебе понимание, что можно, что нельзя. А когда у тебя решает продавец или библиотекарь, в одном случае можно, в другом нельзя, и без всяких критериев, а просто руководствуясь какими-то своими внутренними убеждениями, то это просто бардак.
1: Нет, и одно, и другое плохо. Цензор
0: Ну и,
1: советский.
0: конечно, плохо.
1: Я хорошо помню, как вообще, уф, с этим я столкнулся не один раз еще. В Советском Союзе почти ничего не печатал, но даже какие-то маленькие какие-то статьи мои. То, да нет, это ужас. Нет, я совершенно не, я против цензуры.
0: Но сейчас же есть
1: Там не
0: запрещение.
1: было, там не было почти дырок. А сейчас все-таки есть дырки, а так цензор сказать, и это не...
0: Слушай, ну запрещенные фактически, де-факто писатели есть. Другое дело, что они могут издаваться за пределами России.
1: Один вот перед
0: Вот
1: тобой.
0: один передо мной, другой, мы тоже хорошо его знаем, и третьего мы знаем, и четвертого. Вот. Но они могут издаваться, правда, за пределами России.
1: Нет, там еще есть какая-то интересная вещь, что по почте, я не знаю, как сегодня, но, скажем, позавчера книжки за не довольно большие деньги можно получить в России от всех запрещенных писателей. Не знаю, как сегодня, но это было буквально позавчера. Ну, я понимаешь, символически я
0: Да, хорошо. Тогда, может быть, последняя часть нашего разговора, может, она немножко неожиданная. Меня поразили исследования, есть такой ученый, хотел сказать, наш российский, но он наш российский, но он же давно довольно преподает и занимается исследованиями в Штатах, Михаил Эпштейн.
1: Да, я знаю Мишу хорошо.
0: Да. Который очень сейчас увлекся искусственным интеллектом.
1: Да.
0: И я прочитал у него стихи, написанные искусственным интеллектом. Ну, я не берусь там литературоведческие какие-то вещи говорить, но на меня это произвело впечатление, что если он может, искусственный интеллект, такое сочинять. Может быть, извини, то, что журналисты скоро не понадобятся, с этим я согласен, так может быть, и писатели скоро уже не надо будет.
1: Не знаю, не знаю. Я просто ничего не, поэтому не могу сказать. Миша Эпштейн очень этим увлекается, но вот совсем недавно уже я знаю, что эти роботы между собой там стали драться и вообще что-то какие-то
0: Да.
1: отношения. Но я знаю, что все равно они придут к власти, так или иначе. Если не в Америке, так в Китае, не в Китае, так на Тайване или еще там где-то. Но я бы не... Что касается стихов, то действительно, наверное, если дать какую-то идею роботу, он может это сделать. Я не говорю, что значит, роботы не смогут писать, но все-таки есть какие-то вещи, которые... большой литературы работают на алогичность, на асимметрию. А эти ребята, они такие все-таки скорее делают такую работу, связанную с точной логической проверкой и дальше и поверкой. Вот. Но с другой стороны, я не знаю, они могут, наверное, так развернуться, могут взять внутри себя человеческий мозг, и тогда все могут сделать. Может и так. Они, может быть, бесконечны по своей возможности. И с другой стороны, тоже было бы странно их запрещать, но вот к этому дело идет, потому что они могут действительно сделать вещи, которые никому не понравятся. Вот так вот.
0: Это как клонирование, которое, да?
1: Да, ты знаешь, ну вот я читал Мишины работы по интеллекту, я не могу сказать, что я там против, против не конкретно, но я могу просто сказать, что, так сказать, его оптимизм, что это будет новый век такой, все там будет хорошо, я бы не стал так особенно в это верить.
0: Ведь неприятный вопрос, но
1: Давай.
0: он и для меня неприятный.
1: Давай.
0: А может, это просто мы как по не хочу говорить по-старчески, но исходя из возраста, просто таким вот недовольны всем этим новым и так далее. Я знаешь, на чем себя поймал во время нашего разговора? Я не стал тебя перебивать,
1: Да.
0: когда ты называл писателей, которые нужны, особенно там, начиная с Гомера до 20 века, мне кажется, что сегодняшнее поколение это уже читать не могут.
1: Ну, так в том-то и дело, что вот эта вот эпидемия глупости, она идиот. И дело не в том, не в возрасте, и все, потому что просто видно, что люди читают, а скорее не читают, да? Как, что такое телефон для них, что это какая
0: Конечно.
1: коммуникация, что они смотрят на компе. Вот у меня одной дочке 21 год, другой 8. Очень талантливые девочки, но это не читатели. Хотя
0: Ну, конечно.
1: вчера вечером Маряша маленькая, ей очень понравилась книжка про обезьян. Ну, вот так вот. Ну, значит, что-то интересное. Я могу сказать, что обратно вот в эту высокую культуру, наверное, человечество не войдет. Или же будет какая-то такая встряска, когда что будет заново все. Ну, посмотрим. Ну, посмотри, ведь после, значит, Греции и Рима были варвары какое-то огромное количество времени, а потом все-таки куда-то цивилизация все-таки пришла. Средневековье, замечательный совершенно культурный феномен, включая Данте, а потом Ренессанс, уж чего там все знают это. Так что, не знаю. Это очень, очень трудно говорить, но после варвара, это же не там, они все взяли на себя. Почему у меня эта новая книга называется «Новое варварство»? Сейчас это новое варварство. Кончилась вот эта либеральная эпоха. Не потому, что тут возраст, а просто потому, что она, мне кажется, не соответствует человеческой натуре тоже.
0: А почему она, куда она делась? Она просто, эта смена людей произошла?
1: Нет, я думаю, что просто люди поняли, что на таком либерализме ничего не сделать, как Европа беспомощна совершенно. Пришел, поэтому, значит, Трамп, который стал так вести себя с Европой. Европа до сих пор еще либеральна, в общем-то. Но это же тоже скоро кончится. Посмотрим, кто будет следующий президент Франции. Может быть, та самая мадам, которая... Вот.
0: Ну, там разные подсчеты есть.
1: Я знаю, но она может тоже. Я в прошлый раз, когда она вместе с Макроном, значит, соревновался. Чудовищно не культурная дама была. Но вот, кому сейчас это? Что происходит в Германии с этой новой партией, крайне правой, АФД? Ты знаешь, это фуф. Это...
0: С одной стороны, с другой стороны, когда они приходят к власти, они меняются. А власть все-таки их как-то немножко обтесывает.
1: Да, ну получается, что вот Гитлер, например...
0: Гитлера не обтесало, это точно.
1: И он очень быстро разобрался с тем, да, что надо делать с иммигрантами.
0: Да.
1: Нет.
0: Ну,
1: это...
0: может быть, Бог нас убережет.
1: Ну, посмотрим. И вообще, самое важное то, что все может кончаться. И у меня есть ощущение, что если не агония, то последние дни... вот чего-то такого, связанное вот с этими чудовищными пожарами и дымами. Посмотрим, что будет, но я думаю, что это бесконечно не сможет.
0: Знаешь, я хотел закончить нашу беседу тем, чтобы пожелать или посоветовать нашим зрителям, нашим слушателям попробовать своим детям предложить тот набор писателей и книг, которые назвал сегодня Виктор Ерофеев. Я понял, что не только детям, но и родителям неплохо было это все изучить. Я чувствую, вот после твоего перечисления я у себя почувствовал огромные дыры.
1: Ну вот я хочу сказать, что, например, мы просто не назвали Евгения Замятина «мы» и
0: Ну
1: вообще
0: да.
1: чудесно
0: Кстати говоря,
1: совершенно.
0: мы не хуже Орвелла, я бы сказал
1: Нет,
0: так.
1: я и раньше Орвелла, да,
0: Раньше.
1: и Орвелл знал «мы» неплохо, и у него рассказы совершенно потрясающие у Замятина. Вот он тоже уехал. Ну и, конечно, есть такие писатели, которые у всех на слуху, как, ну, кто, например, как Булгаков, а почему-то
0: Ну да,
1: меньше
0: Булгаков.
1: вспоминается Платонов, который абсолютный гений 20 века.
0: Вид, в наше время истекло.
1: Да, хорошо.
0: Мы
1: Да.
0: прощаемся с вами. Всего доброго. Это была программа 2026. Виктор Ерофеев. Меня зовут Виталий Демарский. До новых встреч, в том числе и с нашим сегодняшним гостем тоже.
1: Всего самого доброго. До свидания.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. СКРС-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про СКРС-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. СКРС-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
3: Никогда не мог понять, что лучше вставляет, водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял, лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли, вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Вновь и давно забытые мне напомнил старый Патефон.
5: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: здесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу, это как круги на воде, ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра, всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и, плюс ко всему, тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитата, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: Уверен, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня только что рожденного уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» — спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», — отвечает отец, «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам. Деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армазд заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра?» «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армазд, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, у свой закон негласный.
2: иди, мой друг, всегда иди, дорога
3: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
4: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
3: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций. Но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато-затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
3: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается, вот, в смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: ребята.
1: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
2: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом. Ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. «Здесь же у него сотни рубашек, — говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным».
3: Каждую пятницу на волне Дэвидсон Радио слушайте старый патефон.

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрясь, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: слушаете шоу Лены Вишневецкой. Старый патефон.
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте старый патефон. И, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: И прочь, да и соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер. Единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока. Единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
3: Всегда быть в маске.
1: Каждую пятницу на волне Дэвидсон Радио слушайте «Старый патефон».
0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями, мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, боже мой, содомия!
1: Вы очнетесь по моему сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком.

вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей канкан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабско-индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев: «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек. Давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя. На завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои, вот он, вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает мистер

0: «Может быть!» — воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий, запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю, я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью, и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Батифон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
3: Давно забыли.

0: Двигайтесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж, с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И как всегда, интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить, шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус. Ну, вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: Вы очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество Спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент, просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось, вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно, с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос: а жил ли я вообще? И как сказал один из современных нам поэтов: не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я, уже стою перед своим богом, и он говорит мне: войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал, сядь, отдохни. И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло, свет гаснет, включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная фишка.

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информации человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония улыбка. Если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места, уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. 100-процентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое. А? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет?

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

постучалась в дверь. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет.

0: четверки 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан.
8: Сева Каплан.
0: Толковище.
9: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей. Вася практически у меня на коленях. Я перед ним на коленях, его держу. И Сева, это я, наша фамилия Каплан. Сходу переходим к срочным новостям. Сегодня информации столько, что если не вместить, то жаль даже будет. Дональд Трамп воздержался от новой атаки на Иран, поскольку посредники добились нового прогресса в плане открытия Армузского пролива, а некоторые государства Персидского залива настаивали на диалоге президента с Тегераном, и он должен состояться сегодня днем. Причем наш президент заявил, что между странами уже есть сделка по Армузскому проливу, а затем будет достигнуто соглашение по денуклеаризации. Власти Израиля, в том числе премьер Нетаньяху, узнали об отмене совместных с Соединенными Штатами ударов по Ирану не из коммюнике между секретниками, а из поста Трампа в соцсети «Трус сосал». И также до появления публикации в «Трусах сосал» об этом решении ничего не знало центральное командование американских вооруженных сил. «Всюду враги, никому нельзя доверять». Логистический центр Wildberries был атакован дронами во Владимирской области утром. 3 человека пострадали. В Геленджике при падении обломков дрона погибло 3, 13 пострадали. Глава, кстати, вот эта вот устойчивая формулировка, погибло столько-то, пострадали столько-то. То есть подразумевается, если ты впервые, но очень хорошо овладел русским языком, те, кто погибли, они не пострадали, да? Глава аннексированного Крыма сообщил о 3 погибших в Керчи. Российское министерство обороны заявило об атаке своих беспилотников на 4 украинских сухогруза в Черном море и порту Николаева. Вот тут есть замечательный момент в русском языке. Заявило министерство об атаке своих беспилотников. То есть они сами по себе, беспилотники их, но сами по себе. Не об атаке беспилотниками. Классно, конечно, жить вдали от родины и наблюдать метаморфозы родной речи. Многие обстоятельства взрыва у ресторана «Балзеро», он у вас наверху слева, на Кудринской площади центра Москвы, остаются неясными, хотя уже есть что сказать. Власти назвали произошедшее терактом, но против кого не сообщили. В минувшую субботу вечером в ресторане должен был отмечать свой юбилей недавно назначенный командующим космическими вооруженными силами России генерал-полковник Александр Чайко. Демократическая партия Калифорнии поддержала предложенный в штате налог на миллиардеров, что стало победой для его сторонников за 3 месяца до голосования жителей Калифорнии по данной мере, потому что это будет включено в бюллетень. Чреватые расколом демократические праймериз в Сенат в Мичигане, которые пройдут завтра, покажут, распространилась ли прогрессивная и социалистическая волна на сердце Соединенных Штатов, а Мичиган считается сердцем. Подозреваемым в стрельбе в In-N-Out Burger в Twin Falls, штат Айдахо, был 24-летний мужчина, который погиб от самонанесенного огнестрельного ранения. Чуть позже, чуть подробнее. Лесные пожары уничтожили сотни домов и вынудили тысячи людей эвакуироваться в восточном штате Вашингтон. Трамп упрекнул Жанин Пиро, федерального прокурора округа Колумбия, после того, как она отказалась от своих попыток привлечь к ответственности мужчину по обвинению в вандализме отражающего бассейна. Про это нужно складывать что-то вроде «Одиссеи». Испания изгнала большинство десятков тысяч иммигрантов, ворвавшихся в испанский анклав Сеута в Северной Африке. Там я видел фотку, сейчас лень искать ее, такие буи на гигантском таком протяженном расстоянии выставили, через которых вроде как трудно перелезть. Спор, связанный с обвинениями в домашнем насилии против конгрессмена от штата Огайо Макса Миллера, погорячел, когда сенатор Берни Морено заявил, что его бывший зять, то есть Миллер, не должен продолжать служить в Конгрессе. Это headlines мирового масштаба, а теперь то же самое, headlines по бизнесу. Sony Pictures выпустила новый фильм «Spider-Man Brand New Day». «Человек-паук. Совершенно новый день» вышел с приблизительными мировыми кассовыми сборами в $927 миллионов за уикенд, что делает его вторым по величине дебютом в кино за всю историю. Студенты, у которых мейджор математика, и докторанты, то есть те, которые пишут PhD, получают миллионные сделки с элитными торговыми компаниями, стремящимися привлечь лучших и самых талантливых, на фоне жесткой конкуренции со стороны компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Крупные американские нефтяные компании добились незначительного прогресса в освоении нефтяных месторождений Венесуэлы спустя 7 месяцев после того, как Соединенные Штаты свергли тамошнего лидера Николаса Мадуро. Первые официальные переговоры, призванные направить Венесуэлу к демократии, начались без самого влиятельного лидера в политической оппозиции. ОПЕК и союзники продолжили очередное увеличение добычи нефти, стремясь завершить возвращение добровольно удерживаемой группой нефть обратно на рынок. Они регулируют. Бортпроводники на WestJet, вторая по величине авиакомпания Канады, покинули работу после того, как не смогли достичь соглашения с перевозчиком, заземлив тем самым сотни рейсов. Группы бывших руководителей игровой индустрии предлагают игровому сообществу возможность стимулировать проекты чистой энергии через новый сервис PlayStation, который стоит всего $34.99 в год или $3.99 в месяц. OpenAI заявила, что у нее более 1 миллиард активных пользователей и 2 миллиона бизнесов, использующих ее модели искусственного интеллекта, что озвучено после того, как компания заявила о снижении цены на несколько моделей. Исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш поздно вечером воскресенья издал официальный приказ о прекращении фонда борьбы с оружием на сумму в $1.8 миллиарда, автором которого, то есть как проекта, является президент Дональд Трамп. Это был инструмент для компенсации, финансовой компенсации моральных потерь его политическим союзникам. Шаг, который последовал за неделями переговоров с 2 республиканскими сенаторами, которые изначально блокировали выдвижение Бланша на пост генпрокурора. И все это накануне голосования по утверждению кандидатуры Бланша завтра в Комитете по судебным вопросам Сената. А эти два сенатора, они репы, кто бы мог подумать. Это Джон Корнин и Том Тиллес, оба члены судебной комиссии, и они заявили, что хотят увидеть обещание, которое вы услышали только что, в письменном виде, а это произошло вчера, прежде чем поддержать кандидатуру Бланш. Так что Бланш, которого сейчас должен сильно не любить республиканец по имени Дональд Трамп, получит поддержку сенаторов Корнина и Тиллеса, которые тоже репы. Полиция установила личность самоубившегося стрелка, который убил двух человек и ранил семерых, прежде чем убил себя, когда открыл огонь по магазину In and Out в Айдахо. Ну, это такой магазин, там продают, там еда. Чад Уильямс, ему 24 года, и в субботу днем он устроил смертоносную пальбу в Twin Falls, причем мотив остается пока неизвестным. Кандидат в Сенат, демократ Техаса Джеймс Таларико вырвал преимущество в 3 пункта над соперником от республиканской партии Кеном Пакстоном. Таларико опередил Пакстона со счетом 51 против 48% в опросе, который провел Fox News среди зарегистрированных избирателей, и который также показал, что губернатор Грег Эбботт идет холка в холку с демократкой Джиной Хинахоса, 50 против 49%. Демократы не выигрывали на уровне вот этого штата Техаса уже около 3 десятилетия и давно мечтали о посинении Сената. И последнее, это из числа нью-йоркских, администрация Мамдани обновила контракт на сумму в 1,86 миллиарда долларов, согласно которому отели в 5 Боро будут предоставлять экстренное пространство для бездомных. 3-летний контракт с фондом ассоциации гостиниц Нью-Йорка, который объединяет почти 300 отелей, будет действовать до 30 июня 2029 года. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли и раздумья, то значит вы реально существуете в том районе, в котором проживает целевая аудитория Толковища с Севой Капланом. Вы можете озвучить свои ассоциации, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
8: Новости.
10: Аналитические передачи.
8: Репортажи мнения экспертов.
10: И прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
11: Слышите? Шаги.
12: Этим утром многое может измениться.
13: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
14: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
15: Толковище. Прямо сейчас.
9: Сразу сейчас мы только с Васей поменяем камеру. Мгновение ока. Вот. Обычно. И переходим к главной теме минувших суток. На мой взгляд, 3 последних опроса показали, что только 3 американцев одобряет своего президента, то есть его деятельность, что ставит его на исторический минимум для 2-го срока на данном этапе. То есть там статистика такая по шкале раскладывается. 2-й срок, 1.5 года. 2-го этапа. Ну и война президента Трампа в Иране, так ее уже называют, не американская война Трампа в Иране, идет уже 6-й месяц. Союзники Соединенных Штатов опасаются, что неспособность страны превратить свое явное изначальное военное превосходство в устойчиво изменившийся Иран демонстрирует уязвимость Соединенных Штатов, которые на руку Китаю и России, соответственно, и вдобавок цели Трампа остаются недостигнутыми, а у американской армии заканчиваются ключевые вооружения. В очередной раз сегодня, как вы слышали, в основных новостях светят позитивные перемены, но сколько раз мы уже это слышали, к сожалению, очень много. На данный момент Иран становится все более решительно настроен при более радикальном правительстве. Обратите внимание, что в очередной раз обещания Трампа не были поддержаны никакой соответствующей риторикой со стороны Тегерана. Ядерные и баллистические ракетные программы Ирана подорваны, нет сомнений, но не уничтожены, иначе было бы нечем стрелять, а они стреляют. И Ормузский пролив фактически находится под контролем Ирана. Причем война эта оставила и Соединенные Штаты, и Израиль в серьезно ослабленной ситуации, причем еще и раскол начался. Обе страны обвиняют друг друга в этом беспорядке. И на этом фоне, конечно, наши противники в геополитике, в которую наш президент обещал не вторгаться, потирают шаловливые ручонки. Давай, Василий. Ну давай. Все. Ну сейчас все, чешу башку твою. Иранские ракеты и беспилотники не только ограничивают движение через пролив и наносят ущерб экономической инфраструктуре производства энергии союзников, потому что там нефть – главный фактор, но и продолжают угрожать американским базам на Ближнем Востоке. Там кое-кого из наших убивают, ранят. С изменением целей Трампа, что происходит постоянно, Вашингтон устойчиво, это получается очень здорово, устойчиво теряет доверие, причем как в военном, так и в дипломатическом плане. Поведение нынешней администрации в войне углубляет впечатление, что Соединенные Штаты – это какой-то непредсказуемый инструмент глобального хаоса. То есть, если тут не получается стать адвокатом дьявола, для союзников Соединенных Штатов и тех, кто зависит от нас в вопросах безопасности – действительно растет подтверждение того, что Соединенным Штатам нельзя доверять. Они, конечно, вслух это не говорят, потому что у нас еще остается позиция силы. И даже если Исламская Республика рухнет, люди не забудут, что их безопасность и будущее были поставлены под серьезные сомнения из-за непредсказуемой внешней политики Соединенных Штатов. Тем более, что европейские союзники помнят обещание Дональда Трампа оттяпать Гренландию у своего же союзника по НАТО и его же, то есть трамповские угрозы покинуть альянс, то есть НАТО, если другие союзники не увеличат свой оборонный бюджет, а ближневосточные союзники видят, как их собственная безопасность подрывается из-за этой войны, из-за партнерства с Соединенными Штатами, потому что по ним стреляет Иран, и там принимают решения не глупые люди. Они, то есть ближневосточные наши союзники, уже стремятся восстановить отношения с Ираном и улучшить отношения с Европой, Китаем и Россией. То есть это называется откат, но не в том смысле, в котором вы привыкли. Они откатываются от нас в сторону наших противников, тем самым усиливая наших противников. До Трампа многие страны не любили мировой порядок, но порядок был. Теперь Америка проявила себя как генератор беспорядка, и все извлекают из этого уроки, стараясь быть менее зависимыми. Никто не хочет подчиняться беспределу во внешней политике, и это наше стратегическое поражение. Опять-таки, оправдать очень сложно. Враги, которые готовы были терпеть боль и издержки конфликтов, это Вьетнам, Ирак и Афганистан, они в результате пережили Соединенные Штаты, если вспомнить уроки истории, которым никто не учится. Кроме искусственного интеллекта, но мы пока до этого уровня еще не дошли. Но война в Иране вполне может закончиться похожим образом, как во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Это при разных президентах. Как сформулировать, что война закончилась? Потому что мы живем во времена хаоса и информационного в первую очередь. Но когда американцы возвращаются домой, то война закончилась. Но если американцы возвращаются домой, то Иран воцаряется над Ормузским проливом. Зачем были все эти потери? Зачем нужен был этот хаос? Этот вопрос задают себе все, у кого своя башка на плечах. Острая нехватка важных боеприпасов для ПВО, такие как ракеты «Патриот», оказывает параллельно серьезное вторичное влияние на Украину и показывает России и Китаю, ну, естественно, и НАТО тоже, что Соединенные Штаты будут менее способны снабжать своих союзников и вести длительную войну. То есть здесь, безусловно, действуют эти самые качели. Чем хуже ситуация в Иране, тем лучше должна быть ситуация для Украины, ну, в плане отношения Америки к этой стране. Есть одно очень популярное заблуждение, которое я сейчас попробую прояснить. Оно основано, в принципе, на факте. Война с Ираном истощила вооружение Соединенных Штатов. Это факт. Я сейчас по-русски сказал. Трамп обвиняет в этом военную помощь администрации Байдена Украине. И нынешний президент, безусловно, прав. В том плане, что администрация Байдена направила огромные объемы техники и боеприпасов в Украину, сократив свои собственные запасы. Но эти передачи на самом деле сыграли очень небольшую роль в войне с Ираном, потому что в этой войне используется совершенно другое оружие. Точных данных по запасам и по используемому оружию на всех фронтах публично не разглашают, но согласно информационному бюллетеню Пентагона за январь 2025 года, администрация Байдена передала Украине более 100 видов техники с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. И подавляющее большинство этого оборудования и техники было связано с наземными боевыми действиями и не было критически важным для войны в Иране. Война также серьезно нанесла ущерб жизненно важному альянсу между Соединенными Штатами и Израилем. Кто бы мог такое себе представить еще на фоне того, что у Трампа с Биби было такое жуче, которое не снилось даже в Северной Корее. Американские чиновники, включая вице-президента, кстати, Джей Ди Венса, нашептали Трампу, это уже известно, и никто это не оспаривает, что премьер Израиля Нетаньяху подставил Трампа, убедив его, что война будет быстрой и решительной. А Трамп не любит, когда долго и нерешительно. И в дополнение к уже негативному мнению об Израиле и об евреях в целом, которое аккумулируется в мире из-за длительного конфликта с Хамасом в Газе, который некоторые называют геноцидом. Вот эта война, которая сейчас происходит в Иране, она усилила антисемитизм в Соединенных Штатах и за их пределами. И даже если по Ормузскому проливу будет достигнуто соглашение, где гарантия, что Трамп его уважит? Это я сейчас как иранец пытаюсь рассуждать, потому что иранцы не могут забыть, как Трамп разорвал ядерную сделку 2015 года в ходе недавних ядерных переговоров. При этом он еще дважды атаковал Иран. Вашингтон, в принципе, начал войну, которую, похоже, не знает, как выиграть или закончить. И рейтинги нашего президента достигли при этом нового минимума. Но это тонкая материя, я сейчас попробую ее донести в максимально упрощенном виде. То есть ждать, что Трамп изменит курс, наивно, потому что это подход к традиционным президентам, которых можно прогнозировать. У нас очень нетрадиционный президент. Его даже подвергать аналитике невозможно, потому что он... По моему глубокому убеждению, не впал в детство, он из него никогда не выходил, он был и остается ребенком. После серии плохих опросов этим летом, плохие это значит 32, 33, 34, три разных опроса, это максимально 34% одобряют деятельность президента. Дональд Трамп просто заявил, что опросы не соответствуют действительности, то есть это можно просто сразу ставить на колши, что так оно и будет. Что если опрос плохой, можно ставить на то, что скажет по этому поводу Трамп. Если, скажем, материал аналитика о нем же плохая, тоже можно легко зарабатывать деньги. А наш президент написал: мои реальные показатели в опросах самые высокие за всю историю. Написал он в своей соцсети, известной, используя только заглавные буквы. Это отражает его эмоциональное состояния. На самом деле, его реальные показатели в опросах на самом низком уровне при поддержке примерно трети американцев, поскольку тупиковая эта война в Иране и высокие цены на бензин невозможно проигнорировать ни при какой любви к партии. Кстати, интересно, у нас есть кажущаяся значительная часть эмиграции, которая более патриотично находится, патриотично по отношению к Израилю, чем к стране проживания, то есть Соединенных Штатов Америки. А здесь ситуация такая, что они при этом еще протрампски настроены, это практически без исключения. Чья сейчас больше возьмет, ваша любовь к Израилю или любовь к Трампу? Я бы мог вам предложить... Да, вы можете сейчас попробовать проголосовать по нашим телефонным счетчикам. 3-8-3-2-11-31. Если в этой ситуации раскола между обеими странами ваши симпатии американцев, симпатии на стороне Израиля или на стороне Америки. На стороне Америки ваш телефон 3-8-3-2-11-32. Надо еще проверить, работает это или нет. Да, а последние опросы показывают, что вот эти цифры, которые я назвал, наш 47-й по счету президент, практически самый непопулярный президент второго срока в истории опросов, если начинать с 1940-х годов. Единственное исключение – это Ричард Никсон, который имел еще меньше общественную поддержку на этом этапе своего второго срока. Но к тому моменту, когда проводились опросы, он был всего в нескольких днях от отставки из-за скандала.

0: Это то, что понимают люди, не способные читать ничего, что более 3 строк. Кстати, в защиту 47-го трудно скорректировать курс, если не совсем ясно, каким этот курс был изначально. Потому что наш президент самый импульсивный. Тут в этом смысле слово «самый» очень подходящее. Самый импульсивный президент современности. И Трамп следует своим инстинктам. Он не способен ничего анализировать. Так что он может полностью изменить ситуацию, причем в одночасье. И это у него работает, то есть работает в том смысле, в хорошем смысле, срабатывает. Иначе как объяснить, что он доминирует в американской политике уже больше 10 лет, между прочим? То есть по этому результату, если судить, то Трамп популярный президент. И опросы здесь ни при чем. Кстати, и Путин тоже популярный президент. Но если в России выборы и опросы определяются в основном, наверное, страхом избирателей перед долгостоящими у власти, может, они еще немножко побаиваются, если на улице появится грузовик со словом «хлеб», то в Штатах все намного проще. Простота заключается в том, что наш президент не доверяет результатам, которые ему невыгодны. После саммита «Большой семерки» во Франции в июне на пресс-конференции была пресс-конференция, он сказал журналистам: опросы очень нечестны, как и многие журналисты. А через неделю в своих трусах сосал, он написал, что его рейтинги одобрения самые высокие, выше, чем когда-либо были. И буквы тоже высокие. А 2 дня спустя после этого он сослался на опрос, проведенный его собственными социологами, отобранными его командой, который поставил его рейтинг одобрения на уровне 50%. Но Трамп добавил себе произвольно еще 15, потому что 50 его не удовлетворили. И написал, опять же, в трусах: в других опросах мой рейтинг одобрения составляет 65% и даже больше. И приписал: как и журналисты, честные социологи очень редки, и их трудно найти. И я заканчиваю на том, что у Трампа у самого появилась кличка, вообще у него никогда ее не было, он сам дает клички, и очень удачные. Его теперь стали называть YOLO. YOLO. Это расшифровывается как You only live once. Живем один раз. И вот это, кстати, кличка и действие, соответственно, это часть причины, почему он был переизбран и почему он фактически неуязвим. Так что применить к нашему президенту стандартные методы оценки качества его деятельности могут только люди, которые не то чтобы отстали от времени, они просто продукт того времени, которое осталось в прошлом. Кстати, мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани – это полная противоположность Трампу. Он использовал при этом те же самые инструменты, чтобы подняться во власти. Как-то получается, совершенно противоположные инструменты одинаковые, результат одинаковый. Это может получиться только потому, что дело не в них, наших кандидатах в верховную власть, а дело в нас. И я закончу на искаженной цитате, сказанного Тарасом Бульбой: «Поворотись-ка на себя, сынку». По этой теме все. Если у вас появились собственные мысли, причем имеющие отношение к услышанной информации, а не то, что вы хранили в себе как припев любимой песни, набирайте номер телефона студии. Телефоны сегодня 718-303-90-90 работают, и первыми с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро, Сева, это Саша говорит.
0: Саша, доброе утро. Что
1: Доброе
0: скажете?
1: утро. Скажу вот что. Вы знаете, по-моему, вы не очень грамотно сказали, когда назначили голосование. Вы сказали, вы на стороне Америки или Израиля. Но Америка – это не Трамп. Я на стороне Америки и Израиля, но я не на стороне Трампа, хотя голосовал за него. В чем теперь, наверное, и раскаиваюсь. За Харрис я не мог просто проголосовать. Наверное, надо было просто не пойти на голосование. Но что было, то было. Вот. Я и на стороне этих двух стран, но не на стороне президента.

0: кстати, и второй президент мне тоже уже не очень нравится, честно говоря. Там не президент, а премьер-министр, сори.
1: А, премьер-министр, а, да, правильно. Саш, спасибо, вы правы, я действительно оскомкал формулировку. Вот, спасибо, приятно знать, что у людей, которые слушают твое шоу, есть такой тонкий слух. Всего вам доброго.
0: Будьте здоровы. Всего хорошего, до свидания.
1: До свидания. Теперь с нами будете вы. Прошу вас.
0: Да, да, с понедельником вас, Сева, и всем.
1: Спасибо, привет. Саша.
0: И отвлекаясь на вас вопрос, я хочу немножко с другой стороны осветить. Вот, я наблюдаю, разговаривая со своими друзьями, которые не окурены ложью Трампа и остаются в рассудке. Так вот, они считают, что они не пойдут голосовать за демократов, если так называемые новые левые, которые заявляют, вот, отвергают поддержку Израиля и так далее, то есть они просто в этом случае голосовать не пойдут при голосовании в Конгресс. Но при голосовании за президентство, естественно, они наплюют на свои произраильские взгляды и все-таки пойдут голосовать демократы. Так что при выборах в Конгресс, если неизвестно, смогут ли вообще демократы улучшить свои места с левой стороны. Спасибо, Сергей.
1: Да, взаимно. Спасибо, Саш. А теперь вам слово, прошу вас, пожалуйста.
2: Доброе утро. Я еще раз хочу повторить свои изречения раньше.
1: Юр, прям я не знаю, ей-богу, хоть меня снимать на видео, ты звонишь и никогда, и всегда улетаешь. А теперь слово вам.
3: Да, всем привет, это Карл.
1: Карл, привет, дорогой.
3: Да, что скажешь? Я скажу, что я с удовольствием замечаю, что с 2006 года, когда я стал гражданином и получил право голосовать на всех выборах абсолютно, я тебе, по-моему, об этом уже говорил. Каждые два года я добросовестно делаю, домашнюю работу. Изучаю по возможности все, что можно прочесть обо всех кандидатах, которые выставляют себя на главные выборы. Я имею в виду губернаторские, сенаторские, конгрессменские, президентские. Вот эта большая четверка, да? И я тебе скажу, что до сих пор, безо всякой партийной принадлежности, вот тебе везет, ты сам себя называешь республиканцем. Я сам себя не называю никем. Если бы я зарегистрировался для голосования, я бы зарегистрировался как независимый. Но факт остается фактом. Не появилось ни одного кандидата, который самый простой мой тест на вшивость смог бы пройти. А тест на вшивость у меня очень простой. Не хочется, чтобы человек что-то говорил поперек здравого смысла, это во-первых. А во-вторых, не хочется, чтобы человека ловили на лжи, причем очень тупо, открыто, ясно и безапелляционно. Вот ни один из этих кандидатов до сих пор за 20 лет не прошел моего теста, понимаешь? Поэтому я когда сюда приехал, по официальным данным, таких как я, которые не регистрируются и не ходят голосовать на больших выборах, таких, как я, было примерно 12%. Сейчас нас около 27%, которые не пойдут голосовать ни за одного кандидата из двух основных партий. А третьей партии нет. А с главными партиями смотри, что происходит. Демократы вовсю прут в коммунизм, а республиканцы стали эффективные республиканцы. Должны быть трампистами, чтобы их избрать.
1: Так, Карл пропал. Да, я с тобой. Ты закончил или период дыхания?
3: Да.
1: Слушай, интересно, что у тебя, как у всех интеллектуалов, всегда обида на то, что тебя обманывают безыскусно. Ты хочешь, ты согласишься, у тебя не будет возражений, если ложь будет правильно преподнесена в хорошей упаковке.
3: Слушай, 15 лет назад уходил на пенсию, на вторую пенсию, мой любимый учитель, это черный человек, African American, который на первую пенсию ушел тромбонистом и пианистом с Бродвейского оркестра, а на вторую пенсию ушел уже как учитель. Так вот, он все время говорил: я не против нагибаться и даже получать, но вы мне, пожалуйста, дайте хотя бы лубрикант, чтобы я мог это вытерпеть.
1: Классно. Карл, спасибо, дорогой. Давай, счастливо.
3: Давай.
1: Да, пока. А переходим теперь к футболу, причем не без политики. Где у меня картинка? Я нашел карикатурку такую на президента ФИФА Джани Инфантино. А Инфантино изменил президенту Соединенных Штатов, официально вспомнив, так сказать, свое предложение продать 20% доли будущих прибылей чемпионата мира частным инвесторам, то есть private equity, после решительного осуждения этого как внутри, так и снаружи футбола. Сейчас поясню, что стоит за этими словами. После весьма успешного и прибыльного, хотя это примерно про одно и то же, чемпионата мира, Кубок мира в Северной Америке, Инфантино изготовился уже к четвертому подряд президентству ФИФА. А теперь он старается хотя бы сохранить свою работу в третьем еще периоде, после того, как завтра... Нет, он на прошлой неделе он представил план, который бы во вторник. Завтра будет неделя, как он представил. Значит, планово, я напоминаю, выделил бы финансовые части ФИФА, включая доходы от турниров, такие как чемпионат мира, сделки с трансляциями и hospitality, то есть гостиницы, в новую дочернюю компанию, которая работает отлично от коммерческой миссии самой ФИФА. И второе, этот самый план, который он представил в прошлый вторник, оценивал эту дочернюю компанию в 20 миллиардов долларов. Для продажи 20% от этой суммы в виде акций группе частных инвесторов во главе с Джошуа Кушнером. Да, это родственник, это брат зятя президента Трампа. Вот эта группа должна была приобрести эти 20% дочерней компании стоимостью в 20 миллиардов долларов за 4,2 миллиарда долларов. Это было, можно сказать, нападение, и после этого реакция была такой, что Инфантино перешел в защиту. Реакция была резкой, быстрой. Когда Инфантино представил это предложение странам-членам ФИФА, а их там 211 штук, через два дня, то есть в четверг на прошлой неделе, температура достигла уровня, когда УЕФА, Европейская футбольная организация, пообещала бойкотировать все мероприятия ФИФА, если план не пойдет. Есть такая птица Додо. Это уникальная птица, она ходит задом. Я, кстати, тут видел мужика одного, бегал по бордвоку вдоль гудзона, и вдруг, смотрю, идет на меня задом, как птица Додо, мужик с эспандером. У него эспандер над головой. Сколько ему лет не видно, но видно, что очень крепкий. Икроножные мышцы, ну, как у футболиста. И вот он идет вот так задом по бордвоку, на что рассчитывая, как далеко он будет идти, пока он не споткнется и не упадет. То есть тут какой-то excitement присутствует. В общем, план пошел а-ля птица Додо. Инфантино в пятницу сопротивлялся, то есть на другой день после того, как все страны были против, пообещали, УЕФА пообещала бойкотировать этот план, и ФИФА выпустила заявление, в котором говорилось, что никто не продает футбол, то есть одна сама риторика – это уже признание скрытых, так сказать, намерений, и обвинила ошибочное освещение в средствах массовой информации, то есть что это... СМИ виноваты в последовавшей негативной реакции. А затем Азиатская футбольная федерация, известная как AFC, объявила, что поддерживает североамериканские, центральноамериканские и карибские футбольные федерации в осуждении этого плана. Советник Инфантино Карлос Кордейро, он, кстати, когда-то занимал высокую позицию в Goldman Sachs, ушел со своей должности в ФИФА, назвав этот план очень мягко плохой сделкой, А операционный директор ФИФА практически спровоцировал Инфантино уволить его, потому что сам не хотел уходить. Как он это сделал? Он заявил Associated Press, что президент организации обманул персонал своим планом распродажи акций, естественно, назвав все это проектом одного человека. То есть в этом, кстати, одна из причин, почему у Инфантино такое жучье с Трампом, потому что у них тоже, у обоих эта черта присутствует, проект одного человека. И вот этот один человек, Инфантино, в результате объявил, что ФИФА отступает от сделки. Он сказал, наша цель всегда была и всегда будет объединяться и совершенствоваться. И в результате это предложение не будет реализовано, сказал он. Ну, пока не ясно, отступит ли Инфантино от своей позиции в ФИФА, но гибкость он проявил. С этой темой все. Теперь вот это совсем невероятная история. Я не для того, чтобы у вас внимание было более агрессивным к информации, а просто потому, что я на самом деле так думаю. Нью-Йорк подал в суд на биржу прогнозов, на Калши, заявив, что, буквально цитирую, «It runs an illegal gambling operation». То есть этого следовало ожидать. И можно было бы заработать большие деньги, если поставить на Калши, что Нью-Йорк подаст в суд на Калши именно по этой причине. Потому что разговоры-то давно уже шли. И надо было дождаться момента, когда Нью-Йорк начнет финансово страдать от той ниши, которую в игорном рынке занимает Калши. Значит, Нью-Йорк обвиняет Калши, что тот ведет незаконную игорную игру. Так что, если бы ты поставил на то, что штат Нью-Йорк подаст в суд на платформу прогнозов Калши и обвинит ее в том, что она игорная организация, не имеющая лицензии Государственной комиссии по азартным играм, тебе бы крупно подфартило. Штат Нью-Йорк подал иск, требуя конфискации якобы незаконных прибылей, возмещения ущерба клиентам и штрафов, что в сумме может составить 36 миллиардов долларов. И это последний шаг в борьбе за урегулирование рынков прогнозов, которые, в отличие от традиционных букмекерских контор, контролируются на федеральном уровне CFTC. Это надо расшифровать, потому что это редкая аббревиатура. CFTC stands for Commodity Futures Trading Commission. Компания Калши, то есть их верховное руководство, штаб-квартира, находится в Нью-Йорке. Так что они подпадают под юрисдикцию Нью-Йорка, который их судит. Она назвала иск этот политическим театром и заявила, что штат не может просто закрыть федерально лицензированную биржу. И это очень интересный и сильнейший контраргумент, потому что у президента Трампа давно зуб на штат Нью-Йорк, который не признает его и ни в грош не ставит, особенно при Мамдане в качестве мэра столицы, не столицы, а Нью-Йорка. И аргумент обоснованный. Федеральные власти выдали лицензию этой бирже, поэтому как же может штат закрыть? А вот эта комиссия по торговле товарными фьючерсами объявила в минувшую пятницу, что бывший республиканский конгрессмен Джордж Сантос отстранен от торговли на 3 года. И заплатит штраф в размере 17 500. Джон Сантос, я его не хочу даже вызывать, он вызывает у меня отвращение. Это тот, который врал про все, начиная со своей национальности, со своего этого образования. То есть ни одного слова правды от него не исходило. Он был увлечен в том, что он лжец, что он зарабатывал на этом деньги. Его изгнали после долгого сопротивления из Конгресса, и Трамп его помиловал. Наш президент милует тех, кто ему нравится. Так вот, вот эта комиссия по торговле товарными фьючерсами объявила, то есть связь с Калши есть прямая, отстранен от торговли. Ему также придется отказаться от более чем 17 500 долларов, случайное совпадение по цифре, которое он заработал на этой торговле, И Сантос больше на торговле на рынке прогнозов, я прошу прощения, не сказал про это. Сантос согласился больше не нарушать закон о товарной бирже и какие-то еще другие правила, а комиссия по торговле товарными фьючерсами распорядилась, чтобы Сантос выплатил эти 35 примерно тысяч долларов после того, как агентство выяснило, что бывший республиканский конгрессмен ставил на то, кто будет присутствовать на текущем State of the Union Address, послание положения дел в стране, и пойдет ли он сам. То есть, прикиньте, после того, как его помиловал Трамп, сказав, что он настолько преданный республиканец, что он должен быть на свободе, сомневаться в том, что он получил персональное приглашение от людей Трампа на State of the Union, но нельзя, но не получается никак. Так что он ставил на рынке прогнозов на то, что у него уже лежало на столе приглашение туда. Это такой инсайд. Вот что он написал в X за день до обращения. Я собираюсь быть на галерке на послании вот о состоянии Союза, ребята. И на другой день он написал, что уже смотрит это обращение, там запись из аэропорта. И после этих постов цены контрактов на соту пошли в направлении, выгодном для позиции Сантоса, что позволило ему заработать 17,5 тысяч долларов, написала CFTC. И Сантос достиг соглашения, не признавая при этом никаких обвинений, выводов или заключений комиссии. То есть в этом специфика сделки. А ранее, напоминаю, Сантос, это то, о чем я напомнил вначале, был приговорен к 87 месяцам заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи и отягченное преступление с идентификацией личности, то есть лгал о себе. И прошлой осенью Трамп его помиловал. Так что Сантос точно знал, что он приглашен. Вопрос, что нам с этим делать? Но он к вам, а не к нам с Васей. Наш телефон в студии 718-303-9090. Можете набрать его, если появился вариант ответа на этот счет торговли информацией за деньги во время вот этого перерыва.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром, а реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
8: Радио-шоу «Сева Копнана».
9: За него стоят громадные масты.
10: Не пойму, что за люди.
11: Толковище.

0: It is Metro Plus Health. Бонусы программы, которая называется Essential Plan, и ее предоставляет Metro Plus Health, помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. И если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, просто посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вашему месту проживания офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие, могут действовать и другие ограничения. У нас система голосования не работает по-прежнему, так что я забуду ее надолго. А звонок только один от вас. Прошу вас, пожалуйста.
1: Вова, Киртов, Семочка, как дела, дорогой?
0: Димочка,
1: бой.
0: Замечательно. Привет, дорогой. Как у тебя?
1: Ну, все хорошо. У меня завтра день рождения, завтра у меня день рождения, завтра у меня. 53 года мне...
0: 53 годика?
1: Да, 53 года исполняется мне завтра.
0: А, я помню, ну, когда ты мне первый раз позвонил, тебе было 40 с чем-то, да?
1: Да, мне 53 уже, да. Да, первый раз было так.
0: Ну, как было ты себя 40, ощущаешь? Да. Какие у тебя подарки могут быть? Чего бы ты хотел в жизни?
1: Я хотел в жизни найти себе девочку, женщину, которую я не могу сейчас найти, потому что мама и папа мне не дают ничего делать. Я хочу в жизни найти себе женщину какую-нибудь.
0: Ну, опиши себя, может быть, женщина, которая твои мечты услышит это и позвонит на радио. Опиши себя. Почему она должна... Почему ты должен ей понравиться?
1: Я приехал с Питера. Приехал...
0: Давно?
1: 35 лет назад. 35 лет назад приехал с Питера. Живу, все худенький, вроде это 1,86 или 1,85, где-то так.
0: Ага, а чем занимаешься?
1: Занимаюсь, в парке хожу, в музей, по Манхэттену их езжу.
0: А на что живешь? Что ты делаешь эти 35 лет?
1: Живу на ИССАИ. Живу на свой ИССАИ. Живу на свой ИССАИ. Папа мне помогает, тот помогает немножко. Все хорошо, нормально у меня. Живу на свой ИССАИ. Хотя бы какая-нибудь отметилась. Хотя бы какая-нибудь.
0: Ну, ты знаешь, что я думаю, у тебя много кандидаток найдется на твою руку и сердце, потому что есть пару женщин, которые...
1: Я очень добрый, я очень хороший, я никогда... То, что я ее могу куда-то повезти, и все хорошо, нормально.
0: Будет. Слушай, Дим, ты не будешь против, если будет претендовать, скажем, молодая, красивая украинка, которой от тебя нужен только статус? Получить гражданство. Ты не против?
1: А не больше как получится, потому что я не могу просто уйти от родителей. Может быть, просто я уйти от родителей, потому что я не знаю. Я бы мог это что-то бы сделал, я не могу просто уйти от родителей, будут против.
0: Да и не важно. Главное, что... А может быть, родители согласятся ее взять в дом?
1: Может быть... Я согласен. Может быть, согласится, посмотрим.
0: Ну вот, вариант. Димочка, вариант, давай посмотрим. Что-то. Может быть, завтра кто-то позвонит. Женщина, кто услышал Димино предложение, у вас только один день раздумья. Завтра будем принимать звонки. Димочка, давай, завтра, спасибо. Я думаю, что у тебя все будет в порядке, родной. Да, счастливо. То есть, наверняка должно быть много желающих. Добрый мужчина, рост 1,85 м. Готов смириться с судьбой, хоть миг да наш. А если мама и папа не будут против? Последние 4 уже минуты сегодняшнего шоу я могу принимать звонки на любую тему, что, кстати, уже произошло благодаря звонку Димы. Телефон студии 718-303-9090. Это, так сказать, проверка на выявление в аудитории людей, которые хотели бы поиграть в ведущих. Есть такие у нас. Нет, таких больше нету. Поэтому еще одна история насчет сидения в пробке. Это касается нас всех. У меня даже есть под это дело, по-моему, одна картинка замечательная. Да. Если вы не хотите сидеть в дорожной пробке и еще при этом вести светскую беседу с водителем ride-sharing, если мысль о том, чтобы сидеть в поезде с багажом, вызывает у вас тревогу, то будущим транспорта до аэропорта, только о нем, может стать воздушное такси. Причем оно еще будет и дешевле. Известные как электрические самолеты вертикального взлета и посадки, они сокращенно называются EVTOL, эти стопроцентно электромобили, там никакого бензина нет, выглядят как дроны. У меня должна быть картиночка такого электромобиля. Да, вот он. Они уже летают. Они взлетают и приземляются, как вертолеты. И Министерство транспорта федеральное одобрило 8 пилотных программ в 20 штатах в марте этого года. Обычно такси EVTOL перевозят до 4 человек плюс пилота. А некоторые, кстати, автономные, без пилота. Joby Aviation выполняла демонстрационные рейсы между Манхэттеном и аэропортом JFK. Я об этом рассказывал, это было в апреле. И она стремится доставить путешественников до аэропорта за 10 минут вместо часа с чем-то на автомобиле. Ну и понятно, там же пробок нету в воздухе. Когда это произойдет, в Соединенных Штатах воздушные такси могут стать реальностью уже в этом году. В некоторых районах, конечно. А в Лос-Анджелесе планируется запустить программу воздушного такси к Олимпиаде 28 года. И зам администратора Федеральной администрации по авиации FAA Крис Рошлоу на прошлой неделе сообщил, что агентство хочет как можно скорее запустить индустрию воздушного такси. А для справки, авиатакси уже работают в Китае, в двух городах Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Сколько будет стоить? Правда, интересно. Так вот, оценки сравнивают начальную стоимость поездки с поездкой Uber Black, а это сейчас $150 за поездку до JFK. Уже сейчас 150. Сколько такси, то есть сколько Uber, столько и воздушное такси. Но поездка может стоить всего $25, если бизнес увеличится к 30-му году. То есть через 4 года над Нью-Йорком будут воздушные пробки, возможно. Это все на сегодня. Всем счастливо. Кто хотел бы что-то сказать, но не имел такой возможности, вы всегда можете оставить комментарий к уже канувшему в лету шоу. Для этого надо подписаться на канал «Русский голос Америки» на YouTube. У нас с вас и все.
2: Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Я начинаю по традиции с бейсбольных полян. Регулярный чемпионат главных лиг продолжается. В частности, вчера Янки играли в Чикаго и выиграли у Капс, у Львят со счетом 2-1. Команда Тампа, которая соревнуется с Янки за первое место на востоке американской лиги, играла также с чикагской командой Chicago White Sox, играла дома, но на этот раз чикагцы выиграли со счетом 9-1. Атланта выиграла в Вашингтоне, Филадельфия играла в Балтиморе, победила со счетом 8-0, и команда, за которую я болею, Нью-Йорк Мэтс, играли дома с Майами, ну и были биты со счетом 2-0. На востоке американской лиги у Тампы 65 побед, у Янки 63. На востоке национальной лиги уверенно лидирует Атланта Брейвс, у смельчаков 67 побед, у Филадельфии 59. Моя команда Мэтс на последнем месте в женской НБА. Вчера состоялось несколько матчей регулярного чемпионата. В частности, лидеры турнира команда из Миннесоты выиграла дома у Индианы со счетом 108-100. Миннесота уверенно лидирует в регулярном чемпионате. У Миннесоты 25 побед. У действующих чемпионок баскетболисток Лас-Вегаса 20 побед. Индиана на пятом месте, нью-йоркская команда «Либерти» занимает 8-е место в чемпионате главной лиги сокера. Состоялся очередной 18-й тур. В частности, нью-йоркская команда «Ред Буллс», ну, она нью-йоркская команда, она играет, мы с вами знаем, на стадионе в Харрисоне, это Нью-Джерси, играла в «Шарлотт» и выиграла у «Шарлотта» со счетом 3-2. Что происходит в турнирных таблицах? На востоке уверенно лидирует команда Нэшвилла, на втором месте Майами. Майами одержали 3 победы. Пока что в команде не выступает Лионел Месси, который отдыхает после чемпионата мира. Команда Нью-Йорк-Сити занимает 5 место, Red Bull занимает 8 место. Интересные международные новости. Вчера в Чикаго состоялся тренировочный матч английских команд, команд премьер-лиги. Ливерпуль играл с Лидс Юнайтед. Лидс Юнайтед были позади 0-2, забили 4 гола и выиграли Ливерпуля 4-2. Интересные новости, связанные с Михайлом Мидруком. Мы знаем, что украинский футболист был дисквалифицирован. Дисквалификация закончилась. Он возвращается в команду Челси. Вчера он прибыл в Гонконг, где Челси будет играть тренировочный дружеский матч. Но уже стало известно, что Челси получила несколько предложений от многих команд, причем 3 предложения от команд премьер-лиги с тем, чтобы Мудрука им дали взаем, так сказать, на какое-то время, ну, пока он обретет игровую форму. В частности, стало известно, это уже официально, что команда Coventry City, эта команда вошла в премьер-лигу, предложила Челси одолжить ей Мудрука на предстоящий чемпионат. Все дело в том, что команду Coventry City тренирует Фрэнк Лэмпард. Это в прошлом гениальный полузащитник Челси. Он был тренером Челси в 23-м году. В 23-м году, когда Мудрук стал играть в Челси. Окей, он хочет, чтобы Мудрук пополнил его нынешнюю команду Coventry City. Мы с вами, естественно, будем следить за развитием этих событий. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
5: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатная.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
4: с 10 до 11
3: на Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
5: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
6: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Я вот только приехал из небольшого отпуска из Пенсильвании, и сегодня у меня такой вот как бы положительный настрой на то, что происходит. И я вот как бы, понимаете, то есть единственное, о чем вот хочется поговорить, это о том, что насколько велико в нашем обществе непонимание каких-то самых базовых, самых таких простых вещей, которым надо радоваться и которые приносят колоссальное какое-то моральное удовлетворение, понимаете? А мы вот бежим за чем-то все время большим, пытаемся поймать вот эту радугу, никому не нужную. Никто ее, главное, не словит никогда. А вот то, что на самом деле важно, мы упускаем. И вот когда ты даже не нужно куда-то далеко ехать для этого, понимаете, вот чисто вот пробуешь что-то даже в соседнем штате, где больше природы, где больше тишины намного, где больше зелени. Это я говорю после Нью-Джерси. Нью-Джерси это вообще очень зеленый штат по сравнению с городом Нью-Йорком, который вообще задыхается. То есть Нью-Джерси очень-очень-очень зеленый штат с большим количеством зелени и деревьев-то. Но когда ты приезжаешь в Пенсильванию, видишь вот эти огромные просторы пустые, засаженные лесом, то ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Что ты знал вот в соседнем Нью-Джерси и то, что есть вот рядом с Пенсильванией, это две большие разницы. И вот наслаждаться этой тишиной, наслаждаться этой, понимаете, чистой водой, которая течет из крана. Нет, ее даже чистить не надо, она чистая. Понимаете, наслаждаешься вот этой определенной неторопливостью. Видите, вот представляете, есть такие газоны, которые растут, вот, знаете, высокие, где бурьян растет, вы понимаете, просто вот спокойный, нормальный бурьян. Не аккуратно вот подстриженные маникюрные лоны, вот эти, как у каждого, понимаете, а именно вот такой дикий бурьян. Это говорит о том, как раз о том, что пчелам дают возможность собирать нормальный мед. Кстати говоря, мед там отличный. Помидоры там отличные. На местном каком-то вот этом рынке у Эмиши. Сыр там отличный. Понимаете, это все в Америке, сделано в Америке. Кукуруза там потрясающая. Все за достаточно доступные деньги. Цена жизни там дешевле, чем где-то в Нью-Йорке. И там спокойнее жить, чем в Нью-Йорке. Может быть, не так весело. Там, конечно, нет такого ни количества театров, ни, конечно, такого количества музеев. Люди там попроще. Жизнь там попроще, но при этом там свои плюсы. И вот для того, чтобы провести какой-то вот детокс от этого сумасшедшего города, рядом с которым мы живем, от этого ритма, который, в принципе, убивает вот эту жизнь нашу. Потому что мы только помним, что есть ритм, мы только помним, что мы что-то должны делать. Мы не помним, что мы делаем, но мы помним, что мы что-то должны делать. Вот я делаю, делаю, делаю, делаю. И потом вот как-то вот получается так, что целый месяц слился в одну какую-то единую массу. И ты не помнишь ничего, что в нем произошло. Вот каких-то действительно таких радостных событий получается. Вот знаешь, потом вспоминаешь весь год, как ты один раз съездил куда-то. Запомнил там какие-то несчастные 2 дня. И вот это вот тот момент, который я понимаю, что вот мы, наверное, упускаем в чем-то. Потом я приезжаю сюда. Обратно, понимаете, в нашу реальность и так далее. Открываю там какую-нибудь самую простейшую газету. Ну, вот надо сказать, тут несколько вещей, что вот умер известный актер Винсент Пасторе, который играл в «Сопранос». Он играл там одну из главных ролей в первых двух сезонах. Ему было 80 лет, пока причины смерти не ясны. Его нашли мертвого дома. Вот, а девушка, которая играла там дочь Тони Сопрано, вот ее зовут Джейми Линн Сиглер, она вчера пела гимн на открытие игры Mets и против Майами Марлинс на Сити Филдс, понимаете? И вот ты смотришь вроде бы
Тут вот интересный такой момент я заметил, что вот с каким уважением нормальные люди относятся к гимну Соединенных Штатов. Понимаете? Потому что они нормальные люди, они понимают, что это означает, этот гимн. Что означает американский флаг. Им не надо это рассказывать. Знаете, вот этот тот же сериал «Сопрано», там же постоянно вот эти нотки какого-то чисто патриотизма, даже от этих членов мафии проскакивает. Вы понимаете, мы смотрим сериал про бандитов. Но при этом ты на стороне бандитов. Ты не на стороне ФБР, чтобы их поймали, посадили. Нет, ты именно на стороне бандита, потому что ты все время ловишься на этой мысли. Знаете, вот есть какие-то тут такие положительные. Вот, смотрим дальше. Например, вот этот бывший премьер Канады, Джастин Трудо, сейчас крутит роман с певицей Кэти Перри. Ну, замечательно, и так далее. Появляется в общественных местах, без охраны. Тут он был на юге Франции, только тут они были где-то в США, там где-то там пиво пили. Что бы вы ни думали по поводу Трудо конкретно, по поводу, что он из себя представляет, политически и так далее, мы можем долго тут на эту тему спорить, и я, наверное, с вами соглашусь во многом. Дело не в этом. Дело в том, что он может спокойно жить после вот этой жизни. Он может совершенно спокойно отойти от этих политических дел, плюнуть на всю вот эту вот хренову политику и заниматься любовью, что называется, с какой-то актрисой, которая, как говорится, вот он ей нравится, она нравится ему, и замечательно. Понимаете, вот это очень много. Вот это вот именно вот какой-то такой небольшой момент, который в других странах, я не знаю, но, наверное, не присутствует. Почему вот, например, в Советском Союзе Горбачев, его жена Раиса Горбачева, воспринималась таким просто как, ну, своего рода оскорбление. Потому что они привыкли, почему? Потому что все привыкли, что вот эти все эти генсеки и руководители, они, понимаете, такие мощные старцы, которых женщины не интересуют и не должны интересовать. А тут, понимаете, нормальный человек появился с женой, понимаете, ездил с женой куда-то там на официальные визиты. Не сам по себе, монахом каким-то. Хотя никто из них монахом не являлся. А именно с нормальной человеческой женщиной, которая была при нем. Вот почему-то это было упущено. И вот сейчас смотришь на этого Трюдо, ну да. Так это вот та западная цивилизация. Это вот те достижения, вот такие совершенно невидимые нам. Мы же настолько привыкли, что мы не замечаем это. Понимаете, вот в этом вся гадость того, что происходит, что мы живем, вот мы настолько привыкли к этому добру, вот к этой продвинутости, вот к этой, понимаете, незашоренности мозгов, что мы не понимаем, насколько это много. В других странах это невозможно. Они идут к этому годами, столетиями. Я уже много раз рассказывал, что нам, понимаете, мы все тут, как говорится, ну, сидели, понимаете, пыхтели по поводу Фаучи. Но при этом мы ни один из нас, или очень мало, ну, вот я, в частности, был, наверное, одной из исключений, кто не заметил, что, господа, у нас совершенно просто великая политическая система в смысле законодательства, в смысле суда. Какой-то врач, которого хочет посадить государство и власть, которая находится у партия, президент, который находится у власти, не могут это сделать по суду. Они не могут доказать его вину. Они видят лишь целый ряд упущений каких-то. Они хотят сделать из этого что-то, у них это не получается. Он берет пятую поправку, и все. И все. Человек де-факто не виновен. Де-юре не виновен. Почему? Потому что есть совершенно немыслимое. Вот если понять, что ее написали в 1150-х годах, 1150-1160-е годы, это 12 век, господа. Это еще до Великой Хартии вольности в Англии. Написали вот эту правовую систему, написал король Генрих II с его советниками.
внедрили, и вот мы сейчас этим пользуемся спустя 800 плюс лет. И вот ты начинаешь думать, понимаете, 800 больше лет назад люди придумали то, что вот были гениальные люди, которыми мы, чем мы пользуемся сегодня. И ни одна другая страна, вот кроме английской вот этой правовой системы, такое чудо не имеет. Ничего подобного в Европе нет. Там ты виноват намного больше перед законом, если судья так сказал, или тебя хотя бы обвинили, чем в Америке или в Англии. В Англии надо обвиняемый иметь намного больше прав, чем прокурор. Потому что в любой стране любой прокурор, любая власть, даже самая-самая лучшая, которая только может быть, мечтает посадить и расправиться со всеми оппонентами. А в Англии или в Америке говорят, нет, дорогая, будешь жить вместе с нами и нам еще поклоны отвешивать. Ну вот, есть тоже, есть в этой жизни какие-то праведные люди. Вот надо отдать должное, вот я все-таки хочу повторить это. Бой Джордж, это вот певец из Англии, трансвестит, гей. Пел достаточно такие левые песни всю свою жизнь и так далее. При этом, он считает себя буддистом, но на здоровье. Он считает, что то, что происходит в Израиле, никто толком не понял. И назначили Израиль виноватыми за то, что виноваты другие. И вот его сейчас взяли, отстранили от участия в постановке, где он должен был играть царя Ирода. Это, по-моему, Иисус Христос, какая-то вот такая должна быть. И его отстранили от этого спектакля, от этого мюзикла, потому что он спел про израильскую песню «We will dance again», то есть «Мы еще потанцуем». После 7 октября и так далее. И, значит, и менеджер, значит, с ним, значит, ему крикнул, все, we are done, то есть мы с тобой закончим. Ну, закончено, все, он ушел от него. Он теряет какие-то деньги, он теряет каких-то поклонников, он остается честным человеком, понимаете, а может быть это важнее. Вернее, это действительно важнее, чем все эти деньги мира. Понимаете, вот такая маленькая деталь, что не кончились нормальные люди в этой жизни. Ни среди Голливуда, ни среди певцов, ни среди мировой какой-то элиты и так далее. Понимаете, они понимают, что произошло, понимаете, им объяснили. Может быть, они это сами поняли. Я считал и считаю, что для того, чтобы мы имели грамотное нормальное население, грамотных нормальных людей, мы должны это объяснять, потому что не каждый человек... Не надо каждого человека считать злостным антисемитом или злостным коммунистом или еще что-то такое. Нет, потому что не ведают, что творят. Просто и понятно. Вы понимаете, мы не можем, не должны считать каких-то студентов сразу заведомыми антисемитами в каком-то там Гарварде. Почему? Потому что они поддались на вот это влияние этих сумасшедших пропагандонов, типа из вот этой Free Palestine, или наслушались лекций, где им рассказывают, что Израиль это вообще колонисты. Ну что же вы хотите от них? Они не знали ничего. Они были пустым сосудом, который наполнили неправильными знаниями. Наша задача с вами, мы не можем прекратить свободу слова. Мы должны наполнять правильными знаниями. Мы должны, значит, создать какой-то альтернативный курс. Альтернативную, что называется, вернее, не альтернативную, а единственно правильную правду по поводу того, что произошло тут, что произошло там. Если Израиль играет такой вот, понимаете, роль чуть ли не главного игрока в любой дискуссии, окей, давайте преподавать историю Израиля, но нормально преподавать, а не чтобы какой-то арабский профессор на катарские деньги морочил голову и загрязнял умы наших с вами детей. В нашей с вами Америке. Мы должны это делать. Потому что никто это не сделает. И я категорически не верю, что все, понимаете, что вся, вот понимаете, в Америке такой внезапный антисемитизм, чтобы там, понимаете, миллионы людей все встали в одну сторону. Я в это не верю. Потому что это бы проявлялось раньше, его не было.
Значит, речь идет о каких-то конкретных причинах. Понимаете, почему, например, та же Демократическая партия настолько внезапно полевела? Потому что никто не занимается обратной агитацией, образованием. Все считают, что это должно дойти как-то само по себе. К сожалению, это само по себе доходит до очень немногих и слишком поздно. Значит, надо что-то делать по этому поводу. Вот газета «Гардиан» когда-то давным-давно она была хорошей. Вот сейчас, понимаете, вся их вот эта их постоянная тема – это Израиль, Израиль, Израиль. И вот они пишут очередную статью про израильское лобби в США, раскачивало американских президентов, начиная с Трумана. Оно должно закончиться с Трампом. Ну да, Труман это был тот человек, который признал Израиль. Он был из тех старых демократов, нормальных, понимаете, которые прошли войну, которые прошли Великую депрессию, которые прошли вот эти жуткие невзгоды. Демократы вообще были в какой-то момент, ну, скажем так, можно было спорить с ними по поводу социальных расходов, что называется, но они были куда более нормальные. Сейчас то, что мы видим, это не демократы, это новый вариант коммунизма. Новый вариант коммунистов в каком-то совершенно непотребном изложении, потому что если вот они опубликовали свою программу, называется program.dsausa.org. Понимаете, вот они опубликовали, что здесь делать, понимаете? Звучит все замечательно. Феминизм for all, healthcare for all, freedom to flourish, housing for all. Закончить массовую посадку в тюрьме и закончить политику с неприкосновенности полиции. Green New Deal. Ну, я говорю, прям счастье. Free Palestine. Вот, понимаете, у них. And the US War Machine. Полностью снять вот это функционирование Министерства обороны.

0: наверх и становятся точно такими же буржуа, как все остальные. Тут же начинают делить этот пирог в свою пользу. Проталкивать любимых, дорогих внуков и племянников. И так далее и тому подобное. А между тем, вот тут интересная такая статья вышла, Нью-Йорк Пост. Что если вы хотите похудеть в нашей Америке, то надо начать опять готовить на кухне. Тоже интересный такой момент, совершенно простейший. Потому что если вы ходите по ресторанам или покупаете готовую пищу, во-первых, она дороже, это раз. Во-вторых, она всегда жирнее, потому что ее делают более вкусной, ее делают более привлекательной. Ее делают там с какими-то дополнительными там добавками часто далее. То есть не жалеют хорошего масла, там всяких, как говорится, натуральных там красного мяса и так далее и тому подобное. Нет, это все очень вкусно. Я не спорю ни секунды, я тоже люблю красный хороший стейк. Но при этом, понимаете, давайте согласимся с тем, что это не улучшает ваше здоровье. Забивает ваши сосуды дополнительным холестеролом, жиром и так далее и тому подобное. Если это делать настолько часто. Поэтому, опять-таки, вот одна из проблем Америки – это колоссальное количество толстых, безобразно, просто не просто полных, понимаете, но полные – это окей, но безобразно толстых людей. Потому что питаются они каким-то, пардон, дерьмом. Из дешевых разных закусочных, которые это массово продают, и все это очень вкусно, все это очень хорошо пахнет, и... А действительно, вот понимаете, смысл в том, что готовить дома. Когда ты готовишь дома, оно и свежее, и получается, и полезнее. По целому ряду каких-то причин. Вот мы ушли, мы потеряли что-то умное в этом, взяли, ушли вот к этой вот массовой... ресторанщине. Ну вот, одна из проблем с ними связана. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости.
16: Аналитические передачи.
15: Репортажи, мнения экспертов.
16: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

0: Всем привет, это Александр. У меня были проблемы с повышенным давлением, но благодаря водородной воде оно стало стабильным, и я забыл о головных болях. Рекомендую всем, кого тоже беспокоит давление.
1: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
2: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
3: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
4: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
6: Американское радио на русском языке.
7: Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
9: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я перевел небольшой момент из этой статьи про кухню. В какой-то момент перестали учить американцев готовить. Школы отказались от уроков домоводства, ликвидировали учебные кухни, поскольку семьи стали все более и более занятыми. Настоящая еда ушла в прошлое. Во главе угла оказалось удобство. Вместо того, чтобы учить запекать курицу или готовить яичницу, целые поколения росли, осваивая навыки вскрытия пластиковых упаковок, поиска блюд из меню «Все за доллар» и нажатия кнопок на микроволновой печи. Каков же был неизбежный итог? Мы променяли кулинарию на удобство, настоящую еду, на продукты, созданные в лабораториях. И Америка заболела. Вот. Вот вам вся сермяжная истина. Вы понимаете? Мы настолько побежали вперед, настолько бежим, что мы где-то по дороге потеряли качество вот этой жизни. И вот в частности, что мы потеряли? Мы перестали заниматься образованием наших детей, оккультуриванием наших детей в том объеме, которым это надо делать. Поэтому вырастают вот такие олухи, которых мы видим. Мы занялись, понимаете, слишком много заработной платой, работой, как обеспечить квартиру, как купить лучшую машину, как поехать в отпуск, как поехать то, как сделать это. Достижение материальных благ и так далее вытеснило фактически, понимаете, занятия с детьми. Мы наняли няньку. Нянька не заменяет родителей, не заменяет оккультуривание, не заменяет этикет, если она этому не учит особенно. Если она с ними только проводит время. Вы понимаете, вот в чем дело. И вот поэтому, вот получается, мы теряем в качестве нашей жизни, в том смысле, что мы получаем каких-то совершенно злобных, нервных на различных таблетках детей, которые, понимаете, обозлены на всю жизнь, потому что что-то произошло с ними. Как говорится, молодые люди и так, как говорится, нестабильны очень многие. Просто по природе. Слишком много гормонов, слишком мало выхода этих гормонов. А тут еще вот такое вот. То есть мы потеряли на наших детях, мы потеряли на нашем здоровье, в смысле вот этого вот, того, что, понимаете, надо взять, порезать помидоры и заправить нормальный салат. Мне это потребует времени. Да, конечно, когда ты бежишь на работу, ой, у меня уйдет последний поезд, какие к черту помидоры? Какое к черту здоровье? Схвачу какой-то бутерброд по дороге и сожру его, прямо стоя в транспорте. А хорошую пищу приготовить так нельзя. Вы понимаете, вот это такая идиотская истина, которую мы все время вроде все знаем, и при этом мы ее игнорируем. Что что-то хорошее, качественное, нормальное требует времени. Все, любое, что бы вы ни делали. Хорошая еда, хорошая уборка, хорошее там мастерство какое-то, хороший результат, хороший секс. Все это требует времени. Быстро это, как правило, не получается. Или есть, как говорится, львиная доля. Тогда, когда это получается хорошо, когда требует это времени. И вот какой-то маленький процент, когда это получается хорошо, когда времени нет. Вот как-то так. Я что, обманываю? Попробуйте приготовить какое-то вот серьезное французское меню, допустим, из хорошего такого продвинутого ресторана, где вам там красиво украшают тарелку и вообще дают вам там какое-то серьезное там что-то, нечто. Они сразу говорят, это полчаса. То есть это не через 10 минут не будет, там, или через 5 минут не принесут вам уже вареную картошку какую-то. Не-не-не-не-не, это долго. Потому что даже при наличии заготовок это будет долго. Потому что это настоящее, потому что это качественно, потому что это не просто какой-то г из местной вон там, кибитки какой-то на углу. А дальше, вы понимаете, начинаешь вспоминать, боже мой, откуда у меня прибавилось лишних 40 паундов? Вот оттуда. И никто из нас в этом вроде бы не виноват. Виновата в этом наша жизнь. Да вот я начинаю думать, вот опять-таки, вот я сопоставляю, знаете, вот эту Пенсильванию, где я был, где все относительно медленно. Где люди почему-то не бегут так. И вот я сопоставляю этот город. Или что вокруг этого города. Где, понимаете, все бегут так, что у них теряются каблуки. Которые они обламывают там об мостовую. Вот мы сами себя загнали в ловушку. Тем, что мы требуем вот подобного. Мы перестали понимать какие-то реальные достижения. Вот, понимаете, вот у нас вот сейчас вот полетел в космос самый большой космический корабль, который когда-либо вообще запускался человечеством. Когда-либо за... Вот, мы, к сожалению, мой папа не дожил. Я думаю, он бы сидел бы и плакал перед телевизором. Потому что он посвятил свою жизнь, ну, во всяком случае, свое образование получал и посвятил много лет своей жизни строительству советского космоса. Его вот вдохновляли вот эти все работы Королева, Юрия Гагарина и так далее. Для меня это всегда было что-то такое, ну, типа еще одна какая-то заковыка там и так далее. Я не очень сильно занимаюсь, интересуюсь этим. А вот его это всю жизнь интересовало. И вот полетел самый большой корабль. И самое главное, что не то, что он там полетел, а то, что этот корабль огромный, спокойно сел, ювелирно просто сел туда, где ему сказали сесть. И мне после этого кто-то начинает говорить, что Америка такая-сякая, там то третье, десятое. У нас здесь слишком много в тюрьме сидит. Слишком много, понимаете, недовольных своей жизнью. Ну так это, извините, исправимые проблемы. У нас просто есть две нефункционирующие главные партии. У нас еще есть 70 партий, которые вообще непонятно где находятся, непонятно чем за... У нас главные две партии не функционируют. У нас не функционирует нормально Конгресс. У нас нет нормально функционирующих выборов. Понимаете, если в стране идет спор о том, что при выборах вы должны показать ID, не расписаться кровью, не принести анализ стул, сэмпл, не доказывать где-то, что ваши права, они уже давно доказаны, вы должны просто доказать, что вы живете по этому адресу, и что вы это вы. Все. Если это вызывает споры в продвинутом, очень с большими достижениями обществами, значит, общество начинает регрессировать. Не прогрессирует, как называют себя все эти лунатики слева, а регрессируют. Все проблемы с тем, что женщины сменили свое имя в связи с тем, что вышли замуж, и им там надо какой-то ID, все это очень-очень-очень решаемо. Это не проблема в нашем современном американском обществе получить ID, или зарегистрироваться по-другому, сказать, ну да, теперь у меня там фамилия Иванова, потому что раньше была Сидорова, теперь Иванова. Ну почему, ну, я замуж вышла, ну замечательно, ну и в чем проблема-то? У них нет вот этого birth certificate. Ну хорошо, принесите, значит, возьмите birth certificate. Возьмите свидетельство вот, от рождения, то есть возьмите ваш marriage certificate, где видно, что вы поменяли одно и так далее, и идите получите ID. Давайте уже сделаем этим несчастным, которые жалуются на эту жизнь, эту Америку. Давайте сделаем это для них это бесплатно. Давайте давайте сбросимся по 3-4 доллара, чтобы они могли себе ID получить. Клянусь, мне надоело это нытье. Давайте им сделаем это ID, чтобы потом никто не говорил, что кого-то обделили. Что кого-то вот взяли и выбросили на обочину. Нет, никого не выбросили, все получат. И пусть пользуются и так далее. Вот если они это потеряли, то это уже другой вопрос. Это уже другая проблема, это уже проблема после. Это уже разгильдяйство в голове, но это не к нам. Но тем не менее, видите, тут человек сажает громадную махину, которая летела в космосе только несколько минут назад, сажает ее на платформу в середине океана, а тут люди какие-то полные тупицы ноют о том, что они не знают, как получить ID. Понимаете, вот масштаб, это вот эта разница, вот это вот. Ну, слушайте, в принципе, в нашем обществе, в западном обществе сейчас, конечно, такие периодические вот заскоки какие-то случаются, что ты начинаешь думать, что действительно общество регрессирует. Вот то, что произошло в Испании, когда, ну, даже не в Испании, вот в этом вот анклаве испанском в Марокко, в Сеуте, где местные марокканцы просто прорвали границу и туда, то есть уже они же сменили цифру, вы знаете, то есть вначале цифра была 50 тысяч, потом сказали 60 тысяч, сейчас уже говорят 70 тысяч. То есть на самом деле, то есть с самого начала сказали, что прошло где-то около 100 тысяч человек. Просто некоторые вернулись, некоторые поплыли в виде... Вы видели этот пляж после вот этого? Вот кто не видел эту фотографию, должен посмотреть фотографию этого пляжа около Сеути. Они взяли надувные круги и оплыли вот этот вот там вот типа волнореза, который отделял одну часть вот этого полуострова от Марокко. И вот они оплыли этот волнорез и бросили этот круг и рванули в город. Ну и вот, понимаете, что происходит сейчас в Европе? Просвещенный, продуманный, продвинутый. Италия отгородилась от Испании, потому что шенгенская виза, они говорят, сейчас надо ее срочно остановить, понимаете, потому что иначе все это добро, которое пришло в Испанию, распространится на всех остальных. Что там еще там говорят, понимаете, все стали, в Брюсселе говорят, мы должны серьезно подумать, думайте. Ну и так далее и тому подобное. Ну, я говорю, когда ты начинаешь читать их реакции, ты понимаешь, что это отжившие свое импотенты. Может быть, западная цивилизация действительно находится в каком-то предсмертном состоянии, что мы не можем решить столь простейшие вещи. Но это же не высшая математика, господа, ну каман. Понимаете? Вот начинаешь это думать простейшее вроде бы. Оказывается, что нет. Оказывается, что совсем непросто. Ну вот что-то не так, понимаете, вот перестало оно работать, и все. А мы... Понимаете, вот власти утверждают, что практически все нелегалы из Марокко отправлены назад. Остались только те, кому удалось избежать возвращения, ну и несовершеннолетние, им позволили остаться. Испанцы в панике плачут. Испанские военные, дружелюбные, помогают многим остаться. Голодные марокканцы успели разгромить магазины, захватить жилье. Они повсюду спят на улице, прячутся в трубах. Среди прибывших огромное количество преступников. Испания понимает, что это была спланированная акция, обвиняет Марокко в сговоре с Израилем. Ну, конечно, Израиль виноват, это понятно. Если бы Израиль не был виноват, я бы был бы просто расстроен, наверное. Тогда можно было бы говорить, что что-то действительно сбилось вот во всем этом деле. Ну вот, понимаете, 60 тысяч человек, ну давайте возьмем эту цифру, шагающих в сторону Берлина, 42 часа на дорогу. Остановить эту орду некому, потому что Брюссель привык воевать бумажками, отчетами. Урсула фон дер Ляйен, ну что она делает, она грозно, надув щеки, заявила, что надо всех немедленно вернуть. А сеть контрабандистов демонтировать. Ну, знаю, самое главное, она поручила двум комиссарам контролировать ситуацию. Они лично грудью встанут. Финны предлагают высунуть Испанию из Шенгена. Италия тупо закрыла границу с испанцами. От греха подальше. Франция выкатила на кордон армию бронетехнику. То есть шенгенская система рушится не снаружи, а изнутри. Что сам Мадрид? Например, Санчес включил дурку. Заявляет, что переговоры и мирное сосуществование. Потом ткнул пальцем в Рим. Мол, через Италию 500 000 пролезло, чтобы к нам пристали. В итоге мы имеем картину маслом. Что вот, огромный налицо масштабный кризис. Европейские институты пребывают в полном ауте. Защищать внешние границы никто не умеет, не хочет. Главное, не умеет. Проще отгородиться от соседа ПС, нагнать солдат на внутренние КПП и надеяться, что все само собой рассосется. Не рассосется. Почему? Потому что западный человек, западное общество заболело пониманием того, что есть понятие границы. Вот по этому поводу The Free Press. Господа, не жалуйтесь, что нету консервативных, или скажу так, даже не консервативных, не надо про консервативных, я не читаю какие-то фашистскую прессу. Я говорю, вот есть нормальная пресса. Вот The Free Press, в частности, издание на английском языке, это для нормальных думающих людей. Там нету коммунистов, там нету каких-то сумасшедших фашистов. Там есть нормальный, вот Дуглас Муррей, знаменитый, из Англии. Вот он написал: европейская мечта без границ становится кошмаром. Правильно? Понимаете? Потому что мы потеряли вот тот самый европейский человек, европейское общество, ну, в частности, в Америке и так далее. Мы в какой-то момент от вот этого жира, в котором мы живем, то есть вот этой вот совершенно немыслимо счастливой жизни, понимаете, что вот нажал на кнопочку в микровейве, и появилась курица. Знаете, вот помните, этот фильм был «Пятый элемент»? Знаменитый фильм, там Мила Йовович играл, Брюс Уиллис и так далее. Она берет какое-то зернышко, кладет его в печку, говорит «чикен», нажимает кнопку «фуд». Из этого зернышка вырастает красивейшая курица с яблочками, со всеми делами, целый поднос с курицей. Раз и все. Все готово. Вот это вот. Люк Бессон поставил этот фильм. Он гениальный парень, конечно. Я думаю, что это, наверное, его один из лучших его фильмов. Вместе как из вот этот фильм «Профессионал» с Жаном Рено и Натальей Портман. То есть, наверное, это два лучших его фильма, которые я лично видел. У него еще есть французский вариант вот этого «La Femme Nikita», но, в общем, это, я считаю, фильм немножко более слабый. Но неважно. Знаете, вот общество западное привыкло, вот берешь зернышко, говоришь, раз, и чикен готов. И то же самое здесь. Не надо охранять границу, она сама охраняется. Не надо заниматься образованием, оно само придет. Вы понимаете, мы слишком вот это получается как бы такой прогресс, да, вот мы ушли настолько вперед, что мы думаем, что оно придет само по себе. То есть мы разучились, вот там, я не знаю, шить, штопать носки. Зачем это надо, когда можно новые купить? И вот получается так вот какая-то такая странная вещь, что люди, которые вот или страны, которых это продолжают изучать, там, я не знаю, продолжают что-то готовить на кухне, они оказываются впереди нас. Потому что мы вроде бы вот отказались от чего-то такого, ну, что-то очень устаревшего, ненужного, а оказалось, оно очень даже нужно. Оно нужно для построения семьи, для какого-то диалога в семье. Потому что, знаете, когда... Ну вот, считайте меня, ради бога, можете считать меня устаревшим каким-то идиотом, сколько угодно. Знаете, ну я знаю такую вещь, что когда семья вот в какие-то прошлые времена, там бабушки, дедушки, мамы, папы, родственники, друзья, знаете, вот эти были огромные застолья в Советском Союзе. Вы знаете, они воспитывали определенное вот это состояние семьи, дети же сидели вместе с взрослыми. Эти дети видели, что они не одни, что они не брошены, что есть какая-то, посмотрите, какая-то целая вот такая ячейка, сообщество, которое вокруг них. Там какие-то кузены, какие-то дяди, какие-то тети. У меня, мое детство было наполнено вот этими собраниями и так далее. Я поэтому считал, что у меня есть огромная семья, которая имела, конечно, свои проблемы. Ну, слушайте, как любая семья, как любая еврейская семья, конечно, имела свои проблемы. Еврейские отношения в семейные, это вообще, как говорится, из области... Даже новый шоп Шалом Алейхам, понимаете, жил, это нужно новую комедию написать на эту тему. Но, слушайте, что имеем, то имеем. Но в любом случае, это была семья. В какие-то моменты, когда становилось плохо, они все собирались вместе. Я это очень хорошо помню. Понимаете, и праздники проводили вместе, и горести проводили вместе. Понимаете, все вместе шли на кладбище, и все вместе плясали на свадьбах. И я вот этот вот семейный момент для меня, он остался на всю жизнь в голове. И то, что здесь таких, к сожалению, людей нет, потому что многие умерли, разбежались по всему миру. Как-то вся эта вот связь прервалась в связи с эмиграцией. Я вам скажу честно, ничего хорошего я в этом не вижу. Потому что тогда это действительно был класс какой-то определенный. Эти и дети, внуки, и вот это все воспитывались все вместе. И те, кто продолжал вот в этом находиться, вот в этом, да, вот в этом вот советском застолье, вот в таком вот. Они как-то вот сформировались тем, что у них есть вот вполне такие нормальные навыки понимания вот того, что происходит. Или это были, почему-то за столом общались. Я даже не говорю про эти застолья, но вот ежедневно, что люди собирались одной семьей, там есть обед, допустим, или ужин. Они общались, они что-то обсуждали. У них был какой-то контакт друг с другом. А сейчас что такое обед? Ну, каждый взял по своей миске, в разное время разошелся по разным углам, там что-то нагрелся в микровейве, заперся в своей комнате перед телевизором, тихенько что-то съел, бросил куда-то эту миску. Все жутко довольны. Все просто, понятно. Ничего не надо готовить. Вопрос же не только в еде, не только в том, что кто-то стал толще или тоньше. Вопрос в том, что исчезло вот это общение, исчез этот контакт, исчезли эти, может быть, небольшие, но разговоры. Перекидывание мыслей от тех к другим, от старших к младшим или младшим, от младших к старшим. Это и туда, и сюда работает. Сделаем перерыв.
10: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: тобой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
3: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
4: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи, мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Федеральное управление гражданской авиации объявило о создании постоянной бесполетной зоны над небоскребом Трамп Тауэр в Нью-Йорке, где размещается главный офис Трамп Организейшн и личный пентхаус президента. Как следует из документа, опубликованного в Федеральном реестре, ограничение будет действовать и после того, как Трамп покинет свой пост. В настоящее время полеты над Трамп Тауэр ограничены, но действующий запрет рассчитан до 20 октября этого года. С 29 октября бесполетная зона станет постоянной. Решение принято по запросу секретной службы в связи с разведывательной информацией об угрозах и продолжающейся работой Secret Service по обеспечению безопасности. Ограничения позволят снизить риски, связанные с несанкционированными полетами воздушных судов и беспилотников. Изменения будут отражены на аэронавигационных картах. Родные 56-летней Даники Гочай подали в суд на Кан-Эдисон. Напомню, в мае женщина провалилась в открытый люк на углу 52-й стрит и Фифс-Эвеню на Манхэттене и погибла от ожогов паром, повреждения дыхательных путей и травм при падении. Семья Даники считает, что Канет могла предотвратить трагедию. По словам близких, компания знала, что крышка люка может сдвинуться, но не закрепила ее и не оградила опасное место. Ранее представители компании сообщали, что за 12 минут до падения женщины по люку проехал тяжелый грузовик и сдвинул крышку. В момент происшествия рядом с Даникой находился ее друг. Вместе с прохожими он пытался достать женщину, но спуститься вниз было невозможно. Родные требуют компенсацию и хотят, чтобы Кан-Эдисон изменила правила безопасности. Лидеры 22 стран Евросоюза призвали созвать экстренное совещание министров внутренних дел после того, как десятки тысяч граждан Марокко перешли границу испанского анклава Саута. В совместном письме они заявили, что массовое неконтролируемое пересечение внешней границы ЕС требует общего ответа. По мнению подписантов, отсутствие жестких мер может привести к новым попыткам незаконного въезда и затронуть те страны. По данным испанского МВД, границу Саута пересекли около 60 тысяч человек, более 48 тысяч были возвращены в Марокко. После сокращения около 1000 сотрудников Национальной парковой службы и отмены системы бронирования в ряде национальных парков США вырос поток туристов, а персонала стало не хватать даже на базовые задачи. Рейнджеры вместо экологической работы убирают мусор и туалеты, а контроль за посетителями заметно ослаб. Из-за этого туристы все чаще подкармливают диких животных и оставляют после себя еду. По словам сотрудников парков, белки толстеют, становятся упитанными, а медведи привыкают искать пищу рядом с людьми. Некоторых животных, которые начали представлять опасность для посетителей, уже пришлось усыпить.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
2: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
6: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
7: Здравствуйте, господа. И вот я вам зачту несколько положений из вот этой демократической программы. Я пока нашел только одно, единственное, что, с чем я там согласен. Вот я вам прочту, что дали. Ну вот, в частности, право рабочего класса управлять страной. Для этого нам нужна новая политическая система. Закончить политическую коррупцию и легализованное взятничество. То есть запретить лоббистов, запретить темные деньги, запретить Citizen United и публично финансировать все выборы. Закончить с электоральным колледжем, закончить с президентством и Верховным судом. И исполнительная и судебная власть должна выбираться и быть подконтрольной Конгрессу. То есть никакой независимого суда после этого, конечно же, не будет, независимого президентства не будет. То есть разделение властей на три фактически уничтожается. То есть, между нами говоря, значит, эта модель не новая. Это модель, которую когда-то, очень-очень давно, в 18 веке предлагал Жан-Жак Руссо. Поэтому, то есть, тут ничего нового они не придумали. Дальше вот они что пишут. Экономическая демократия. Установить публичное владение крупнейшими корпорациями и essential, то есть главными индустриями, для того, чтобы был демократический контроль и отчет перед людьми. Запустить агрессивные налоги на богатых и на богатство, на корпорации, для того, чтобы тратить это на публичные товары и инфраструктуру. Заменить двухпартийную систему на мультипартийную, увеличить палату представителей, сделать proportional representation. Я не знаю, что за proportional representation, это, видимо, по расам, я так понимаю. И ranked choice voting for the elections, то есть, видимо, будут старшие члены, будут младшие члены, это ranked choice, это, грубо говоря, политбюро своего рода, то есть, потому что была коммунистическая партия, но они были ниже по рангу, чем политбюро, то есть, ну вот вам, пожалуйста. А отменить Сенат, вот они требуют. Значит, чем вот тут они пишут, значит, что дать полные все права для голосования всем перманентным резидентам Соединенных Штатов, то есть восстановить все права для голосования всем, кто был в тюрьме и с криминальным прошлым, дать статус штата Вашингтону и дать возможность выбрать самим себе путь для всех американских территорий и колоний. То есть expand the protecting right with and voter suppression. То есть расширить права, возможности голосования и закончить подавление голосования. Вот единственное, с чем я согласен из всего этого, что у нас есть 5 территорий обитаемых в Пуэрто-Рико, Гуам и так далее. Мы должны либо сделать их штатами, либо мы должны дать им независимость. Вот это с этим единственное, с чем я согласен. Почему? Потому что Пуэрто-Рико в составе Соединенных Штатов с 1898 года. Господа, это не есть правильно, что мы владеем какой-то территорией, они не имеют права голосования. Даже если мы смертельно все боимся, а мы жутко этого боимся, понимаете, я же знаю наших республиканцев, что они добавят для демократов. А вы знаете, почему они добавят для демократов? Потому что республиканцы, еще раз, как олухи царя небесного, как полные тупицы, не делают ничего для распространения своего месседжа. Но чтобы объяснить, почему вот они не хотят, чтобы закончили с Конгрессом или для того, чтобы был независимый суд. Вот если взять вот эту программу, вот этих вот самых вот этих вот, вот аглоедов слева, из нее можно сделать я политическую агитку для республиканцев. Запросто. И говорит, вы хотите закончить, чтобы была, перестало быть фактически разделение властей, чтобы только командовал Конгресс какой-то? И еще Конгресс с старшими и младшими членами? Вы этого, вот этого вы хотите? Это ваш вот этот вот новый вариант, понимаете, свободы и счастья для всех? Наши республиканцы, понимаете, вот когда я смотрел на них, они находятся в предсмертном состоянии. Мы это прекрасно все знаем, потому что партия вымирает, потому что в основном республиканцев и консервативных, и поддерживают люди старшего поколения. Они вымирают. Вымирают или уходят, потому что им тоже там тоже такое же количество всяких жуликов и греховодников, как и с левой стороны. Республиканцев все время ловят с любовницами и так далее и тому подобное. Ну, то есть, слушайте, все мы люди, все бывает. Окей, файн. То есть, выбытие из партии какого-то количества людей постоянно, это нормальность. Проблема в том, что нет новых. Молодежь в основном идет за демократов. Вот если вы посмотрите, какие беседы с ними проходят, понимаете, какие вопросы они задают, вы понимаете, что эта молодежь находится на уровне какого-то пещерного человека по развитию. Вот был, понимаете, покойный Чарли Кёрк, который, понимаете, действительно вел вот это самое образование, вел вот это просвещение в массы, особенно молодые. Республиканцы никто кроме этого, кроме него, так серьезно этим не заняты. И никто не умеет это так делать, так доступно, просто, спокойно, так, чтобы это не было в виде оскорбления. Ах, ты ж козел, какой-то идиот, какой-то коммунист, что ты этого не знаешь. Так работать оно не будет. Что же мы удивляемся-то? В обществе, 100% в американском обществе, есть проблемы. Если мы в нашей любви к Соединенным Штатам запремся за какой-то дверью, скажем, но, у нас нет никаких проблем, у нас все замечательно, и так далее, а вы коммунисты, вы козлы. Знаете, кто победит? Козлы и коммунисты победят. Потому что мы не хотим с ними разговаривать, потому что мы не хотим признать, что у нас есть и проблемы. Вот, например, сейчас республиканская партия признала, что проблемы есть, провели вот этот вот закон по поводу субсидированных вот этих вот федерального доступного жилья и так далее. Это что? Что это? Это социалистический закон, господа. То есть они признают среди республиканских среды, они признают, что в стране кризис с возможностью купить себе квартиру, снять квартиру, дом или что-то такое. С этим кризис. Потому что строится-то, в принципе, много. Проблем не должно быть. Но цены таковы, что это невозможно ни для кого. То есть что-то с этим надо делать. Вот демократы говорят, взять все и поделить. Ну, как понятно. Ну, что еще они тут пишут, например? Признать права палестинского народа. В частности, право на возврат, но right to return, то есть возврат в Израиль конкретно. И право на сопротивление военной оккупации, право на self-determination, то есть на самостоятельность, право на свободной Палестины иметь столицу в Иерусалиме, закончить всю военную и экономическую помощь Израилю, посадить всех израильских, американских лидеров, которые отвечают за геноцид в Газе. Вот вам, пожалуйста, ну что это такое? Да. Пока не будет какого-то серьезного осознания, что мы должны начать более качественно жить, а это в частности вот именно вот та самая пропаганда. Качественно объяснять молодым людям, да и пожившим людям тоже. У нас настолько полная неграмотность в Америке, что, понимаете, за хорошей жизнью эта неграмотность дошла до какого-то просто немыслимого состояния. Вот если вот, понимаете, все это начать по-человечески делать, объяснять, копаться во всем этом деле, то эти проблемы станут вполне решаемые. Вполне. Мы просто категорически не хотим ничего по этому поводу делать. Мы все время хотим, чтобы оно само по себе рассосалось. Вот, то есть, вот то, что происходит в ЕС с неконтролируемыми иммиграциями, точно так же хотим, чтобы оно вот все рассосалось. Они там тоже хотят, чтобы оно само рассосалось, оно не рассосется. И у нас оно не рассосется. Было несколько идей, я не знаю, буквально вот от Стива Миллера, который вокруг президента, начать что-то делать по поводу образования. Я ни одного шага не вижу. Вот они начали, пытаются прижать большие университеты, в смысле, понимаете, их кафедр и так далее. Ну, то есть частные университеты, они, скорее всего, потерпели поражение там и так далее. Администрация Трампа в частных университетах больших, в Гарварде, типа, каких-то, которые не хотят подчиняться этому управлению со стороны, ну, правительства Соединенных Штатов, они там потерпели поражение. То есть они выиграли только в нескольких университетах. Это очень-очень сомнительно, что это долго там продолжится. Почему? Потому что пока мы не озаботимся тем, что мы серьезно очень не поговорим с такими, как Катар, и не скажем, что, ребятки, вот нельзя абсолютно вот чисто пустить на самотек то, что вы фактически подрываете Соединенные Штаты своими вот этими дотациями денег на какие-то факультеты ближневосточных наук, и там начинаете распространять какую-то полную ересь по поводу, или помогаете марксизму и так далее. Нас это не устраивает. Почему Трамп принимает от этого эмира самолеты в подарок, понимаете, они с ним серьезно поговорят на эту тему. Это должно быть прекращено, вот это финансирование вот этих вот, понимаете, на десятки миллиардов долларов. Вы же поймите, это все, вы сажаете зубы дракона. Поэтому нечего возмущаться, когда из этих зубов вырастет тот самый дракон. Вот мы это лично сейчас наблюдаем. Это должно быть прекращено, потом, понимаете, не вопрос домашний, у нас и так достаточно олухов здесь в Америке, которые финансируют какие-то вещи, но они это делают все абсолютно легально. Закрыть финансирование из-за рубежа мы можем тоже каким-то образом. Почему не начать смотреть, у нас был когда-то принят вот этот Patriot Act, у нас был акт по 54-го года, еще раз повторяю. Он никем не отменялся. Он продолжает действовать официально, как закон, называется контроль за коммунизмом. 54-й год. Мы ничего этого не делаем, не хотим использовать. Понимаете, мы только говорим. Вот это президентство, понимаете, оно запомнится интересно тем, что вначале было все, в принципе, правильно, вот как бы задатки были, а потом все спустили на тормозах, и все пошло так же, как оно было. Потому что все покидали, побросали и ничего до конца не довели. Я даже не хочу говорить про очередное вот это вот перемирие с Ираном. Ну, там, понимаете, сколько еще перемирий Трамп собирается устроить. Мне просто интересно. При том, что он очень много чего сделал правильно. Ну, целый ряд же каких-то вещей он начал делать правильно. Доведите до конца хотя бы несколько из них. В частности, с теми же самыми университетами. Поверьте, если он добил бы эти университеты в Америке, вот эти кафедры, всю эту ересь, которая несется отсюда, это было бы уже огромное достижение. А заодно это он бы уже был бы, понимаете, великий президент. А так, понимаете, пока он великий болтун. Много очень правильно говорит и очень мало правильно делает. 718-303-90-90 наш телефон. Добрый день, вы в эфире.
8: Доброе утро. Я хотел присоединиться к вашему мнению, что да, мы под большим влиянием иностранных денег, но я хочу привести совершенно потрясающий пример, который меня все время удивляет. Вот, смотрите, все время идет борьба зеленых за environment. Дикая. Профессора, все, идет война в Украине, поднимает огромное количество пыли, жжет бензин и все такое. Ни одна зеленая организация ничего не сказала. Я спросите, почему? Кто платит этим организациям?
7: Не знаю. То есть
8: меня это настолько удивляет, что я просто не могу понять, почему ни один защитник environment ничего не сказал по поводу этой войны, которая явно изменила климат. Посмотрите, что происходит в Европе. Меня это дико удивляет.
7: Ладно, спасибо. Но я думаю, что это минимальная проблема, которая кого-то волнует, когда идет война за независимость, в частности, Украины, от напавшей на нее России, понимаете? Ну, вряд ли будет кто-то, понимаете, говорить о environment. То есть, конечно, природа в Украине на этой боевой зоне уничтожена абсолютно. Там вообще все уничтожено. Поэтому я так понимаю, что, ну, конечно, какое-то влияние на природу оно оказывает. Ну, слушайте, что вы хотите, чтобы они бросили все, понимаете, и начали заниматься проблемами того, что, понимаете, что они сказали, что они сделали, да не будут они это делать. Добрый день, вы в эфире.
9: Добрый день. Я не собираюсь петь дифирамбы вам, но вы совершенно правы. Вот. И проблема заключается только в том, что мы Советского Союза все разъединены. У нас нет общего такого, как бы сказать, серьезного клана, который бы мог просто объяснить, что такое социализм и что, какие последствия после этого происходят. А дело в том, что мы все работаем, у нас нет времени на просто свободное, нет свободного времени, чтобы тоже вот так вот выступать, как Кирк, как просто объяснять молодежи, что это такое, когда нету конкуренции, когда тебе сверху отпускают, вот это ты можешь, а вот это ты не должен делать. Просто все идет к гражданской войне. Я так думаю, что серьезно и бесповоротно будет гражданская война в Америке. Мне такое ощущение.
7: Ну, мне так, спасибо, да. Я, к сожалению, спасибо за ваш звонок. Я думаю, что если не будет это решено эволюционным путем, то есть через парламент, через конгресс, через какие-то договора и согласия, то есть будет усилено, как говорится, контроль над чем-то, то все может закончиться стрельбой какой-то, понимаете? Ну, то есть я понимаю так, что стрельба будет в пользу южан в этот раз, потому что либеральные северяне не владеют оружием, от него отказались и делать ничего не будут по этому поводу, понимаете? И индустрии той, которая когда-то в Первой гражданской войне была вся на севере, теперь уже, грубо говоря, на севере нет. Поэтому, понимаете, так сказать, что кто победит в этой гражданской войне, я не знаю. Я, конечно, не хотел бы, чтобы она была. Я вообще не считаю, что те проблемы, которые мы вот здесь обсуждаем, там, допустим, что они вообще как таковые нерешаемые, понимаете? То есть это не вопрос нерешаемости проблем, это вопрос нежелания их решать. Мы не хотим принимать болезненные решения. Вот, например, наш конгресс, я вам скажу, я много раз тоже повторял, у нас, например, идет к развалу, финансовому развалу два социальных фонда. Medicare для стариков, которые они заработали, и Social Security, которые тоже люди заработали. Почему они идут к развалу? Да, объяснить вам? Не потому, что там тратится очень много, не потому, что все на пенсию вышли, а потому, что наше долбанутое правительство взяло из этих фондов взаймы, как бы, в кавычках, взаймы, огромные суммы денег. Из этих фондов они взяли эти деньги, которые вы, господа, накапливали всю свою жизнь, или копите всю жизнь. Вот они взяли из этих фондов огромные суммы для того, чтобы функционировало правительство дальше. Вот для того, чтобы они там в буфетах кушали. Они взяли эти деньги. Они должны их отдать. Отдать они их не могут, им нечем отдавать. Значит, что они говорят? Они говорят, давайте что-то делать. И вот когда и ничего не делают. Единственный выход каким-то образом, ну там, исправить ситуацию, например, с Медикером, это повысить налоги. Ничего другого не будет. Я вам это обещаю, могу поставить ящик коньяка. Никакого решения с Медикером, если вы его хотите сохранить, если вы хотите его разогнать, то да. решения, кроме как поднятия налогов, не будет никакой экономии. Вы можете себя снять все ваши грязные трусы и продать их. Не поможет. Не поможет. Там такая задолженность, это нереально. Social Security немножко проще. Там снимается кэп. Там есть такое ограничение, что, допустим, 140-150 тысяч, ваш доход дальше не обкладывается Social Security дополнительным налогом. Он остается на том же уровне, который был на 150 тысяч. Вот если этот кэп снять, то в казну потечет дополнительные сотни миллиардов долларов. Поэтому Social Security более спасаемое, чем Medicare. Если вы попытаетесь отменить Medicare, кто угодно, любая партия, или сделать так, что Medicare рухнет, значит, эту партию распнут на кресте все живые старики, которые голосовать больше за вас не будут последующие 30 лет. И будут социалисты, коммунисты, хоть черт лысый, кроме тех, кто это сделал. А если это сделают республиканцы, то считайте, что республиканскую партию с Трампом вместе с любимым, дорогим похоронят живьем. Почему ни Конгресс не хочет за нее? Потому что они ждут, когда наступит кризисное состояние. Когда они придут в Конгресс, к президенту, в Верховный суд, на телевидение, куда угодно, и скажут, ребята, через месяц денег не будет, пенсии не будет, посещений врачей любимых, дорогих не будет, колясок инвалидных не будет, пайков не будет, детских садов для стариков не будет. Все, закончилась лафа, денег нет. Выдержитесь. Вот когда они это скажут, вот тогда Конгресс покачает головой и скажет, у нас нет другого выхода, кроме как поднимать налоги. Вот тогда у них будет как бы логическое, моральное обоснование для того, чтобы сделать то, что сейчас они не смертельно боятся делать. Поднять налоги. Думаете, будет по-другому? Нет, не будет. Я в этом уверен абсолютно. Потому что каждый конгресс, что республиканцы, что демократы обещают это сделать и откидывают эту банку дальше, значит, kick the can down the road, понимаете, подальше по дороге. Потому что никто не хочет заниматься этим. Это токсичное для них дело. А делать это придется. Хотите, не хотите, меня не волнуют ваши доводы. Никаких доводов вы мне не дадите по этому поводу. Понимаете, даже если максимум, что вот всю вот эту вот колоссальную экономию, которую начал Элон Маск вначале, вот он вам показал, там свелось 190 миллиардов долларов.

0: Ой, Господи Боже мой, сколько жолох Царя Небесного. Живем в потрясающей стране с колоссальными возможностями, колоссальной территорией, достаточно воды у нас, достаточно леса, достаточно нормальной, вот место для нормальной жизни, для покупки там дома или для покупки дачи, чтобы спокойно можно было жить и существовать с внуками, там радоваться, что-то такое. И мы все никак не можем, вот понимаете, найти вот этот модус операнди для нас самих. Бежим, бежим, бежим, бежим, всю планку ставим выше и выше и выше и выше. Никак не можем перепрыгнуть, уже изломали все ноги с этими прыжками, но продолжаем прыгать. Не можем никак обуздать наших собственных демонов внутри нас самих. Нашу вот эту страсть, понимаете, к прыжкам и к бегу дальнейшему. Не наслаждаемся жизнью, не живем, не дышим, только бежим. А потом удивляемся, почему вот так вот оно так, как оно есть. Потому что все слишком бегут, они не обращают внимания на детали. Они перестали готовить вот тот самый ужин на кухне, а потом взяли все и располнели на 100 паундов. И ничего сделать с этим не могут. Только уколы, если себя всаживать, непонятно с чем, каким содержимым. С сайд-эффектами. Так, перерыв.
1: Дэвид Зон, радио, радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон, радио.
2: Дэвид Зон, радио.
3: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
4: Доброе утро. Сегодня хотел бы поговорить на тему финансирования коммерческой недвижимости. Дело в том, что коммерческая недвижимость, во-первых, что считается коммерческой недвижимостью? То есть, если вы покупаете, допустим, коммерческой property, и там есть больше, чем 4 residential apartment, то есть, если в доме находится от 1 до 4 семей, то это считается residential. Все, что выше 4, то есть 5-6 семей, это уже считается коммерческой недвижимостью. Так вот, когда люди покупают или перефинансируют коммерческую недвижимость, это может быть моллы, это может быть отели, это может быть просто как бы commercial, допустим, вот сейчас у нас есть несколько покупок, когда люди покупают в Бруклине особенно много, и потом планируют что-то перестроить. То есть это могут быть офисные офисы, могут быть, еще раз, заправки, могут быть, у нас сейчас вот люди, два человека покупают warehouse. То есть, когда идет покупка коммерческой недвижимости, что важно? Важно то, чтобы, значит, люди, которые покупают, ну, во-первых, они уже, я думаю, что инвесторы, у них есть уже какой-то опыт, да, с покупки коммерческой недвижимости. Если нет, то тогда очень важно, чтобы билдинг, который вы покупаете, чтобы он вот этот вот principal interest tax on insurance, да, то есть мы называем это debt service, то есть расходы на содержание вот этого моргиджа, то есть вы principal проплатите, интерес, налоги и insurance, чтобы это все покрывалось за счет того, что вы будете, допустим, получать какой-то rental income. Очень важно, чтобы building это покрывал. Тогда в этом случае, как правило, вам надо будет положить, если все покрывается, как правило, вам надо будет положить где-то в районе 25-30% down payment, и вы можете приобрести коммерческую недвижимость. Если, допустим, ренты не очень высокие, то, скорее всего, вам надо будет положить down, может быть, даже 35-40%. То есть это все возможно сделать. Но иногда люди покупают коммерческую недвижимость для того, чтобы там самим находиться. То есть, допустим, доктора покупают для себя, адвокаты покупают для себя, люди, которые, допустим, хотят иметь какой-то дополнительный, допустим, бизнес, у них уже есть локейшн, допустим, одно на Лонг-Айленде, и сейчас они покупают это в Бруклине, да? То есть мы сейчас вот только что сделали ресторан. То есть у них уже было локейшн, по-моему, в Техасе, и сейчас они его сделали в Манхэттене. Так вот, дело в том, что

0: В этом случае вы можете положить всего 10% down payment. У нас есть тоже специальные программы, но тогда нам надо будет рассмотреть 3 года, как вы уже, допустим, оперировали такой же бизнес с другого места. То есть банк потребует 3 года персональных такс-отчетов, 3 года бизнес-такс-отчетов, ваши банковские стейтменты и предположения, ваши прогнозы на следующие 2 года, как, допустим, ваш бизнес будет оперировать в новом месте. То есть вопросов очень много. Действительно, когда люди покупают коммерческую недвижимость, также мы сделали уже пару лонов в этом году, допустим, для девелоперов, которые покупают землю, и потом они будут строить кондоминиумы. То есть телефон для справок, если вы планируете покупать коммерческую недвижимость, все то же самое, 917-397-3000. 917-397-3000. Мы встречаемся с каждым нашим клиентом. Процесс на получение моргиджа коммерческой недвижимости, как правило, может быть немножко дольше, может быть, он где-то займет 3 месяца. При условии, иногда бывают исключения, когда люди покупают, допустим, берут hard money. Hard money можно закрыться в течение, я бы сказал, 3 недели до месяца, до 30 дней можно закрыться, если люди планируют купить недвижимость быстро, допустим, ее реставрировать, вложить туда деньги и потом либо ее держать, либо перепродавать. То есть, опять же, у нас есть много программ для коммерческой недвижимости также. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200 222-27-86.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
2: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
3: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
4: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
5: Американское радио на русском языке.
6: Дэвидсон радио.
5: Дэвидсон радио.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
7: Здравствуйте, господа. 718-303-90. Это наш телефон. И вот мы обсуждаем вот эту вот тему сегодня. То есть, как говорится, Эта тема вообще очень такая широкая, понимаете? Тут много чего можно сказать, много чего можно сделать и так далее. Но я считаю, что, понимаете, вот мы заигрались собственные какие-то вот бесконечные проблемы и никак не можем понять простейшее то, что мы все можем это решить, мы просто не хотим это делать. Мы недостаточно сосредоточены на этом. Мы слишком поражены, вот понимаете, каким-то эгоизмом. Вот я хочу достигнуть только того, что я хочу достигнуть, и никак по-другому. Никаких возможностей для компромисса не обсуждается. Обе партии абсолютно, понимаете, неприступны, понимаете, и так далее. Я вот хочу только так и никак по-другому. Так дела не делается, вы понимаете? И вот мы пришли по этому какому-то вот полному тупиковому состоянию из-за этого. И нам уже предлагают вообще, как говорится, отменить Сенат, отменить Верховный суд. Нам предлагают упразднить частное владение над какими-то корпорациями и так далее. Понимаете? Ну так, слушайте. Корпорации, вы поймите, они мгновенно переведутся куда-то в другое место. Они не перестанут быть. Мы потеряем от того, что их не будет. Весь этот социализм, который, как говорится, мы уже проходили, понимаете, когда берут, понимаете, взять все и поделить. Особенно, когда такие, как Шариков, понимаете, и все ему подобные, будут управлять чем-то, вообще чем-то управлять. Не дай бог. Заново увидеть подобное. Особенно, когда они приступят к репрессиям. Почему они приступят к репрессиям? Потому что никто отдавать, не, во-первых, не захочет. Раз, во-вторых, отдаваемое работать не будет. Поэтому они будут только с репрессиями, только террором добиваться какого-то качества. Никак по-другому это не работает, вы понимаете? Нельзя заставить человека работать за рабскую зарплату на рабской работе. Если только не страхом. Поэтому мы придем, понимаете, к тому же самому результату, понимаете, несмотря на то, что они говорят, что все мы не понимаем коммунизм. Окей, мы все не понимаем коммунизм. Мы не понимаем, какие они гениальные, что они построят именно какой-то коммунизм с человеческим лицом. Ну да, пожалуйста. Это при том, что да, мы должны понять, что да, существуют какие-то достаточно, видимо, глупые проблемы, которые мы в нашей стране не решаем. Знаете, должна быть возможность существования на минимальную зарплату. Должна быть такая возможность. Как, кстати, когда-то, когда я приехал в 91-м году, она была. Можно было работать на минимальную зарплату и при этом существовать. Часто невозможно. Можно было работать на минимальной зарплате и снять квартиру. Сейчас даже комнату снять невозможно на минимальной зарплате. И это проблема не демократов, и это проблема не это проблема всей страны. И пока мы не перестанем, понимаете, кричать, что это коммунисты, а те социалисты, а эти капиталисты, а эти еще что-то такое, то эта проблема не сдвинется. Здесь дело не в ярлыках, которые мы наклеим, а в том, что, понимаете, давайте подумаем, как решить все это дело, потому что эти проблемы реальны, существующие. Вот вчера разговаривал со своей хорошей знакомой. Она говорит, поднять детей в Нью-Йорке абсолютно нереальная вещь по ценам. Но я ей говорю, вот я там, значит, видел такое, значит, такую раскладку, что двое детей и двое взрослых в Нью-Йорке должны иметь 350 тысяч дохода. Он говорит, это мало. В Нью-Йорке это мало. Когда тебе заберут все налоги, то третье, десятое, это мало. Нужно иметь где-то на 100 штук больше. 450 тысяч. Чтобы комфортно существовать, чтобы иметь возможность действительно купить какой-то дом там или какую-то квартиру и так далее. Вот вам. Это не я сказал. Я схожу к тому, что ей надо верить, что она, наверное, права. Но вопрос заключается в том, что а кто может себе позволить подобное? Что, вы знаете, много людей, у которых даже на двоих 450 тысяч зарплата, это уже верхний affluent, то, что называется affluent middle class, который сейчас очень редеет в рядах, к сожалению. Это не я придумал, это так есть. Потому что у нас идет категорическая перестройка промышленности, это денег, сколько платят людям и так далее и тому подобное. Того, что было, у нас сейчас нет. Раньше, понимаете, какой-то работяга работал на заводе. Там в 70-е, 80-е годы, если он имел 45 тысяч, это была потрясающая зарплата, которая хватала на все и на все. Знакомые мои купили дом за 90 тысяч. Это был 4-bedroom дом в Чикаго. В хорошем районе. 90 тысяч. Это где-то начало 80-х годов. Мы можем сейчас говорить о чем-либо подобном. Видите, в разы оно увеличилось. Понимаете, зарплата не выросла в разы. Вот в чем дело. Зарплата осталась, как говорится, в приемлемых нормах, а вот дома и цены на них выросли в неприемлемые. Я обманываю вас, господа? Скажите мне, я вас обманываю или нет? Вот давайте об этом обсудим. Добрый день, вы в эфире.
8: Здравствуйте, Александр. Меня тоже зовут Александр. Я хочу подтвердить примерами два ваших высказывания о Трампе. Первое, что он много намечает, может быть, хорошего, но не доводит до конца. В сентябре прошлого года он, я сам видел это видео, как он в кабинете Белого дома по овальному подписал указ.
7: Куда вы исчезли? Я вас не отключал. Я вас внимательно слушал. Еще раз перезвоните, пожалуйста. Вы закончили на том, что он подписал в овальном кабинете какой-то указ. У Трампа таких моментов, что он что-то подписал в овальном кабинете и что-то очень правильное и нужное, в принципе, очень много. У него полно правильных инициатив, потому что вот эти вот, понимаете, вот это надрывы, что происходит в нашем обществе, в принципе, видит далеко не только один Трамп. Он просто был единственный, надо отдать ему должное, кто об этом впрямую заявил. Никто об этом не хочет говорить. Добрый день. Слушаю вас. Алло. Он единственный, кто хочет об этом говорить. Вот надо отдать ему должное. Потому что до Трампа или, я не знаю, может быть, даже и после Трампа никто говорить о том, что у нас что-то не так в стране, не будет, понимаете? Республиканцы у нас горды страной, той, которой они живут. Понимаете, говорят, что нет, у нас все нормально, абсолютно ничего не происходит. То есть они не готовы признать проблемы. С левой стороны говорят, что наша страна ужасная, что мы живем в одних проблемах, ничего хорошего у нас нет. Вот у нас вот такой вот расклад вот мнений. Справа то, что мы живем в раю, слева, что мы живем в аду. И поэтому ни та, ни страна за рай, ни страна за ад не готова сотрудничать с другой, чтобы каким-то образом исправить вот это вот навести какой-то порядок в середине. Между этими полюсами. Это вот то, что вот мы имеем. Ни одна сторона не готова работать с другой. А к проблеме, которые перед нами стоят, в частности, проблема вот с этим тем же самым ID для выборов, это вообще не проблема, это смешной разговор, вы понимаете? Когда мне говорят, что в Америке в наше время не могут решить проблемы с ID для выборов, то мне напоминает, мы что, живем в племя какой-то мумба-юмба в середине Африки? У нас нет вот этой вот машины, которая выдает пластиковые карточки. Мы не можем, извините, номер какой-то создать для того, чтобы в компьютере, для того, чтобы вы имели единственный неповторимый номер. Social Security так не работает, нужен другой номер. В наше время, с нашими возможностями, мы не можем решить вот подобные, даже не хочется называть это проблемами, просто вот какими-то остановками в пути. Для чего мы тогда давайте признаем, что мы не просто не какая-то там Make America Great Again, дай Бог, чтобы Америка сохранилась вообще как таковая. Если мы говорим о столь неприличном уровне проблем. Потому что это неприлично говорить о подобном. Смешно просто, ребята, смешно. Ничего другого я сказать не могу на эту тему. Еще раз повторяю, у нас есть прекрасная страна, уже все построено, мы только должны это поддерживать на плаву, правильно руководить тем, что уже есть. Мы минимально, в принципе, строим, у нас нет дополнительных каких-то там новых прерий, которые надо застраивать какими-то новыми вещами. Мы должны поддерживать то, что есть хотя бы в существующем состоянии, работающем состоянии. А мы это не хотим делать, не можем, не хотим ничего. Я не знаю, что с нами происходит. Вместо того, чтобы что-то строить, мы спорим, а нужно ли это строить. Это при том, что все знают, что да, нужно. Как те самые атомные электростанции. Что мы знаем, что они нужны, но никто ничего делать не будет. И не хочет, и не может. Понимаете, и 1000 проблем есть, и 1000 извинений. И ничего не двигается, никуда, никак. Так, спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Пока.
9: Дэвид Зон Радио.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Дональд Трамп намерен продавать возможность первыми увидеть его посты в соцсети True Social. По словам экспертов, эти планы, безусловно, принесут доход Трампу, но при этом они поднимают вопрос, не является ли такая деятельность торговлей инсайдерской информацией. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино хочет сохранить свой пост при поддержке администрации Трампа. Об этом сообщает Нью-Йорк-Пост со ссылкой на источники. Сегодня Инфантино должен провести частные переговоры с госсекретарем Марко Рубио. Глава ФИФА намерен обсудить, как футбол мог бы стать частью мягкой силы Америки. На прошлой неделе Инфантино заявил о намерении создать новую структуру для управления коммерческими правами. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер, брат зятя Трампа Джареда Кушнера. После критики со стороны крупных региональных конфедераций чиновник от спорта отказался от планов. Ряд источников сообщил, что Совет ФИФА может инициировать проведение чрезвычайного конгресса, чтобы добиться отставки Инфантино. Экс-посол Израиля в ООН Гилад Эрдан и бывший глава комиссии по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейн представит свою новую партию. Согласно опубликованной информации, Бенни Ганс не войдет в ее состав. Эрдан заявил, что партия не войдет ни в одну узкую коалицию и присоединится только к правительству национального единства. Согласно данным NYC Department of Homeless Services, общая численность бездомных в Нью-Йорке перевалила за 100 тысяч человек. Этот показатель является рекордным. Ситуация ухудшилась при двух мэрах – Билли де Блазио и Эрике Адамсе. Де Блазио создал систему помощи, которая подразумевала бесконтрольную раздачу денег сотням некоммерческих организаций. Это привело к тому, что реальная помощь не доходила до людей без определенного места жительства, а оседала в карманах посредников. Адамс привлек к решению проблемы еще больше НКО. Проблема бездомных кажется неразрешимой на фоне большого количества людей, страдающих психическими расстройствами или наркотической зависимостью. Специалисты советуют нынешнему мэру Мамдане не ограничиваться проблемой нехватки койко-мест в шелтерах и искать индивидуальный подход к каждому бомжу, живущему на улице.
4: Погода. Дэвидсон Радио.
3: В Нью-Йорке идет дождь, в некоторых районах возможны подтопления. Днем воздух прогреется до 84 градусов по Фаренгейту, плюс 29 градусов по Цельсию, влажность воздуха повышена.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Слушатели, сегодня у нас 3 августа, июль закончился. Прошлая неделя для инвесторов была отрицательной, хотя целый месяц июль был положительный. За июль месяц Dow Jones и Standard & Poor's 500 прибавили больше 1%, и Nasdaq поднялся больше, чем на 3%. За неделю же Dow упал на 0,3%, Standard & Poor's 500 потерял 1,1%, Nasdaq минус 2,1%. Транспортный индекс на прошлой неделе упал на 5,1% и за месяц потерял 6,4%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний на прошлой неделе потерял 1,2%, но за месяц был в маленьких плюсах сегодня. А в связи с тем, что наш президент сказал, что он не будет атаковать Иран и даст возможность еще раз дипломатии, цены на нефть упали на 5,58. Один баррель стоит $79.09. И, естественно, наша биржа поднялась. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 651 пункт. Standard & Poor's 500 плюс 45 и Nasdaq плюс 64 пункта. Если вы помните, на прошлой неделе мы упали на 1150 пунктов за один день. И я вам сказал, что максимум занимает 3 месяца, чтобы мы вернулись обратно там, где мы были. Ну вот, заняло 3 дня, чтобы вернуться туда, где мы были до большого падения. Сегодня золото 10-летние госбумаги дают 4,389% за 10 лет нужно получить 4,676% и 30-летние бумаги государственные дают 5,218% за границей сегодня минус Англия минус 1/10, Франция плюс 1,1%, Германия плюс 1/4%, Швейцария плюс 0,2%, в Азии японский Никей упал на 0,9%, Шанхай минус 0,6%, Гонконг плюс 0,5%. У нас на экраны попали, вот сборка того, что попало на экраны, это сборка компаний, индекс или, скажем так, рейтинг, который был изменен, вот то, что считают инвестиционные банки и их аналисты. Parsons надо покупать. Тизи Коэн сказал, что надо покупать Circle, но это интересно, потому что другой банк сказал, что их надо продавать. Circle надо продавать, а покупать с таргетом $82, но другой банк сказал, что их надо продавать и что они потеряют. Теслу надо покупать, Чарльз Шваб надо покупать, Шорен Уильямс надо покупать, Applied Materials поставлен, один из самых больших банков поставлен на лист, уверенных компаний, которых надо покупать. Корнинг надо покупать, Ingersoll Rand надо покупать, Solaris Energy Infrastructure, с ними будет все нормально, Nvidia Strong Buy, Raymond James, компания, в которой я работаю, поставила Strong Buy, они абсолютно уверены, что Nvidia будет подниматься. Lifetime Group Holdings надо покупать. Lyondell Basel будет вести себя лучше, чем другие. eBay Underweight, их надо держать поменьше. GE Vernova поставлен на conviction list компаний, которых надо покупать. Circle, еще один банк сказал, Circle Underweight, его надо держать поменьше. Новый таргет $38. Смотрите, какая разбежка. Один банк считает, что они дойдут до 82, второй банк считает, что они дойдут до 38. Starbucks теперь один из банков сказал, что их надо держать. Ранее был продавать, теперь надо держать. Напомню, что Starbucks показал очень хорошие квартальные результаты, и они поднялись. В пятницу Wingstop будет вести себя точно так же, как Market, Spotify. С ними будет все хорошо. Новый таргет $640. Photolabs надо покупать. И Birkenstock надо держать. Из Birkenstock

0: 718 513 31 45. Сейчас Алла будет занята минут 10, а после нашего коротенького интервью звоните вот по этому телефону 718 513 31 45. Алла, доброе утро.
1: Доброе утро, Наташа. Доброе утро всем. Ну, наверное, я хочу поговорить немножко о старом, немножко о новом. Я знаю, что мы всегда говорим, вот я очень часто объясняю, что когда у человека или у бизнеса, обычно это и персональный гарантор, и бизнес, персональные гарантии, то когда судят, судят и того, и другого, это называется joint and several guarantee, то есть очень часто люди этого не знают, что если в бизнесе нарушен какой-то контракт, то есть вы не смогли платить по какому-то контракту, начиная от SBA и заканчивая лендлордом, то судят и персонального гарантора, в случае лиса это обычно хозяин бизнеса, который гарантирует лис, а в случае любого банковского долга это, ну, опять же, хозяин бизнеса, но гарантия есть всегда абсолютно во всех банковских долгах бизнеса, включая SBA больше, чем 200 тысяч. И когда люди ко мне обращаются, очень часто, особенно с SBA, мне говорят, ну вот нам сказали закрыть бизнес, ну вот SBA, наверное, дальше не пойдет. Ну, во-первых, да, потому что когда SBA начнет судить, а я вижу уже по их шагам, что это не за горами, то судить будут одновременно и бизнес, и гарантора. Потому что больше 200 тысяч, опять же, есть персональная гарантия. Почему я говорю, что не за горами? Потому что collection SBA начался где-то 2 года назад. Сначала это был Treasury Department, потом Treasury Department начал нанимать частных collection agencies, ну а у частных collection agencies, естественно, есть адвокаты. Поэтому то, что мы сейчас видим, кроме того, что когда приходит collection письмо, там уже довольно большие collection fees, и очень быстро они собираются, то есть интерес растет, default rate растет, и к тому же Treasury добавляет свой penalty, свой интерес за неуплату. Поэтому сумма растет, просто так это оставлять нельзя. Ну и как многие, кто слышали мои передачи, знают, что я придерживаюсь мнения, что ни в коем случае не надо просто закрыть бизнес и как бы исчезнуть. Во-первых, опять же, потому что остается персональная гарантия, и, как правило, у человека есть там дом, квартира, какая-то недвижимость, имущество. Ну а во-вторых, потому что SBA расследует, особенно когда это побольше суммы, когда просто вот так исчез бизнес, потому что EIDL-лоны во время ковида давались под имущество бизнеса, в отличие от предыдущих до ковида, которые давались там под дома, квартиры, другие бизнесы и так далее. Поэтому, когда бизнес закрылся, и персональный гарантор, так сказать, молчит, естественно, SBA начинает, во-первых, искать бизнес, во-вторых, расследовать, куда, что сделали с деньгами и что сделали с collateral, то есть то, что в бизнесе было, под что брался лон. Так это считается. Поэтому, когда мы делаем какого-то вида банкротства, которое подходит, и я напоминаю, что ликвидировать компанию, то есть ликвидационное банкротство, Chapter 7, просто обанкротить и списать долг невозможно по закону. Но когда человек делает какого-то либо банкротства, которое подходит, и это я, конечно, объясняю при консультациях детально, и индивидуальное банкротство подходит для гаранторов, если они могут сделать ликвидационное Chapter 7 банкротство, если не больше, чем одна property, не больше, чем позволено equity, или реорганизация бизнеса, что оставляет бизнес работающим. Это единственный путь списать часть долга. Но это очень долго объяснять в эфире, поэтому, естественно, при консультации мы это все объясняем, но ни в коем случае не слушайте советы просто закрыть бизнес. Это, к сожалению, может к очень плохим результатам привести и точно не помогает. Поэтому обратитесь, мы с удовольствием, я все объясню, и мы поможем. Ну и просто хочу опять же сказать, что на сегодняшний день SBA уже не та проблема, которую можно игнорировать. Этот долг растет, даже если еще не судят, и просто collection, поэтому обратитесь перед тем, как делать какие-то такие шаги, типа закрывать бизнес, чтобы сделать все правильно, отчитаться перед SBA в нужных инстанциях и нужных судах, ну и надеемся, что решить долг так, чтобы также решить персональную гарантию и сохранить имущество и недвижимость, так как мы говорим в начале передачи. Ну а еще очень важную тему, которую я хотела сегодня осветить, потому что я чувствую, что очень мало об этом говорится, что вот мы говорим,

0: Что еще помогает реорганизация, банкротство? С чем еще помогает? Останавливает всяческие суды. Я всегда говорю, что не ждите джаджмента, не ждите там результата суда. Очень часто люди говорят, ну, мне же еще ничего там суд не решил, еще никакой джаджмент не выставили. Если у вас идет какое-либо судебное разбирательство, это может быть по долгам или не совсем, то есть это может быть что-то такое, ну, видно, что это долг, да, то есть это судит банк, это судит лендлорд, это судит, ну, SBA еще только начинается этот процесс, FLSA, это рабочие, которые судят на minimum wage and overtime, и всяческие контрактные права, то есть вот это те судебные разбирательства, которые мы всегда говорим, что прекрасно решаются через процесс реорганизации или обычного банкротства, смотря что подходит. Если это бизнес, то это реорганизация. Останавливается весь процесс в других судах и переводится в bankruptcy суд, решается совершенно по другим уже стандартам. И это абсолютно лучше работает. Вы не просто защищаетесь в данном суде, вы имеете возможность понизить долг или даже его полностью оспорить. А вот то, о чем многие совсем не думают, это что если идет очень тяжелый бракоразводный процесс, идет раздел имущества или будет начинаться раздел имущества, как правило, я нахожу, что, к сожалению, обычно есть сильная и слабая сторона. Вот почти в каждых случаях, которых мы видим, есть сторона, которая сильнее, есть сторона, которая слабее, и та сторона, которая слабее, как правило, защищается, но не может никак этот процесс поставить вот на равномерное русло. А в самом деле то, о чем очень многие не знают, это то, что банкротство в этом помогает великолепно. Потому что банкротство – это федеральная инстанция, это федеральный суд. Все, что мы говорим нашему суду, естественно, должно быть правда, естественно, должно быть так, как оно есть. Все показываются полностью, все финансовые отчеты и так далее. Но то, что люди не знают, это то, что когда мы подаем на реорганизацию, у человека есть не просто право, а он обязан сохранить всю свою вот, экономическую ситуацию так, как она есть сегодня. Все свое имущество, дом, квартира, неважно, что это, savings, даже если в этот момент это уже подлежит разделу в суде бракоразводном, если человек подает на банкротство, и у него при этом есть долги, кроме того, что разбираются между собой бывшие супруги, у него есть долги на карточках, у него есть проблема с лоном, у него есть проблема с ипотекой, это неважно, какие долги, если у человека есть долги. И человек действительно вот уже тонет в этих судебных разбирательствах. К сожалению, я такое вижу очень-очень часто, когда человек приходит уже просто с опустившимися руками и говорит, мы судимся там непонятно сколько лет, я вот никак не могу донести до суда, что происходит. У меня уже просто нету ни копейки денег с этим воевать. И тем не менее, вот это продолжается. И это, опять же, как правило, есть сильнее сторона, есть слабее сторона. И та сторона, которая слабее, как правило, безумно страдает. Так вот, то, о чем очень многие не знают, это то, что процесс реорганизационного банкротства не просто помогает сохранить имущество, но он помогает сохранить имущество справедливо и так, что в этом помогает разобраться суд bankruptcy. И тогда уже не важно, кто сильнее и кто слабее, все разбирательство в другом суде по бракоразводному процессу останавливается, разбирательство переходит в этот суд, рассматривается совершенно по другим стандартам. То есть, да, естественно, не прекращается плата за ребенка, child support, custody, это все продолжает разбираться, но вот именно денежные разборы, все, что касается денежных вопросов, все, что касается недвижимости, раздела имущества, все это замораживается и уже теперь рассматривается по стандартам суда bankruptcy, и это абсолютно другой результат, и это уже дает той слабой стороне силу, которой у них раньше не было и быть не могло в matrimonial суде. Поэтому если вы знаете кого-то в такой ситуации, это, скорее всего, совет, который они не услышат, но банкротство или реорганизационное банкротство, если есть имущество, это лучшее, что можно сделать, чтобы, так сказать, tip the scale и перевести силу на правильную сторону или хотя бы сбалансировать, в конце концов, весы. Поэтому если вот такая ситуация у вас возникла или у кого-то, кого вы знаете, вот это совет, который они, скорее всего, не услышат почти нигде, и это действительно то, что работает легально и очень-очень хорошо, ну и правильно. То есть сбалансировать то, что, к сожалению, очень часто в дисбалансе. Поэтому вот такая вот ситуация лучше, чем где-либо решается в банкротстве. Ну, я думаю, что на сегодня все. Я хочу всем пожелать успешной недели, силы в ваших финансах и до следующего раза.
1: Да будет так. Алла, дорогая, вы как-то сегодня необычно провели эту беседу, поэтому хочется изречь что-то такое умное на латыни. Ну, ничего не приходит на ум, кроме как «vita brevis ars longa». Ну, давайте перечеркнем «ars» и скажем «vita brevis crediti longa». Жизнь коротка, кредиты вечны, поэтому «carpe diem». Ловите момент, живите настоящим и звоните Алле Качан, если у вас есть проблемы, они есть у всех людей на планете Земля. Адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Наше коротенькое интервью завершилось в прямом эфире, поэтому звоните, набирайте этот номер 718-513-3145, 718-513-3145. Адвокат Алла Качан не учит жить, а помогает сохранить ваш капитал. Реклама, которая крутится по телеку, там вообще очень интересно и очень занимательно, потому что там говорится, что Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718, что правда, 718-513-3145, 718-513-3145. Оставайтесь на Дэвидсон Радио, будет интересно.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио, 620 AM. Настройтесь. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня продолжается 20-й лунный день. Луна убывающая находится в знаке Овна. Энергетика этих лунных суток дает нам силу для духовного роста. Берите барьер, который возник перед вами. Вам сегодня все удастся с блеском. Только не слишком возгордитесь от этого, иначе потом стыдно будет. А еще в эти лунные сутки вы можете заказать сон по своему желанию. В этот день есть шанс войти в чужой сон. А вот Овнов сегодня ожидает приятный прилив внутренних сил и желаний. Противоположный пол будет к вам очень небезразличен, поэтому серьезно подготовьтесь и не злоупотребляйте горячительными напитками, предупреждают вас звезды. Тельцы сегодня тоже полны энергии и сил. Если вы решили что-то поменять в своей жизни, то не пропустите этот день. Желательно не оставаться в одиночестве. Если близнецы не хотят сегодня запутаться в собственных мыслях и делах, то планируйте свой день, советуют звезды. А еще стоит быть поосторожнее с откровенными высказываниями. Тщательно продумывайте все, прежде чем говорить. ракам сегодня нужно обратить внимание на приметы дня. Случайно надели нижнее белье наизнанку? Возможны ссоры. Кто-то наступил на ногу? Любовная интрижка на стороне. Ну, а если почесался нос, готовьтесь к застолью. Многим львам светило прогнозирует важные знакомства и продвижение интересов через социальные сети и контакты. Для улучшения самочувствия используйте общий массаж и контрастный душ. А в рацион включите цитрусовые и малину. Девы сегодня проявят силу характера в отношении своих избранников. Их речи будут звучать уверенно, а действия будут рискованными. Удачный день, если вы решили изменить судьбу и пойти другим путем. Весы будут озабочены проблемами близких. Это, конечно, хорошо, говорят звезды, но подумайте о себе. 20-минутная теплая ванна и ароматерапия помогут забыть обо всех тревогах и снять стресс. А еще пейте достаточное количество воды. Удачный день у скорпионов. Энергия бьет ключом, но будьте осторожны, кричат звезды, во всем знайте меру. Луна в знаке Овна, так что контроль над эмоциями будет необходим. Стрельцам звезды советуют быть немного активнее и поменять обычный режим дня. Пришло время перемены для вас. Не бойтесь потерять то, что вам по сути и не принадлежит. Все к лучшему. Девиз вашего дня. Козероги сегодня испытают огромное желание любви. У одиноких возможны судьбоносные знакомства, в том числе и через социальные сети. Высокие шансы влюбиться с первого взгляда. Ну а дальше вам подскажет интуиция. А вот у водолеев появится возможность проявить себя как настоящего лидера и быть в центре внимания. От вас ждут серьезных поступков. Можете проявить свое самое главное качество – умение брать на себя ответственность. Рыбам всевидящая светила советует не оставаться в одиночестве. Будет возможность приблизиться к поставленной цели. А еще звезды говорят, возможны приятные перемены на любовном фронте и не без побед. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. Я желаю вам всем удачного дня, хорошего настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.

0: как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
1: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
2: Я Элла Залкин.
0: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
1: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.

0: to Who Wants to Be a Millionaire?
1: Millionaire!
0: The most popular television program of all time.
2: 53-летний актер Бен Аффлек победил в шоу «Кто хочет стать миллионером». В паре с эрудитом Джейми Дингом Аффлек правильно ответил на все 15 вопросов и стал обладателем чека на 1 миллион долларов.
3: Please reveal the correct answer.
2: После шоу актер заявил, что они с Дингом договорились потратить выигрыш на благотворительность. Все деньги уйдут в фонд, основанный Аффлеком, который помогает жителям Конго. Интересно, что год назад друг, скорее кореш Аффлека, Мэтт Дэймон, также выиграл в этой игре и тоже направил деньги в свою благотворительную организацию, которая занимается сохранением чистой воды на планете. Телеигра завоевала весь мир, и повсюду у нее высокие рейтинги. Знаете ли вы, что программу снимают без дублей? Съемку прерывают только в экстренных случаях. За день снимают сразу несколько выпусков. Зрителям запрещено выходить из зала. Они могут лишь размяться рядом со своим местом в 5-минутные перерывы. Все остальное время нужно сидеть тише воды, ниже травы. В студии используют не настоящие деньги, выигрыш переводят на банковский счет победителя. Вопросы и ответы составляют так, чтобы правильный вариант можно было вычислить логически, не зная точного ответа. Шоу показывают на протяжении 28 лет более чем в 70 странах мира. Среди всех франшиз выделяется индийская версия. Как и болливудские фильмы, она не обходится без песен и плясок. А еще в Индии первый победитель появился только спустя 11 лет после выхода шоу. Его история похожа на сюжет фильма «Миллионер из трущоб». В британской версии был случай мошенничества. Майор вооруженных сил Чарльз Инграм сговорился с преподавателем колледжа Теквеном Витоком и обманом выиграл 1 000 000 фунтов. Их разоблачили при просмотре записи. Виток кашлял после озвучания вопроса. Количество «хе-хе» равнялось номеру ответа. Выигрыш обнулили, а сообщников привлекли к уголовной ответственности. Оригинальная британская версия «Who Wants to be a Millionaire» вышла в эфир 4 сентября 1998 года на канале ITV. Ее придумал радиопродюсер Дэвид Брикс, телепродюсер Пол Смит и виджей Крис Таррент. До этого Таррент и Брикс 15 лет работали вместе. Первый вел утренний эфир на крупнейшей коммерческой радиостанции Capital Radio, который Брикс, в свою очередь, продюсировал. Они постоянно выдумывали различные денежные радиоигры для слушателей, потом оба перешли на ITV по приглашению Смита, и там-то развернулись. Их миллионер ознаменовал новую волну популярности телевикторин, явление, захватившего телезрителей еще в начале 50-х. Тогда телевизионные боссы придумали, что привлечь людей к экрану смогут большие деньги, которые игроки зарабатывают максимально честным путем, с помощью ума. Игры разума спонсировали косметические и алкогольные гиганты. Лучше всего история драматичных интеллектуальных ТВ-битв и их последствия показаны в фильме «Квиз-шоу» Роберта Редфорда. Это фильм-байопик о самом популярном игроке квиз-шоу 50-х Чарльзе Ван Дорене, профессоре, аристократе, красавце и эрудите. Он 4 месяца лидировал в телевикторине. И, как писали газеты, благодаря ему дети в школах теперь учатся лучше, потому что видят, что прилежание и трудолюбие ведут к успеху. Но всеобщее обожание продолжалось недолго. Выяснилось, что создатели шоу заранее давали участникам, в том числе и Ван Дорену, правильные ответы. На слушании в Конгрессе игрок заявил, цитирую, «Я попался в сети и глубоко увяз в обмане. Я взлетел высоко, но на украденных крыльях я вижу перед собой только один путь – сказать правду». Сказать правду в суде в 2000 году призывал и юрист страховой компании Lloyd's of London, отвечавший за выплату призовых американской версии игры. Компания подала в суд на канал ABC, заявив, что продюсеры специально упрощают вопросы ради высоких рейтингов. Это противоречило договору франшизы. В качестве доказательства адвокат стороны обвинения привел статистику победителей всех стран. Первый игрок-миллионер в американской версии появился через 3 месяца после запуска в августе 99-го. Действительно, вопросы в США существенно отличались от вопросов в других странах. По оригинальной задумке создателей вопросы в шоу делятся на категории сложности. С 1 по 5 шуточные, где 3 варианта ответа очевидно неверные, служат для развлечения зрителей. С 6 по 10 вопросы на общую эрудированность, с 11 по 15 сложные. Американские продюсеры защищались, настаивая, что зрители не будут смотреть программу, где задают слишком мудреные вопросы. Английские газеты встали на сторону страховой фирмы. Журналисты Guardian сопоставили вопросы обеих версий программы в графиках и пришли к выводу, чтобы победить в «Миллионере», не надо быть ученым, надо просто быть гражданином США. Это цитата из газетного материала. Впрочем, американская пресса тоже не отставала. Ярый публичный либерал и колумнист «Нью-Йорк Таймс» Фрэнк Рич писал, что «Кто хочет стать миллионером» — это шоу, производящее на человеческий разум эффект, схожий с местной анестезией, идеально характеризует состояние американского общества. К счастью, соперникам тогда мирно удалось договориться в суде.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
4: Дэвид Зон Радио.

0: как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
1: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
2: Я Элла Залкин.
0: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
1: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
3: Хоумкер агентство Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Westcare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.

0: Сутки 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Быстрицкая. Начиная с 8 августа можно будет оформить памятный паспорт с портретом президента Трампа, приуроченный к 250-летию страны. Стоимость оформления не отличается от стандартной госпошлины и составит $130. 27 паспортных столов по всей Америке начнут оформлять документы уже на этой неделе. Ранее процедура была доступна только в офисе в Вашингтоне для заявителей, подающих документы лично. Трамп стал первым действующим президентом, изображенным в паспорте. Его портрет размещен на внутренней странице поверх золотого факсимиле подписи. Обложка также выполнена в измененном дизайне в золотом тиснении. Госдепартамент сообщил, что в связи с высоким спросом дополнительно выпущено 250 тысяч экземпляров, получивших название «Патриот» – «Паспорт», «Паспорт патриота». Член Ассамблеи штата Нью-Йорк Михаил Навахов обратился в Департамент юстиции с требованием расследовать риторику и деятельность мэра города Зарана Мамдани, а также финансирование его предвыборной кампании. Как сообщил Навахов на своей странице в Фейсбуке, подозрения в разжигании Мамдани ненависти по отношению к еврейскому сообществу и ряд других претензий поддержали более 20 его коллег-республиканцев. По мнению Навахова, риторика и деятельность Мамдани создают негативные условия для антисемитизма, аналогичные тем, которые возникли в Колумбийском университете на фоне пропалестинских протестов в 2024 году. В обращении приводится статистика NYPD о том, что более половины преступлений на почве ненависти после вступления Мамдани в должность были совершены против еврейского населения. Госдепартамент сделал постоянную программу, по которой граждане 50 стран при получении американских туристических и деловых виз могут быть обязаны внести возвратный залог до $20,000. В список входят Грузия, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Большинство остальных государств находится в Африке. Новые правила вступают в силу 3 августа. Программа распространяется на визы категории B1 и B2. Размер залога определяет сотрудник консульства. Деньги должны вернуть, если обладатель визы покинет США в установленный срок, не воспользуется визой или ему откажут во въезде. Залог может быть удержан, если человек нарушит условия пребывания в стране. Власти объясняют программу борьбой с нарушителями визового режима. Как шутила наша местная команда КВН, понаехали, понимаешь, и понаоставались. Правозащитники считают, что залоги будут препятствовать законным поездкам в Америку, поскольку многие заявители не могут временно заморозить сумму до $20,000.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
3: Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И, как я часто это говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. И вот эта передача, мысль на нее, меня навели некоторые, скажем так, телевизионные передачи прошлой недели. На нескольких каналах показывали разные сюжеты, которые связаны с тем, что, в общем-то, интернет и все эти средства массовой информации иногда сказываются на, скажем так, на психологии детей и на их умственном развитии. И в некоторых местах, в общем-то, рассматривается вопрос о том, чтобы дети определенного возраста, в общем-то, меньше или вообще до определенного возраста вообще, чтобы интернет занимал в их жизни небольшое место. И эти вопросы обсуждались, и шла и о психологическом здоровье детей, и о умственном здоровье, скажем так, детей. И, в общем, эта тема не новая. В некоторых странах вы знаете, что дети до определенного возраста, в общем-то, у них какие-то ограничения, связанные с интернетом и так далее. Так что эта тема достаточно актуальная. И вот в связи с этой темой пришли разные мне мысли, которые в общем-то, привели меня к этой передаче, весьма и весьма, скажем так, противоречивой, да, по характеру своему, потому что я затрагиваю некоторые темы и высказываю противоречивые взгляды. Но одно только у меня, к моему личному сожалению, одно только у меня присутствует, потому что я иногда высказываю взгляды, которые свойственны людям, ну, скажем так, сильно старшего поколения. Поколение людей, которые, в общем-то, иногда говорят такую нехорошую фразу, что наши дети уже не такие, как мы. И я впервые, знаете, с этой мыслью столкнулся, когда я встречался с Херлок фон Бицерпом. Был такой прекрасный датский карикатурист. И я у него брал несколько раз интервью, когда он приезжал в Москву. И он мне подарил книги свои. И вот в одной из его книг была одна из его карикатур, которую я запомнил надолго. У него, у Херлок фон Бицерпа, не были единичные карикатуры, а у него были карикатуры, скажем так, сюжетные, да? Карикатуры на одну тему, сразу несколько, знаете, несколько, так сказать, эпизодов, которые продолжают один другой. И вот одна из его карикатур, ну, я уже не помню точно, но мысль была такая. Ой, современное поколение детей – это не то, что мы. Это не то, что мы. И здесь была целая серия карикатур. Начиналась эта серия чуть ли не в пещере. А потом шли уже древние времена, шли уже более близкие к нам времена, шли времена там разных королей и лордов и так далее, и дошли до нашего времени. И все эти герои, так сказать, этой серии карикатур, это были мужчины, одетые в разное время, соответственно, той эпохи, которую они представляли, и примерно одно и то же они говорили. Нынешняя молодежь не то, что мы, и так далее. Она, мол, слабее соображает, и так далее, и так далее. К сожалению, и сейчас это наблюдается, и я очень хочу, чтобы Бильстроп ошибался, и я ошибался, и что нынешняя молодежь самая замечательная, и пройдет время. И эта нынешняя молодежь, в общем-то, будет жить значительно лучше нас и внесет такой огромный вклад, еще больше, чем предыдущие поколения внесли в историю, скажем так, цивилизации. И, в общем-то, на эту тему сейчас тоже, в принципе, очень много говорят, и поэтому я хочу эту тему показать несколько, знаете, иной точки зрения, с иного ракурса. Чего, мне кажется, не хватает современной молодежи? Это мои очень субъективные и неправильные взгляды. Потому что если взять то, что есть у современной молодежи и чего не было у нас, у людей старшего поколения, когда мы были детьми, то совсем другое время. Ну, взять меня, например, да? Наша семья прекрасная, у меня была семья, но мы не имели телефона, домашнего телефона. В то время домашний телефон, ну, часто бывал у таких достаточно привилегированных людей и так далее. А современная молодежь, она имеет не домашние телефоны, ими редко пользуются, а имеет она маленький-маленький приборчик в руках, называемый смартфоном, который, в общем-то, содержит в себе все богатства мира. Ведь что надо было мне делать для того, чтобы прочитать книжку, да? Мне надо было пойти в библиотеку, мне надо было стоять в очереди, мне надо было выбирать книги и так далее. А сейчас я нажимаю кнопку, и все. И привет. За одну секунду в этом маленьком смартфоне у меня все, абсолютно все богатства мира. И я могу все за буквально считанные мгновения ко всему прикоснуться. Ну, другое дело, что раньше в книжном деле я об этом не раз говорил, можно было прочитать и «Войну и мир», и «Отверженные», и так далее. А сейчас, мне кажется, по смартфонам, ну, технически это можно прочитать, но теоретически, а практически вряд ли по маленькому смартфону можно прочитать «Войну и мир» или «Отверженные». «Войну и мир» Толстого или «Отверженные» Виктора Гюго. Итак, уважаемые радиослушатели, мы живем сейчас в другое время. И другие у нас реалии. И у современной молодежи, то есть не молодежи, а современных детей, то молодежи, тех, которым до того, как быть молодым, детям надо пройти несколько лет, которые формируют их характер, их знания и так далее. Так вот, другие, скажем так, приоритеты, другие интересы, другие желания в жизни. И я хочу вот необычную тему затронуть, уважаемые радиослушатели, тема, которая связана с тем, что, мне кажется, это влияет на менталитет мальчиков и девочек небольших. Начну с простого вопроса, на который я лично не имею ответа. Создает ли наше время хотя бы одну хорошую, светлую, прекрасную сказку, которую можно сравнить со сказками разных народов и отдельных людей прошлого? Мне кажется, нет. Хотя бы в силу того, что нашему времени, может быть, не нужны сказки. Зачем? Есть старые, хорошие, светлые, грустные или оптимистичные, но неизменно трогающие, западающие в душу на всю жизнь сказки. Мы их широко используем, интерпретируем по-разному. Можно сказать, паразитируем на уже сказанном и сделанном задолго до нас. Это не только в области сказок, но почти во всех направлениях нашей сегодняшней жизни. Возможно, я сильно ошибаюсь, но мне кажется, что мы живем, ну, я на эту тему говорил, мы живем в самое бездарное время в истории человечества. Были эпохи творческие, сознательные, созидательные. Ну, сознательная она и сейчас, но она менее созидательная. И были эпохи иждивенческие, которые эксплуатировали старые мысли и идеи, развивали то, что было, что создавалось раньше, и утилизировали это, созданное под современные нужды. Разумеется, этот мой посыл очень уязвим для критики. Все знают, что абсолютно, так сказать, правдивых истин не существует, в том числе и эта мысль об абсолютных истинах тоже не абсолютная истина. И все же мне думается, что налицо, с одной стороны, невиданный прогресс с его сказочной техникой, а с другой, мне кажется, я хотел бы ошибаться, а с другой стороны, нивелирование человеческой природы, почти полное отсутствие личности, которые представляют интерес как личности исторические, способные изменить ход мировых событий в разных сферах жизни. И все больше и все более властно господствует скучная трезвость чистогана. И, в общем-то, в принципе, знаете, меняется мир, меняется мир. Вот я вспоминаю рассказ «Какая прекрасная школа». Ну, это современный фантастический рассказ. Какой будет школа завтрашнего дня? Она иногда бывает и школой сегодняшнего дня. Знаете, уже не раз бывало и во времена ковида, и во времена некоторых других там событий, что дети в школу не ходят, а, так сказать, на расстоянии занимаются. Как многие люди сейчас не ходят на работу, а работают, так скажем, на расстоянии через интернет. И вот в этой сказке, в общем-то, завтрашний день показан, что дети уже в школу не ходят. В школу не обязательно ходить. Мне кажется, это реально будет скоро, потому что зачем содержать тысячи и тысячи школ, когда можно, в общем-то, по интернету все эти занятия устраивать. И вот эти занятия устраиваются по интернету. И учителя показывают детям, там, рассказывают детям о современных веяниях, о науке, рассказывают о том, что было в прошлом. То есть нормально ведут уроки, как если бы они вели уроки, скажем так, в обычной школе. Но если в обычной школе там в классе сидит сколько там, несколько десятков человек, то здесь буквально чуть ли не миллионы. И у учителей очень большая проблема в жизни, потому что их все время анализируют, и как бы они должны выдерживать конкурс большой, чтобы и дальше вести эти уроки. И учителя чего только не делают. Один из них во время уроков стоит там на голове или делает разные упражнения. Одна из учительниц женщин, преподавая математику, там время от времени раздевается почти догола и так далее, чтобы привлечь внимание. И вот женщина с Марса, которая приехала, учительница, ее уволить не могут, потому что у нее старый контракт, действие которого еще не истекло. Она должна вести тоже занятия по интернету. Ну и те, которые ей это предлагают, знают, что буквально через несколько занятий она будет иметь такой низкий рейтинг, что ее на законных основаниях могут уволить. Ну и вот показано в этом рассказе, очень хорошем, показано, как у нее нулевой потенциал, никто ее не смотрит почти, отдельные только люди. А потом оказывается, что дети, которые живут, знаете, изолированно раньше, одно дело в школе, когда ты общаешься с одноклассниками, с мальчиками, девочками, дружишь с ними, а другое дело, когда ты сидишь дома и смотришь телевизор, а ты обязан смотреть, родители обязывают детей смотреть телевизор, это такой закон, ну, уроки имеется в виду. Так, а другое дело, когда ты смотришь телевизор и, в общем-то, остаешься в одиночестве. И несколько детей решили вместе с учительницей сделать класс маленький. Примерно 10 человек в этом классе занималось. И когда дети увидели это по телевизору, они вдруг стали эту программу смотреть. Одним словом, эта учительница, которая раньше имела нулевой потенциал, получила очень высокую оценку, и возвращаться все стало в старым прежним временам. Ну, и так я говорил о том, что в наше время, мне кажется, ни одной такой светлой прекрасной сказки, которая была в прошлом, не создана. Но я, в общем-то, ошибаюсь, уважаемые радиослушатели. В наше время тоже сказки создаются, но не столько художественные, сколько, скажем так, опять-таки интернетовские сказки. Интернетовские сказки. В общем-то, не будем упрощать. Признаки цивилизации, невиданного ее рассвета, налицо. Бывают такие замечательные моменты в жизни, когда от какого-нибудь известия, от новой какой-нибудь сказки, ну, я повторяю, не литературной сказки, а от интернетовской сказки, сердце начинает ликовать. Ты преисполняешься надеждой и с оптимизмом смотришь в будущее. А потом задумываешься. И привычный скептицизм, основанный на горьком жизненном опыте и, скажем, нашей реальной действительности, берет верх и рождаются в тебе сомнения. И ты думаешь о том, что прочитанное или услышанное тобой не более чем очередная современная сказка, ничего общего не имеющая с повседневной прозой нашего существования. И у меня были тоже, у вас бывают, наверное, иногда, но у меня точно были такие противоречивые чувства, верить современной сказке или не верить. Вот какие-то годы назад такие вот противоречивые чувства я испытал, когда, в общем-то, узнал об оптимистичном таком сообщении о том, что компьютер станет соперником Моцарта, Бетховена, что изобретена новая система Ямус, названная в честь Яма, героя греческой мифологии, который делал пророчество, слушая пение птиц. Как сказал один из создателей этой программы, он сказал, что мы научили компьютер писать партитуры, сделали такое изобретение, писать партитуру, и теперь мы можем с легкостью сочинять классическую музыку. И особенно меня порадовало сообщение о том, что теперь все будет делаться с легкостью.

работать непрерывно 24 часа в сутки. А если задействовать еще парочку других компьютеров, то трудно даже представить, какой поток гениальных мелодий обрушится на любителей музыки. Еще меня привело в восторг, ну, на короткое время, потом я быстро от этой мысли избавился, меня привело в восторг сообщение о том, что компьютер может писать сложные музыкальные композиции, причем создавать их гораздо чаще, чем писали свои шедевры те же Бах, Гайден, Моцарт, Бетховен, Чайковский, вместе взятые. Творческий застой компьютеру не грозит. Его фантазия безгранична. Ну, у композиторов бывали, знаете, так же, как у писателей бывает, так же, как у любых творческих людей, минуты такого застоя или даже годы иногда застоя. А у компьютера этого не будет. И меня такой, помню, безграничный оптимист чуть не шиб с ног. Особенно о вместе взятых о композиторах, которые не могут создать... то, что может создать потенциально один компьютер. И один компьютер пошлет в нокаут, но не в прямом переносном смысле, сразу кучу классиков. Поскольку он их произойдет, то классиков через некоторое время забудут, и не будет больше 9-й симфонии Бетховена, а будет исполняться 1250-я симфония, сочиненная компьютером номер 654, предположим. И настанут райские музыкальные времена. Ну, я, с одной стороны, я помню, я это весь воспринял, думаю, да чего же мы идем. А потом у меня закрались сомнения, и эти сомнения во мне победили. И вот прошло уже много лет, как я читал про эту компанию, и насколько я могу судить, если вы больше знаете, то вы меня опровергнете, что ни один компьютер такого великого не сочинил. И это сообщение не более чем очередная современная сказка, далеко уходящая от реальности. Но если раньше сказки тоже ничего общего с реальностью не имели, то они очаровывали и запоминали своим волшебством на всю жизнь. А новые сказки никакой магии в себе не содержат. Однако, увы, они гораздо ближе к действительности, чем старые прекрасные сказки. Такие любимые нами с детства. Я сегодня некоторые старые сказки вспомню, уважаемые радиослушатели, но старые сказки вспомню, скажем так, новой, современной интерпретации. Интерпретации, которая изменила наше представление о том, что происходило раньше, и о том, что может происходить сейчас. Да, но я расскажу, ну, о некоторых сказках, уважаемые радиослушатели, были сказки, так сказать, безымянные сказки, «Тысяча и одна ночь» и так далее. Были сказки, народные сказки, там, русские, английские, французские, итальянские и так далее, которые не имели, знаете, прямого своего автора. Но были и такие сказки, которые имели своих авторов. «Братья Гримм», например, сказки «Братьев Гримм», вы знаете. Ну, я хочу остановиться на двух сказочниках, которые лично у меня вызывают очень много позитивных, радостных и светлых эмоций. И, возможно, лучше всех написал, знаете, в общем-то, о волшебном мире сказок, может быть, один из первых сказочников, которых я соблюдаю, Ганс Христиан Андерсен. Вы все знаете Ганса Христиана Андерсена, замечательного сказочника, который буквально творил чудеса. И он создавал такие сказки, которые, мне кажется, очень-очень современные. С одной стороны, они современные, а с другой стороны, ну, скажем так, представляет опасность определенную для современности. Вы помните его сказку про голого короля? Мне кажется, опять-таки я повторяю, это мне так кажется, мне кажется, что это, скажем так, опасная сказка. Она вызов всему сегодняшнему нашему мировоззрению. Я не разговаривал о том, что эта сказка точнее, чем любое другое художественное произведение прошлого. Это нам послание, нам с предвидением нашего будущего. Андерсен предвосхитил, скажем так, его прозорливее, чем все фантасты прошлого, даже такие, как Жюль Верн или Герберт Уэллс. Они писали о веке машин, что-то сбывалось, что-то нет. Андерсен писал об атмосфере,

0: которая определяла его время и будущие времена. Только в его время нашелся мальчик, помните, мальчик стал кричать, а король-то голый. Только в его время нашелся мальчик, сказавший правду, и в наше время такая правда никому не нужна. Это же уму непостижимо, если бы наш просвещенный век возобладали разрушительные мысли Ганса Христиана Андерсена. Подумайте, что бы с нами случилось... Что бы с нами случилось, если бы мальчишки на углах кричали непристойности о голых королях, о политиках, которые, ну, скажем так, много обещают, но мало делают, и вешают на уши людям новые испытания, об экономистах, которые конструируют кризисы, скажем так, о писателях, которые за всю жизнь одной такой по-настоящему приличной книги не написали, а о которых пишут, что они такие выдающиеся писатели, о певичках без голоса, о художниках, которые не могут нарисовать лошадку, но зато преуспели в изображении геометрической конструкции, о спортсменах, которые накачивают себя анаболиками, кинозвездах с силиконовыми бюстами. Хорошо, что такие правдолюбцы, мальчики и взрослые, начитавшиеся Андерсена, редко встречаются, а то иначе множество часто цитируемых и высокооплачиваемых людей лишились бы всяких покровов и ходили бы перед нами голыми, что, согласитесь, было бы малоэстетично, учитывая тенденцию нашего века глобальному, скажем так, ожирению. Ну что же, уважаемые радиослушатели, я продолжу эту тему после... рекламной паузы.
1: Привет! Борис здесь. Я решил попробовать водородную воду 2 месяца назад. И результат меня удивил. Улучшилась концентрация внимания, уменьшились боли в спине. Поверьте, это стоит попробовать.
2: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: Миша. Брат, Славский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Дэвид Зон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Итак, в эфире после рекламной паузы продолжение передачи «Плюс один». Ведущий этой передачи Михаил Бузукашвили. Я часто говорю о том, что если даже один радиослушатель, недаром она называется «Плюс один», не то чтобы согласиться со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, то цель этой передачи будет выполнена. И я говорил о том, что в наше время, я не имею ответа на этот вопрос, создает ли наше время хотя бы одну хорошую, светлую, прекрасную сказку, которую можно сравнить со сказками разных народов и отдельных людей прошлого. И я говорил о том, что, может быть, я глубоко не прав, но, по-моему, в наше время такие сказки не создаются. И я говорил о том, уважаемые радиослушатели, что в наше время некоторые старые сказки читаются по-новому, да, скажем так, читаются по-новому. Новая интерпретация старых сказок. Ну, я говорил, что ценю особенно двух сказочников персонально, потому что многие сказки создавались, скажем так, народным образом, да, не отдельным писателям принадлежали, а вот отдельные писатели, первый из них Ганс Христиан Андерсен, замечательный писатель. Датский сказочник – это целый мир уникальный и неповторимый, который отражает самые высокие, мне кажется, нравственные ценности, общие для всех, для всего человечества, для любой части этого человечества, для больших и маленьких. Нет, наверное, практически такой страны, где бы не знали Андерсена, не обязательно по его книгам. Но вы знаете, что в Америке очень многие знают Андерсена, может быть, не столько по его книгам, сколько по замечательным, знаменитым диснеевским мультфильмам. Про таких, как Андерсен, писал в свое время Артур Конан Дойль. Он говорил, что самая высокая литература – это когда написано для мальчиков, уже наполовину мужчин, и для взрослых, оставшихся наполовину мальчиками. По-моему, замечательно сказано. У каждого народа есть свои замечательные сказки и свои замечательные сказочники. Но Ганс Христиан Андерсен, на мой взгляд, один из всех. Тот самый высокий и печальный на вид одинокий человек, которого считали чудаком, фантазером, но который оставался для всех навсегда. Хотя многие более практичные и преуспевающие люди в его время, несколько свысока смотревшие на него, никак не остались в истории людской памяти. Это он был поначалу тем самым гадким утенком, который заставил всех восхищаться собой. Я полагаю, что, наверное, главное в Андерсене – это желание было самосохранение. Наш век, когда мы всех, при всех внешних различиях так похожи друг на друга, так одинаково мыслим и поступаем, вот это стремление, скажем так, к андерсеновской самобытности – мне кажется, не может не притягивать. И в каждой его сказке интересная, захватывающая история для детей и поучительная информация к размышлению для взрослых. Потому что Андерсен в наше время читается, мне кажется, совсем иначе, чем когда-то. Вы помните, да, этого гадкого утенка? Сколько испытаний ему пришлось пережить, прежде чем он стал прекрасным лебедем. У Андерсена совсем другое видение окружающего, отличное от нашего, когда мы уже ничему не способны удивляться, и когда наши дети уже не верят ни в волшебников, ни в чудеса, а только своих телевизионных любимцам, чаще всего неповторимых, как, скажем так, извините за такое сравнение, неповторимых, как фордовский подшипник. И нам, и нашим детям непременно нужен добрый, старомодный, мне кажется, Андерсон, чтобы понять, что мир может быть и другим. Но, к сожалению, наше все усовершенствующее время выдвинуло современные интерпретации многих сказок, в том числе и сказок Андерсона. Вы помните одну из самых, я повторяю, знаменитых сказок, прекрасную историю о гадком утенке, над которым все смеялись, и который стал потом прекрасным лебедем. Я как-то хочу об этом напомнить, как-то говорил об этом, как звучит сегодня эта сказка. Жила-была утка, которая родила несколько утят. Один из них был очень некрасивым и гадким. Все над ним издевались. А утенок думал, вот увидите, пройдет совсем немного, и я обращусь в лебедя. Он был уверен в себе, потому что он читал сказку Андерсена. «Подождите, — думал он, — скоро вы все будете мне завидовать. Я читал сказку Андерсена, я знаю, во что я превращусь». Время прошло, и из уродливого утенка выросла уродливая утка. Представляете такой поворот? Не правда ли этот сюжет гораздо жизненнее, чем фантазии чудаковатого датчанина? Ощущаете разницу между ярким миром Андерсена и нашими современными реалиями? Гадкий утенок бросает нам вызов. Ведь прежде чем превратиться в лебедя, он прошел, еще раз повторяю, через многие испытания. Ничто не дается даром без усилий, без напряжения сил физических и духовных. Не будешь ни к чему стремиться, так и останешься уродливым и бескрылым. Сколько подростков, которые преуспели только в том, что бойко научились нажимать кнопки на разных технологически продвинутых приборах, а в остальном мечта жизни стать крупным менеджером и заработать кучу денег. Есть такое понятие, как юношеский максимализм. Каждый мальчишка в 14 лет думает, что он особенный, он неповторимый. Именно он сделает что-то такое, что не под силу другим. Но если он по-настоящему неповторимый, талантлив, то он с юности ищет свою дорогу в жизни. Ясно ощущает, что подражание – это не тот путь, которому он должен следовать. Он хочет отличаться от других. А если он становится таким, как все с юности, то он и дальше не будет ничем особенно отличаться от других. Путь послушания, путь следования образцам, которые выработали другие, ведет, мне кажется, к нивелированию личности. Гигантский выбор в юности, но ведь нередко в реальности он сходится к узкой колее. Но у каждого народа есть сказки о том, как, обретя свободу и право выбора, человек, петушок или медвежонок, вдруг ощущает всю прелесть жизни. А вот современный вариант сказки или анекдот на эту тему. Кролику удалось сбежать из лаборатории, в которой он родился и вырос, и где над ним производили разные эксперименты. Он попал в поле к другим кроликам, которые родились и выросли на воле. Они показали ему поля, на которых росли морковка и капуста. Он был просто счастлив попробовать всю эту вкуснятину, о которой раньше даже не подозревал, потому что ему давали все искусственное, так сказать. Потом его познакомили с крольчихами, он был в восторге. Теперь братцы-кролики были уверены, что наставили на путь истины эту заблудшую душу, и отныне он навсегда останется с ними. Но нет, нет. В старой сказке он бы остался, а в новой нет. Кролик снова устремился к своей лаборатории. Почему, удивились его сородичи-кролики? «Не могу жить без курения», — отвечал лабораторный кролик. Согласитесь, что в этом анекдотичном, скажем так, сюжете узнаваемые приметы сегодняшнего дня. Сколько возможностей предоставляет жизнь, и как нередки картины, когда выбор сводится практически к тому, что в сюжете этой печальной истории о кролике. Иногда и в буквальном смысле, точностью до мелочей. Перед человеком весь мир со всеми его богатствами, а он, человек, а не мир, выбрал, скажем, наркотики и сам себя губит, а общество с ним возится. Взрослый человек сам выбирает свою судьбу и, как считают некоторые, должен сам отвечать за эту судьбу, а не уповать все время на общество. Да и общество меняется. А все больше прагматизма. Это надо приветствовать, потому что наивность и вера в романтические чудеса в наше время уже вызывают нередко улыбку. И в связи с этим тоже существует масса современных, скажем так, сказок на мотив старых сказок. Очень распространен был сюжет, помните, когда он или она находили лягушку, которая на самом деле была заколдованным принцем или заколдованной принцессой. Их излечивали поцелуями, и после этого молодые люди влюблялись друг в друга и жили долго и счастливо. Сегодня эта красивая история звучит несколько иначе. Симпатичная девушка с изумлением услышала от лягушки заверение в том, что на самом деле это не лягушка, это прекрасный принц. «Поцелуй меня!» говорит лягушка, поцелуй меня, это меня расколдует, и ты будешь счастливо жить со мной в моем замке. Вместе с моей мамой родишь мне детей и будешь благодарна за тот подарок, которым тебя наградила судьба. Я подумаю, сказала девушка. Чем кончилась эта история? В старой сказке она бы подумала и пришла бы к этой лягушке, которая стала принцем. А в новой сказке совсем не так, как в сказках прошлого. Вечером не было счастливой сцены воссоединения молодых людей, на которую рассчитывал принц, обращенный в лягушку. Вечером девушка сидела за столом и с аппетитом ела лягушачьи лапки. И при этом посмеивалась. Нашел дурочку. Жить с твоей мамой и быть ей вечно благодарной. Обойдусь и без тебя. Конечно, в жизни все не так грубо, но в этой сказке, мне кажется, современные тенденции, которые не снились нашим предкам. Или новая боль, которая озадачила бы классиков. Вы помните, конечно, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Оба они у Шекспира ушли из жизни. Сегодня и новые, оба они остаются в жизни. По телевидению рассказывали как-то историю современных Ромео и Джульетта. В одном из штатов молодые хотели пожениться, мать невесты была против. Мол, рано и на какие деньги будете жить. И будущий жених изобрел что-нибудь, вы думаете, чтобы заработать деньги. Написал симфонию или нашел престижную работу. Нет, он выбрал путь покороче. Просто убил маму своей невесты. Его вычислили, приговорили соответствующему наказанию. И потенциальная невеста была очень недовольна. Мол, моя мама была гуманисткой, не одобрила такого сурового приговора. Такая вот современная логика, которую я часто вспоминаю. Наши предки были попроще и бесхитростнее. Вспомним классику мировой сказки «Золушку» Шарля Перро. Все знают, как злая мачеха отравила бедную падчерицу. Естественно, в сказках, в общем-то, всякое зло наказуемо. И трудолюбивая Золушка вышла замуж за принца, а ее сестры, развращенные потворством матери, их капризом остались с носом. Сегодня эта история звучит несколько иначе. Вдовец с дочкой женился на женщине, у которой была своя дочка. И строго-настрого предупредил женушку, чтобы она хорошо относилась к его дочери, иначе он разведется и алименты платить не будет. «Я не позволю», — категорически заявил он, повторение истории с Золушкой. «Со мной такой номер не пройдет». Что делать мальчика, которая люто ненавидела свою падчерицу? Ей хотелось сделать пакости девочке, но она боялась мужа. Тогда она придумала. Ее дочь трудилась с утра до ночи. Работала дома, ее заставляли делать уроки и учиться на отлично. А падчерицу она всячески ублажала, не загружала ее домашними делами, не заставляла зубрить математику и физику. Муж не мог нахвалиться на женщину. «Какая ты молодчина! Как ты хорошо относишься к моей дочери!» Вы догадываетесь, конечно, чем закончилась эта современная история. Ее родная дочь выросла умницей и красавицей, удачно вышла замуж. А ненавистная падчерица, которая с утра до вечера ела деликатесы и отлынивала от учебы, выросла толстой и противной полуграмотной обжорой. Естественно, никто ее брать жену не захотел. Вот так отомстила мачеха в современной сказке, скажем так. Весьма, скажем так, серьезно отомстила, да? Или если снова вернуться к Андерсону, к его сказке «Принцесса и на горошине». Король и королева никак не могли найти невесту сыну. Все претендентки не подходили. Когда дождливой ночью пришла симпатичная девушка, утверждавшая, что она принцесса, ей устроили испытание. А испытание всем устраивали такое. Положили на кровать горошину, а сверху 20 тюфяков и 20 пуховиков. Бедняжка провела ужасную ночь, ей эта горошина покоя не давала. И стали понимать король с королевой, что это настоящая принцесса. И женился на ней принц, и жили они долго и счастливо. Это так у Андерсена. А как сейчас в наше время, когда таких изнеженных женщин, девочек, уже, конечно, нет таких изнеженных девочек. Когда в моде на экране круглые, крутые девушки, владеющие приемами карате и ни в чем не уступающие терминаторам. Как в наши дни, когда отважные представительницы слабого пола успешно доказывают, что дамы и господа во всем остальном, так сказать, равны. В современном варианте тысячи невест проходили испытания на кровати с горошиной, но никто не обладал достоинствами Андерсона, героини Андерсона. Никому горошина спать не мешала, и по этой причине всем отказывали в праве стать невестой принца. А одна девушка, приехавшая на испытание, этому самому принцу очень понравилась, и решил он обмануть всех. Вместо горошины подложил в кровать баскетбольный мяч. Девушка наутро жаловалась, что не могла спать. Король и королева порадовались. Наконец-то они нашли достойную пару для своего сыночка. И поженились они, и жили долго и счастливо. В старой сказке о лжи и фальсификации не было и слова. В новой сказке декларируется, что можно идти на прямой обман. Это нормально. Так и надо поступать. Обман не мешает жить припеваючи. Замечайте, что в современном варианте опять-таки гораздо больше реализма. Впрочем, чего в этом так ополчаюсь я на реализм, на тезис взгляд на жизнь? Разве лучше ходить в розовых очках? Ведь все начинается с детства. И так ли уж обязательно нашим детям, сидящим часами перед телевизором, верить в волшебников, в принцесс, в стойких оловянных солдатиков, в дюймовочек? Или в то, что Пенелопа могла 19 лет ждать Одиссея. Представляете, в наше время могло быть такое. Новое время, новые сказки. Правда, иногда думаешь, а может быть, если бы с детства дети верили в чудеса и благородные чувства, если бы больше у людей было старомодных идеалов, сейчас отринутых, то, может, не пришлось бы сейчас обсуждать, а надо ли учителей, скажем так, готовить к разным испытаниям и так далее, потому что чего только в школе не бывает. К сожалению, в школе все бывает. К сожалению, в школе и стрельба бывает, и так далее, и так далее. И учителя иногда готовят к такого рода испытаниям. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, я говорил о двух сказочниках конкретных, которые мне нравятся, которые не народные песни, то есть, простите, не народные сказки сочиняли, а личные свои. Я упомянул Ганса Христиана Андерсена, человека, у которого была очень тяжелая жизнь, который, в общем, жил одиноко, умер одиноко. А вот другой такой, мне кажется, замечательный сказочник, ну, не наш современник, но уже ближе к нам, чем Андерсен, и более, скажем так, более похожи на в личности своей, более похожи на западные образцы жизни. Вот. И звали этого человека, этого, на мой взгляд, очень-очень интересного человека, звали его Чарльз Лутвич Доджсон. И этот Чарльз Лутвич Доджсон, известна эта дата даже, 4 июля 1862 года, это в Англии проходило, вместе с девочками, вместе с тремя маленькими девочками, Ларина, Алиса и Эдит Лиддел, в общем-то, они ехали в лодочке. А потом они вышли на берег, зашли там в какую-то забегаловку, с удовольствием попили там, ну, я имею в виду какое-то там кафе, с удовольствием попили чаю, и они принялись слушать от этого Доджсона приключения Алисы. Он рассказывал им про приключения Алисы. Но я повторяю, эти были три девочки, Ларина, Алиса и Эдит Лиддел. И вот свою героиню, когда он им рассказывал, он назвал Алисой. И девочкам эта сказка очень понравилась. И он потом И он потом написал, в общем-то, эту сказку, уважаемые радиослушатели. Ну, чтобы просто запомнить, раз девочкам так понравилось. Написал эту сказку, и можете себе представить, уважаемые радиослушатели, написал эту сказку, а потом про нее забыл. И несколько лет она у него лежала, написанная от руки, от него, она у него лежала на полке лежала. Он для нее выбрал подходящее название «Алиса в стране чудес». И отложив рукопись в сторону, я повторяю, забыл о ней, ибо ему даже в голову не могло прийти, что она может кого-нибудь заинтересовать. Однако спустя несколько лет эта рукопись совершенно случайно, повторяю, случайно, попалась на глаза одному из его приятелей, и, смахнув покрывающий ее слой пыли, он прочитал ее и, плененный ею, сумел настоять на ее издании. Такое предположение, как ни странно, потрясло и даже оскорбило профессора Доджсона. Каким образом, хотелось бы знать, он, профессор математики Оксфордского университета, может заявить на весь мир о том, что он написал эту такую вздорную сказку для детей? Ни в коем случае. Это ниже его достоинства. Об этом не может быть и речи. Вот поэтому-то «Алиса в стране чудес» и была опубликована не под именем Доджсона, она была опубликована под псевдонимом Льюис Кэрролл, уважаемые радиослушатели. Причем Льюис Кэрролл, в общем-то, не хотел соглашаться с тем, что это он и есть. Его не было. Это только его псевдоним был. А на самом деле, он был Доджсон, на самом деле. И он не хотел, чтобы кто-то путал его Доджсона и с писателем, ученого с писателем. Он этого не хотел, потому что он считал, что он не писатель, что он ученый. И вот даже если был такой эпизод, однажды к нему пришли, редактор дамского журнала, популярного в то время, навестил его в Оксфорде и предложил написать продолжение «Алисы». «Вы ошибаетесь, мистер Бок», был ответ Доджсона, «перед вами не тот, кто вам нужен». «Так ли я вас понимаю, мистер Доджсон?» – не унимался Бог. «Вы хотите сказать, будто вы не Льюис Кэрролл и не писали «Алисы в стране чудес»?» Мистер Доджсон ушел, тут же вернулся с одним из своих сочинений по математике. «Вот что я написал, Бог», – это редактор этого журнала, «Бог». Потом вспоминал, что его лицо при этом не выражало ничего, кроме сочувствия редактору, который совершил глубейшую ошибку. «Как я вам уже сказал, мистер Бок, вы ошибаетесь», — продолжал Доджсон. «Перед вами не Льюис Кэрролл». А потом он сказал: «Вы первый раз в Оксфорде?» «Да». «Ну тогда, — говорит, — вы должны знать мои произведения, мои математические, так сказать, работы и так далее, и так далее. Но не принимать меня за Льюиса Кэрролла». Вот такая вот была жизнь. Сколько лет уже прошло со дня его смерти, его вряд ли кто вспоминает его как великого, как ученого, но как замечательного писателя, автора книги об Алисе, его вспоминают очень многие. Вот такие у меня противоречивые мысли, уважаемые радиослушатели. Это была передача Михаила Базукашвили «Плюс один». Я вам желаю всего самого доброго и до новых встреч в эфире.
5: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
8: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
11: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: четверки, 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: Студия Наталья Бустрицкая. Юта четвертый год подряд занимает первое место в рейтинге Best States. Исследование оценивает все 50 штатов по 70 показателям, включая экономику, образование, здравоохранение, инфраструктуру и общественную безопасность. В первую пятерку также вошли Южная Дакота, Миннесота, Северная Дакота и Небраска. Среди отдельных категорий первое место по экономике занял Техас, по образованию Колорадо, по здравоохранению и состоянию окружающей среды Гавайи. Флорида на 8-м месте, Калифорния на 35-й строчке, Нью-Йорк на 23-й. Илон Маск запускает X-Money, финансовый сервис внутри одноименной соцсети. Пользователи смогут переводить деньги друг другу в реальном времени и получить дебетовую карту Visa с логотипом. Если держать на счете от $1000, X-Money обещает 6% годовых и 3% возврата за некоторые покупки. Правда, для этого придется платить за подписку X-Premium $8 в месяц. X-Money не превратится в отдельный банк, счета перевода и карты будет отслеживать Cross River Bank, а X запустит сервис под своим брендом внутри соцсети. Маск давно хочет превратить X в приложение для всего, где пользователи смогут не только общаться, но и оплачивать покупки, переводить деньги и пользоваться другими услугами. 41-летняя Кэти Перри и ее 54-летний возлюбленный экс-премьер-министр Канады Джастин Трюдо отдыхают в Сент-Тропе. Пара попала в объективы папарацци на местном пляже. Они вместе больше года. Слухи об их романе появились прошлым летом, когда их заметили вместе за ужином. Вскоре политик посетил концерт певицы, а позже их засняли целующимися на яхте в Санта-Барбаре. Незадолго до романа с Трюдо Перри рассталась с Орландо Блумом. Они были вместе 9 лет, у них есть 5-летняя дочь Дейзи. Трюдо 2 года назад развелся со своей женой Софи Грегуар после 18 лет брака.
1: Погода. На Дэвидсон Радио.
3: Преимущественно облачно в Нью-Йорке. На протяжении всего дня будет идти дождь. В некоторых районах возможны подтопления. Днем воздух прогреется до 84 градусов по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Влажность воздуха повышена.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня понедельник, в первой части программы Александр Кан, наш корреспондент из Лондона. Во второй части Александр Майстровой, наш корреспондент из Иерусалима. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего встретимся в эфире с Александром Каном.
1: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брэс и Залкин.
2: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
3: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
1: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин, более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
2: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
4: Доктор Слава Познянский представляет врачей-имплантологов. Вы не представляете, какие они замечательные. Имплантологи с 20-летним стажем. Выпускник Гарварда Дэниел Ройзман и выпускница Пенсильванского университета Дарья Ройзман. Так что обращайтесь к ним и лечитесь на здоровье. Наш адрес 8405 Bay Parkway, телефон 718-331-6100. Повторяю, 718-331-6100. 718-331-6100. А цены у нас не кусаются.
5: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получение водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок. А для пенсионеров действуют специальные скидки.
6: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
5: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
7: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь.

0: На связи наш корреспондент из Лондона Александр Кан. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий.
0: Александр, ну что, начнем с темы, которая сегодня продолжает обсуждаться уже не первый день. Примерно 60 тысяч марокканцев нелегально пробрались по морю на примыкающий к Марокко испанский эксклав Сеута. 67 человек из них при этом погибли. Давайте с этого начнем.
1: Ну, во-первых, хочу поправить цифру погибших. Она по последним сообщениям уже 72 человека, а не 67.
0: На 5 человек увеличилось.
1: Да, количество погибших увеличилось. С другой стороны, важно отметить, что большая часть этих людей, которые пробрались незаконно с территории Марокко на территорию Испании, уже покинули территорию Испании. Так что, так сказать, вот в этих своих физических измерениях можно сказать, что кризис преодолен. Хотя в политическом смысле он далеко не преодолен и, по всей видимости, будет иметь достаточно длительные и серьезные последствия. Ну, во-первых, что такое Сеута? Я думаю, что я признаюсь честно, что вот до того, как начался этот кризис, даже никогда не слышал о существовании этого города. Думаю, что точно так же о нем не слышали и большинство людей в мире, в том числе и наших с вами, Геннадий, телезрителей и радиослушателей. Сеута – это небольшой город, находится он прямо напротив Гибралтара. То есть если Гибралтар – это, по сути дела, колония, британская территория на территории Испании, то Сеута – это небольшой вот такой вот эксклав, как его называют. Это испанская территория за пределами континентальной Испании. Находится он обрамлен со всех сторон территории Марокко. Это такой, как бы, остаток, наверное, можно сказать, колониальной империи Испании. Всего население Сеуты 80 тысяч человек. Это важная цифра, если мы сопоставим ее с числом нелегально прорвавшихся туда марокканцев, 60 тысяч. То есть практически они по своей численности сравняли со всем населением Сеуты. Значит, население Сеуты испанское, язык там испанский, это не арабский город, это город испанский по своему населению и по своей культуре, но вот он непосредственно примыкает к территории Марокко. Чего вдруг это случилось? Первоначально стали поступать сообщения о том, что чуть ли не сам премьер-министр Испании Педро Санчес, кстати, политик левого толка социалистической партии, он чуть ли не точно так же, как это в свое время в 2015 году сделала Ангела Меркель по отношению к беженцам из Сирии, он чуть ли не объявил о том, что Испания открывает свои двери для марокканцев, для, по сути дела, нелегальных иммигрантов. На самом деле это действительно не соответствовало, что произошло с испанской стороны, что, по всей видимости, стало поводом для этого массового наплыва нелегальных иммигрантов, это то, что испанский Верховный суд принял решение, что из страны не будут выдворяться те люди, которые сумели пробраться на ее территорию по морю. Имелись в виду, в первую очередь, наверное, конечно же, те люди, которые на лодках, шхунах перебираются из стран Северной Африки, в том числе того же Марокко, на территорию Испании. Но так как Сеута граничит с территорией Испании прямо по морю, то вот эти вот люди, подогретые, разумеется, какими-то акциями в интернете, в соцсетях, которые, попросту говоря, раздули всю эту историю, явно преувеличили то благосклонное, так можно, наверное, сказать, отношение к ним, которое якобы сформулировал в своем решении Верховный суд Испании. Эти люди, причем здесь опять-таки, что важно подчеркнуть, что из всех этих 60 тысяч человек подавляющее большинство составляли молодые мужчины в возрасте от 20 до 35 лет. Некоторые шли пешком там по 10-15 километров из каких-то других районов Марокко для того, чтобы переплыть, обогнуть вот то заграждение, которое существует в море, между территорией Марокко и территорией города Сеут, обогнуть его по морю и приплыть таким образом на территорию Сеуты. И вот как раз в процессе вот этого переплывания эти люди, 70 человек, многие из них, в общем-то, просто утонули. Потому что, ну, все-таки там какое-то расстояние нужно было довольно изрядное проплыть. И несмотря на то, что это молодые люди, крепкие, здоровые, несмотря на то, что происходит это в разгар летнего сезона, вода в Средиземном море теплая, и здесь с этой точки зрения проблем, тем не менее, расстояние далекое. Ну и, в общем, эти люди либо оказались задавлены при попытке преодолеть вот эти вот заграждения, либо большая часть из них утонула. Значит, никому из них, как сообщают испанские власти, повторяю, никому, ни одному человеку из них не удалось пробраться на территорию континентальной Испании. Ну и, в общем-то, в самой Сеуте ничего хорошего их не ожидало, поэтому большая часть из них действительно добровольно покинула Сеуту и вернулась на территорию Марокко. Так что, повторяю еще раз то, что я сказал в начале, с точки зрения вот самой, так сказать, событийной, фактической, кризис, можно сказать, преодолен. А теперь, что касается его политических последствий. Это, конечно, вызвало огромную озабоченность. Во-первых, критику в самой Испании по отношению к социалистическому правительству Педро Санчеса, которое, в общем, как и любое социалистическое правительство, отличается такой довольно мягкой позицией по отношению к нелегальной иммиграции, хотя в данном случае непосредственной вины правительства Испании в наплыве нелегальных иммигрантов из Марокко нет, тем не менее, правые критики. Оппозиция социалистического правительства Педро Санчеса, разумеется, этим воспользовалась, тем, чтобы обрушиться на него с жесткой критикой. С жесткой критикой обрушилась на Испанию и некоторые партнеры Испании по Европейскому Союзу. Италия, во главе которой, напомню, стоит правый политик Джорджия, премьер-министр страны Джорджия Мелони, немедленно объявила о том, что она на месяц вводит мораторий на пользование шенгенскими визами для граждан Испании, то есть никто из граждан Испании, с территории Испании не сможет теперь приехать в Италию, ну, у Испании и Италии сухопутных границ нет, но то есть это означает, что если по правилам Шенгена любой человек, приезжающий из одной страны шенгенской зоны в другую, вообще не проходит никакого паспортного контроля. То есть, если вы прилетаете даже на самолете, ну, в данном случае, например, из Мадрида в Рим, то вы не проходите никакого паспортного контроля, вы просто проходите. Этот полет приравнивается к внутреннему полету внутри страны. Но теперь этого не будет, по крайней мере, для Испании и Италии. Франция, которая тоже подозревали, что она ведет подобного рода меры, заявила, что у Франции и Испании довольно протяженная сухопутная граница, в том числе по Пиренейскому. По Пиренейским горам.
0: Полуостров.
1: Что полуостров? Да,
0: Пиренейский полуостров. Да.
1: Пиренейский полуостров, там Пиренейские горы, они отделяют Францию и Испанию. И вот, значит, по так, это довольно обширная территория. К тому же есть такой район, так называемая страна басков, которая находится и на территории Испании, и на территории Франции. Ну, в общем, Франция на такие меры не пошла. Значит, Европейский Союз выразил серьезную озабоченность в связи с этим происшествием. Завтра, во вторник, будет проходить чрезвычайное заседание Европейского Союза. Озабоченность свою высказала и Урсула фон дер Лайен, глава Европейской комиссии. Финляндия, как ни странно, выразила тоже серьезную озабоченность, хотя Финляндия, как мы понимаем, находится довольно далеко от Испании, и уж тем более далеко от Гибралтарского пролива, от города Сеуты. Ну, то есть, в общем, вот такая вся эта история, она имеет свои политические последствия. Значит, не обошлось и без комментария американского президента Дональда Трампа, который высказался в том духе, что вот это то, к чему приводит действие левых социалистических правительств. И он, так сказать, напомнил американцам, что это то, что может произойти с вами, если у нас в стране, в Соединенных Штатах, к власти придут демократы. Ну и теперь рассуждают о том, не сможет ли эта ситуация каким-то образом помочь шансам, повысить шансы Дональда Трампа на переизбрание. Как известно, для Трампа такая антимиграционная политика стоит во главе угла. Ну и, а с другой стороны, как известно, в стане демократов, особенно сейчас после вот такого вот, что ли, мощного наступления этих демократических социалистов,

0: действия. Трамп совершенно прав. Если придут демократы, да, они опять откроют границы, и Соединенные Штаты просто утонут в количестве нелегалов. 250-300 тысяч в месяц. Александр.
1: Ну, я, честно говоря, не думаю, что после этого таких катастрофических цифр даже демократы, если они придут, сумеют открыть границы.
0: Они спрашивать не будут. Ведь Байден никого не спрашивал по поводу открытых границ. Они просто это делали, и все. Трамп, я напомню, первая каденция Трампа, он практически закрыл границы. И речь шла о том, что Пентагон будет выстраивать стену, что произошло во вторую его каденцию, когда, собственно, закрыли границу, и в этом тоже участвовал Пентагон, но тогда демократы ставили палки в колеса Трампу в его первую президентскую каденцию, 17 по 21 год, напомню, и всячески противились тому, чтобы границы были закрыты. Все равно проходило какое-то количество людей к нам в Соединенные Штаты. А уже во вторую сейчас каденцию ноль. Говорили о том, что невозможно это сделать. Ноль. У нас нет вообще никаких нелегалов, которые проходят через нашу границу с Мексикой, через нашу южную границу. 250-300 тысяч в месяц последний год президентства Байдена, а до этого, ну, по 200 тысяч заходили в месяц. Отсюда у нас такие цифры. От 10, называют цифры, 20 миллионов нелегалов, которые за 4 года президентства замечательного демократа Джо Байдена вошли в нашу страну. Вон, посмотрите, что делается, когда заходят 60 тысяч. 60 тысяч. И уже это катастрофа. Кстати, во всем этом еще обвинили и евреев, как вы знаете. Хавьер Бардем, 57-летний испанский актер, он сказал, что это все заговор Соединенных Штатов, Израиля и Марокко. И он ссылался на высказывание Яира Нетаньяху. Это второй сын Нетаньяху. Вообще довольно часто его высказывания приводят к каким-то скандальным, затем скандальной критике, комментариям. Он в 2019 году написал освобождение. Он написал, что предложил сторонникам освобождения оккупированных арабских земель начать Сеут и Мелильи. Ну вот теперь Бардем говорит о том, что вот в этом еще и евреи во всем виноваты. Евреи, Нетаньяху объединился с Трампом, и они привели к этому кризису в Сеуте. Вот так. Во всем виноваты евреи. Нашли все-таки, как прицепиться, Александр. Мы еще обсудим это во второй части с нашим израильским корреспондентом, естественно, это заявление.
1: Я не слышал об этом заявлении, да. Хавьера Бардема. Да. Это любопытно.
0: Но это уже сторона левых. Мы знаем, что такое актеры левые. Мы слышим это из Голливуда подобные. То, что говорят, на голову не налезает вот эти вот заявления. Но, тем не менее, нашли виноватым Яира Нетаньяху. Еще одна скандальная тема – попытка генерального секретаря Международной федерации футбола ФИФА Джанни Инфантино продать 20% стоимости чемпионата мира по футболу американскому хедж-фонду. Эта попытка вызвала резкое осуждение в футбольном мире. Надо сказать уже, что Инфантино вроде бы от этого отказался. Другое дело, удастся ли ему удержаться в этой должности секретаря, генерального секретаря Международной федерации футбола. Поскольку теперь довольно многие ополчились против него, против Джанни Инфантино. Вам, как любителю футбола, предоставляется слово, Александр, журналисту и обозревателю.
1: Ну, тут дело на самом деле не в том, что я любитель футбола, потому что новость это на самом деле не столько футбольная, сколько политическая. Да. Вот, потому что, ну, что там, Инфантино, конечно, был в центре внимания мировых средств массовой информации на протяжении всего месяца, когда проходил чемпионат мира по футболу у вас в Соединенных Штатах и в соседних Мексике и Канаде. Он постоянно красовался на телеэкранах рядом с Дональдом Трампом. Он вручал Кубок мира, победивший в чемпионате сборной Испании. То есть эта фигура, в общем-то, сегодня хорошо известная всему миру. Но и, видимо, вот на волне вот этого вот успеха Джанни Инфантино, который, на самом деле, тут важно сказать, он бывший банкир. И он подходит к футболу, в общем-то, не столько как любитель игры, сколько бизнесмен.

0: ФИФА, Международная федерация футбола, под его руководством увеличивает, значительно увеличивает свои финансовые поступления. В том числе этому способствует и увеличение числа команд, которые играют в финальном турнире. Если я, как вот тут уже могу сказать, как футбольный болельщик, я помню, что в начале 60-х, в середине 60-х годов, когда я совсем мальчишкой еще следил за чемпионатами мира по футболу, в финальном турнире принимали участие 16 команд. Потом их число было увеличено до 24, потом до 32. На этом чемпионате, вот сейчас, который только что закончился, уже играли 48 команд. И Инфантино уже говорит о том, что нужно довести это число до 64. В этом может быть, во-первых, есть, конечно, финансовый смысл. Все эти команды. Это увеличивает телетрансляции, интерес, и каждая страна, команда, которая играет, она платит за телетрансляции FIFA, а плата за телетрансляцию – это главный источник дохода для футбольной, международной футбольной федерации. Ну, и это, конечно же, способствует, что позитивный момент, о чем постоянно говорит Инфантино, это способствует развитию футбола в тех странах, на тех континентах, где недавно еще ни о каком футболе даже и слышать не слышали. Вот если, допустим, в 70-е, 60-е, в 70-е, даже 80-е годы главные команды – это были сборные Германии, Голландии, Франции, Испании, Аргентины, Бразилии, то теперь мы видели на этом чемпионате, здесь уже кого только нет, и Копа Верде, и Кюрасао, то есть вот такие вот маленькие страны, которые вдруг оказались в финальном турнире чемпионата мира по футболу. Но, с другой стороны, это приводит к снижению уровня финального турнира. Но здесь, в общем, на самом деле, все то, что произошло, все то, что я сейчас сказал, не имеет отношения к тому, что произошло. Значит, бизнесмен Джанни Инфантино решил действительно продать значительную часть акций чемпионата мира по футболу, 20% американскому хедж-фонду. Причем, что любопытно, во главе этого фонда стоит, ох, черт, я подзабыл его первое имя, фамилия этого человека Кушнер, и он родной брат Джареда Кушнера, известного зятя президента Трампа, супруга Иванки Трамп, дочери президента. Так что здесь еще и вот такая связь существует. Ну и если до сих пор вот все эти акции Инфантино воспринимались, ну, по-разному, но тем не менее не вызывали такой резкой отповеди, то теперь футбольный мир весь как один, по сути дела, встал против. И в особенности, конечно, очень резкой и очень серьезно угрожающей позицией стала позиция Европейской футбольной ассоциации. Ну, совершенно понятно, что европейские страны, напомню, что чемпион Европы, чемпион мира сегодня европейская сторона Испания. В финале она играла с латиноамериканской Аргентиной, а в других полуфиналах играли Англия и Франция. То есть европейские страны, главные ведущие, 55 членов Европейской футбольной ассоциации, как один, заявили о том, что если Инфантино, если ФИФА пойдет на поводу Инфантино и примет это решение, то они объявят бойкот следующему чемпионату мира. Совершенно очевидно, что без участия европейских стран чемпионат мира по футболу не будет иметь вообще никакой силы. Это будет, к тому же, еще и может привести к полному развалу, что ли, всей системы чемпионатов мира по футболу, аналогичной с той, которая произошла в некоторых других видах спорта, в частности в боксе или в шахматах, где в боксе существует, там, по-моему, чуть ли не полдюжины каких-то различных федераций, и чемпион мира по одной федерации, по другой федерации. Это, в общем, какого-то нет единства. Примерно то же самое происходит сейчас и в шахматах. В футболе до сих пор, по счастью, ничего этого не было. Ну и
1: я должен добавить, что высказались против и Федерация футбола стран Северной и Южной Америки. Это не только европейские.
0: Да, что тоже очень важно.
1: А УЕФА это одно, а да, еще и присоединились к этому. Но, наверное, вы согласитесь, не было бы Кушнера, то есть не было бы некой все равно родственной связи с Трампом, это бы дело, может быть, не было так скандальным. Тут раздули сразу же, как, ну, вообще любое появление имени Трамп в любом роде, в любом виде, в любом бизнесе, это вызывает сразу, с одной стороны, приятие, с другой стороны, отторжение, причем отторжение, это же известно, вот, Trump Derangement Syndrome, то есть...
0: Это
1: просто кошмар, как только имя Трамп, это, в принципе, это совершенно оголтелые люди. Вот, это синдром параноидальный. Собственно, derangement – это и есть паранойя. И вот эта параноидальность, она распространяется на самые разные сферы, где только всплывает какая-то даже родственная связь с Трампом. Я уже не говорю о Трампе. Я думаю, что это тоже в немалой степени был такой триггер того, что мы наблюдаем сегодня.
0: Ну, не думаю, что в большой степени, но не исключено, что без этого, наверное, не обошлось. Вот. Но, во всяком случае, Инфантино уже отступил мгновенно, сказал, что ничего этого не будет, но зато, с другой стороны, теперь репутация его, которая, опять же, таки была несколько подмочена в связи с тем же Трампом, напомню, во время, после чемпионата мира по футболу, когда Дональд Трамп позвонил Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию американского футболиста, и ФИФА пошла навстречу американскому президенту, Инфантино это сделал. И это, конечно, тоже вызвало крайне негативную реакцию в футбольном мире. Так что репутация Инфантино была подмочена, подорвана. И, в общем, теперь его ожидает в начале следующего года выборы, перевыборы, очередные перевыборы на пост генерального секретаря Международной футбольной федерации. Говорят о том, что шансы его теперь очень-очень сильно подорваны. Хотя есть у него... И Футбольная федерация Азии, например, поддерживает Инфантино. Ну, посмотрим, как это будет. В любом случае, это такой грандиозный скандал в футбольном мире, хотя напрямую с футболом не связанный, связанный вот с политикой и бизнесом.
1: Несколько слов у нас с 1,5-2 минуты. Согласно новому отчету, в прошлом году в Великобритании был зафиксирован самый значительный рост числа антисемитских инцидентов среди всех стран с крупной еврейской общиной за пределами Израиля.
0: Да, этот отчет подготовила так называемая рабочая группа J7 по борьбе с антисемитизмом. J7 – это объединение организаций, представляющих 7 крупнейших еврейских диаспор. Это диаспоры в Аргентине, Австралии, Канаде, Франции, Германии, Великобритании и США. В этих странах в совокупности проживает более 90% мирового еврейского населения, ну, за пределами Израиля. Ну и вот, значит, по данным доклада, число зарегистрированных антисемитских инцидентов в этих 7 странах выросло с 2022 года. Это год важный, потому что это год, предшествовавший нападению Хамас на юге Израиля 7 октября. И началу войны в Газе. Так вот, рост на 136%. А число инцидентов с применением насилия возросло на 97%. Ну и Великобритания одна из всего лишь 3 стран, где в 25-м году, в прошлом году, число зарегистрированных антисемитских инцидентов возросло, наряду с Аргентиной и Германией. В Великобритании оно выросло на 5% по сравнению с предыдущим годом. Самый значительный рост среди этих 7 стран. Ну, доклад вызвал, конечно, реакцию в Британии, в британском обществе. Но я не буду сейчас переводить примеры этих инцидентов. Мы с вами о них говорили уже неоднократно. Анжела Рейнер, государственный секретарь по вопросам жилищного строительства, общин и местного самоуправления, заявила, что она потрясена ужасающим ростом антисемитизма в Великобритании. Это недопустимо.
1: Александр, сказала, а это да. Насколько связано, обычно связывают это с мигрантами, которые прибывают из мусульманских стран. Наверное, к этому надо в последнее время, ну, опять-таки, 7 октября 2023 года, к этому нужно добавить еще и то, что у нас с собой представляют прогрессивисты. Теперь в любой уважающей себя европейской стране тоже есть вот такого же типа политики, активисты, которые придерживаются антиизраильских, то бишь антисемитских взглядов. Это на самом деле сегодня буквально синонимы. Антиизраильская позиция, она же и антисемитская практически всегда. И вот у нас эти позитивисты, это опять-таки...
0: Прогрессивисты, вы хотели сказать.
1: Да, и антисемитисты.
0: Прогрессивисты.
1: Прогрессивисты.
0: Вы хотели сказать прогрессивисты, а не позитивисты.
1: Прогрессивисты, да, да, прогрессивисты. Да. Это, опять-таки, вот эта вот демократическая партия Америки, и это тот же самый Берни Сандерс, Окасия Кортес, это наш замечательный мэр Захран Мамдани, и иже с ними. Они практически высказываются всегда против Израиля, и позиция их антисемитская. И вот это все разогревает антисемитизм у нас в стране однозначно. Я думаю, что к этому я еще раз хочу сказать, к мусульманскому нашествию, оно очевидно сегодня, оно продолжается десятилетиями в Европе, к этому нужно добавить еще и рост вот этих вот активистов с подобными взглядами. Как вы считаете?
0: Ну, надо сказать, что у нас в Британии политиков подобного рода нет. Ни один британский политик не позволяет себе какие-то откровенные антиизраильские высказывания, и уж тем более антисемитские. Напомню, что выступления или массовые демонстрации общества в защиту Палестины, которые проходили в Лондоне, демонстрации такие есть, но это не на уровне. Общественное настроение, безусловно, есть, и этот доклад как раз о них говорит. Но на политическом уровне мы этого не видим и не слышим. Более того, правительство и парламент резко ограничили и запретили деятельность вот подобного рода таких организаций. То есть внимание уделяется очень сильной борьбе с, ну, даже с антиизраильскими, не говоря уже антисемитскими высказываниями.
1: Буквально полминуты, нельзя тоже эту тему обойти. Известный британский поп-певец Бой Джордж отказался от участия в постановке рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда» после того, как опубликованная им песня с произраильским содержанием вызвала резко негативную реакцию в соцсетях.
0: Да, действительно, так произошло. Ну, реакция в соцсетях, вот это, видите, то, о чем мы говорим, на правительственном уровне этого нет, а в соцсетях, в обществе это и есть. Песня называется «We will dance again». Мы будем танцевать опять. И она как раз говорит о тех событиях, которые произошли 7 октября, потому что, как мы все знаем, это произошло на
1: фестивале.
0: На музыкальном фестивале, да. Где люди танцевали. И в песне есть слова. Вы говорите «геноцид», я говорю «война». И, то есть, отрицает таким образом обвинение арабских террористов в том, что Израиль ведет политику геноцида. Ну, то есть, в общем, короче говоря, вот такая вот песня, и действительно на него набросились в сетях, и Бой Джордж, надо сказать, который никогда особенно такой какой-то активной политической позицией не отличался, он не стал, в общем-то, здесь как-то педалировать свою позицию, он просто решил отказаться от участия в новой постановке оперы «Иисус Христос. Суперзвезда», где он должен был играть роль царя Ирода. То есть вот так вот из-за этого.
1: Но, с другой стороны, позиция его, только можно поднять руку за него. Таких людей, сегодня, таких людей сегодня достаточно, но те, кто выступает против Израиля, наверное, они более активны, более крикливы.
0: Да, конечно.
1: Вот, их,
0: конечно.
1: Их тоже немало.
0: Да.
1: Это тот же самый Роджерс из Pink Floyd и так далее.
0: Роджер Уотерс.
1: Роджер Уотерс, да. Вот. Таких достаточно тоже, огромное количество. Ну, слава, да. Слава Бой Джорджу. Да. Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Short Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуй, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, ну что, Трамп заявил, что отменил намеченный удар по Ирану после обращения Тегерана и других стран Ближнего Востока. Дело идет к соглашению. Тегеран это отрицает. Ну и так далее. Одна и та же, в общем-то, песня, что называется. Повторение пройденного. И как-то уже к этому привыкли. Александр.
1: Ну да, Геннадий, ну к сожалению привыкли, вы знаете, к сожалению, потому что вот это вот такое впечатление дежавю, что мы смотрим одну и ту же старую ленту, видим одно и то же, и уже не знаешь, как реагировать, в общем-то, как-то все это выглядит, честно говоря, странно, причем один и тот же сценарий, Геннадий, обратите внимание, что Трамп говорит о том, что он нанесет массированный удар, в частности, вот он написал, что в пятницу, в субботу, что США были полностью уже готовы к атаке с применением мощи, которые не видели со времен Второй мировой войны. Ну, действительно, думали, ну, что уже сейчас-то что-то будет, все были уверены, и в субботу оказывается, что нет, снова отменяется удар. Почему? Потому что Иран просил, союзники просили, потом немножко еще вернемся по поводу союзников, тут тоже есть что сказать. Так или иначе, мы снова возвращаемся, идем по этому замкнутому циклу, причем, опять-таки, обратите внимание, Геннадий, что Трамп говорит, что переговоры возобновятся, говорит, что возобновятся вот уже сегодня, то есть сегодня 3 августа, 3, да, по-моему, если я не ошибаюсь.
0: Сегодня 3.
1: Вот сегодня они должны... Да. А Иран говорит, нет, вообще даже и не собираемся. То есть они все говорят, что все, я подчеркиваю, все и их официальные агентства, ТАСНИМ, ФАРС и так далее, говорят о том, что мы даже и не думали. Мы даже не думали вообще с вами ни о чем разговаривать. И мы не собираемся отправлять никакую делегацию на переговоры с Соединенными Штатами. И пролив останется закрытым, пока Соединенные Штаты не выполнят свои условия. Ну, в общем, вот все эти заявления о том, что не хотят, мы не хотим переговоров, типа мы не будем вообще с вами иметь никакого дела. Все это выглядит, конечно, очень неприятно, ну, это совершенно очевидно. И трудно сказать, чем руководствуется Трамп. Говорят, указывается, что на него указывали давление разные источники, не столько Иран, сколько Катар, Саудовская Аравия, в частности, принц Мухаммад бин Султан, который звонил ему, просил его отложить эти удары, потому что бин Султан опасается за безопасность своей энергоструктуры, всех нефтеперерабатывающих предприятий и так далее. Опасается, естественно, что хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский залив, откуда идет саудовская нефть в страны Востока, Дальнего Востока. Также и Катар, естественно, Катар тоже здесь участвует активно. Как раз Объединенные Арабские Эмираты, то, что во всяком случае говорят, что они как раз да, настаивали на том, чтобы нанести удар по Ирану, потому что это ситуация, при которой они все время подвергаются шантажу и давлению, рэкету со стороны вот этого вот рэкетира, их явно не устраивает. Но Трамп прислушался к вот этим вот странам, и, по-видимому, опять-таки, то, что мы слышим, сообщается, что Руби пишут, мы не знаем точно, говорю просто ссылаясь на то, что я слышу, читаю, что Руби и Хексет настаивали на жесткой позиции, на истребины, но опять возобладала точка зрения Венса и нашей сладкой парочки, я имею в виду Виткова и Кушнера. Так или иначе, мы не знаем, почему, опять-таки, совершенно очевидно, Геннадий, что это все то, что называется пустые хлопоты, знаете, потому что, но ясно, что Иран не собирается идти ни на какие выполнения договоренности, соглашения, он тянет время, пытается выиграть для себя максимальные удобные условия, цели его просты и очевидны. Цели его, во-первых, чтобы был открыт Ормузский залив, причем на его, так скажем, условиях, то есть и плату взимали и так далее, в общем, чтобы он полностью владел вот этим вот заливом. Второе, это то, чтобы были сняты все санкции, разморожены все авуары. Третье, чтобы Соединенные Штаты дали гарантии, что ни они, ни Израиль не атакуют Иран. Ну и вообще они не хотят, конечно же, разговаривать о своей ядерной программе. То есть они давят на Трампа, чтобы эта повестка была снята, просто чтобы эта тема была снята с повестки дня. И таким образом все вернулось на круги свои. Тогда они готовы открыть Ормузский залив. А пока они выжидают, что Трамп моргнет. И, к сожалению, Трамп моргает. Вот это вот очень неприятно в ситуации, когда мы противостоим религиозным фанатикам, и они чувствуют себя победителями. Они чувствуют, что у них сильная воля, у них жесткая хватка. И они сильнее по своим волевым качествам, несмотря на глобальное превосходство Соединенных Штатов, Израиля и так далее. Вот это очень неприятный момент, конечно.
0: Еще один момент, на мой взгляд, тоже малоприятный. Трамп заявил накануне, что Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении Хамаса. Согласно этому плану, процесс разоружения займет около 200-250 дней, будет проходить поэтапно. Я вот с трудом представляю, как Хамас отдаст свое оружие. Отдаст по доброй воле. При этом давление идет на Израиль, что в это же время Израиль будет отводить из Газа свои войска. Вот это, наверное, можно представить, если будут Соединенные Штаты на Израиль давить.
1: Ну, Геннадий, вы абсолютно правы. Это правда, это именно так и обстоит дело, и это правда неприятная тоже новость. Ведь посмотрите, что происходит там сегодня. Сегодня Израиль фактически контролирует 70% Газа. 70%. То есть продвижение вглубь вот этой вот всей территории, на которой плацдарма, на которой еще удерживают свои позиции Хамас, там формируются какие-то милиции против Хамаса, какие-то кланы начинают выступать. То есть Хамас, он загнан в угол, он уже отрезан, по сути дела, от снабжения, он не получает никакой поставки, помощи. Конечно, ему надо перемирие. Без перемирия ему никак, ему не выжить, еще немножко его дожмут. И в этот момент Совет мира и администрация, они говорят, вот мы выступаем за немедленную реализацию планов Совета мира, планов Трампа. Что это значит на самом деле? Предполагается, что Хамас разоружится, а Израиль начнет отводить свои войска постепенно к границам, по сути дела, тем, которые существовали до 7 октября. Понятно, что Израиль на это не пойдет. Как вы совершенно справедливо сказали, абсолютно понятно, что Хамас не отдаст свое оружие. То есть они говорят, мы готовы передать оружие неким технократам, полицейским, международным силам, но не Израилю. Что это значит? Что они отдадут оружие, а потом его возьмут обратно. Просто так, знаете, как оружие на временное хранение. То есть ничего, никто у них в этом случае не заберет. Они будут полностью изнутри, из-за кулис все контролировать и определять ситуацию. Более того, они говорят своим бойцам, забирайте оружие свое по домам. Там винтовки, гранаты, автоматы, гранатометы, все, что у вас есть, забирайте по домам, а это уже называется личное оружие, это они уже делают. А раз личное оружие, то кто же у вас может отобрать личное оружие? Нет, нельзя. Это уже собственность граждан Газы. Вот это то, что происходит. Далее, Израиль требует о том, чтобы уничтожать все туннели, все объекты по производству оружия, об этом тоже ничего не говорится. В общем, совершенно непонятно, конечно, кто и как рассчитывает. То есть нет, мне понятно, что Катар и Турция очень рассчитывают на то, что Израиль, по сути дела, сдаст позиции свои, и Соединенные Штаты, Трамп заставит его отступить. Но пока вряд ли это будет, тем более перед выборами. Вряд ли Нетаньяху пойдет на какое-то отступление. Так что, опять-таки, мы находимся в не очень хорошей ситуации.
0: Да,
1: вместо того, чтобы продолжать давление, начинаются снова переговоры. И это нехорошо.
0: Да, я в который раз скажу, пока вот то, о чем мы говорим, это довольно неприятно звучит, но это все в развитии, так что будем смотреть, как это все будет проводиться в жизнь. А хотелось бы, чтобы вы прокомментировали в первой части с нашим корреспондентом из Лондона, эту тему затронул в первой части нашей программы, заявление испанского актера Хавьера Бардема о том, что массовый переход мигрантов из Марокко в испанский эксклав, это называется, Сеута, спровоцирован Израилем и Соединенными Штатами Америки. На самом деле там упоминается Яир Нетаньяху, я думаю, вы сейчас об этом скажете. Это второй сын Нетаньяху, и он довольно часто высказывается. Эти его высказывания, они вызывают определенный резонанс, критику, особенно в соцсетях. Ну вот Бардем основывается на высказывании Яира Нетаньяху 2019 года. Здесь не столько тема, ну понятно, всегда евреи виноваты. Это как раз классический такой ход. Здесь еще и тема, что представляет собой вот эта актерская творческая элита сегодня, леволиберальная, поскольку Хавьер Бардем, испанский актер, 57-летний, кстати, совсем неплохой актер, он и представляет эту элиту. У нас здесь есть Голливуд, в Испании есть свои вот такие актеры, есть они во Франции, есть они в Израиле в немалом количестве. А вот это как раз обязательно нужно в какую-то проблему обязательно вставить евреев и Израиль. Но в данном случае еще и ненависть Соединенным Штатам со стороны Испании, Европы. Здесь еще Трамп тоже добавляется, и Трамп и Нетаньяху.
1: Ну что, Геннадий, смотрите, опять мы сталкиваемся, что вот эта вся прогрессистская интеллигенция, даже дело ведь не в Израиле, не в евреях, даже не в Соединенных Штатах. Они готовы убить собственную страну, причем убить самым зверским образом. Вот эти вот мигранты, которые прорываются, они уже убивают, причем отвертка одному воткнули человеку в голову другого, нож в него и так далее, насилие, грабежи и так далее. Они их поддерживают. Поддерживают, и это считается нормой сегодня. Вот в этом либерально-прогрессистском сообществе это считается нормой. Можно убить собственную страну, но для них важнее ненавидеть Израиль, ненавидеть евреев, ненавидеть Соединенные Штаты, а собой, своим народом, собственно, можно пожертвовать. Вот такая вот психология, понимаете? Это психология совершенно сегодняшней всей так называемой богемы, интеллигенции, академии, судей и так далее, она просто сегодня доминирующая нарратив в западной культуре, самоубийственный совершенно нарратив.
0: Ну вот мы никак не можем показать Бардема. Я хотел бы, чтобы наши телезрители увидели, кто этот актер. Многие его знают. Там есть, кстати, фотографии сегодня приводят Бардем. Он еще и в Арафатке. Вот. Так что его направление политической мысли этого актера, и это то, что мы с вами неоднократно говорили, люди, которые себя доказали в профессии, очень хорошо играют, замечательные фильмы, прекрасное исполнение, они лезут туда, куда они, ну, я не знаю, понимают, не понимают, но где вообще место для других специалистов? Ну, вот они еще и специалисты в политике, и, естественно, по еврейскому вопросу.
1: И понимаете, еще забавно другой момент, ну, если это забавно можно назвать, это трагично. В Судане где-то треть населения вырезала. Треть населения этой африканской страны, и никто из них ничего не говорит о вот этом вот настоящем геноциде.
0: Вот это Бардем. Вот для наших телезрителей, вот он как раз в Арафатке дает интервью. Вот этот актер, я только недавно смотрел с ним сериал, кстати, вот американский.
1: Да, вот он
0: выглядит в Арафатке, вот он рассказывает, видимо, как можно ненавидеть евреев. Я должен сказать, что ведь это был сарказм со стороны Яира Нетаньяху, но на его словах основывается вывод Бардема о том, что во всем виноваты евреи, евреи и Соединенные Штаты. Помните у Ремарка, во всем виноваты велосипедисты, известная фраза. Александр, я благодарю, ну я для наших телезрителей, а почему велосипедисты там задаются вопрос? А почему евреи? Поскольку всегда виноваты евреи и велосипедисты. Почему велосипедисты? Ну, а почему евреи?
1: Собой. Да,
0: это у Ремарка известная фраза. Александр, я благодарю вас за информацию и комментарий. Время подошло к концу. До завтра. Всего доброго.
1: До завтра. Всего доброго.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Хотите улучшить свое здоровье? Попробуйте водородную воду. Этот инновационный напиток предлагает множество преимуществ. Водородная вода помогает усилить вашу иммунную систему, защищая вас от вредных окружающих факторов. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Попробуйте водородную воду. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.

0: Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Федеральное управление гражданской авиации объявило о создании постоянной бесполетной зоны над небоскребом Трамп Тауэр в Нью-Йорке, где размещается главный офис Трамп Организейшн и личный пентхаус президента. Как следует из документа, опубликованного в Федеральном реестре, ограничение будет действовать и после того, как Трамп покинет свой пост. В настоящее время полеты над Трамп Тауэр ограничены, но действующий запрет рассчитан до 20 октября этого года. С 29 октября бесполетная зона станет постоянной. Решение принято по запросу секретной службы в связи с разведывательной информацией об угрозах и продолжающейся работой Secret Service по обеспечению безопасности. Ограничения позволят снизить риски, связанные с несанкционированными полетами воздушных судов и беспилотников. Изменения будут отражены на аэронавигационных картах. Родные 56-летней Даники Гочай подали в суд на Канедисон. Напомню, в мае женщина провалилась в открытый люк на углу 52-й стрит и Фифс-Эвеню на Манхэттене и погибла от ожогов паром, повреждения дыхательных путей и травм при падении. Семья Даники считает, что Канет могла предотвратить трагедию. По словам близких, компания знала, что крышка люка может сдвинуться, но не закрепила ее и не оградила опасное место. Ранее представители компании сообщали, что за 12 минут до падения женщины по люку проехал тяжелый грузовик и сдвинул крышку. В момент происшествия рядом с Даникой находился ее друг. Вместе с прохожими он пытался достать женщину, но спуститься вниз было невозможно. Родные требуют компенсацию и хотят, чтобы Канедисон изменила правила безопасности. Лидеры 22 стран Евросоюза призвали созвать экстренное совещание министров внутренних дел после того, как десятки тысяч граждан Марокко перешли границу испанского анклава Саута. В совместном письме они заявили, что массовое неконтролируемое пересечение внешней границы ЕС требует общего ответа. По мнению подписантов, отсутствие жестких мер может привести к новым попыткам незаконного въезда и затронуть те страны. По данным испанского МВД, границу Саута пересекли около 60 тысяч человек, более 48 тысяч были возвращены в Марокко. После сокращения около 1000 сотрудников национальной парковой службы и отмены системы бронирования в ряде национальных парков США вырос поток туристов, а персонала стало не хватать даже на базовые задачи. Рейнджеры вместо экологической работы убирают мусор и туалеты, а контроль за посетителями заметно ослаб. Из-за этого туристы все чаще подкармливают диких животных и оставляют после себя еду. По словам сотрудников парков, белки толстеют, становятся упитанными, а медведи привыкают искать пищу рядом с людьми. Некоторых животных, которые начали представлять опасность для посетителей, уже пришлось усыпить.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Добрый день, друзья. 12 часов 9 минут. Итак, мы переходим к очередной лекции об эстетике преступного мира. Напомню, что некоторое время тому назад мы говорили о замечательном российском политике, общественном деятеле и певце Иосифе Кобзоне. И тогда мы упоминали, что в 1995 году по России пошли слухи, что газета «Нью-Йорк Таймс» сравнила Кобзона с Фрэнком Синатрой. И любопытно, как отозвались об этом сравнении там и здесь. Вот в русских газетах писали, что «Нью-Йорк Таймс» отметила, что за свою 40-летнюю карьеру ветеран российской эстрады получил больше почестей, чем любой другой певец. Ряды фотографий в его кабинете подтверждают его связи. Кобзон с папой Иоанном Павлом II, с бывшим премьером Израиля Ицхаком Рабином, с президентами Украины и России, с Лайзой Минелли, с Шарлем Азнавуром, с Хулио Иглесиасом, со звездами славянской сцены и экраны, с советскими солдатами, милиционерами и космонавтами. Но тогда тактично не упоминали, что на одном из самых видных мест в кабинете Кобзона, который тогда располагался в ныне разрушенном отеле «Интурист» на улице Горького, висела фотография Иосифа Давыдовича и Атари Квантришвили, звезды советского криминалитета. Но, в общем-то, как всегда, слухи о публикациях за рубежом были несколько преувеличены, а на самом деле 6 марта 1995 года газета «Вашингтон Таймс» напечатала статью Билла Герца, которая называлась «ЦРУ видит связи организованной преступности с российскими госчиновниками». И вот в этой статье Герц сравнил Кобзона с Фрэнком Синатрой совсем по-другому. Он имел в виду связи легендарного американского певца с итальянской мафией. Эта история, с одной стороны, стандартная для американской звезды такого уровня. Множество романов, тысячи поклонниц, самые дорогие женщины, невероятные гонорары, ведущие политики и капитаны бизнеса в друзьях, с одной стороны. А с другой стороны, дружба Синатры с самыми знаменитыми криминальными авторитетами, что роднит с ним Кобзона. И если Иосиф Давыдович, по мнению советских антисемитов, все-таки безродный космополит, то Фрэнк Синатра – это перекати-поле, который родился в Нью-Джерси, мотался по всей Америке, но на всю жизнь полюбил Нью-Йорк.

Рассказывая о жизни Синатры, которого прозвали Фрэнки Голубые Глазки или Старина Голубые Глазки, All Blue Eyes, так и хочется начать с классической голливудской сказки, шаблона. Казалось бы, он был настолько человеком экрана и сцены, что совершенно немыслимо представить его в другом амплуа. А ведь подростком Фрэнк мечтал о карьере журналиста, а вовсе не о большой сцене или съемочной площадке. Родился он в небольшом городке Хобокен в Нью-Джерси. Вы его, наверное, хорошо знаете. Был единственным ребенком в семье. Закончил школу, потом курсы секретарей, куда Синатра пошел специально, чтобы получить должность спортивного репортера. Выступал в радиошоу Major Bowie's Amateur Hour. Потом первые гастроли, первый гонорар $25 в неделю. Но надо сказать, что Фрэнк никогда не отличался прилежным поведением. В школе он прослыл хулиганом. Его бунтарский нрав не давал ему покоя и позже. И желая усмирить пыл дерзкого юноши, мать Синатры решила женить его на одной из местных красавиц Нэнси Барбато. Замыслом заботливой матери суждено было сбыться, но семейная жизнь совсем не успокоила безудержного Синатра, а скорее наоборот, добавила адреналин в его сердце. А волю эмоциям Фрэнк давал не только в отношениях с женой, но и с коллегами. Попав в 40-м году в состав знаменитого оркестра Тома Дорси, Синатра повздорил с ударником Бадди Ричем и разбил ему об голову стеклянный графин. Но, впрочем, это никак не помешало их дружбе. Партнеров не меняют, хотя пел он обратное.

От призыва в армию и отправки на фронт Второй мировой войны сенатор, как говорится, отмотался. Из оркестра Томми Дорси он ушел в 1941 году, когда его признали лучшим певцом года. И сенатор мгновенно стал всеобщим любимцем женщин. Ну, о его отношениях с женским полом известно множество историй. Например, во время съемок фильма «Выше и выше» сенатор повесил в своей гримерной список 20 самых привлекательных голливудских звезд и постепенно вычеркивал тех, кого уже уложил в кровать. Ни жена Нэнси, ни двое детей нисколько не мешали ему продолжать этот список, и в конце съемок фильма все фамилии были зачеркнуты. Он был очень трудолюбивым самцом. На съемках фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» вполне мог появиться следующий подобный список, не появись там Ава Гарднер. Молодая актриса не просто понравилась сенаторе, он втюрился в нее настолько, что буквально вымаливал у жены развод. И после долгих уговоров Нэнси Барбато сенатором согласилась, Фрэнк и Ава обвенчались, но и эта любовь была недолгой, завершилась размолвкой, потому что Ава со временем стала знаменитей Фрэнка. Получала значительно больше него. И разлад в их отношениях обозначился окончательно, когда сенатор подарил Гарднер кольцо с бриллиантов, забыв ей сказать, что купил его по ее кредитной карте. После она иронизировала по этому поводу, что была замужем два раза, но никогда не была так долго. Развелись они в 1953 году, и, друзья мои, ничего не поделаешь, как пел сам

Ну и переходим к сути дела. Франко Синатру неоднократно обвиняли в связях с крупнейшими авторитетами итальянской мафии США Коза Ностра. Среди его друзей были Лаки Лучано и Сэм Джанкано. Во время обыска на вилле Лучано в Неаполе, куда его в итоге депортировали из Америки, был обнаружен золотой портсигар с гравировкой «Моему дорогому другу Лаки» от друга Фрэнка Синатры. Потом выяснилось, что Синатра владеет казино «Cal Neville Lodge» в доле с Джанкано, который тогда был боссом чикагской мафии. Его арестовывали 70 раз и подозревали в причастности к 200 убийств. Синатру фотографировали в компании Карло Гамбино. Он был тесно знаком с Джо Фишетти, племянником самого Аль Капоне. Журнал «Таймс» так писал о Синатре: «Этот человек, безусловно, внешне похож на общепринятый стандарт гангстера образца 29-го года. У него яркие неистовые глаза, в его движениях угадываешь пружинищую сталь, он говорит сквозь зубы, одевается с супермодным блеском Джорджа Рафта, носит дорогие темные рубашки и галстуки с белым рисунком. Согласно последним данным, у него были запонки, примерно стоившие 30 тысяч долларов. Он терпеть не может фотографироваться или появляться на людях без шляпы или иного головного убора, скрывающего отступающую линию волос». Ну а в октябре 2004 года нью-йоркская газета «Сан» напечатала статью «Дочь Фрэнка Синатры рассказала о его связях с мафией». Тогда семья Синатры впервые признала, что его карьерный взлет состоялся благодаря Коза Ностре. И тогда 56-летняя Тина, вторая дочь певца и младшая из его трех детей, подтвердила, что Синатру наняла мафия и работал он на ее нужды больше 20 лет. Тина согласилась, что прообразом певца Джанни Фонтейна в «Крестном отце» Копполы был именно ее отец. Ну и напомню, что по этому поводу Синатра даже собирался судиться с режиссером. А Тина Синатра сказала, что мафия помогала ее отцу в карьере, платила владельцам клубов, где он пел, оплачивала его рекламы, костюмы, музыкальные инструменты. И в частности, выступления Синатры на сцене «Вестчестер Премьер» в 76-77 годах организовал гангстер Лу Пасселла, которого потом обвиняли в том, что доходы от его концертов с Синатрой поступали мафии. Ну, о связях Синатры с мафией знали все и говорили об этом давно, но доказать это достоверно никто так и не смог. В разные годы его обвиняли в отмывании денег мафии, в содействии наркобизнесу, в закулисном участии в политических играх, его вызывали в суд свидетелем по делу, связанному с мафией. Но 8 декабря 1998 года ФБР рассекретило досье на Синатру, и снова неопровержимых доказательств в связи с Коза Ностра там не было. Зато лучшим из его друзей была вторая дочь, Нэнси, с которой он записал песню «Something Stupid».

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
5: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
6: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
7: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

0: не виня.
1: Программа Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
2: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
3: Ну, а мы, друзья мои, продолжаем говорить о жизни Фрэнка Синатры. Как я уже сказал, связь его с Коза Нострой неопровержима и в то же время недоказана. Между тем известно, что в конце 40-х годов, после того, как Лаки Лучиано депортировали из Соединенных Штатов в Италию, Фрэнк Синатра выполнял роль курьера мафии и один раз чудом избежал ареста с портфелем, в котором лежало 3,5 миллиона долларов наличными. А прикиньте-ка, что такое 3,5 миллиона долларов в конце 40-х годов? Об этом рассказал один близкий друг певца, конферансье Джерри Луис. И рассказал это авторам очередной биографии Синатры, которая вышла в свет в 2005 году. По словам Льюиса, Синатра сам вызвался выполнять обязанности курьера, и в результате его чуть не арестовали в Нью-Йорке с атташе-кейсом полным денег. Певец проходил через таможню, и только собравшаяся поглазеть на Синатру, или, как его звали, на Фрэнке голубые глазки, толпа, помешала инспекторам проверить содержимое чемоданчика. Другой его заокеанский визит по поручению мафии состоялся много позже, в октябре 1963 года, когда Синатра прибыл в Палермо и остановился в отеле «Соле». В назначенный день на 11 часов утра у него была назначена встреча с доном Дженко Руссо, тогдашним боссом сицилийской мафии. Вот он ждал два часа, и в половине второго в холле отеля появился Дон Руссо в мятой шляпе в стиле 30-х годов. Шляпа низко надвинута на потный лоб, через руку перекинут пиджак, рубашка, поверх рубашки подтяжки, на которых держались брюки на уровне подмышек. Дона сопровождали три телохранителя в черных костюмах и здоровенных кепках, которые у нас прозвали аэродромы. Фрэнк Синатра подошел к Дону, как положено, опустился перед ним на колени, и знаменитый американский певец припал к руке итальянского мафиоза и произнес святую формулу мафии: «Целую руки, Дон Дженко». А Руссо улыбнулся и тихо сказал: «Встань, ты здесь не чужой». Поднявшись с колен, звезда американской эстрады хотел было заговорить с Доном, но тот махнул рукой, показав, что на этом аудиенция закончена, и в сопровождении телохранителей удалился. Синатра было приуныл, но успокоился, когда ему передали, что через два дня он приглашен на обед к Джону, к Дженко Руссо на его вилле в Агридженто. Тогда за Фрэнком прислали машину. У входа на виллу его встретил молчаливый человек с непроницаемым лицом. Предложив гостю следовать за ним, он проводил Синатру в большую комнату с полузакрытыми ставнями на окнах и оставил одного, сказав: «Дон пришлет за вами». Почти час Синатра прождал в полутемной комнате, а потом все тот же молчаливый слуга провел заморского гостя в большую столовую, где уже сидело человек 10. Все были без пиджаков, в одних рубашках и подтяжках, а во главе огромного стола восседал, прихлебывая вино из стакана, сам Дон Дженко. Синатра в своем костюме от самого дорогого манхэттенского портного был не просто белой вороной. Он чувствовал себя голодным попрошайкой, который умоляет богатого крестьянина налить ему тарелку супа. И что буквально и произошло. Слуги поставили перед хозяином стола три большие супницы, и Дон Дженко лично брал одну за другой стоящие перед ним пустые тарелки гостей и наливал туда суп. Свою тарелку Дон наполнил в последнюю очередь, но пока он не опустил в суп ложку, никто к еде не притрагивался. Тарелки опустошили при полном молчании. Хлеб, от лежащий на столе краюхи, каждый отрезал себе сам, причем пользовался собственным выкидным ножом. У Синатры, естественно, ножа не было, и присутствующие начали над ним подсмеиваться. Тогда Дон Дженко Руссо распорядился, чтобы для Дона Франческо, как он назвал Фрэнка Синатра, принесли с кухни нож. Не выкидной, а обычный кухонный. После супа пасты чичи подали тушеное мясо с овощами, и снова Дон Дженко сам раскладывал еду по тарелку. Затем последовал жареный ягненок с артишоками, и все это сопровождалось густым ароматным вином «Албанелло» с виноградников хозяина дома. Разговор за столом оживился, когда слуги принесли козий сыр, кофе и, конечно, граппу, итальянскую чачу. Речь шла о покупке земельных участков, о видах на урожай винограда. И еще никогда ни в одном обществе, пишут биографы, знаменитый певец, друг семьи президента Кеннеди, не чувствовал себя настолько чужим. Наконец, Дон Дженко сделал знак Синатре следовать за ним в кабинет. А надо заметить, что Фрэнк «Голубые глазки» прилетел на Сицилию вовсе не для того, чтобы навестить дальних родственников. За год до этого в Нью-Йорке отравили босса Коза Ностра Лаки Лучано, но он выжил. И между сицилийскими и американскими итальянскими гангстерами начались разборки. И назрела необходимость пересмотреть прежние договоренности между Коза Ностра и сицилийской мафией. И предложить это Дону Дженко американцы, американские итальянцы, решили поручить именно Фрэнку Синатре, так сказать, как послу доброй воли. Что также роднит Фрэнки «Голубые глазки» с уважаемым в российских криминальных кругах Иосифом Давыдовичем Кобзоном. И вот, оставшись с Синатрой наедине, Дон Дженко пристально посмотрел на него и сказал только одно слово: «Ну». Сенатор не мог найти нужных слов в ответ, начал что-то бормотать, и Дон Дженко Руссо оборвал его словами: «Штаты – это всего лишь страна, которую мы, сицилийцы, колонизировали, и мы не позволим эмигрантам командовать здесь, на родине». Вернувшись в Палермо, сенатор приказал телохранителям срочно паковать чемоданы и в тот же вечер улетел в Нью-Йорк. Подлинный смысл слов Дона Дженко сенатор понял позднее, когда Гамбино, Кало, Профачи, Коломбо и некоторые другие боссы американской сицилийской мафии, благодаря заботе американских друзей Дона Дженко, перешли в мир иной. Он понял это, по достоинству оценив свою дружбу с семьей Кеннеди. И одна из его песен призывает голосовать за Джона Фицджеральда.

кланом Кеннеди Фрэнка Синатру связало еще одно обстоятельство, а вернее очаровательное существо. Вы, наверное, догадались, кто это. Мэрилин Монро. 39 лет застали Синатру в расцвете карьеры. Это награда Академии за роль в картине «Отныне и во веки веков». Это звание первого великого певца спален наших дней. О себе в известном справочником «Who is Who» Фрэнк Синатра написал коротко и ясно: «Баритон». Его новая пассия Лорен Бакал, на которой он хотел жениться, но позже передумал, любила его, но он любил Мэрилин, и его ждала Мэрилин. Много позже, незадолго до смерти Монро, один из репортеров спросил Синатру, насколько хорошо тот знает актрису. «А кого?» – саркастически переспросил Синатра. «Мисс Монро, она напоминает мне юную невинную девушку, с которой я ходил в старшие классы средней школы и которая позже стала монашкой. Это факт». А когда Мэрилин рассказали об этом, она ядовито заметила: «Скажите ему, чтобы заглянул в «Who is Who» и посмотрел, кто я». А история Монро и Синатры началась с мимолетного знакомства. Потом был 6-летний перерыв, и в 61-м году, когда Мэрилин после пребывания в психиатрической лечебнице прилетела в Калифорнию, Синатра предоставил в ее распоряжение свой дом. Монро была на выступлениях Синатры в Лас-Вегасе, о чем вспоминает певец Эдди Фишер, тоже присутствовавший на концерте со своей тогдашней женой, между прочим, Элизабет Тейлор. «Элизабет и я», — написал Фишер в мемуарах, — «сидели в зале вместе с Дином, Джином Мартином и Мэрилин Монро, у которой в ту пору с Синатрой был роман, и мы смотрели концерт. Но все глаза были устремлены на Мэрилин. Она покачивалась в такт музыки и хлопала ладонями. Из платья с низким вырезом вываливались груди, она была так красива и так пьяна. На вечеринку в тот вечер она опоздала, но Синатра не стал скрывать своего недовольствия ее поведением, и вскоре она исчезла. Летом 61-го года Мэрилин заговорила о браке с Синатрой. Она сильно переживала по поводу того, что он обращал внимание на других женщин. Но Фрэнк встречался с Мэрилин до самой ее смерти. А далее еще потрясение. Смерть Джона Кеннеди и похищение родного сына Синатры. Знаменитое дело. Но сына в итоге удалось найти и спасти. А следующим увлечением Фрэнка стала 19-летняя Мия Фэрроу. Но их брак продлился недолго. В 60 лет Фрэнк обручился с Барбарой Марк, бывшей супругой известного комика. В 76-м году Синатра спел знаменитый шлягер «Нью-Йорк, Нью-Йорк», который вы уже слышали. В 90-х он записал диск, исполнив свои самые известные песни вместе с Боно, с Барбарой Стрейзен, с Шарлем Азнавуром и другими звездами. За этот диск он получил премию Грэмми. И Фрэнки «Голубые глазки» не старел. Казалось, что в 95-м году, когда вся Америка собралась поздравить легендарного артиста с 80-летием, Нью-Йорк зазвучал по-новому. Но 14 мая 98-го года Синатра умер от сердечного приступа в возрасте 83 лет. Родился он, повторяю, 12 декабря 1915 года. И одна из его песен «My Way» рассказывает о человеке, которому на смертном одре хорошо от сознания, что жизнь он прожил достойно.

Ну, я начал с Кобзона. Кобзоном и кончу. В одной из телепрограмм Иосиф Давыдович рассказал, как он пытался организовать гастроли Фрэнка Синатры в СССР. Выступление так и не состоялось, и Кобзон рассказал, как все было. После довольно длительных контактов с представителями Синатры по телефону и письменно была, наконец, назначена дата встречи Кобзона с Синатрой в Америке. И на этой встрече Синатра заявил, что он, в принципе, готов дать концерт в Москве, но с одним условием. Приглашение посетить в СССР гастролями должно исходить от самого Михаила Сергеевича Горбачева. И в доказательство обоснованности этого условия Синатра показал Кобзону коллекцию из нескольких десятков развешанных по стене приглашений, некоторые даже от коронованных особ. Подумав, что, вероятно, он сможет объяснить президенту необходимость оформления приглашения от него лично, Кобзон согласился это устроить. И, вернувшись в Москву, Иосиф Давыдович пришел на прием к Горбачеву и прямо с мужицкой прямотой спросил, знает ли он певца по имени Фрэнк Синатра. Но Михаил Сергеевич с большевистской прямотой, не задумываясь, сказал, что не знает. А тогда Кобзон, облегчая задачу, пропел первую строчку из «Strangers in the Night». «А, да-да-да-да-да!» — мгновенно отреагировал Горбачев. Иосиф Давыдович, не теряя времени, объяснил, что это певец с мировым именем и хотел бы получить приглашение и приехать с концертом, но лично от самого Михаила Сергеевича. Михаил Сергеевич тут как-то замялся, и Кобзон, заметив эти колебания, тут же добавил, что концерт Синатры станет событием огромной важности в культурной жизни нашей страны, а также послужит укреплению советско-американской дружбы. В общем, Горбачев согласился, связался с секретариатом и отдал распоряжение немедленно оформить приглашение Синатры и принести на подпись. И через час, вооруженный бланком с президентской подписью, Кобзон уже заказывал билеты в Америку, а через несколько дней встретился второй раз с Кобзоном, чтобы окончательно оговориться даты концерта и прочие детали и подписать контракт. Навстречу Кобзон явился с папочкой, в которой лежало приглашение лично от Горбачева, но после приветствия и рукопожатий, когда Кобзон вручил это приглашение Фрэнке голубые глазки, тот едва взглянул на документ и заявил, что не может принять приглашение посетить с концертом СССР, поскольку приглашение не написано Горбачевым от руки, а напечатано на машинке. А он дает согласие только в том случае, когда приглашение написано персонально для него главой государства. Кроме того, старик Сенатор потребовал, чтобы его концерт состоялся на Красной площади, которую нужно застелить красными коврами, а на концерте обязательно должны присутствовать Горбачев с супругой. Но Кобзон сказал, что он плюнул и уехал. Но ничего не поделаешь. Funny face.

0: Меня зовут Дуся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей и Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
6: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
7: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
8: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
9: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
10: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Третий час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Трамп заявил, что США пока не будут наносить очередной удар по Ирану. По его словам, Вашингтон рассчитывает быстро добиться соглашения, которое должно предусматривать прекращение иранской ядерной угрозы и полное возобновление судоходства через Ормузский пролив. Власти Ирана публично заявили, что прямых переговоров с Соединенными Штатами пока не запланировано. Позиции сторон остаются противоречивыми. Трамп говорит о дипломатическом процессе. Тегеран подчеркивает, что официального диалога пока нет. После заявления Трампа нефтяные цены резко снизились. Нефть марки Brent подешевела более чем на 5% и опустилась примерно до $83 за баррель. Американская нефть WTI потеряла около 6% и торговалась ниже $80. Одновременно выросли биржевые индексы в Европе и фьючерсы на американские акции. Инвесторы рассчитывают, что дипломатическая пауза уменьшит риск масштабного регионального конфликта и позволит постепенно восстановить движение судов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп вновь отложил атаку на Иран. По его словам, Тегеран лично попросил его об этом. В Белом доме заявили, что попытаются возобновить переговоры России и Украины в ближайшие недели. ФИФА отказалась от планов продать долю в чемпионате мира семье Трампа. Идея вызвала резкую критику футбольных федераций по всему миру. И о погоде. В Нью-Йорке пройдут ливневые дожди. Относительно влажность воздуха 96%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон радио.
0: Дэвидсон радио.
2: Это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
3: Томас Наст, папа американской карикатуры, немецко-американский художник, работавший для Harper's Weekly, известен тем, что впервые изобразил республиканскую партию в виде слона и популяризовал образ дядюшки Сэма. Но главная его заслуга – это привычный нам облик Санта-Клауса. Но никто из нас не задумывался, что появление этого образа связано с гражданской войной 1861-65 годов. Война между Севером и Югом оказалась затяжной и морально истощающей. Поддержку общества и боевой дух солдат становились для правительства вопросом выживания, особенно в долгие зимние месяцы. В это время Томас Наст как раз начал работать штатным иллюстратором Harper's Weekly, одного из самых влиятельных журналов страны. Он освещал ход войны и активно использовал графику как инструмент политического убеждения. Одним из самых успешных символов стало Рождество. К середине XIX века Рождество уже прочно укоренилось в американской культуре как семейный праздник, и даже война не изменила привычки населения. Хотя с товарами были перебои, детям дарили самодельные игрушки, хендмейд, так сказать, а солдаты на передовой обменивались кофе и газетами. Но сам Санта-Клаус еще не имел определенного облика. В Европе он оставался религиозной фигурой, худым стариком в епископском облачении, либо существовал в виде разрозненных фольклорных персонажей. А в Америке был известен как условный образ эльфа из поэмы «Визит святого Николая». Наст решил объединить все описания бородатое лицо Санты и его круглый живот художник срисовал самого себя. Первые рисунки тюнингованного Санты от Наста появились в Harper's Weekly 3 января 1863 года. На первой картинке Санта в куртке со звездами и штанами в полоску раздавал подарки солдатам в лагере армии Союза, под развивающимся над его головой традиционным американским флагом. В 1860-е флаг со звездами и полосами уже стал символом Федерации. Так Наст явно показывал даже Санта на стороне Севера. Все эти сцены отражали приподнятое настроение в армии Союза в декабре 1863-го после побед при Геттисберге, Виксбурге и Чаттануге. Белобородый дед поднимал боевой дух солдат и напоминал им, что они сражаются не только за территорию, но и за дом, семью и привычный уклад жизни. Даже после войны Наст продолжал использовать Санту для острых политических заявлений, отмены рабства, поддержки гражданских прав и политики республиканцев. Поистине легендарным стал портрет веселого старого Санта-Клауса от 1 января 1881 года. Санта был одет в красный костюм, у него за спиной мешок игрушек. Вроде ничего не намекало на армейскую тематику, но на самом деле Наст критиковал этим нерешительность правительства в повышении зарплаты военным. На спине Санты был не мешок с игрушками, а солдатский рюкзак. За поясом парадная шпага. Карманные часы показывали, что у Сената осталось мало времени, чтобы выплатить справедливые деньги армии и флоту. Авраам Линкольн называл Наста лучшим сержантом по вербовке Союза, а Рузвельт – нашим лучшим учителем. Главный символ Рождества плотно вписался в ряды сторонников Севера, и этот шлейф тянется за ним до сих пор. Поэтому в рождественских комедиях герои иногда бросают фразу: «Вы же знаете, на юге Санту не очень любят». Одним из популярных мифов является утверждение, что Кока-Кола придумала красный костюм Санты. На самом деле такой образ сформировался задолго до появления компании. Как утверждают историки, одеяние красного цвета носил еще святой Николай. В 1931 году Кока-Кола заказала художнику Хэддену Сандблуму создание рекламных изображений Санты. Он создал серию иллюстраций, которые закрепили внешний вид волшебника в массовом сознании. Сегодня Санта – неотъемлемая часть зимних праздников. Раз пошла такая, не будем гневить FCC, раз пошло такое дело, про оливьешку нашу любимую не вспомнить нельзя. Люсьен Оливье, гипотетический автор «Одноименного салата», стал известен благодаря книге Владимира Гелеровского «Москва и москвичи». Автор пишет: «Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им салатом, без которого обед не обед». В московских справочных документах Люсьен Оливье впервые упоминается в 1877 году. Он значится как купец и владелец гостиницы «Эрмитаж». Рецепт салата овеян не меньшей тайны, чем личность его создателя. Согласно легенде, речь идет о блюде майонез из дичи, которое подавали во второй половине XIX века в ресторане «Эрмитаж». Слово «майонез» не должно вводить в заблуждение. В дореволюционной России так называли не соус, а разновидность холодных мясных или рыбных закусок, похожих на заливное. Утверждается, что изначально Люсьен Оливье изобрел именно такую закуску. Она готовилась из мяса рябчиков, куропаток, раковых шеек и нарезанного желированного бульона под соусом «провансаль». Легенда гласит, что сначала все ингредиенты раскладывались на тарелке отдельно, но однажды повар якобы увидел, что гости их перемешивают. После этого он начал смешивать их сам. И в результате блюдо стало настолько популярным, что народ стал его называть по имени автора. Сложно сказать, когда оливье стал главным новогодним салатом, но, вероятнее всего, это произошло примерно в брежневскую эпоху. 1 января 1976 года состоялась премьера фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». По «Иронии судьбы» слово «оливье» в нем не звучит ни разу, упоминается просто салат. Но зрители были уверены, что речь идет именно об оливье. Из этого можно сделать вывод, что блюдо в то время уже стойко воспринималось как символ праздничного стола. Еще один аргумент – набор ингредиентов. Хоть он и стал более демократичным, чем в рецептах из Эрмитажа, многие входящие в него продукты были в дефиците. Консервированный зеленый горошек, майонез, докторскую колбасу купить в магазинах было сложно. Их изредка выбрасывали, и за ними выстраивались длинные очереди. Поэтому салат готовили по особым поводам. Какой же оливье правильный? Ответ очень прост. Так, как привыкли в вашей семье.

В январе было опубликовано исследование в научном журнале, где оценили наличие так называемого нанопластика в бутилированной воде. Оказалось, что в воде содержится в 100 раз больше частиц пластика, чем предполагалось раньше. Потому что до этого ученые учитывали только чуть более крупные элементы – микропластик. Ученые исследовали более 20 литров бутилированной воды трех популярных американских брендов. Исследователи остановились на 7 распространенных типах пластика, включая полиэтилентерефталат, из которого изготовлены многие бутылки, и полиамид, который используется в фильтрах для очистки воды перед ее розливом в бутылке. Они нашли от 110 до 370 тысяч крошечных пластиковых частиц в каждом литре исследуемой воды. 90% из них оказались нанопластиком. Нанопластик – это более серьезная угроза здоровью человека, чем микропластик. Его частицы настолько малы, что могут проникать в клетки человека, попадать в кровоток, воздействовать на органы и через плаценту попадать в эмбрион. Раньше это была просто темная область, неизведанная, говорит Бейзаньян, соавтор исследования, химик-эколог из Колумбийского университета. Мы обещаем устранить существующий пробел в знаниях о пластиковом загрязнении на наноуровне, рассказала Найсин Тянь, ведущий автор исследования. В прошлом году исследователи из Гавайского университета обнаружили частицы микропластика в плаценте у 100% беременных женщин. Международная ассоциация бутилированной воды заявила, что методология исследования должна быть полностью рассмотрена научным сообществом. Там уверены, что пока не существует научного консенсуса относительно потенциального воздействия нано- и микропластика на здоровье. Метод поиска нанопластика в воде, предложенный химиками Колумбийского университета, является экспериментальным. Поэтому утверждать о наличии опасности для организма человека в данный момент нельзя, заявили специалисты. Недавно микрочастицы были обнаружены в каждой пробе корма для животных. У лаборатории проверили по 12 образцов крови буренок. Микропластик был во всех, в том числе полиэтилен и холестерол. Кроме того, пластик нашли в 7 из 8 образцов говядины, 5 из 8 кусочков свинины и 18 из 25 проб молока. Как частицы могут повлиять на здоровье сельскохозяйственных животных, пока не ясно. Исследователи из университета Макгилла в Канаде обнаружили, что при заваривании одного чайного пакетика в кипяток попадает миллиарды частиц микро- и нанопластика. Это значительно больше, чем в продуктах и других видах напитков, включая воду в пластиковых бутылках. Производители чая Липтон, Гринфилд и Тесс в комментарии СМИ заявили, что планируют полностью перейти на биоразлагаемые материалы при производстве чайных пакетиков. Производитель чая Липтон, например, отметил, что сейчас у них более трети чайных пакетиков биоразлагаемые. Вопрос о полном отказе от неэкологичных материалов обсуждается. «Полный переход мы планируем завершить к 2025 году», – уточнил производитель. «Мы действительно живем в мире пластика. По статистике, каждый человек соприкасается с пластиковой поверхностью гораздо чаще, чем какой-либо другой. Мы даже своих родственников обнимаем реже», – говорят ученые. Сам по себе пластик относительно безопасен, за исключением токсических видов. А вот микропластиковые частицы несут в себе угрозу для человека. Пластик – это полимер. Уже само название говорит, что это нечто, состоящее из множества частиц. Микропластик в большом количестве поступает к нам с воздухом, пылью, через бытовую химию. Содержится он во фруктах, овощах, много его в мясе. Избежать его попадания в наш организм сегодня практически невозможно. Возможно, организм как-то к этому адаптируется. Опасность состоит в веществах, которые добавляют при производстве пластика, например, бисфенол, стирол. Они могут влиять на понижение IQ у детей и вызывать различные заболевания, например, болезнь Альцгеймера. Увы, оградить себя от пластика у нас уже не получится, но возможно обеспечить среду с низким его количеством. Для этого нужно избегать покупок пластиковых бутылок, контролировать потребление морепродуктов, обращать внимание на состав зубной пасты, продуктов по уходу за телом. В последние годы широко распространилось понятие «zero waste», то есть образ жизни, предполагающий, если переводить дословно, «ноль отходов». Мы не устаем повторять, что пластика на планете становится слишком много. Ежегодно в мире производится 300 миллионов тонн этого материала. А знаете ли вы, как пластик влияет на репродукцию?
Результаты исследований на крысах послужили поводом изучить изменения, которые фталаты вызывают в организме человека. У мужчин, матери которых подвергались воздействию этого класса элементов во время беременности, в среднем размер полового члена меньше, что негативно влияет и на репродуктивную способность. Безусловно, влиянию химикатов в составе пластика подвержены не только мужчины. BPA отрицательно влияет на репродуктивную функцию женщин. Результаты исследований показывают, что у бесплодных женщин уровень бисфенола в организме выше, чем у репродуктивно здоровых. Также высокий уровень бисфенола может отрицательно повлиять на успех ЭКО. Отличный способ накормить организм фталатами – разогреть в микроволновке еду, упакованную в пластиковый контейнер, рассказала доктор Свон из Университета Иллинойса. Есть неопровержимые доказательства, что фталаты под воздействием микроволн покидают пластик и попадают в пищу. Кроме того, фталаты часто прячутся в косметике, в лаке для волос и ногтей. Если мы сможем сделать окружающую среду чище для будущих поколений, то сможем и фертильность вернуть к норме, подводит итог ученые. Каждый год в сточные воды и на свалки по всему миру попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора. Большую его часть почвенные микробы не могут разложить. Поэтому этот мусор остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. Когда он попадает в мировой океан, то сбивается в огромные скопления, подобные так называемому большому тихоокеанскому мусорному пятну. В воде эти частицы долго не задерживаются, их поедают морские животные. Каждый год человек в среднем проглатывает

растапливается в основном поливинилхлорид. Томас Наст, папа американской карикатуры, немецко-американский художник, работавший для Harper's Weekly, известен тем, что впервые изобразил республиканскую партию в виде слона и популяризовал образ дядюшки Сэма. Но главная его заслуга – это привычный нам облик Санта-Клауса. Но никто из нас не задумывался, что появление этого образа связано с гражданской войной 1861-65 годов. Война между Севером и Югом оказалась затяжной и морально истощающей. Поддержку общества и боевой дух солдат становились для правительства вопросом выживания, особенно в долгие зимние месяцы. В это время Томас Наст как раз начал работать штатным иллюстратором Harper's Weekly, одного из самых влиятельных журналов страны. Он освещал ход войны и активно использовал графику как инструмент политического убеждения. Одним из самых успешных символов стало Рождество. К середине XIX века Рождество уже прочно укоренилось в американской культуре как семейный праздник, и даже война не изменила привычки населения. Хотя с товарами были перебои, детям дарили самодельные игрушки, хендмейд, так сказать, а солдаты на передовой обменивались кофе и газетами. Но сам Санта-Клаус еще не имел определенного облика. В Европе он оставался религиозной фигурой, худым стариком в епископском облачении, либо существовал в виде разрозненных фольклорных персонажей. А в Америке был известен как условный образ эльфа из поэмы «Визит святого Николая». Наст решил объединить все описания. Бородатое лицо Санты и его круглый живот художник срисовал самого себя. Первые рисунки тюнингованного Санты от Наста появились в Harper's Weekly 3 января 1863 года. На первой картинке Санта в куртке со звездами и штанами в полоску раздавал подарки солдатам в лагере армии Союза, под развивающимся над его головой традиционным американским флагом. В 1860-е флаг со звездами и полосами уже стал символом Федерации. Так Наст явно показывал даже Санта на стороне Севера. Все эти сцены отражали приподнятое настроение в армии Союза в декабре 1863-го после побед при Геттисберге, Виксбурге и Чаттануге. Белобородый дед поднимал боевой дух солдат и напоминал им, что они сражаются не только за территорию, но и за дом, семью и привычный уклад жизни. Даже после войны Наст продолжал использовать Санту для острых политических заявлений, отмены рабства, поддержки гражданских прав и политики республиканцев. Поистине легендарным стал портрет веселого старого Санта-Клауса от 1 января 1881 года. Санта был одет в красный костюм, у него за спиной мешок игрушек. Вроде ничего не намекало на армейскую тематику, но на самом деле Наст критиковал этим нерешительность правительства в повышении зарплаты военным. На спине Санты был не мешок с игрушками, а солдатский рюкзак. За поясом парадная шпага. Карманные часы показывали, что у Сената осталось мало времени, чтобы выплатить справедливые деньги армии и флоту. Авраам Линкольн называл Наста лучшим сержантом по вербовке Союза, а Рузвельт – нашим лучшим учителем. Главный символ Рождества плотно вписался в ряды сторонников Севера, и этот шлейф тянется за ним до сих пор. Поэтому в рождественских комедиях герои иногда бросают фразу: «Вы же знаете, на юге Санту не очень любят». Одним из популярных мифов является утверждение, что Кока-Кола придумала красный костюм Санты. На самом деле такой образ сформировался задолго до появления компании. Как утверждают историки, одеяние красного цвета носил еще святой Николай. В 1931 году Кока-Кола заказала художнику Хэддену Сандблуму создание рекламных изображений Санты. Он создал серию иллюстраций, которые закрепили внешний вид волшебника в массовом сознании. Сегодня Санта – неотъемлемая часть зимних праздников. Раз пошла такая, не будем гневить FCC, раз пошло такое дело, про оливьешку нашу любимую не вспомнить нельзя. Люсьен Оливье, гипотетический автор одноименного салата, стал известен благодаря книге Владимира Гелеровского «Москва и москвичи». Автор пишет: «Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им салатом, без которого обед не обед». В московских справочных документах Люсьен Оливье впервые упоминается в 1877 году. Он значится как купец и владелец гостиницы «Эрмитаж».

Эрмитаж. Рецепт салата овеян не меньшей тайны, чем личность его создателя. Согласно легенде, речь идет о блюде майонез из дичи, которое подавали во второй половине XIX века в ресторане «Эрмитаж». Слово «майонез» не должно вводить в заблуждение. В дореволюционной России так называли не соус, а разновидность холодных мясных или рыбных закусок, похожих на заливное. Утверждается, что изначально Люсьен Оливье изобрел именно такую закуску. Она готовилась из мяса рябчиков, куропаток, раковых шеек и нарезанного желированного бульона под соусом провансаль. Легенда гласит, что сначала все ингредиенты раскладывались на тарелке отдельно, но однажды повар якобы увидел, что гости их перемешивают. После этого он начал смешивать их сам. И в результате блюдо стало настолько популярным, что народ стал его называть по имени автора. Сложно сказать, когда оливье стал главным новогодним салатом, но, вероятнее всего, это произошло примерно в брежневскую эпоху. 1 января 1976 года состоялась премьера фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». По «Иронии судьбы» слово «оливье» в нем не звучит ни разу. Упоминается просто салат. Но зрители были уверены, что речь идет именно об оливье. Из этого можно сделать вывод, что блюдо в то время уже стойко воспринималось как символ праздничного стола. Еще один аргумент – набор ингредиентов. Хоть он и стал более демократичным, чем в рецептах из Эрмитажа, многие входящие в него продукты были в дефиците. Консервированный зеленый горошек, майонез, докторскую колбасу купить в магазинах было сложно. Их изредка выбрасывали, и за ними выстраивались длинные очереди. Поэтому салат готовили по особым поводам. Какой же оливье правильный? Ответ очень прост. Так, как привыкли в вашей семье.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Дейрдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
14: Американское радио на русском языке.
15: Дейрдзен Радио.
16: Дейрдзен Радио.
17: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
18: Производители не мяса привлекают сотни миллионов инвестиций. К примеру, Beyond Meat привлекла от инвесторов 550 миллионов долларов. В нее вложились в том числе Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо и бывший гендиректор Макдональдс Дон Томпсон. Выход компании на биржу стал триумфальным. В настоящее время на Beyond Meat приходится 13% рынка растительного мяса в нашей стране. Идею с растительным мясом подхватили и другие производители. Например, Impossible Foods из Кремниевой долины сделали ставку на ГМО-сырье. Основные ингредиенты вычленяются из пшеницы и картошки, а затем щедро сдабриваются соусом из сои, которая и отвечает за вкус. Эксперты подсчитали, что к 2030 году рынок растительного белка только в нашей стране вырастет с 4,5 миллиардов до 85 миллиардов долларов. А ведь еще 5 лет назад его считали продуктом для веганов и экоактивистов. Еще один тренд – растительное мясо становится массовым продуктом и в ритейле, и в общепите. Наггетсы Beyond Meat продаются в KFC, а их же растительные бургеры в 28 ресторанах Макдональдс и сети Subway. Impossible Foods поставляет свои бургеры Burger King. Чаще всего растительное мясо делают при помощи экструзии. Это способ изготовления пищевых продуктов, когда исходное сырье сжимают, разминают и нагревают до 100 градусов за счет трения. Это позволяет избежать химической обработки. В качестве сырья используют растительный белок. В процессе экструзии растительный белок меняет свою структуру. Получается не плотный брикет, а мягкий и упругий. Почти как настоящее мясо. Чтобы котлета из растительного мяса напоминала настоящую, в нее добавляют растительные жиры, такие как кокосовое масло. При жарке оно плавится, как говяжий или свиной жир. Кровь тоже имитируют с помощью свекольного или морковного сока. С какой бы стороны ни посмотреть, дела у Impossible Foods идут неплохо. Но прибыль ради прибыли – это не то, что мотивирует основателя и директора Пэта Брауна. Химик и эколог, он основал свой бизнес в 2011 году, и когда он говорит, что Impossible Foods призваны изменить питание людей по всему миру, ты ему как-то веришь. В интервью Business Insider Браун рассказал о взрывном росте своего бизнеса и о том, почему работа Impossible Foods неразрывно связана с экологической миссией. Далее прямая речь. Мы собираем данные о покупателях, из которых следует, что более 90% из тех, кто за последний год купил наш бургер, за месяц до этого ел мяса. Еще один известный производитель, компания Memphis Meats, фирма не производит искусственное мясо, птицу и рыбопродукты, как конкуренты, а выращивают реальное мясо животных в лабораториях. Инвесторы вложили в Memphis Meats уже больше 180 миллионов долларов. Среди них миллиардер Ричард Брэнсон и все тот же Билл Гейтс. Израильская Future Meat открыла первую в мире фабрику культивированного мяса. Предприятие способно ежедневно производить 500 килограммов курятины, свинины и баранины. В будущем планирует наладить и производство говядины. Компания растит мясо из клеток животных в биореакторах. По заверениям фирмы, во время производства культивируемого мяса выбрасывается на 80% меньше парниковых газов, используется на 99% меньше земли и на 96% меньше пресной воды, чем при традиционном производстве мяса. Производство традиционного мяса наносит серьезный урон экологии, говорят специалисты. Для производства 1 фунта говядины требуется больше 1000 литров воды. Кроме того, выращивание скота ради мяса и молока истощает сельскохозяйственные угодья. Около 3% выбросов парниковых газов образуется из метана, выделяемого коровами. Хоть производители искусственного мяса и заявляют, что немясные котлеты не требуют столько воды и в целом более экологичны, на деле это может оказаться совсем не так. Ученые поставили под сомнение пользу заменителей мяса для окружающей среды и пришли к выводу, что выращивание мяса в лабораториях может даже усугубить глобальное потепление. Для производства искусственного мяса необходима энергия, для выработки которой в основном все еще используется ископаемое топливо. Если мясные фабрики будущего будут работать на нефти и угле, то долговременные последствия для климата будут хуже, чем от традиционного животноводства. Иными словами, все упирается в необходимость развивать зеленую энергетику. Смогут ли евреи, соблюдающие кашрут, съесть чизбургер? Зависит от того, какого раввина, вы спросите, пишет журналист Цвика Кляйн. Главный раввин Израиля Давид Лау разрешил тем, кто соблюдает кашрут, есть искусственное мясо. Цитата: «Это все равно, что есть овощи». В ответ на запрос, направленный главному раввину израильской компании Aleph Farms, Лау подробно написал свое галахическое решение относительно его кошерности. Он объяснил, что до тех пор, пока искусственное мясо определяется и продается как растительный продукт, аналогичный мясу, и осуществляется надзор за остальными его ингредиентами, тогда галаха будет классифицировать его как кошерный продукт. Другие раввины недавно заявили, что можно есть искусственное мясо с сыром. Данные о продаже говорят, что людям интересно искусственное мясо, но пока многих смущает цена. По прогнозам, массовое производство наладится к 2024 году. Тогда у людей появится выбор – дорогое мясо, которое получили на скотобойне, или близкое к нему искусственное, на производстве которого не убивали животных. Отрасль продолжит развиваться, попробуют создать искусственный стейк, синтезировать морепродукты для аллергиков. Первые попытки получить мясо неживотного происхождения были предприняты еще в конце 19 века, когда доктор Джон Харви Келлог создал продукт под названием нутина на основе арахиса, сои и риса. Винстон Черчилль в футурологическом эссе, опубликованном в 1931 году, писал: «Мы избежим абсурдности выращивания целой курицы для употребления в пищу грудки или крылышка, создавая эти части по отдельности в подходящей среде. Синтетическая пища будет практически неотличима от натуральных продуктов». Ученые из Стэнфордского университета провели эксперимент. В течение 4 месяцев 36 добровольцев должны были 2 раза в день есть растительные бургеры. В результате такой диеты у участников эксперимента холестерин снизился, уменьшились показатели маркера повышенного риска сердечных заболеваний, незначительно снизился вес. Сейчас по всему миру с культивируемым мясом работают около 170 компаний. Некоторым удалось привлечь значительные инвестиции, и началась настоящая гонка за лидерство на формирующемся рынке, емкость которого оценивают в миллиарды долларов. В декабре 2020 года американская Eat Just начала продавать наггетсы из культивируемой курятины в ресторанах Сингапура. Это первое в мире государство, выдавшее официальное разрешение на мясо из пробирки. Проверка безопасности продукта продолжалась 2 года. Окрыленная успехом Eat Just решила расширить производственные мощности. На тот момент у нее был только один биореактор. Уже в мае 2022-го компания начала строительство крупнейшего в мире комплекса из 10 биореакторов емкостью 250 тысяч литров каждый. По плану предприятие вступит в строй в конце 2024-го, а к 2030 году его мощность должна составить 13 тысяч тонн искусственной курятины и говядины в год. Этого хватит, чтобы снабжать десятки тысяч магазинов и ресторанов по всему миру.

0: Главной опасностью для жизни обитателей лунных баз станет не космическая радиация, а лунная пыль, содержащая в себе огромное число токсичных веществ. Об этом пишут ученые. Длительный контакт с лунной пылью не только приведет к появлению серьезных проблем в работе легких, но и вызовет воспаление и повысит шансы на развитие рака. Если командировки на Луну будут длиться несколько недель или месяцев, предотвратить это вряд ли удастся, заявил Брюс Демпл из университета Стоуни-Брук. Последние годы представители НАСА все чаще говорят о возможности постройки постоянного поселения на поверхности Луны. Одним из поводов для этого послужило открытие значительных запасов воды в некоторых темных кратерах. Помимо разработки технологии трехмерной печати и использования местных ресурсов, необходимых для постройки и поддержания работы подобных лунных деревень, ученые пытаются понять, что будет сильнее всего угрожать жизни астронавтов на поверхности главного компаньона нашей планеты. Традиционно считается, что жизни человека на Луне угрожает только космическая радиация. Недавно ученые выяснили, что это не совсем так. Демпл и его коллеги открыли еще один серьезный фактор риска, который может помешать превращению человечества в космический вид, изучая проблемы, с которыми столкнулись астронавты Аполлонов во время высадок на Луну. Некоторые участники этих экспедиций жаловались на необычную болезнь – лунную лихорадку, в их терминологии. Она возникала после длительных выходов на поверхность спутницы Земли. Сами астронавты и космические медики связывали эти проблемы с лунной пылью, прилипавший к скафандрам и попадавший вместе с ними внутрь модулей. Все это говорит о том, что строителям лунных баз и конструкторам скафандров нужно сосредоточить усилия на создании систем, которые бы препятствовали проникновению пыли в жилые помещения. Для этого необходимо создать материалы, которым наэлектризованная лунная пыль не будет прилипать, или же построить шлюзовые камеры, очищающие поверхность скафандров от подобных частиц. Последняя из 6 американских высадок астронавтов на лунную поверхность была более 50 лет назад. Казалось бы, вопрос закрыт. И вот спустя десятилетия в мире вновь началась лунная гонка. Но для чего людям лететь на Луну и тратить миллиарды долларов? Попробуем разобраться. Основной драйвер лунных пилотируемых миссий – политика. А как иначе? Даже спустя полвека после Аполлона пилотируемый полет на Луну – одна из самых сложных и дорогостоящих технологических задач, стоящих перед человечеством. Подготовка к такой миссии длится несколько лет и требует высокотехнологичного производства. Зато и результат не заставит себя ждать. Совершить успешную пилотируемую лунную миссию значит заявить о себе как о мировом космическом лидере. Создание Аполлона в 60-х годах прошлого века тоже было во многом решением политической задачи. Достаточно вспомнить речь Джона Кеннеди перед студентами университета Райса в Хьюстоне, с которой и началась лунная программа. Дословно, и мы сделаем это не потому, что это легко, а потому что трудно. Луна неоднократно становилась героиней кинематографа. Глядя на серебристый диск в ночном небе, трудно удержаться от поэтических настроений. И художники, конечно, дают волю фантазиям. Луна повернута к нам только одной своей стороной из-за синхронного вращения. Зато эта сторона самая расписная, как говорится, с морями и озерами, застывшей лавой и кратерами от ударов астероидов. Днем ее поверхность раскаляется до 122 градусов, а ночью охлаждается до минус 169. Кроме кратеров, пещер, пыли, а также космических аппаратов и следов пребывания астронавтов, на Луне ничего нет. Тем не менее, у космологов, инженеров и изобретателей на спутник большие планы. А в фантастическом кинематографе Луна фигурирует уже 120 лет со времен экспериментов Жоржа Мельеса. Создатель эпической кинофантастики Роланд Эммерих в своем новом фильме «Падение Луны» показал ее с роковой стороны. Картина получилась с огоньком. По сюжету Луну что-то сбивает с орбиты, и она движется прямо к Земле. Герои в исполнении Халли Берри, Патрика Уилсона и Джона Брэдли должны трагедию предотвратить, а также узнать самую невероятную тайну о Луне.
1: What's the plan?
2: Save the moon, save Earth.
1: Brian, what are you doing?
2: It's flying itself. Wait for it.
3: Cisco, you son of a...
0: Человечество всегда интересовалось Луной, от простого любопытства до пристального разглядывания ее рельефа в телескопы. Китайские астрономы в 7 веке до нашей эры вычислили, что между фазами Луны 29,5 суток. Пифагор в 6 веке сообразил, что сама по себе она не светится, а отражает солнечный свет. Очарованные Луной астрономы были уверены, что на ее поверхности есть моря, подобные земным, и называли их именами ученых и мыслителей Платона, Архимеда, Коперника. Когда в 18 веке удалось выяснить, что у Луны нет атмосферы, фантазии о полноводных морях и озерах пришлось оставить, но романтические названия остались. Луна заняла значительное место в культуре, о ней слагали мифы, ей приписывали магические свойства. Писатели-фантасты населяли ее людьми, как Герберт Уэллс, и инопланетными паразитами, как Стивен Эриксон. Путь к Луне с Земли занимает 3 дня. Поверхность земной спутницы не искрящаяся и серебристая, как может показаться на первый взгляд. Грунт на Луне цвета мокрого асфальта, почти что угольный. Под лучами Солнца он напоминает пепел, но стоит отойти в полутень, открывается его темная сторона. Равнины покрыты реголитом, мелкой пылью из обломков пород, минералов и стекла. Эта пыль невероятно острая, солнечный ветер измельчает ее в микроскопические иглы. В первую экспедицию к земному спутнику отправились отнюдь не Нил Армстронг, Басс Олдрин и Майкл Коллинз. Первыми землянами, совершившими межпланетный перелет, стали Джеймс Ловел, Уильям Андерс и Фрэнк Борман. Правда, их корабль «Аполлон-8» на поверхность Луны не прилунился, а облетел ее несколько раз и вернулся на Землю. Это произошло в 68 году. А в 69-м знаменитый экипаж «Аполлон-11» воткнул в лунный грунт американский флаг и оставил множество следов своих ботинок в юго-западном районе Моря Спокойствия. Тогда на Луну ступили 2 землянина – Басс Олдрин и Нил Армстронг. Следующими на Луне побывали астронавты Пит Конрад и Алан Бин. После них Эдгар Митчелл и Алан Шепард, затем Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин. Экипажи «Аполлона-16» и «Аполлона-17» стали последними, кому посчастливилось побродить по Луне. Программа «Аполлон» завершилась в декабре 1972 года. На программу уходили миллиарды бюджетных средств. Не всегда все обходилось гладко. Трагедия «Аполлон-1» до сих пор аукается НАСА. А добычи вроде лунного грунта не могли окупить столь масштабные траты. Недавно Rolls-Royce опубликовала в своем аккаунте в Твиттере изображение ядерного реактора, способного обеспечить электроэнергией лунную базу или космические миссии на Марс и к другим планетам. Тем самым компания дала понять, что занимается разработкой технологий для освоения космоса, как те же SpaceX и Blue Origin. Прошлый год завершился успешным запуском беспилотного корабля «Орион» миссии «Артемида-1», облетевшего Луну в рамках подготовки к уже пилотируемому полету и высадке. Что же готовит наступивший 2023-й? Сразу 2 рейса с космическими туристами, раскошелившимися на 10-дневный отпуск на орбите, стартуют в этом году к МКС. Это дорогое удовольствие – около 60 миллионов долларов. Но зато и виды из иллюминатора открываются фантастические. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава уже назвал имена 8 счастливчиков, которых он бесплатно возьмет с собой в путешествие к Луне на корабле Starship компании SpaceX Илона Маска. Маэдзава, уже побывавший на орбите в 2021 году, надеется вернуться в космос и отправиться на орбиту Луны в рамках проекта под названием Dia Moon – «Дорогая Луна». Полет должен продлиться около недели, правда, посадка на спутник Земли его программу не входит.

0: FDA в начале января выдала ускоренное разрешение на применение препарата Лакембе от болезни Альцгеймера. Но из-за побочных эффектов и неясных клинических преимуществ многие ученые выступили против этого. Лакембе – второй одобренный препарат, который уменьшает накопление в мозге амилоидных белков, ведущих к нейродегенерации за счет работы моноклональных антител. Он был разработан специалистами японской Eisai и американской Biogen. Исследование Лакембе проводилось на 865 пациентах с легкими когнитивными нарушениями. У тех, кто принимал препарат в течение 18 месяцев, скорость снижения когнитивных функций была на 27% ниже, чем у пациентов из группы плацебо. Отмечается, что Лакембе направлен не на устранение симптомов, а на борьбу с причиной болезни Альцгеймера. После публикации результатов испытания этого препарата 12 ученых-неврологов выступили против его одобрения из-за неясных клинических преимуществ. По их словам, эффективность Лакембе ниже уровня, который считается клинически значимым. Также ученые обратили внимание на тяжелые побочные эффекты нового препарата. По предварительным данным, годовой курс Лакембе будет стоить 26,5 тысяч долларов. Болезнь Альцгеймера ежегодно поражает миллионы людей. Болезнь Альцгеймера – это я, перестающий доверять самому себе, посмешище для собственных шуток, периодически не справляющийся даже с такой банальной задачей, как поиск тапочек. С этим невозможно бороться. Не стоит питать сложных надежд на почетный титул выжившего. «Болезнь крадет тебя у самого себя», – говорил английский писатель-фантаст Терри Пратчетт о диагнозе, который убил его в 66 лет после 8 лет борьбы. По мере развития сенильной деменции альцгеймерского типа, как ее формально называют врачи, в различных областях мозга постепенно погибают нейроны. Сначала мишенью становятся те из них, которые отвечают за кратковременную память, затем за долгосрочную и так далее. Так, день за днем человек разумный лишается своего разума и превращается в безумца. Болезнь стирает его личность, оставляя лишь физическую оболочку. За последние десятилетия медицина шагнула далеко вперед и продемонстрировала впечатляющие успехи в самых разных областях. Ученые и врачи нашли способы профилактировать, выводить в ремиссию и даже полностью излечивать непобедимые когда-то заболевания, попутно увеличивая продолжительность человеческой жизни и, как следствие, количество пожилых. Сегодня на планете уже миллиард людей старше 60 лет. К 2030 году их будет 1,5 миллиарда, а к 2050 году – 2. Среди 10 ведущих причин смерти по всему миру – болезнь Альцгеймера и другие виды деменции – поднялись на 7-ю строчку. Показательно, что еще в начале нулевых это место принадлежало ВИЧ и СПИДу. Шансы оставаться в здравом уме с каждым годом тают, а пресловутый старческий маразм давно перестал быть поводом для шуток. Если нам повезет умереть от сердечно-сосудистых заболеваний или других лидеров рейтинга ВОЗ, то с высокой долей вероятности нас ожидает медленная, мучительная и унизительная смерть от болезни Альцгеймера, на которую приходится 70% всех случаев деменции. Я знаю 3 человек, у которых наблюдались улучшения после обнаружения опухоли мозга. Я не слышал ни о ком, кому стало лучше после диагностирования Альцгеймера, вспоминал Терри Пратчетт о том дне, когда у него обнаружили болезнь. Это по-прежнему так. Полного понимания механизма патогенеза Альцгеймера у ученых пока нет. Можно разве что выделить некоторые факторы, которые повышают вероятность развития болезни. Например, в зоне риска оказываются люди, подвергающие мозг негативному физическому воздействию, футболисты или боксеры. Есть исследования, которые показывают, что развитие деменции может быть связано с инсулинорезистентностью в мозге. Некоторые ученые даже называют Альцгеймер диабетом 3-го типа. При этом люди, которые страдают от обычного диабета, гораздо чаще подвержены и болезни Альцгеймера. Но надеяться на то, что здоровый образ жизни даст гарантию избежать этой участи, увы, не стоит. Средств, которые могли бы вылечить или хотя бы затормозить болезнь, также не существует. Препараты, одобренные на сегодняшний день, относятся к ингибиторам. Они позволяют замедлить развитие болезни лишь на незначительные проценты, а также хотя бы немного обнадежить пациентов и их родных. Ученые и врачи по всему миру понимают катастрофичность ситуации, а потому бьют набат. Им выдают миллиардные гранты на исследования. Бюджет на изучение болезни Альцгеймера в одной из крупнейших организаций, финансирующих научные исследования, американской National Institutes of Health, в 2017 году составил почти 1,5 миллиарда. Несмотря на внимание, прикованное к болезни Альцгеймера, и колоссальные суммы финансирования, ученые пока проигрывают в этой борьбе. Тем не менее, битва продолжается. Другой подход к терапии связан с генетической предрасположенностью. Есть хороший способ избежать болезни Альцгеймера – умереть в 30 лет, говорил писатель Пратчетт. С учетом истории провалов самых разных подходов к терапии, мрачные шутки писателя сложно не увидеть долю правды. Недаром это смертельные патологии относятся к классу возрастозависимых, как, например, рак и сердечно-сосудистые заболевания. Дело в том, что по мере старения организм постепенно теряет способность поддерживать гомеостаз, что в итоге приводит к возникновению ряда заболеваний и далее к смерти. Начинается эта системная деградация с момента полового созревания, и первые 20 лет протекает почти незаметно, но неумолимо. Понемногу у нас атрофируются мышцы, ухудшается зрение и слух, перестает должным образом выполнять свои функции иммунная система. Самое неприятное то, что уже с 25 лет начинают снижаться когнитивные функции, и тогда над нашей головой возносится дамоклов меч слабоумия. Более того, каждые 10 лет мы теряем около 5% объема мозгового вещества. К 80 годам мозг весит около килограмма, тогда как в 20 лет полтора. Очень многих людей эти процессы и приводят к развитию Альцгеймера или иной деменции. Так что, если бы мы могли возвращать организм в более молодое состояние, то и угроза возникновения болезни Альцгеймера отступила бы. Геронтологи уверены в том, что старение можно победить или хотя бы замедлить. Все больше исследователей включаются в борьбу со старением как первопричиной всех возрастозависимых недугов и пытаются изменить нашу биологию. Будем надеяться, что их усилия увенчаются успехом. Ведь в таком случае мы сможем не только избавиться от угрозы развития возрастных патологий, но и радикально продлить здоровую человеческую жизнь. Тогда умирать не придется ни в 30, ни в 80 лет. В настоящее время не существует методов радикального лечения болезни Альцгеймера, при этом медики используют различные паллиативные методы, которые тормозят течение недуга. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обучение и активная профессиональная деятельность, а также досуг, снижают риск развития болезни и дают отсрочку в появлении симптомов. Физические упражнения также полезны для уменьшения выраженности симптомов у людей с болезнью Альцгеймера. Лечение, ориентированное на стимуляцию чувств, включает искусство, музыку и терапию домашними животными, а также упражнения и другие виды активности. Пациентам с болезнью Альцгеймера предлагают пройти тренинги виртуальной реальности, в ходе которых им дают простые игровые задания в разнообразных условиях. Их могут попросить сварить кофе на виртуальной кухне, выбрать продукты в супермаркете или пройти эвакуацию при имитации пожара. Исследование виртуальной реальности позволяет добиться улучшений пространственной и эпизодической памяти, внимания, а также более точного выполнения повседневных задач. Ученые из Центра исследований мозга Калифорнийского университета разработали первую в своем роде видеоигру, которая поможет улучшить память у пожилых людей. Игроки надевают на голову шлем виртуальной реальности и перемещаются по окрестностям, выполняя поручения все большей сложности из 42 уровней. В 2021 году компания Akili Interactive, основанная биотехнологическим бостонским гигантом PureTech Health, получила разрешение на рецептурное приложение для лечения острых и хронических когнитивных расстройств с помощью видеоигр. Изначально игра Endeavor RX предназначалась для терапии детей с синдромом дефицита внимания, но теперь ее хотят применять и для пациентов с возрастными когнитивными расстройствами. В ходе игры нужно управлять аватаром инопланетянина с помощью подсказок на экране. При этом приложение отслеживает движение пациента и адаптирует к ним игру. Между тем, международная исследовательская группа под руководством ученых из Гонконгского университета разработала стратегию с использованием технологии редактирования генома всего мозга, которая может снижать патологии и болезни Альцгеймера. Метод может быть полезен для пациентов с генетической предрасположенностью к заболеванию, так как он позволит отредактировать геном и предотвратить болезнь.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио.
13: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
14: Дэвидсон Радио.
13: 620
15: В Нью-Йорке 2 часа дня.
16: WSNR, Jersey City.
15: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
17: Новости на
15: Дэвидсон Радио.
17: Информация к этому часу.
18: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Китай обозначает жесткую позицию перед предстоящими торговыми переговорами с США и Европейским Союзом. Пекин дает понять, что не намерен отказываться от экономической модели, основанной на масштабном промышленном производстве, государственных инвестициях и поддержке экспорта. США и европейские страны обвиняют Китай в создании избыточных производственных мощностей. Пекин отвергает обвинения в нечестной конкуренции и заявляет, что успех китайской промышленности связан с эффективностью, инвестициями и технологическим развитием. Киев предупреждает, что Россия может готовить новые удары по энергетике перед наступлением зимы. Москва, в свою очередь, обвиняет Украину в атаках на гражданские объекты и российскую транспортную инфраструктуру. Россия заявила, что украинский беспилотник атаковал курортную зону в районе Геленджика на побережье Черного моря. По обновленным данным, погибли 6 человек, среди них 3 детей. Около 40 человек получили ранения. Москва назвала произошедшее преднамеренной атакой на гражданских. Зеленский провел новые кадровые перестановки. Руководителем службы внешней разведки назначен Рустем Умеров, бывший министр обороны и один из главных представителей Киева на переговорах с Россией. Ожидается, что Умеров продолжит участвовать в дипломатическом процессе. Признаков устойчивого прекращения огня пока нет. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп вновь отложил атаку на Иран. По его словам, Тегеран лично попросил его об этом. В Белом доме заявили, что попытаются возобновить переговоры России и Украины в ближайшие недели. ФИФА отказалась от планов продать долю в чемпионате мира семье Трампа. Идея вызвала резкую критику футбольных федераций по всему миру. И о погоде. В Нью-Йорке пройдут ливневые дожди, относительно влажность воздуха 96%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей программе. И сегодня у нас невероятно интересная тема. Она сделана по материалу как раз статьи такой небольшой, которая заманчиво называется «Бордель и Моцарт». Вот об этом у нас сегодня и речь.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

Друзья мои, я не случайно начала с увертюры к опере Моцарта «Женитьба Фигаро», потому что речь сегодня пойдет о либреттисте вот трех основных опер Моцарта, о котором мы и будем говорить. Человек феноменальной судьбы. И я, естественно, придумала так, что мы будем сопровождать это наш разговор и его фантастическую биографию фрагментами из этих трех опер. Ну, для начала, у самых знаменитых, конечно, опер Моцарта, как я вам сказала, имелся соавтор, и поселившийся 200 лет назад в захолустном американском городке Санбери и занимавшийся мелкой бакалейной торговлей. Ныне почти забытый Лоренцо да Понте прожил 8 нескучных десятилетий. Он родился в то время, когда Америка еще была британской колонией, а Джордж Вашингтон ходил в школу. Де Понте жил среди самых знаменитых людей своего времени, о чем поведал в обширных мемуарах. На склоне лет он основал первый в Соединенных Штатах оперный театр и был самым ярким пионером европейской культуры в новом свете. Де Понте родился 10 марта 1749 года в семье еврейского дубильщика Канивьяно на задворках Венеции. Мать Эммануэлы, так звали мальчика, рано умерла. Отец вскоре женился на католичке и, естественно, вместе со всей семьей принял крещение. Старший сыновей, 14-летний Эммануэле, по обычаям того времени получил новое имя в честь местного епископа некого Лоренцо да Понте. Епископ принял участие в судьбе крестника, помог развить его способности, посодействовал тому, чтобы Лоренцо учился в семинарии. Юноша, между тем, оказался истинным сыном Венеции, этого всеевропейского города интриг и увеселений. Во времена де Понте Венеция в последний раз переживала не только расцвет торговли и искусств, но и самый яркий карнавал утех. И я хотел бы, чтобы мы здесь послушали, конечно, венецианскую песенку. Давайте послушаем.

Готовившись стать священником, Лоренцо одновременно учился музыке, писал озорные стихи и не был чужд плотским развлечениям. Во многом он походил на своего старшего друга Казанову, с той лишь разницей, что у де Понте не было ни богатства, ни титула. В 24 года Лоренцо стал аббатом и профессором риторики в семинарии Тревизо. Однако профессорская деятельность оказалась недолгой, и сказывался, конечно, его авантюристический склад. Де Понте зарабатывал не столько лекциями, сколько содержанием публичного дома для аристократов. Зачастую, одетый в красную аббатскую сутану, хозяин лично развлекал клиентов игрой на скрипке. Но увольнение падре из семинарии и возбуждение против него уголовного дела было вызвано отнюдь не фривольным образом жизни. Венеция видала и не такое. Весь город читал и разучивал ходившие в списках сатирические стихи де Понте, направленные против власть имущих. Высокий суд приговорил остроумца к изгнанию из пределов Венецианской республики на 15 лет. Правда, в момент вынесения приговора Лоренцо уже был вдалеке от вод Адриатики. В 1782 году Вена была взбудоражена визитом папы римского Пия VI, который хотел склонить императора Иосифа к отказу от церковных реформ. Около 200 тысяч зрителей наблюдало за въездом понтифика в австрийскую столицу. Туфли папы передавались из одного аристократического дома в другой, по старинному обычаю их целовали. В эти бурные дни осталось незамеченным событие, которым было суждено сыграть огромную роль в развитии оперного искусства. С рекомендательным письмом одного из венецианских драматургов беглый аббат предстал перед Антонио Сальери, капельмейстером Венской императорской оперы. Придворный композитор оценил способности де Понте и, в частности, его редкий дар стихосложения. Венецианец был представлен австрийскому императору Иосифу II. Языки – греческий, латынь, иврит, итальянский, блестящий ум и острое перо вкупе с рекомендацией Сальери доставили Лоренцо пост придворного поэта и либреттиста. И невероятным образом бывший содержатель борделя, вдобавок не имеющий никакого серьезного литературного опыта, оказался в центре культурной жизни Вены. И именно в эти месяцы подходил к концу неудавшийся эксперимент с немецкой оперой. И осенью 1782 года была вновь открыта итальянская опера во главе с маэстро Сальери. Согласно легенде, когда императору Иосифу сказали, что новый придворный либреттист никогда не писал оперные либретто, тот ответил: «Это не важно, у нас будет муза-девственница». И вот встреча Моцарта и Лоренцо де Понте была для обоих неспосланной свыше. Аббат искал музыканта, Вольфганг – поэта. «И случилось так, что в этих обстоятельствах они отлично подошли друг к другу», писал биограф Моцарта Марсель Брион. «Очень редки примеры сотрудничества, в которых гений поэта был бы равен гению музыканта. Поэтому давайте послушаем первый фрагмент из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Это дуэт Фигаро и Сюзанны, очень коротенький, потому что вся опера во многом состоит из речитативов, что, конечно, лучше всего демонстрирует тексты, которые писал де Понте. И это вот как раз их дуэт перед тем, как состоится свадьба, и Сюзанна рассказывает о своем свадебном платье. Давайте послушаем.

0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение.

0: Лонг-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
1: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
3: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире.

0: Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш официально прекратил создание так называемого фонда против политического использования правосудия. Размер фонда должен был составить примерно 1 миллиард 800 миллионов долларов. Предполагалось, что средства смогут получать союзники Трампа, которые считают себя жертвами необоснованного преследования со стороны федеральных органов. Критики предупреждали, что на выплаты могли бы претендовать в том числе некоторые участники событий у Капитолия 6 января 2021 года. Поздно вечером в воскресенье Бланш издал официальный приказ о прекращении проекта. Это решение может расчистить путь для голосования по кандидатуре Бланша в юридическом комитете Сената. Дополнительные вопросы вызвало положение, которое могло предоставить Трампу и членам его семьи защиту от некоторых налоговых проверок за прошлые периоды. Новый приказ ограничивает действие этой части соглашения и подтверждает, что будущие налоговые декларации остаются доступными для проверки. История стала примером серьезных разногласий внутри республиканской партии. Лидеры Сената достигли двухпартийного соглашения о временном финансировании федерального правительства. Предполагаемый законопроект должен сохранить работу госучреждений до 11 декабря этого года. Финансовый год заканчивается 30 сентября. Документ в основном сохраняет расходы на нынешнем уровне. При этом в него не включен запрос Трампа о выделении 1 миллиарда долларов на разработку военных кораблей нового класса, которые получили неофициальное название «Трамп-класс». Сенатская версия также запрещает перенаправлять дополнительные средства погранично-таможенной службе без отдельного решения Конгресса. Это отличает ее от варианта, обсуждавшегося в Палате представителей. В соглашении включена отсрочка спорного правила Трампа, который изменяет порядок распределения федеральных грантов. Сенаторы Сьюзан Коллинс и Пати Мюррей заявили, что новое правило может политизировать выдачу денег университетам, научным центрам, медицинским учреждениям и сельским районам. Достигнутая договоренность снижает риск шатдауна, но не решает долгосрочного спора о госрасходах. После промежуточных выборов Конгрессу придется вернуться к полноценному бюджету на оставшуюся часть финансового года.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
5: Звездные войны с Симой Березанской.
6: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-адвокат. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет. И видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-адвокат.
5: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Первым совместным творением Моцарта и де Понте стала опера «Женитьба Фигаро». Именно де Понте добился от императора разрешения на постановку вольнодумной оперы на венской сцене в 1796 году. Моцарт в то время был в немилости у матери императрицы Марии Терезии, и его обязанности при дворе ограничивались сочинительством танцев для маскарадов. «Женитьба Фигаро» имела столь большой успех в столице, что Иосиф II даже распорядился ограничить число вызовов на бист. Специалисты утверждают, что в сотрудничестве с де Понте Моцарт создал оперы, относящиеся к величайшим образцам своего жанра. Это был тот редкий случай, когда качество либретто приближалось к уровню музыки Моцарта. В строках «Венецианца» оживал галантный XVIII век. Его поэзия отличалась не выспренностью или меланхолией, или безликой торжественностью, которая была тогда в моде, а жизненностью, лукавством, образностью языка ее интеллектуального и саркастического создателя. Так что давайте послушаем еще одну оперу, еще один фрагмент из оперы «Женитьба Фигаро». Вы прекрасно помните, конечно, знаменитую арию Керубина. Давайте ее послушаем.

А следующей плодотворной работой великого Амадеуса и аббата Растриги стал «Дон Жуан», постановка которого осуществлялась в Праге в 1787 году. Де Понте рассказал в своих мемуарах, как создавалась знаменитая либретто. Вольфганг и Лоренцо поселились на одной улочке в Праге, и окна их квартир смотрели друг на друга. В течение всей феноменально быстрой работы, всего несколько недель, композитор и поэт обменивались идеями через окно. Де Понте усаживался за рукопись ранним утром с бутылкой токайского вина. Если силы покидали поэта, то по его заказу являлась прелестная девушка с чашкой горячего шоколада. Лоренцо утверждал, что для того, чтобы закончить работу над очередным литературным произведением, ему непременно нужно иметь под рукой молодую любовницу. В своих мемуарах он утверждает, что в либретто для бессмертных опер Моцарта вложено немало его телесных сил. Давайте послушаем, друзья мои, знаменитую арию Командора из оперы Моцарта «Дон Жуан».

Ну, я хотела бы, конечно, друзья мои, здесь обязательно вам еще поставить. Я нашла арию Липарелла из оперы «Дон Жуан», которую исполняет Федор Шаляпин. Вы прекрасно помните этого адъютанта, так сказать, Дон Жуана и знаменитую его арию, да? Вот, давайте ее послушаем. Шаляпин, как всегда, совершенно блистательно ее исполняет.

Если в сюжете «Дон Жуана» многие видят историю Джакомо Казановы, с которым Лоренцо общался в Праге, то третий либретто для Моцарта иногда называют автобиографией венецианца. Плут и Жуир, острослов и вольнодумец де Понте создал в комической опере «Кози фан Тутти», так поступают все, у нас в русском варианте это переводится «так поступают все женщины», яркий портрет галантной эпохи. В 1791 году Моцарт умер, а дерзкий де Понте впал в немилость у нового императора Леопольда II и получил приказ покинуть Вену. Он был автором в общей сложности 36 пьес и сотен сонетов, но остался в памяти как соавтор непревзойденного моцартовского триптиха «Женитьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Так поступают все» или «Школа влюбленных». Я хотела бы, чтобы сейчас прозвучало первое трио из оперы «Кози фан Тутти». Это трио мужчин. Расскажу вам короткий сюжет. Дело происходит в какой-то там стране, где молодые офицеры похваляются достоинствами своих возлюбленных, сестер Дорабеллы и Фьордилиджи. Такие очень тяжелые имена у этих девушек. И они восхваляют их верность, но существует такой пожилой господин Дон Альфонсо, который не верит в верность девушек и предлагает им интригу, когда сестрам сообщается, что их женихи уходят на войну, а вместо них появляются два албанца, таких красавца переодетых, в которых они почему-то не узнают своих женихов. И вся интрига заворачивается на том, что албанцы должны соблазнить этих девушек. Вот давайте послушаем вот это трио из оперы «Так поступают все». Это как раз вот два жениха и Дон Альфонсо.

Лоренцо де Понта некоторое время жил в Лондоне, где пытался сотрудничать с несколькими театрами. Дела шли из рук вон плохо. И тогда венецианец совершил очередной кульбит. В 1805 году он поднялся на борт парусника «Коламбия» и отправляющегося в Америку. Его тощий багаж состоял из скрипки и чемодана с книгами. В Соединенных Штатах де Понта прожил больше, чем где-либо, 33 года. На своей новой родине он занимался не менее активной антрепренерской деятельностью, но был далек от прежнего успеха. Одно время друг Сальери и Казановы давал частные уроки итальянского, держал бакалейную лавку в Нью-Джерси и пытался продавать лекарства в Пенсильвании. На закате дней Лоренцо Великолепный издал в Нью-Йорке мемуары в трех томах, в которых есть признание. «Моя жизнь удалась в жанре трагикомедии. Отец пяти детей, бывший придворный поэт, блистательной вены, расфасовывал в убогой лавке чай и табак и разводил в стареньком фургоне заказы по домам». Мемуары де Понта были переведены на английский только спустя 100 лет после смерти автора. Усмешка Лоренцо проглядывает среди многих пассажей книги. Америка в то время была не готова оценить его таланты, а итальянский язык был здесь столь же известен, сколь турецкий или китайский. Но де Понта описывает жизнь крошечного городка Санбери, затерявшегося в пенсильванской глубинке, с не меньшей симпатией, чем быты нравы Венеции, Вены или Праги. Будучи блестящим гуманитарием, он оказался весьма посредственным бизнесменом. Одно время, отчаявшись получить плату со своих клиентов, бывший либреттист стал брать по обмену от фермеров-должников натуральные продукты. И, как пишет Лоренцо, вскоре его дом в Санбери оказался доверху полон шкурами, медом, сухофруктами, зерном и другими дарами Пенсильвании. Его американская биография была в чем-то схожа с судьбой многих эмигрантов. Но де Понте не затерялся в плавильном котле. Он оказался одним из первых ярких представителей европейской культуры в новом свете. На склоне лет венецианец вновь обратился к преподаванию, и в 1830 году 70-летний Лоренцо де Понте стал первым профессором итальянского языка и литературы Колумбийского университета. Его по праву считают одним из основателей классического филологического образования в Соединенных Штатах. За свою работу профессор не получал жалования. Преподавание современных языков не входило в обязательную программу университета. Он продолжал зарабатывать на жизнь частными уроками. Насчитали более 2000 его учеников и продажи европейских книг. Де Понте с горькой иронией писал, что посетители в его книжную лавку зачастую попадают по ошибке, не в поисках Данте или Петрарки, а в надежду купить неаполитанское печенье. Тем не менее, сотни импортированных профессором томов составили начало итальянской коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки и библиотеки Колумбийского университета. Также в Нью-Йорке он создал книгу великолепных сонетов и солидный исторический двухтомный труд «Флоренция во время Медичи». И сохранился портрет де Понте американского периода. Из рамы глядит почтенный старец, по-прежнему полный жизненной энергии. Создатель картины оказался под стать портретируемому Самуэль Морзе, впоследствии забросивший кисть художника, чтобы стать всемирно известным создателем телеграфа. Фортуна в те времена была особенно изобретательна. Без последним в бесконечной череде предприятий американского гражданина де Понте стала организация и строительство в Нью-Йорке оперного театра, первого в истории Соединенных Штатов. В 1833 году театр открылся постановкой «Севильского цирюльника» с приглашенными итальянскими исполнителями, но более произвел впечатление на нью-йоркскую публику интерьером с обнаженными античными богинями и новомодным газовым освещением. И в заранее купленной ложе на каждом представлении появлялся некий граф де Сервилье, никто иной, как эмигрировавший в Соединенные Штаты брат французского императора Жозеф Бонапарт. И я хотела бы, чтобы мы здесь послушали еще одну арию из «Кози фан тутти». Это две вот эти невесты-девушки, которые скрасили свой вечерок с помощью вина, немножко опьянели и совершенно изумительно поют. Давайте послушаем.

Де Понте уже мечтал о возвращении карьеры театрального поэта и импресарио, но его последнее детище, оперный театр, выдержал всего 28 представлений, став для итальянца самым разорительным фиаско. Само здание оперы сгорело спустя несколько лет. Лоренцо де Понте умер 17 августа 1838 года в унизительной бедности в нескольких кварталах от заколоченного здания своего театра. Необозначенная могила его на одном из нью-йоркских кладбищ со временем затерялась. Такая же посмертная история когда-то случилась и с его другом Моцартом. Грустная история. Но я хотел бы, чтобы мы закончили все же тем, с чего начали, с венецианской песенки. Потому что дух Венеции навсегда остался в этом фантастическом человеке, еврею по происхождению. Всего доброго, дорогие друзья, и до следующих встреч.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42. Круглосуточно.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: четверки в 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи установили, что белок TRF2, ранее известный главным образом своей функции защиты концов хромосом, играет ключевую роль в работе стволовых клеток мышц. При его нехватке стволовые клетки теряют способность восстанавливать поврежденные волокна, в результате чего поврежденная мышечная ткань замещается жировой и рубцовой. Это открытие откроет новые пути в лечении возрастного снижения мышечной массы, саркопении и тяжелых травм. В рамках ведущих медицинских лабораторий произошел прорыв в дизайне белков De Novo. С помощью генеративных нейросетей ученые начали проектировать искусственные ферменты с функциями, не существовавшими в природе. Такие молекулы способны с высокой точностью уничтожать бактерии, устойчивые к традиционным антибиотикам, и точечно нейтрализовать патогенные белков-мишени. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Интернет-сайт DavidZone Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: DavidZoneRadio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: DavidZone Radio.
2: DavidZone Radio.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио, радио, радио. DavidZone Radio.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наша творческая гостиная в лице звукорежиссера Акмаля Тахирова и ведущего Александра Соколова приветствует вас и напоминает, что мы здесь для того, чтобы не дать бесследно кануть в лету подвижническим усилиям творческих людей, чтобы показать всем слушающим, какие вокруг нас таланты, как нелегко дается им жить не хлебом единым, и также сказать вам, что вы тоже многое можете, надо только больше думать о других, не лениться и не бояться своих устремлений. Сегодня я хочу поговорить о человеке, который уже ушел из этой жизни, но который достоин того, чтобы о нем помнили, чтобы остаться в будущей жизни своим творчеством. Его имя, может быть, и вспомнят единицы, которые читали украинские газеты или имеют в своей домашней библиотеке краткий путеводитель по Киеву. Звали нашего героя Леонид Абрамович Даен. Я точно не знаю, как он, Даен или Даен, ну, буду говорить Даен. Приятно брать интервью или рассказывать о знаменитостях, но они уже состоялись и проживут без нашего внимания. А вот лично мне важно рассказать о тех, кто по стечению обстоятельств не избалован вниманием публики. Леонид Даен – писатель, публицист, автор двух десятков книг поэзии и документальной прозы, в том числе такой повести, как «Чернобыль. Трава горькая». Он родился в 1929 году в Коростине Житомирской области. Детство прошло в еврейском колхозе на Днепропетровщине. Свыше 40 лет работал корреспондентом, экономическим обозревателем таких газет, как «Вечерний Киев» и «Радянская Украина». По роду службы приходить ему бывалось и в Чернобыльской зоне. Им была написана повесть «Чернобыль. Трава горькая». Он заслуженный журналист Украины. Сегодня же я говорю не о злободневной журналистской деятельности Леонида, а о том поэтическом кладе, вкладе, который он оставил нам. Вот, как правило, на слуху бывают несколько наиболее раскрученных имен, иногда заслуженно известных, иногда не очень. Но ведь говорят, о вкусах не спорят. Кто-то любит Твардовского, Евтушенко, Ахмадулину, Левитанского, Высоцкого, Акуджаву, а кто-то Бродского, Вознесенского, Рождественского. Есть поэты, оставившие нам десятки бессмертных стихов, а есть и такие, которые оставили на слуху только несколько, даже тоже только одно стихотворение. Вот для меня таким является Иннокентий Анинский. Я уверен, что почти все знают романс на его стих. «Среди миров в мерцании светил. Одной звезды я повторяю имя, не потому, чтобы я ее любил, а потому, что я томлюсь другими. И если мне сомненье тяжело, я у нее одной ищу ответа, не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света». У фронтовика Сергея Орлова я смог отобрать для нашего с моим сотоварищем Сергеем Скудаевым сайта антологии поэзии несколько стихов, среди которых такое знаменитое «О солдате, зарытом в шар земной». его зарыли шар земной, а был он лишь солдат. Всего, друзья, солдат простой, без званий и наград, ну и так далее. У Леонида Дайна, я думаю, наберется несколько десятков стихов, которые достойны нашего внимания на долгие годы. Давайте послушаем, ну, достаточно большой блок его стихотворений. Пожалуйста, Акмаль, первый файл.
4: Жизнь идет по кругу. Когда-то из еврейского села, точнее, из иудейского колхоза, дорога детства в город привела, и я замкнулся, проливая слезы. Я с материнским молоком привык вбирать в себя полесский теплый идиш, а в мощный русский угодил язык, как жалкий и беспомощный подкидыш. Славянская заворожила речь и стала навсегда моим дыханием. Жаль, не сумел во всей красе сберечь язык местечек, полный обаяния. А нынче я на этом берегу. Душа испытывает перегрузки, и я никак смириться не могу, что милый внук мой забывает русский. Он к роднику английскому приник, к прекрасной речи, звонкой и упругой, но перед русской речью он должник. Да, взятки гладкие, жизнь идет по кругу. Судьба. Не будь скупее или щедрее, чем к остальным. Не делай исключений. Тебе я благодарен за друзей, за пение птиц и теплый дождь осенний. Живу я на земле за годом год. Свой помню долг и делаю работу. У жизни не выпрашиваю льгот. Жизнь и сама немыслимая льгота. Чернобыльская зона. Шлагбаум и фонарь на переезде. Снежок, стажок, полночные поля. Больная родина моя, Полесье, истерзанная цезием земля. Гремят колеса поезда бессонно навстречу деревенским огонькам. Экспресс бочком проскакивает в зону. А как здесь вечно жить Полищукам? Темнеет небо тусклое холстиной. Все гуси-лебеди уплыли вдаль. Заголосила песни лебединой глухих проселков древняя печаль. И села, сиротливо угасая, томятся думой, быть или не быть. И обжигает вдруг тоска такая, что впору волком на луну завыть. Не верил, не предчувствовал заранее, чем обернется знак, тайный знак в тиши. Писать стихи — есть способ выживания, а не отдохновения души. Наверное, это тот удел единственный, с которым связана моя стезя, чтоб самовыразиться, помнить, выстоять на всех крутых изломах бытия. Горит звезда на тихом небосводе, цвет яблони колышется в окне, моя душа растворена в природе, как дух природы растворен во мне. Есть в этом двуедином постоянстве незримая таинственная связь. Невольно совмещаюсь я с пространством, его частицей малой становясь. Но все в природе происходит странно. В лесочке, на озерном берегу, она всегда мои врачует раны, а я ничем помочь ей не могу. Ростропович исполняет сюиты Баха. Сюита не в сиюминутном взмахе смычка, а в исповеди без границ. Над суетой сует сюиты Баха взмывает стаи серебристых птиц. Царит в часы восторга и предгрозья виолончель, созвучная весне, как вопли пшеничные колосья, чуть вздрагивают пальцы на струне. Осенний карнавал. Весь день по тютчеву хрустальный, но розовый густеет цвет. Нет в мире праздника печальней, печали праздничнее нет. Счастливо и неторопливо, не ведая, что жизнь тщета, горят оттенков переливы, божественная красота. Осеннее убранство страстно, но точка ставится в конце. Смерть лишь у осени прекрасна в ее рубиновом венце. А я не знаю, что обещает осень мне. И я сгораю и сгораю в ее целительном огне. Почувствовать себя былинкой земной, припасть спиной к стволу, вверх устремляя взор, осенней кроны мерить амплитуду и с листьями уплыть в неведомый простор и мыслями парить к несбыточному чуду. Постичь бы красоты божественный покой и мироздание летучий миг прелестный, почувствовать себя былинкою земной и осознать себя росинкою небесной.
3: Эти стихи, тщательно отобранные на наш с Сергеем Скудаевым вкус, а Сергей Скудаев – это один из участников нашей передачи, стихи других известных и малоизвестных авторов любители поэзии смогут найти и прочесть на сайте poetry-anthology.th, там в середке, anthology.com, который мы с Сергеем администрируем. В 1994 году Леонид с семьей переехал в США. Я не знаю, как он тут выживал, но литературу он не бросил. В США его стихи публиковались в «Новом русском слове», ряде периодических изданий Чикаго и Сан-Франциско, в Нью-Йорке даже были изданы две его поэтические книги. Публикует стихи и статьи он в русскоязычных газетах и журналах Америки. А газета «Новое русское слово», когда еще существовала, напечатала его повесть «Местечко Спрингвуд», а лос-анджелесский еженедельник «Пятница Экспресс» – повесть «Бусы на черный день». Но наиболее его известной книгой, насколько я понимаю, остается краткий путеводитель по Киеву. Его и сейчас, эту книжку, можно найти, если поискать на интернете. Я не знаю, писались ли на стихи Леонида песни, но я их не нашел. Поэтому я предлагаю послушать песню, написанную другим замечательным поэтом и бардом Владимиром Борзовым, которая так и называется «На отъезд поэта». Пожалуйста, Акмаль.

Останутся невидимые нити, что будут рваться долгие года.

0: остались. Ах, если бы вы все-таки смогли.
1: Лет 15-20 тому назад я проводил конкурсы литературные на сайте litcon.com, сокращенно от литературный конкурс. Эти конкурсы с небольшими премиями в несколько сот долларов, ну, я сам субсидировал их. Темы и жанры были разные, прозаические, поэтические. И вот в один из конкурсов на лирические стихотворения Леонид Даен прислал свои произведения. Я один раз говорил с ним по телефону, а он тогда мне не про себя начал рассказывать, а про своих каких-то родственников, то ли племянник, то ли внук, тоже по фамилии Даен. Я посмотрел стихи, ну, просто небо и земля с его, это просто графомания сплошная, а у него настоящее творчество. И мы сейчас уходим на перерыв, а после перерыва послушаем еще его стихи. Можем прямо начать с третьего файла.
2: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имеет

0: Федеральный лайсенс. Офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
3: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
4: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
3: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк. Новости на
0: Дэвид Зон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Инженеры и нейробиологи представили компактные носимые ультразвуковые устройства в форме пластырей. В отличие от громоздкого медицинского оборудования, эти пластыри осуществляют мягкую точечную стимуляцию глубоких структур мозга. Натурные испытания показали эффективность устройства в улучшении качества и фаз сна, а также перспективность метода для ускорения реабилитации после инсультов. В клиническую практику активно входят методы полностью индивидуального генно-терапевтического редактирования с помощью системы CRISPR. Параллельно развиваются мультираковые тесты жидкой биопсии, позволяющие выявлять ранние маркеры и специфические мутации более чем для 50 видов онкологии по единой капле крови.
1: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.
0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
3: Еще не помышляли про отъезд, а жили, поживали понемногу. Отнюдь не тяга к перемене мест нас подтолкнула в дальнюю дорогу. Неведомая выбрана тропа не потому, что дул попутный ветер. Скорей здесь дышит почва и судьба, как Пастернак в иной связи заметил. Не балы, а баулы. Залихватски звенели уздечки под грядой облаков и веков по булыжнику. В центре местечка цокотали изгибы подков. Еле слышалась песнь балагулы, неказистый скрипел фаэтон, а сегодня пакует баулы внук извозчика тусклых времен. Суждены не балы, а баулы, и полынная горечь разлук. Спит в полесской земле балагула, улетает в Америку внук. Горят алмазные росинки, трепещет на ветру листок. Американская глубинка, провинциальный городок. В зеленом штате Индиана царит красавица весна. Она негаданно, нежданно российской музыки полна. Царят божественные звуки под небом неродной страны, как будто счастье. Вера, муки здесь в воздухе растворены. Похоже, не в концертном зале, а средь холмов, озер, долин с волшебной силой зазвучали Чайковский, Глинка, Бородин. И их мелодии свободы, что льются без конца, как бы сроднили два народа, согрели души и сердца. Кружатся солнцы в ритме танца, и голубеют небеса, а на щеке американца сверкает чистая слеза. Объяснение в любви. Объяснился я в первой любви синёкой полесской речушки. Это было на вешней опушке, где встречали рассвет соловьи. Объясняюсь в последней любви индианской красавице рощи. Ветер грустные листья полощет, закипает волнение в крови. Между этими днями судьба, не свобода и горечь исхода. И волшебное диво природы, отторгающий чувства раба. Скверик Бабий Яр. Есть в Нью-Йорке скверик Бабий Яр, скромный треугольничек неброский. Это памяти живой радар, символ горя и страданий тезка. Здесь по вечерам людей полно, рядом с теми, кто от горя плачет, режутся со стуком в домино, о случайных мелочах судачат. Вспоминаю Киев, Бабий Яр. Там жестокою и злою шуткой возле рва вознесся винный бар, подло именуемый минуткой. Водочный дымится перегар, рыцари беспамятства и хмеля шли опорожняться в Бабий Яр, сквернословили и сатанели. Скверик, я прошу тебя, храни в горькой памяти свои названия, осеняй той давней муки дни вечную минутою молчания.
4: Стихи, вот такие стихи у Леонида Дайна. В Украине у него была насыщенная жизнь, но поэтическое творчество еще не было таким, но его поэтическое творчество еще не было таким громким резонансом, как журналистское. Тем не менее, довольно известный поэт и Николай Ушаков, и Олесь Гончар так отзывались о его стихах, что они проникнуты чистотой чувств и значимостью раздумий, что они привлекают свежестью видения и точностью высказывания. Послушаем теперь песню нашей тоже гости, замечательного барда Валентины Гиндлер, «Переводчик», который отвечает духу нашей передачи. Пожалуйста, Акмаль, четвертая.

Я напоминаю, что кто захочет увидеть стихи Леонида глазами, почитать их на сайте poetryanthology.com. Anthology, poetry-anthology. Anthology пишется через TH, anthology. Если же вы прослушали часть передачи или хотите познакомиться с другими передачами, то, скорее всего, вам надо зайти на мой YouTube-канал «По-русски наберите» в YouTube «Александр Соколов», в скобочках «Кацо». «Кацо» — это мой псевдоним. И там нажмите «Плейлист», то есть «Содержание». Увидите несколько папочек, среди них одна будет «Творческая гостиная». В ней все найдете. А сейчас послушаем еще стихи Леонида Дайна. Пятый файл. Странный возраст. Где вода высокая сплыла, глубина прозрачно отстоялась. Странный возраст. Молодость ушла, но замешкалась в дороге старость. Словно на ничейной полосе ты живешь упрямо и тревожно, а рассвет купается в росе, будто все по-прежнему возможно. Межсезонье. Утром человек спросил с просонья: «Нынче зимушка или весна?» Оказалось, просто межсезонье. Речка льдистой музыки полна. Человек прикрыл глаза ладонью. В мире ненависть или любовь? Оказалось, просто межсезонье. Равнодушная струится кровь. Человек застыл у подоконья. Что есть бытие? Суть жизни в чем? Оказалось, просто межсезонье, меж рождением и рождением и смертным днем. Относитесь к жизни философски. Доля в черно-белую полоску небесами нам предрешена. Относитесь к жизни философски, как и стоит в сущности она. Ваша боль до свадьбы или смерти заживет, и все переболит. Не берите слишком близко к сердцу тяжкий груз печали и обид. Не берите в голову дурного, вот вам добрый дружеский совет. И над вами засияет снова нестареющий надежды свет. В крепкий узел завяжите жестко трезвую логику живую нить. Научитесь жить по-философски, чтоб 100 лет во здравии прожить. Три волнения, начисто отбросив, вы поймете, жизнь-то хороша. Только, видно, я плохой философ, коль кровоточит моя душа. Господи, на что мы тратим время? Выясняем, кто, когда, зачем. Это унизительное бремя скоро доконает нас совсем. Господи, на что мы тратим силы, на тщету и суету-сует? Суесловие нас опустошило, заслонило целый белый свет. Господи, на что мы тратим душу, радуясь, терзаясь и любя? Дружбу с ближним без причины рушим, поедом едим самих себя. И не замечая пред собою, как сверкает празднично роса, как на нас устремлены с любовью чьи-то очень грустные глаза. Кружевные облачится облака, в белоснежные одежды поднебесья. Услыхать в тиши божественные песни,
и на землю посмотреть издалека, с кучевыми облаками кочевать и почувствовать прелестный дух кочевья. Но внизу, завидев малахит деревьев, не колеблясь, возвратиться к ним опять». Друзья мои, спасибо Леониду Даину за его творчество, а мы с вами будем прощаться, и напоследок я хочу поставить тоже песню, связанную с творчеством, о художнике. Она так и называется «Художник». На мой стих написала музыку и исполнила певица Гулико Нергадзе. Прощаюсь с вами.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

Было много обид и обломов, доставало житье и бытие. Но без всяких бескрасных дипломов занял место я в общем своем.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Йонкерсе полиция расследует стрельбу на одном из перекрестков. По предварительным сообщениям, огнестрельные ранения могли получить до 5 человек. Подозреваемые первоначально не были задержаны, мотив нападения неизвестен. Следователи проверяют камеры наблюдения, опрашивают свидетелей. Информация о состоянии всех пострадавших уточняется. В Бруклине внедорожник выехал на тротуар, врезался в женщину, которая шла вместе с тремя детьми. Экстренные службы доставили пострадавших в больницу. Полиция выясняет, почему водитель потерял управление, и проверяет, не были ли причиной скорость, состояние здоровья или погодные условия. В Бронксе продолжаются поиски трех подозреваемых в жестоком ограблении жилого дома. По данным полиции, злоумышленники проникли в дом в районе Западной 168 улицы и Огден-Эвеню, связали женщину и похитили ценности и деньги на общую сумму около 343 тысяч долларов. Еще одна важная тема – оплата проезда в автобусах. Поездка по-прежнему стоит 3 доллара, несмотря на предвыборное обещание мэра Мамдани сделать городские автобусы бесплатными. Председатель МТА Джана Либер заявил, что разговоры о будущем бесплатном проезде могли способствовать росту числа пассажиров, которые сейчас вообще не платят. Программа бесплатных автобусов пока не введена, поскольку требует постоянного источника финансирования и согласования с властями штата. В Горсовете продолжаются споры о круглосуточных сменах работников помощи на дому. Сторонники реформы называют 24-часовые рабочие смены изнурительными и требуют разделить их между несколькими сотрудниками. Зоран Мамдани поддерживал отмену таких смен, когда был членом Ассамблеи штата. Однако после вступления в должность мэра пока не оказал законопроекту решающей публичной поддержки. Польский спортсмен впервые в истории пересек Балтийское море вплавь. Заплыв Бартоломея Кубковского продлился 55 часов. В Калифорнии прошел чемпионат по серфингу среди собак. Участниками соревнований стали пинчер по кличке Расти и его хозяйка, оба излечившиеся от рака. В Бразилии попугай напал на футболистов во время матча. Судье пришлось дважды прерывать матч из-за агрессивной птицы. Британка Шэрон Телфорд рассказала, как стала водителем автобуса для собак. Автобус адаптирован под перевозку питомцев. Все собаки сидят в огороженных приподнятых креслах. Рядом с ними есть миски для воды. Все собаки обожают автобус и знают весь маршрут. Как только мы сворачиваем на определенную дорогу и проезжаем через ограждение, они начинают лаять. Им не терпится попасть в парк. «Раньше я много лет работала с детьми, поэтому не обращаю внимания на шум», — говорит Шэрон, которая водит автобус 25 лет. В частном парке собаки бегают друг за другом, играют и прыгают на специальных батутах. Потом питомцам раздают угощения. В парке за ними присматривают док-ситеры. Рабочий день Телфорд начинается в 10, потом она забирает собак из парка и отвозит по домам. Женщина отметила, что на обратном пути уставшие от беготни собаки обычно ведут себя очень тихо. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп вновь отложил атаку на Иран. По его словам, Тегеран лично попросил его об этом. В Белом доме заявили, что попытаются возобновить переговоры России и Украины в ближайшие недели. ФИФА отказалась от планов продать долю в чемпионате мира семье Трампа. Идея вызвала резкую критику футбольных федераций по всему миру. И о погоде. В Нью-Йорке пройдут ливневые дожди, относительно влажность воздуха 96%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дэвидсон Радио. Мы ставим точки над «и».
4: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
5: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
7: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
8: Новости.
9: Аналитические передачи.
8: Репортажи, мнения экспертов.
9: И прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
3: Именно так, дорогие друзья, добрый вечер. Надеюсь, что с моей скромной помощью и мои гости вечер понедельника не станет для вас особо обременительным. Как всегда, нам помогает наш верный мушкетер Дима Банников, у которого скоро концерт, о котором мы обязательно поговорим. Ну и читайте его посты в Фейсбуке, Пайк Звездочкин, он просто молодчина. Ну и молодчина доктор Патин, который поддерживает эту передачу, 718-234-67-67, который является руководителем семейной поликлиники и института красоты. Так что, если вы решили немножко подрихтовать свое лицо, то ботокс Доксифай ждет вас, эффект от которого длится 6 месяцев, или филлер Пилофил, который является постоянным. Плюс ботокс еще избавляет вас от мигрени, это важно. Также доктор руководит семейной поликлиникой, и здесь есть врачи различных специальностей. Например, есть отделение дерматологии, где любые нежелательные опухоли могут удалить хирургическим или нехирургическим путем, сделают это за один ваш визит и, конечно, сделают это абсолютно безболезненно. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67 или сразу приходите по адресу 7819 Bay Parkway. Будьте молоды, красивы, счастливы, но главное здоровы с помощью доктора Патина и его команды 718-234-67-67.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: Все лучшее детям и лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей Big Apple Academy от киндергарден до 8 класса. Кстати, у моей сегодняшней гости, открою секрет, внуки учатся тоже именно в этой школе. Многие моменты из детства остаются с нами на всю жизнь. Первое слово, первый друг и, конечно, школа. Добро пожаловать в Big Apple Academy, где созданы все условия для всестороннего обучения вашего ребенка. Здесь открывают таланты через творчество. Здесь каждый голос слышен, и каждый ребенок важен. 718-333-0300. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. Кстати, родители очень радуют, что в Big Apple Academy бесплатный транспорт, трехразовое питание и автоскул до 6 вечера. Мы с моей гостью свой выбор сделали вы. Теперь дело за вами. 2937-86-стрит, 718-333-0300.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: Друзья, мы часто говорим о книгах, фильмах, достопримечательностях, но самое главное – это люди. И сегодня у меня в гостях, мне очень приятно, Лена Линецкая, можно сказать, мой учитель и моя палочка-выручалочка, потому что иногда я говорю: «Лена, спасай». Она говорит: «Все, имеешь, что называется», присылают мне какие-то материалы. На самом деле вы можете зайти на ее сайт. Я не знаю, когда она с огромным количеством внуков успевает это делать, еще занимается творчеством. Лена, привет!
4: Добрый день. Ужасно приятно мне оказаться здесь. Просто очень приятно. Я очень довольна, что можно побеседовать.
3: И мне тоже очень приятно. Я лишь скажу, что теперь я поняла, что ты просто герой. Мы на «ты», правда?
4: Конечно.
3: А вот, потому что я расскажу вам, друзья, Лену я заменяла, потому что я еще раз говорю. У Лены сколько внуков? Скажи, сколько
4: Ой,
3: внуков?
4: Ужасно. 8.
3: 8
4: 4
3: внуков.
4: Мальчика, 4
3: да.
4: Девочки.
3: Какая прелесть. Она сидит с ними в коконе, а в это время я пару раз ее замещала. Я жутко волновалась, потому что я, честно говоря, уже веду экскурсии, наверное, 20 с лишним лет, но я не веду вот так конкретно пешие экскурсии. А Лена специализируется именно в этом. И так получилось, что вот таких экскурсий с водителем как-то не было. Я замещала Лену, надеюсь, я ее не подвела. И я поняла, боже, какой там 10 тысяч шагов? Там можно и 30 тысяч шагов сделать. Да по такой жаре, я сказала, Лена, ты мой герой, потому что это, конечно, здорово, интересно. Но она знает, ну вот каждый закуток. У нас здесь был, знаешь, в гостях Женя Шумерский, который
4: да,
3: тоже
4: конечно,
3: знает.
4: Да, конечно, я знаю его очень хорошо.
3: Да, да, каждый закуток. Мы посвящали передачу Виктору Топалеру и программе «Американский ликбез». И я могу сказать, что у нас вот такой инь и янь. Женя Шумерский знает каждый закуток, и Лена знает каждый закуток. Ну, просто я снимаю шляпу, потому что при такой жаре ходить, еще бесконечно рассказывать, это, конечно, ох, очень тяжело.
4: Ой, спасибо тебе за такие ужасно лестные слова. Но, понимаешь, когда я хожу с туристами, у меня есть такое ощущение, что как будто я на небольшой сцене. И у меня есть зрители, мои туристы. И я должна своих зрителей объединить с собой в одно целое. Мы должны вместе наслаждаться Нью-Йорком. Поэтому мы становимся, ну, как будто бы мы знакомы уже 100 лет. Я, конечно, знакомлюсь, представляю себя, и вдруг оказывается, что мы одна группа. И мы интересуемся практически одним и тем же. Я пытаюсь сделать так, чтобы им было интересно то, что интересно мне. А мне интересно очень разное. А сейчас, летом особенно, дети же приехали, у нас же каникулы. А вот, понимаете, на улице жара, ходить по городу сложно, бедные дети начинают ныть. И поэтому я стараюсь найти те местечки, куда вы могли заскочить, ну, хотя бы совсем на немного. На 10 минут заскочили, посмотрели, что им это интересное детям, и мы уже при деле.
3: Лен, а я хотела спросить тебя, вот ты ведешь свой блог. Во-первых, я абсолютно не представляю, как это и сколько информации. Я открою карты, что у меня была экскурсия на английском языке с огромной группой. Я так нервничала. И Леночка мне прислала, значит, информацию на английском языке. И я когда увидела, это самое лучшее было снотворное, потому что я читала. И потом я просто от этих фактов, от всего, просто погружалась в сон и сказала, все, хватит читать. Вот ведение блога, на это же уходит, ну, куча времени. И ты, кстати, его можешь прорекламировать. Я думаю, что люди знали, что и где у нас, куда можно пойти, потому что всегда куда, Вероник, ну вот куда, особенно там с детьми или сами. Скажи, пожалуйста, как называется
4: блог? Я веду блог сейчас на русском языке. Называется он «Секреты большого яблока». Просто потому, что кличка Нью-Йорка, как известно, «Большое яблоко». Если кто-нибудь наберет в гугле слова «Большое яблоко», вам не корзинка появится совсем, и не стол с вазочкой, а вам появится изображение Нью-Йорка. Поэтому «Секреты большого яблока» всех ассоциируют именно с секретами Нью-Йорка.
3: Скажи, а какой версии ты придерживаешься? Как известно, каждый экскурсовод врет по-своему. И, знаешь, есть такие дети, я там рассказываю про Фицджеральда, не тот, который «Ночь нежна», а другого Фицджеральда, про колонку. И такие, знаешь,

0: наш город.
1: Да, друзья, и напоминаем, что господин Фицджеральд, не Скотт Фицджеральд, а совершенно другой, ввел колонку, которая так и называлась «Big Apple». Рассказывал он действительно про скачки, и вот так получилось, что у города такое прекрасное прозвище. И еще раз говорю, что вы можете у Лены читать, и частенько я беру информацию, но честно скажу, что всегда говорю, что подготовлена она Леной Ленецкой, и спасибо тебе за это большое. Мы тут с Димой Банниковым долго обсуждали футбол, и знаешь, вот как в нашем городе все это происходило. Конечно, безумные, знаешь, я знаю цены, потому что у меня была группа экскурсантов, которые попросили купить билеты.
0: Нифига себе.
1: Попросили помочь с билетами. Во-первых, их уже не было, но когда я увидела суммы билетов, и я потом смотрела в рилс, наблюдала, то есть кто занимал первые места, вот были такие рилс в Инстаграме. То есть это там владелец IT-компании, у него там первое, там он сидел, там билеты, там, знаешь, как годовая зарплата учителя. А кто вы, а что вы? Ну, так интересно было, без всякого такого, без зависти, просто любопытство. Но мне кажется, все равно можно было как-то город вот в более праздничные какие-то, это же такой вид спорта классный. Да, мячи здорово, даже у парочки сфотографировалась, одна из экскурсантами. Но, тем не менее, мне кажется, можно было сделать.
0: В городе были интересные места, в которые можно было прийти и вместе поболеть. Ведь, понимаешь, все дело, одному болеть у телевизора, ну, совершенно никакого кайфа нет. Всегда приятно болеть за какую-то команду, тем более за свою любимую, вместе с такими же болельщиками. И самое интересное место там было организовано у Рокфеллер-центра. Там были огромные экраны, это которые знаю, стояли да. там. Там были огромные толпы, которые смотрели на эти экраны и кричали, все как полагается болельщикам. Были даже улицы перекрыты. В очень многих кафе и ресторанах, в кафе и барах демонстрировались эти матчи. И когда я проходила мимо этих кафе, люди, желающие зайти внутрь, не помещались. И было очень интересно. Сначала крик «Ура!» начинается в кафе, а потом он доходит до тех, кто стоит на улице, и они его подхватывают, потому что они экран даже видеть не могли. Но это все-таки не совсем то явление, не совсем то событие, которое могло объединить весь город. Это была достаточно ограниченная группа людей, которая болеет, которая вообще интересуется спортом. Остальные проходили мимо, не замечая этих улиц и этих реклам, как будто бы в городе ничего и не было. Но ведь матчи-то основные даже не только в городе были, они же были на стадионе MetLife.
1: Да. Оказывается, так интересно, я даже не знала, что на MetLife, значит, они переделали название, потому что коммерческие названия запрещены во время вот таких чемпионатов.
0: Как интересно, я тоже не знала, как здорово, я не знала.
1: Ну, сейчас, знаешь, я хочу от нашего города отойти и рассказать тебе такую личную историю нашим радиослушателям, что после начала войны Петербург, который является моим самым любимым городом, я не смотрела сериала про Петербург, я не хотела туда ехать, вообще, вот не хотела. И вот есть такой один экскурсовод, который меня опять влюбил в мой же город. Вот он когда что-то рассказывает, во-первых, я ничего этого не знаю, хотя мне казалось, что город, в котором я родилась и много лет прожила, я знаю прекрасно. Ты понимаешь? И я вот смотрю, то, что он рассказывает, это как какие-то маленькие мини-зарисовки. И все это всегда какая-то такая детективная история. И все. И я понимаю, как я безумно хочу увидеть Питер. Не Питер Путина, а Питер-Питер. Вот, понимаешь, Петербург.
0: Я понимаю. Это Питер,
1: вот.
0: Который,
1: вот что
0: который
1: значит...
0: тебе.
1: Да.
0: Питер, который твой.
1: Да. Вот что значит экскурсовод. Поэтому у меня к тебе вот такая просьба нарисовать такие вот портрет. Вот каким должен был человек, который... Потому что многие ищут какие-то профессии, себя ищут, не могут найти. Вот каким должен быть идеальный экскурсовод, на твой взгляд?
0: Знаешь, мне кажется, во-первых, должна быть какая-то артистическая жилка, потому что ты, как экскурсовод, ты находишься на публике. Ты же не сидишь отдельно в отдельном кабинете, и вокруг никого нет. Потом, тебе должны быть интересны люди, с которыми ты гуляешь. Потому что любая экскурсия, в любом случае экскурсии, которые я вожу, это же не групповая экскурсия, когда экскурсовод повел группу людей, которых он не знает. Моя экскурсия начинается с того, что я знакомлюсь с людьми. Я хочу, чтобы они мне были интересны, и чтобы я им была интересна, чтобы у нас возникал какой-то контакт. Как говорится, есть контакт, будет экскурсия. Ведь люди интересуются разным. И разные силы есть у людей. Есть бабушки, а есть детки. Им нужно совершенно разные места показывать. И я состыковываю маршрут прямо на ходу. Представь себе, что люди идут, и вдруг они устали. Оп, и я изменила маршрут. Мы зашли в какое-то хорошенькое место, где можно посидеть. Какой-нибудь ребенок поныл. Ой, что ж у нас тут есть в каком-то магазине? Магазин Лего.

0: зайдем, посмотрим. Ой, а здесь какое-то интересное. Давай посмотрим, как, ну, например, в магазине, известном магазине игрушек, можно нажимать на клавиши ногами и играть на пианино ногами. И подобные вещи, вот такие маленькие-маленькие черты, которые позволяют человеку взглянуть на Нью-Йорк не только, что это город небоскребов и город 11 сентября, но там есть маленькие укромные местечки, про которые, может быть, даже и люди, живущие в этом городе, вовсе до конца и не знают.
1: А потому что показываю. Люди, живущие в этом городе, бесконечно работают. Кстати, мне очень нравится, знаешь, перебью тебя, эта инициатива, что расставлены инструменты, пианино по всему.
0: Ой, это прекрасно.
1: По всему Нью-Йорку. Да. Это так здорово, что люди играют. Это просто потрясающе.
0: Больше всего пианино мне нравится в здании Окулюса, потому что оно под кондиционером.
1: Это да.
0: И там просто прекрасно.
1: А еще в Баттери-парк, пианино еще во многих местах. Это отличная инициатива. Скажи, пожалуйста, ну сейчас ты так красиво рассказываешь, и я хочу немножко в бочку с медом все-таки ложку
0: дегтя. Давай, давай, давай.
1: Скажи, пожалуйста, а вот когда ты чувствуешь, вот бывает такое, ну я не поверю, что за твою такую, господи, сколько ты водишь экскурсии, вот бывает такое, вот, ну не то чтобы нет контакта, ну не складывается. Было такое?
0: Конечно, скажи? Конечно, бывало. И причем, знаешь, как очень интересно, бывает такая ситуация, когда я вожу семью с мамой, и без ребенка, или просто с женщиной, с девушкой. У меня полный контакт, а мужчина смотрит на меня холодными глазами, и такое ощущение, что он, ему хочется вот меня поддеть. И хочется найти что-нибудь такое, что я не знаю. Естественно, такое есть. И он на каждый мой рассказ выискивает факты, про которые либо я не упомянула, либо я немножко такого неправильно сказала. И у нас сразу возникает отторжение. Вот это очень такая сложная ситуация. Но у меня было очень редко. Такие бывают очень редко. Как правило, у меня устанавливается контакт почти сразу, потому что мне они интересны. Человек чувствует, когда он мне интересен.
1: Слушай, у меня вот была ситуация, о которой я расскажу об этом после рекламы. И здорово, что мы сегодня с тобой встретились, общаемся. Мы на одной волне. Даже наша, твоя, ты принесла мою любимую книгу. Поэтому есть о чем поговорить. Друзья, сразу же после рекламы и новостей мы вновь здесь, на волне 620 АМ. В гостях у меня сегодня Лена Линецкая. Самый лучший экскурсовод по Нью-Йорку.
2: Это Нью-Йорк. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. «Человек-паук. Новый день» заработал рекордные 927 миллионов долларов за первый уикенд в прокате. Новая часть франшизы стала вторым самым успешным дебютом в Голливуде. В Британии мужчина почти 3 года хранил тело матери в морозильной камере и продолжал получать ее пенсию и пособие. 60-летний Кристофер Филлипс спрятал тело 89-летней Сильвии Филлипс в морозильной камере в гостиной своего дома в городе Порткау. Он признался, что не хотел отпускать мать и время от времени открывал морозильную камеру, чтобы подержать ее за руку. Кроме того, Филлипс продолжал получать пенсию, пособие и другие выплаты, предназначенные женщине. Общая сумма незаконно полученных средств составила более 78 тысяч фунтов стерлингов. Филлипс признал вину по 3 пунктам обвинения, включая ненадлежащее захоронение и мошенничество с пособиями. Он проведет в тюрьме 2 года и 4 месяца. В Италии монахи обнаружили рецепт лекарства, который мог стать прототипом Кока-Кола. В качестве ингредиентов используются листья боливийской коки, орехи, кола и вино.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
8: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт.
18: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
21: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
22: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
21: 718-303-90-90.
23: Она – идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он – суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. В это самое время на «Дэвидсон Радио».
1: Всем большой привет, дорогие друзья, и нас всегда поддерживают наши спонсоры, за что им большое спасибо. И сегодня это садик Бэмби, куда ходили мои девчонки, 2114 Браун-стрит, между Avenue U и V718-368-1817. Бесплатные программы при Кей и Трикей, все сертифицированные учителя, три большие площадки для прогулок, кружки вокала и танцев и просто великолепные чудесные утренники для родителей, слезы радости. Радости, радости вам обеспечены. Плюс удобные кондиционированные автобусы забирают из всех районов города, принимают ваучеры на продленный день, обширная летняя программа, если ваш ребенок еще не в лагере. Еще есть время позвонить по телефону 718-368-1817. Обращайтесь к Наталье, директору по образованию, или Роману, менеджеру, и к любым другим учителям, Ларисе, Мадине, Лизе, Венере. Всем им большой привет. Они просто чудесные педагоги. 718-368-1817, 2114 Браун-стрит. Счастливое детство начинается здесь, в садике Бэмби на Браун-стрит.
23: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: И, друзья мои, конечно, можно готовиться к экскурсии, думать о том, а кто построил Chrysler Building или сколько длина Бродвея, но когда у тебя сломался холодильник, ничто тебя уже не волнует, не интересует. Поэтому я призываю вас обратиться к Игорю из компании NY Star High Tech, который действительно чинит абсолютно всю бытовую технику. Всю бытовую технику. 347-444-87-66. Это ваш такой доктор-спаситель Home Appliance Repair. И самое главное, что диагностика бесплатна. Так что если у вас уже калькулятор в уме, сколько же я заплачу за это, приедет такой обаятельный парень и скажет: вот здесь нужно то-то, то-то, то-то, лишнего не возьмет, а самое главное, починит вашу стиральную машину, посудомоечную машину и холодильник. Боже мой, сколько продуктов мне пришлось выбросить. Может быть, есть смысл сесть на диету, но это тема другой передачи. А сейчас запоминайте телефон Игоря Спасителя 347-444-87-66. Даже если холодильник ваш лучший стальной или белый друг, не знаю, какого он у вас цвета, на всякий случай запишите телефончик спасения 347-444-87-66 NY Star High Tech Home Appliance Repair. Игорь ждет вашего звонка.
23: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Друзья, Лена Линецкая у меня в гостях. Человек, который знает про Нью-Йорк все или абсолютно все. Лена, еще раз привет.
0: Добрый день всем. Очень приятно мне находиться. Очень приятно с тобой беседовать.
1: И мне тоже очень приятно. Мы говорили в первой части программы, Лена экскурсовод, которая занимается этим очень-очень много лет, действительно все абсолютно знает. Подпишитесь на ее блог «Секреты Большого Яблока», и вы будете знать обо всех и платных, и бесплатных мероприятиях, и вообще все, что происходит в нашем городе. Но мы говорили с тобой именно о негативной части. Я думаю, что это какое-то 5%, 95%. Люди благодарны и совершенно так с удовольствием тебя слушают. Но вот у меня ты рассказывала про мужчину, там, и у меня была тоже вот, была семья. Во-первых, я просто мне так было жалко детей, что в 43 градуса жары они ходят. Они говорят: ничего, они привыкшие, они у нас по Парижу ходили 43 градуса. Но самое главное, бесконечно. Человек меня перебивал, переспрашивал, а у меня была с ними еще экскурсия по музею Метрополитен.
0: Mm-hmm.
1: Я предупредила, я сказала: я не искусствовед, я обыватель, но который безумно влюблен в искусство, все расскажу, все покажу, покажу Египет, покажу своих любимых импрессионистов, Караваджо, остальное просто не успеем физически. И вдруг я понимаю, что я не хочу их везти в Метрополитен. И я говорю, значит, маме, говорю: у вас муж такой обстоятельный человек, но не скажешь, у вас муж такой ящер, не буду никаких говорить плохих слов. Я говорю: вам, наверное, нужен профессиональный искусствовед. И вот я, значит, поехала за старшей в лагерь, а нужно столько повторять, потому что мэт, это я всегда повторяю, при любой экскурсии всегда повторяю материал, но город повторить ты это знаешь наизусть, а мэт повторять, это действительно очень тяжело, потому что ты должен знать периоды и так далее, очень много дат всего. И вдруг я понимаю, что я не хочу. И дети такие: мам, мы можем еще здесь остаться. И я так думаю, всегда лучше, я говорю: говорите ли правду или полуправду. Я написала, что извините, дети попросили остаться, а дети это все, поэтому я вам дам профессионального человека. И я была такая радостная. Но ты знаешь, это редко бывает, потому что в основном всегда как-то люди уважают труд, видят, что ты знаешь действительно, о чем ты говоришь об этом городе с любовью, поэтому это достаточно редко бывает. Но если уж мы заговорили о детях, куда этим летом пойти с детьми? Объясни родителям.
0: Ну, естественно, с моей точки зрения, основное место, которое сейчас есть в музее, это Natural History Museum. Туда можно пойти на целый день. И там есть кондиционер, естественно.
1: Ну, плюс,
0: там...
1: если ты из Нью-Йорка, то ты...
0: Написано, во-первых, очень интересный момент. Люди могут войти в музей этот бесплатно в течение последнего часа его работы. И тебе не нужно быть жителям Нью-Йорка. Жители Нью-Йорка могут платить по желанию, но не на все выставки. Но в любом случае, даже не если отбросить эти выставки, там есть что посмотреть и есть что занять. Тем более не так давно, по-моему, года два назад, там открылось очень интересное новое крыло.
1: Да, которое огромное.
0: Огромное новое крыло. Внизу стоит совершенно потрясающий стегозавр. которого не так 2 года назад продали на Сотбис совершенно неприличную стоимость, по-моему, 40 миллионов или что-то в этом роде. И сделана она как пещера, и там просто действительно приятно находиться. Но это целый день. Еще одно мое любимое место в Нью-Йорке, которое для детей очень хорошо, это центральная библиотека. В центральную библиотеку не нужно никаких билетов. Единственное, что нужно посмотреть, когда она работает.
1: А ты знаешь, даже это, конечно, наверное, не для наших людей, но даже отель Library рядом недалеко. Они сделали даже отель под это дело все так красиво.
0: Да. Угу. А в центральной библиотеке нужно пойти вниз, и там есть выставка. Потрясающая выставка сокровища центральной библиотеки. Единственный минус этого всего, что в воскресенье она не работает. В воскресенье библиотека летом закрыта. Я не знаю, кому пришло в голову это идиотское решение, ведь это каникулы детские лето. Но остальные дни она работает, и в этой выставке есть очень много чего посмотреть детям. И самый любимый мой экспонат – это Винни-Пух. Самый
1: настоящий Винни-Пух.
0: Настоящий Винни-Пух.
1: Да.
0: Так сидит. С этим Винни-Пухом связана очень интересная история. У нас же недавно была королевская чета из Англии.
1: Угу.
0: А как известно, у Винни-Пуха есть героиня Кенга, а у нее есть крошка Ру, которая была у нее в кармашке. И крошка Ру потерялся давно. На этой выставке Ру кармашки нет. И вот эта королевская чета привезла маленького крошку Ру, сделанного в Англии, точно такого же, какой там был. Я тут думала, поставят на выставку. Я пришла, раскатала губы. Нету Ру. Я пошла спрашивать. Мы сказали, да-да, его привезли, но пока что мы его не вставляем. Не знаю, куда делся Ру, привезенный королевской чертой из Англии, я не знаю. Ну, вот такая смешная история.
1: К следующему интервью ты должна просто обязательно это узнать.
0: Пропал крошка Ру, беда.
1: Ну, а я рекомендую, кстати, пользуясь служебным положением, передаю привет Ольге и Сэму, владельцам компании Land of Fun, 2955 Coney Island Avenue. Это спасение для родителей. И звоните, пожалуйста, друзья, приходите туда, потому что это действительно место, которое, ну вот, особенно Bumper Cars, мои дети просто обожают, и действительно там можно даже для взрослых справить какой-то день рождения. Ну, а самое главное, что и какие-то курсы для родителей. Там у них лепка, и свечи родители делают, и еще, не знаю что, 718-891-52-63. Я просто счастлива, что знаю это замечательное заведение. Ну, вот мои девчонки любят Bumper Cars, кто-то любит что-то другое. Это действительно очень здорово. Ребята, спасибо вам большое. Вот он, адрес родительского спасения, 2955 Coney Island Avenue. Леночка, скажи, вот сейчас у психологов модно говорить, кто-то не любит это выражение, место силы. Вот какое у тебя в Нью-Йорке, в Манхэттене? Я понимаю, что ты, наверное, скажешь, твой дом, он у тебя очень уютный, в нем огромное количество вот эти доски, которые ты сама расписываешь. Я попросила тебя принести. Это очень круто. Жалко, что у нас не телевизионная программа. Место силы в Манхэттене, скажи, пожалуйста.
0: Я, пожалуй, у меня это пальмовый сад,
1: обожаю,
0: который тоже в Окулюсе.
1: А скажи, а тебе нравится то, что делают вот эту выставку, они уже 5 лет подряд, то, что, я понимаю, что там закрыли это все на реконструкцию набережной, но то, что они делают вот это загадать желание в Рождество, тебе нравится?
0: Нравится. Мне нравится, что все, что там происходит. Мне нравится, что сейчас, потому что у нас же идет большая реконструкция, из-за того урагана Сэнди, который у нас был, решили поднять уровень всех парков повыше. Поэтому там идет строительство и поставят большие заборы. Мне очень понравилось, что там на окна сделали типа Windows фильм.
1: Да, да, потрясающе.
0: Это была прекрасная идея. Это очень красиво.
1: Молодцы.
0: И ты не видишь этих заборов и не видишь этой стройки. Это была очень хорошая идея.
1: А самое главное, что там еще есть туалеты для туристов. О, это так важно.
0: Между прочим, и не только туалеты, там очень кофе есть симпатичненький, не очень дорогой кофе. Это я пью там,
1: да,
0: и на первом этаже, и на втором
1: этаже. Плюс там любимая моя Джо Малоне, я люблю эти духи. Ну, сейчас мы отвлеклись, подожди, про место силы я все поняла. Когда ты успеваешь? Как жалко, что у нас не телевизионная версия, потому что я вижу эти доски, эту роспись. Это так круто, то есть внуки, экскурсии, блог, который ты ведешь, и подробно все там, факт-чекинг, все действительно так, как есть, это же нужно все это найти, информацию по крупицам собрать. И плюс вот эти доски, которые ты так прекрасно расписываешь. Когда? В сутках 24 часа.
0: Есть такая поговорка. Если хочется, найдешь способ. Не хочется, найдешь причину. Я пытаюсь найти способ. Найти способ выкроить время. То есть, во-первых, я все время об этом думаю. Я все время думаю о том, например, что происходит у нас в Нью-Йорке. Какие интересные места, что посоветовать. Я думаю, что мне хочется нарисовать. То есть у меня сначала это созревает в голове. Мою я посуду, иду ли я по улице или что-то еще. В голове постоянно идут, роются мысли в нескольких направлениях. Что интересного мне в Нью-Йорке и что мне такое захочется рисовать. И вот когда мне то, что захочется, начинает выливаться в визуальное воплощение того, что захочется, я беру эту доску и рисую. Это просто как отдых, вы знаете, как расслабуха. Угу. То есть есть люди, например, которые любят вязать.
1: Угу.
0: Вот они сидят, для них их успокаивает этот процесс руками.
1: Угу.
0: И меня это тоже успокаивает, когда у меня в руках кисточка и краски. Мне нравится их запах, мне нравится их фактура, мне нравится ощущение, как я вожу кисточкой по доске. Это у меня как способ успокоения.
1: В общем, ты счастливый человек. Ты знаешь, меня часто спрашивают, ой, кто ты по гороскопу? Ты должна точно сказать, какое число, во сколько ты родилась. Но я узнаю своих, вот мы из одной стаи, когда я вижу, что человек читает те же книги, что и я. И когда я попросила тебя принести книгу, о Господи, и когда ты ее вытащила из сумки, я поняла, что это одна из моих любимых книг. Я думаю, ну не бывает такого. Но такое бывает, друзья, и у нас с вами рубрика «Под обложкой».
0: Это было действительно потрясающе.
23: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Друзья, у этой рубрики есть спонсор. SK Learning Center приглашает вас, друзья, в свою автоскул программу. Забирают из всех районов Шипсет Б, 3360 Шор Парквей. И ваш ребенок, во-первых, заслужил отличную продленку и заслужил отличное лето. Если вы еще не записались в лагерь, то очень даже вам рекомендую. Ну и, конечно, здесь на продленке в сентябре, чтобы не было головной боли у водителей, здесь у водителей. Ну, родители являются и водителями тоже. Это что-то я, что называется, ошиблась. И у родителей, чтобы не болела голова, здесь advanced-классы, продвинутая математика, robotics, шахматы. В общем, что угодно. Конечно же, английский, social studies, science, coding, robotics, шахматы. В общем, все, что надо. Плюс горячие обеды. Так что звоните срочно по телефону 646-416-0060. SK Learning Center приглашает вас в свою After School. И все подробности по телефону 646-416-0060 3360 Шор Парквей. Стефани все с удовольствием вам расскажет. Готовьтесь к сентябрю, друзья, уже летом.
23: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Леночка, я тебе сейчас обязательно дам слово, но сначала, друзья, я хочу еще раз сказать, что если вы находитесь в состоянии не читая, то книга, которую я закончила сегодня утром и сказала, ну почему нет продолжения? Анна Старобинец, на мой взгляд, там ей там 48-49 лет, такая... Ну, я не знаю, думаю, как так можно в таком возрасте, как можно писать такие книги? В 22-м году вышла эта книга, Анна уехала после войны сразу же в Тбилиси, и иногда я подписана на нее, она там, Лева заболела, или ищет учителя английского языка, или еще что-то. Я думаю, боже, я когда-то в 20 лет хотела писать книги, какое счастье, что этого делать не стал. Боже, какой язык, какой притягательный язык, какая завязка. И сейчас я своей подруге сказала, она говорит, ну зачем ты мне это сказала? Она читает с телефона, она остановиться не может. Муж говорит, давай смотреть кино. Она говорит, я не могу смотреть кино, потому что Вероника мне посоветовала книгу. И вот «Листья и броды», вот я ставлю 10, еще плюс 10, и я практически не перечитываю книги, потому что времени нет никогда, от слова совсем его нет. Вот. Но я понимаю, что я хочу вернуться к этой книге. А еще я понимаю, что человек, который написал «Зверский детектив», который мои детеныши обожают, и вот эта книга, я говорю, это написал один и тот же человек. Наверное, про язык нельзя говорить, вкусный язык. Но он действительно, он прекрасный, он вкусный. Анна Старобинец, наверное, такая, может быть, это страшная сказка для взрослых, но вот у меня началось такое послевкусие, что как хороший коньяк, который Ленин муж очень уважает, я не могу, я понимаю, что я сейчас долго-долго не буду ничего читать и буду переваривать «Лисьи броды». Вот я хотела свои 5 копеек вставить еще раз, а сейчас слово, Лена, тебе.
0: Я про старобинец очень-очень много слышала. И они у меня лежат, ну, скажем так, у меня есть перечень книг, которые лежат и ждут меня. Я на них смотрю, я облизываюсь, и как будто бы это десерт. Вот «Анна Старобинец» у меня лежит на десерт, как самая вкусненькая, потому что очень много хороших слов слышала, и ночной именно с «Лисьих бродов».
1: Ты знаешь, я была в компании на пляже в субботу, mm-hmm. прекрасная погода, охлажденная просека, mm-hmm. твои дети тут бегают. И я так тихонечко-тихонечко, так знаешь, наушник, потому что это была концовка, и я не могла остановиться, должна была послушать. Ну, конечно, когда природа, все, пришлось наушник убрать, потому что все-таки с людьми это неприлично. Но ты понимаешь, я и во время уборки, и во время дождя, и во время солнца должна была прослушать эти 700
0: страниц. Вот я думаю, как ты думаешь? Я думаю, тоже я буду слушать. Угу. Именно потому,
1: ты знаешь,
0: что
1: я открыла Григория Пиреля, потому что на самом деле Клюквинс. Клюквин – это просто божество. Он озвучивал и там Гарри Поттера, и текст он озвучивал. То есть он всеми этими голосами играет. Вот как мы говорили с тобой про гида, что это просто ты какой-то актер. Вот мне кажется, аудиокнигу тоже. И вот Григорий Пирель – это тоже моя теперь безусловная любовь. Безусловная любовь, потому что он там очень много женских голосов, там и там оборотни, не хочу сейчас спойлеры тут людям рассказывать, поэтому, но настолько начитка здоровская. Но у тебя в руках книга одного из моих любимых писателей, которую мне кто-то зачитал, и мне ее так на полке не хватает. Ну, так как идет ремонт, и полки все равно нет. Но я помню примерно, какие у меня подозрения, кто у меня зачитал эту книгу. Когда ты ее вынула из сумки, я просто обалдела, потому что эту книгу я обожаю. И вот про этого человека можно сказать, что у него вкусный язык.
0: Я совершенно с тобой согласна. А по поводу «зачитал» очень интересно. Я помню, знаешь, такой «Экслибрис»? Uh-huh. Есть такая печать, которая на книге ставится. Я здесь видела, была на выставке «Экслибрис». В общем, очень интересная вещь. И 100 лет назад, я помню, кто-то сделал себе «Экслибрис», на нем было написано «Книга украдена из библиотеки такого-то». Потому что не шарь по полкам хитрым взглядом или жадным взглядом. Здесь книги не даются на дом. Это все вопрос о том, что зачитали. А я пошла к полке к своей. И есть у меня книги, которые я привезла достаточно давно. И одна из моих любимых книг, любимых писателей, как оказалось, твоих, это Питер Вайл. Его, к сожалению, уже нет в живых, да. А книга его осталась. И интересна эта книга, которая называется «Гений места», тем, что он берет два, нельзя сказать, чтобы очень тесно связанных объекта. Это город и человек. И он их связывает в единое целое.
1: Но он не только человек, правда? Например, он берет что-то еще из гастрономического.
0: Правило, в основном, нет, в основном это люди. Ну, как правило, например, Барселона – это Гауди. Угу. Сан-Франциско – это Джек Лондон. Нью-Йорк – это О. Генри. И у меня даже была такая идея пойти по следам этой книги и сделать фотографии, потому что, как известно, здорово, мой любимый рассказ о Генри. Помнишь последний лист? Про лист, который упал с этого. Угу. Это где-то у нас в Нью-Йорке происходит, в Гринвич-Виллидж.
1: Потрясающая книга, а я, когда ее вот здесь о ней рассказывала подробно, я говорила, что люди, которые, ну, сейчас так, нет турагентов, люди как-то сами в основном находят, куда ехать. Я думаю, этому человеку должны быть какие-то отчисления, потому что если вот ты прочитал про город, ты в него сразу у Вайля влюбляешься. И ты сразу хочешь туда поехать, особенно там вот про Португалию. Боже, там он так красиво это все описывал, про Лиссабон.
0: Вкусно, по-моему, описывал.
1: Вкусно,
0: правда? Вкусно.
1: Вкусно. У нас тоже здесь классный разговор, такой вот хороший, настоящий. Надеюсь, вы это, друзья, чувствуете. Но Дмитрий Банников строгим перстом показывает нам, дескать, друзья, время не резиновое. Леночка, я благодарю тебя, что ты пришла, что ты такая молодец, и в тебе вот не утихает это любопытство к жизни, в нашем городе. Спасибо тебе огромное. Приходи еще, живи полной жизнью, воспитывай внуков, расписывай свои доски, но самое главное, радуй нас своими впечатлениями в своем блоге «Секреты большого яблока» и в интервью. Я надеюсь, что ты еще раз к нам
0: придешь. Спасибо,
1: придёшь.
0: Обязательно. Мне ужасно у вас понравилось.
1: Отлично. До встречи, друзья. Общайтесь с хорошими людьми, смотрите хорошие фильмы, читайте хорошие книги и обязательно отправляйтесь на экскурсию с Леной или со мной.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп заявил о приостановке запланированного масштабного военного удара по Ирану после обращения лидеров Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Представители МИД Ирана выражают осторожность относительно условий диалога. Власти штатов Луизиана, Алабама и Флорида инициировали расследование на штатном уровне в отношении бывшего главного инфекциониста страны Энтони Фаучи. На заседании Сената Фаучи воспользовался 5-й поправкой к Конституции. Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш направил сенаторам письменное разъяснение в рамках процедуры своего утверждения. Из-за сильной засухи и порывистого ветра природные пожары уничтожили свыше 600 строений и жилых домов вокруг города Спокан. Эвакуировано более 5000 домовладений. Губернатор Боб Фергюсон ввел режим чрезвычайного положения по всему штату и привлекал бойцов Нацгвардии для оказания помощи МЧС и расселения людей в городском конгресс-центре. Миннесота, Мичиган и еще 5 штатов расширили расследование серии кибератак на муниципальные системы водоснабжения. Эксперты проверяют уязвимости сетевого оборудования фильтрационных станций для предотвращения сбоев подачи питьевой воды в крупных мегаполисах. В Нью-Йорке городские службы здравоохранения официально заявили о завершении предыдущей локальной вспышки болезни легионеров после проверок систем кондиционирования. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп вновь отложил атаку на Иран. По его словам, Тегеран лично попросил его об этом. В Белом доме заявили, что попытаются возобновить переговоры России и Украины в ближайшие недели. ФИФА отказалась от планов продать долю в чемпионате мира семье Трампа. Идея вызвала резкую критику футбольных федераций по всему миру. И о погоде. В Нью-Йорке пройдут ливневые дожди. Относительная влажность воздуха 96%. 83 по Фаренгейту, 28 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
3: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вам Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
1: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
7: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
8: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
9: Рикошет.
10: Начинаем программу «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. В ночь на воскресенье Дональд Трамп объявил, что отменяет уже подготовленный масштабный удар по Ирану. По его словам, об этом его попросили Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Катар и сам Иран, поскольку контуры сделки уже согласованы. Тегеран это опровергает. Иранские агентства сегодня утром заявили, что ни о чем Вашингтон не просили и вообще прямых переговоров с Вашингтоном не ведут. Сейчас ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
11: Здравствуйте.
10: Ну вот, из того, что мы точно знаем, наследный принц Мохаммад бин Салман лично позвонил Трампу перед отменой этого удара. Насколько решающим оказался саудовский аргумент и почему Эр-Рияд боится американского удара по Ирану, по-вашему?
11: Я думаю, что могло быть так, что Саудовская Аравия сыграла решающую роль в том, что сейчас боевые действия не возобновились. Для саудовцев все это очень обременительно и опасно. Они могут понести тяжелейшие экономические и политические потери. Что им делать, не ясно. Вообще солидаризироваться с Израилем и США открыто – это очень опасно для саудовского режима. Но хороший совет здесь очень дорог. Вообще, что здесь делать, очень трудно сказать, что правильно, что нет. Любые действия, которые не приведут к смене иранского режима, они очень опасны. В то же время не видно, как изменить ситуацию внутри Ирана. Вот в такой ситуации, в таких трудных обстоятельствах мы находимся.
10: Иран публично отрицает, что просил Вашингтон остановиться. Кому, по-вашему, это расхождение в версиях более выгодно?
11: Иран пытается сохранить лицо, что они горды, что они сильные, что они не прогибаются под давлением Соединенных Штатов. Вот что они хотят показать всему миру, американскому общественному мнению, России, Китаю, кому угодно. И кому что выгоднее, это очень трудно определить, но очевидно, что иранский режим по-прежнему сохраняет для себя во всяком случае свое лицо, свою позицию, свою в кавычках или без кавычек принципиальность. Так что кризис продолжается, и его завершение очень далеко от того, чтобы осуществиться. То есть сейчас военные действия приостанавливаются, они могут возобновиться в любой момент.
10: За последние 5 месяцев Трамп объявлял о приостановке ударов несколько раз, и каждый раз они возобновлялись, как мы знаем. По-вашему, что должно измениться, чтобы нынешняя пауза оказалась устойчивой?
11: Вы знаете, на этот вопрос ответить просто невозможно. Нужно откровенно сказать, что из себя представляет международное отношение сегодня. Этот ответ здесь стоит очень дорого, потому что его по существу нет. Настолько хаотичная, непредсказуемая, неопределенная ситуация. Но все же можно что-то указать, хотя это совершенно неосуществимо. Это вовлечение Китая и России, положительное вовлечение, которое не выглядит вероятным. То есть эти две страны могли бы оказать на Иран соответствующее воздействие, но для этого они должны убедиться, что они находят общий язык с Соединенными Штатами. Всего этого абсолютно не происходит.
10: А вы считаете, что Китай не вовлечен сейчас в ситуацию? Вот смотрите, например, мы видели заявление Ирана в марте и апреле о том, что цена за нефть поднимется до 200 долларов за баррель, даже 250, и таким образом повлияет на экономику мировую в целом значительно. Но этого не произошло. Такие заявления продолжались с какой-то там периодичностью, и теперь, уже спустя 5 месяцев, можно сказать определенно, почему этого не произошло, потому что этой регуляцией занимается Китай. Как только Китай видит ситуацию закрытия Армузского пролива, они покупают нефть у России через трубы, и таким образом регулируется, в общем-то, цена, и она не взлетает до запредельных каких-то моментов, то есть определенно Китай оказывает какое-то, ну, не давление, но, может быть, влияние на ситуацию. А вот, по-вашему, в каких-то других областях Китай задействован в этом конфликте?
11: Ну, у Китая есть соглашение с Ираном, подписанное несколько лет назад. То есть Иран – это очень важный партнер Китая. И Китай не отказывается от своего партнерства с Ираном. То есть Китай имеет очень большое влияние, но я бы его не преувеличивал. Я еще раз хочу подсказать и сказать, что Америка – это по-прежнему ведущая страна мира и может вести переговоры и с Китаем, и с Россией, чтобы ситуация улучшилась безмерно. Но правительство Соединенных Штатов не обладает воображением. Правда, становится все труднее и труднее. Еще раз хочу сказать, что вы правы, Китай имеет влияние, причем часть этого влияния не очевидна, то есть она не видна сразу, но оно очень велико. Китай – это вторая держава мира – и имеет большие возможности, но американцы никак не могут договориться с Китаем по поводу многих вопросов и в то же время поддерживают с Китаем корректные отношения. Это может продлиться очень долго, и исход этого кризиса совершенно непредсказуем.
10: Идем дальше. 30 июля Дональд Трамп объявил, что созданный им Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении Хамас и всех вооруженных групп Газы. Уже на следующий день представитель движения уточнил, оружие сдадут только после того, как Израиль прекратит удары, откроет поставки и выведет войска. Официально Израиль молчит, но неофициально дает понять, что вывода войск до разоружения не будет. Как вы, Юрий, относитесь к этой новости? Насколько, по-вашему, реально представить себе ситуацию, в которой Хамас сдаст действительно оружие?
11: Я только хочу одно общее замечание сделать. Вот тут немножко легче как-то анализировать ситуацию, чем предыдущую тему. Израиль обладает подавляющим преимуществом над Хамасом и контролирует 70% Газы. Это большое достижение Израиля. Мало того, на оставшейся территории Хамаса действуют группы, которые сотрудничают с Израилем. И Израилю уступить все это без, так сказать, совершенно очевидных преимуществ невозможно. И кроме того, заставить Израиль здесь уступить очень трудно. Поэтому здесь ситуация, если можно так выразиться, с большим трудом несколько лучше для, так сказать, сил мира и прогресса, я имею в виду Израиль и Соединенные Штаты. Но опять же, позиция Соединенных Штатов вызывает беспокойство. Всякая болтовня о разоружении Хамаса очень выглядит спорной, потому что Хамас, конечно, не хочет отдать власть, хочет продолжать свою линию. Но здесь добиться прогресса, так сказать, немножко реальнее, чем с Ираном, потому что слишком велико преимущество Израиля, и Израиль в военном смысле достиг очень больших успехов. И тем не менее, быть чрезмерно оптимистичным здесь тоже нельзя, потому что давление на Израиль огромное, ненависть к Израилю велика, и президент Трамп, как мы не раз отмечали, не проявляет последовательность. И все же здесь положение Израиля и Соединенных Штатов значительно лучше по сравнению с Ираном, где решительные действия против Ирана могут произвести определенные результаты, последствия которых предсказать очень трудно. И очень трудно указать, что они могут быть исключительно положительными.
10: Интересно, что исламский джихад уже дистанцировался от этого соглашения, поэтому вот непонятно, Хамас, в принципе, может ли дать какие-то гарантии выполнения этого соглашения. И вообще, есть ли в мировой истории примеры, когда вооруженное движение добровольно сдавало оружие без какого-то военного поражения или без серьезной политической компенсации? Или, может быть, такая компенсация предложена? Как по-вашему?
11: Ну, вообще, ссылаться на исторические примеры здесь нет необходимости. Я думаю, это не полезно, потому что это достаточно уникальная ситуация. Теперь вопрос о гарантиях. Это очень важно. Но кто может дать какие-то гарантии? Израиль может дать гарантии только сам себе. Мало того, внутри Израиля есть такие проблемы, что даже внутри Израиля трудно что-то обеспечить. Но мы не раз говорили об этом, я не буду вовлекаться в это. Тем не менее, вообще здесь тоже очень-очень трудно договориться. И представить себе, что Хамас пойдет на какие-то большие уступки, очень трудно. А Израилю представить себе, что он может уйти из Газы без того, чтобы Хамас исчез, так сказать, в практическом смысле, это просто немыслимо после 7 октября 2023 года. Поэтому все эти разговоры, соглашения, договоренности, они выглядят очень-очень двусмысленными. И тоже неизвестно, как это все будет продолжаться и что из этого в конце концов выйдет. Какой будет результат? И будет ли вообще какой-то бы ни было окончательный результат? Вот что мы видим.
10: Юрий, а как вы понимаете вообще вот эту фразу «полное разоружение Хамас»? То есть это что? Это стрелковое оружие, это ракетное производство, это туннели. Кто, по-вашему, физически будет проверять вот эту сдачу? Или как оно могло бы, ну, эта проверка происходить?
11: Я просто не вижу здесь решения. Ну, абсолютно не вижу никакого решения. То есть, ну, просто невозможно ничего здесь сказать. Единственное, что может быть разоружением Хамаса, это чтобы Израиль взял под контроль всю Газу. Вот тогда будет разоружение Хамаса. Там, где Израиль находится, вооруженные силы Израиля, 70% территории Газы, там есть разоружение Хамаса. А дальше без Израиля никакого разоружения быть не может. Только оружие будет спрятано, будут какие-то ухищрения, но Хамас вернется к своей деятельности, когда почувствует к этому вкус в полном объеме.
10: Хочу поговорить о хуситах, которые объявили морскую блокаду в Саудовской Аравии. Как, по-вашему, это влияет на ситуацию в регионе?
11: Это очень серьезно влияет на ситуацию в регионе. Хуситы обладают большими возможностями сделать гадости Израилю, США и тем арабским странам, которые связаны с США. Здесь тоже очень трудно что-то соорудить. Какой-то план нормальный. Нужно, чтобы хуситы полностью подчинились Саудовской Аравии и американской позиции. Как это сделать, никто не знает. Так что это очень-очень серьезная проблема. Хуситы – это не большинство йеменского населения, но там достаточно вооруженных лиц, которые могут сделать ситуацию невыносимой для всех друзей Израиля и Соединенных Штатов, и Саудовской Аравии тоже. И поэтому, кстати, я думаю, в частности, поэтому Трамп очень осторожен, если так можно выразиться опять, том, чтобы продолжать военные действия против Ирана. Потому что хуситы могут столько гадостей наделать, что и мировой экономике будет нанесен сокрушительный ущерб, и у Трампа возникнут большие трудности во время промежуточных выборов. И еще много-много других трудностей, которые мы увидим, если ситуация будет идти в сторону продолжения вооруженных действий.
10: Но ведь, с другой стороны, иранский режим – это спонсорский по отношению к хуситам. Верно ведь?
11: Безусловно. Поэтому я говорю, вот такая многоплановая ситуация. Поэтому, когда Обаму обвиняли, что он, так сказать, идет по пути наименьшего сопротивления, в этом есть рациональное зерно. И вот мы сейчас видим другое направление. И все то же самое. Опять нет решительных действий, проблемы огромные остаются. И очень важно, что Китай и Россия поддерживают Иран, хуситов и так далее. То есть Иран, Китай и Россия. Китай и Россия – это два важнейших фактора международных отношений. И с ними нет, мягко говоря, никакого согласия, но это все совершенно очевидно, и я просто хотел еще раз указать на это.
10: Дело в том, что в этой ситуации Эр-Рияд объявил о создании многонационального морского оборонного альянса, и его поддержали 14 стран, среди них Турция, Пакистан, Египет и Иордания, а вот Соединенных Штатов нет. Как вы считаете, почему? И можно ли это, ну, сказать, что такая самостоятельность Эр-Рияда?
11: Это вообще какая-то, так сказать, игра. Потому что вообще саудовцы, я думаю, они сами очень опасаются за свое будущее. Они ищут какие-то панацеи, какие-то лечения, какие-то методы, чтобы удержаться у власти. И придумывает что-то очень-очень несбыточное. У них есть хорошие отношения, скажем, с Пакистаном, который готов им оказать помощь. Они оказывают, в свою очередь, помощь Пакистану. Но все это не решает кардинальных проблем. И вы тут указали Турцию, это еще одна огромная-огромная головная боль. И здесь не видно тоже никакого решения.
10: Юрий, сейчас прервемся на короткую рекламу в эфире, после которой мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
9: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
12: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и

0: процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
1: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
2: Дэвидзон Радио. Как хорошо.
3: Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо.
4: Рикошет.
5: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидзон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается политолог Юрий Польский. 28 июля Нетаньяху впервые с начала войны приехал в Белый дом. Встреча прошла за закрытыми дверями, без камер, без рукопожатия на публику и без брифинга. Израильский премьер назвал ее одной из лучших в жизни, это цитата, а Белый дом ограничился словами «продуктивно» и «позитивно». До выборов 27 октября осталось 3 месяца, а опрос Еврейского университета показал, что более 90% израильтян считают, войну выиграл Иран. Боковой вход, никаких камер, никакого совместного заявления. О чем говорит эта режиссура встречи, по-вашему?
6: Невозможно это оценить, ну, никак. То есть, может быть, любая режиссура, что внутри, мы не знаем. И некоторые вещи совершенно очевидны. Это все, что мы говорили, все, что мы обсуждали, это очевидно и Трампу, и, конечно, Нетаньяху. Нетаньяху очень опытный политик. Естественно, он разбирается гораздо лучше Трампа. И что там случилось во время их бесед, мы абсолютно не имеем ни малейшего представления, но очевидно, что союзнические отношения остаются безоговорочно. Дружба между США и Израилем остается, и более-менее нормальные отношения как минимум остаются между Нетаньяху и Трампом. То есть мы можем, конечно, критиковать Трампа, но совершенно очевидно, что он опытный человек. Но просто тут есть совершенно очевидные истины, которые, безусловно, Трамп вряд ли будет игнорировать. То есть самые разные люди допускают грубейшие ошибки. И Трамп, как мы знаем, мягко говоря, не безгрешен. Но все равно, видимо, они нашли какой-то общий знаменатель с Нетаньяху и будут продолжать работать вместе. И будут работать над тем, чтобы Израиль оставался, был успешным. И еще раз хочу сказать, что преимущество Соединенных Штатов перед любой стороной в конфликте в любом огромной, возможности Соединенных Штатов безграничны. Все это сталкивается с огромными-огромными трудностями. Они разрастаются. Вот в какой обстановке они встречались и старались, наверное, найти какой-то общий язык. И я уверен, Нетаньяху продемонстрировал просто вершину дипломатии. То есть он вел себя как Толеран в лучшем смысле. Я в этом не сомневаюсь, при том, что и Нетаньяху далеко не лучший дипломат, и я не раз отмечал его большие недостатки.
5: Как я раньше сказал, опрос Еврейского университета показал, 92% израильтян считают, что войну выиграл Иран. Как, по-вашему, страна пришла к такому выводу?
6: Ну, конечно, Трамп обещал разгром, и просто были большие достижения в смысле ликвидации руководителей Ирана, Хамаса и так далее. Казалось, что у Израиля и США возможности безграничны. Кроме того, были демонстрации, были надежды, что иранский режим рухнет. Есть сын Шаха, который готов возглавить Иран. Есть курды, есть много факторов, которые против нынешнего иранского режима. Поэтому были надежды, что ситуация изменится драматическим образом. У Израиля не будет такого врага. Дамоклов меч не будет висеть над Израилем вновь и вновь. Ничего этого не получилось. Иранский режим выживает, несмотря на то, что он понес тяжелейшие

0: потери тяжелейший урок. Поэтому для израильтян, которые ждали гораздо большего, все это выглядит очень и очень разочаровывающе. Кроме того, я уверен, что для многих израильтян очень неприятным является то, что Трамп, не совсем, так сказать, дружески всегда себя ведет в отношении Израиля и Нетаньяху. Все эти факторы складываются и создается впечатление у израильтян, что они не получили того, что хотели, и их разочарование становится столь великим, что они могут, так сказать, делать выводы о том, что у Ирана благоприятная ситуация, что не соответствует реально критериям. Иран в труднейшей ситуации, безоговорочно. В этом я абсолютно не сомневаюсь.
1: В Израиле выборы пройдут 27 октября, и главным соперником Нетаньяху называют бывшего начальника генштаба Гади Айзенкота. Что изменится во внешней политике Израиля, если он победит, по-вашему?
0: Это тоже совершенно нельзя предсказать. Никак ничего нельзя сказать, что будет. Он сам не знает, что он сделает. Он потерял сына, кстати. Это страшнейшая была трагедия. Он погиб во время хамасовской войны, чудовищно. И он не очень опытный политик, с моей точки зрения. Тем не менее, я совершенно не могу ничего сказать по поводу того, что может измениться. Кроме того, еще до выборов есть время, там тоже могут быть изменения на стороне тех, кто будет соперничать с Нетаньяху. Так что не будем делать здесь никаких предсказаний.
1: На прошлой неделе Сенат в очередной раз отклонил резолюцию о военных полномочиях 49 против 50. Республиканцы Рэнд Пол, Сьюзан Коллинс и Лиза Мурковски голосовали за. Демократ Джон Феттерман против. Параллельно выяснилось, что Пентагон перевел часть потерь после 7 июля в размытую категорию зарубежные операции, выведя их из статистики операции Epic Fury. Ну, это уже более десятка подобных голосований подряд. Юрий, способен ли Конгресс, в принципе, остановить войну, по-вашему, или закон о военных полномочиях мертв на практике?
0: Ни то и ни другое. Это мы увидим, понимаете, когда это все будет разбираться конкретно, тогда мы узнаем, что произойдет. То есть это тоже повисло в воздухе, это проблема демократии. С одной стороны, демократия – это замечательно, с другой стороны, есть абсолютная неопределенность, когда власти настолько разделены, что 50 на 50. Как все это повернется, мы увидим в самый последний момент. И еще, опять же, многое зависит от Трампа лично. Захочет ли он пойти, так сказать, на то, чтобы до предела использовать то, что у него есть реально. И будет ли он делать то, что многие расценят как нарушение закона. Все это совершенно не ясно, даже Трампу и никому не ясно другому, кто вовлечен во все это. И это не редкая ситуация. Американская демократия сталкивалась с такими проблемами на протяжении многих-многих лет, особенно после окончания Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты открыто стали главной мировой державой. Причем я тут хочу сказать, я думаю, нашим слушателям и зрителям будет интересно, что американские власти сами по себе, я думаю, совсем не стремились к тому, чтобы стать, так сказать, мировым полисменом, мировым полицейским. Вообще американцам не свойственно вести весь мир. Но так сложились обстоятельства, что Соединенные Штаты настолько окрепли, что они по определению еще по ряду других показателей стали главной мировой державой. И эта ситуация продолжается сегодня. И сегодня это ясно как никогда. То есть, может быть, были какие-то другие эпизоды, когда американцы были еще сильнее, определенно. Но хочу сказать, мы затрагиваем сегодняшний день. Американцы сильны как никогда. И их основная роль в мире велика. И будет продолжаться, я думаю, очень-очень долго, если не всегда, вечно.
1: В ключе этой темы я хочу спросить вас про позицию Феттермана. Это единственный демократ, который систематически голосует против. Есть ли у вас объяснение, почему? И тут же, наверное, можно сказать про республиканцев. Коллинз, например, которая голосует против Белого дома.
0: Да, тут можно высказать какие-то предположения, но демократ, о котором вы говорите, он настроен в общем-то, в смысле Трампа, в смысле его общих представлений. Поэтому ничего удивительного нет, что он голосует так, как голосует. И что касается республиканцев, о которых вы говорите, тоже есть у них свои представления, которые не соответствуют, в общем-то, во многом представлениям Дональда Трампа. Так что здесь особой трудности объяснять позицию этих политических деятелей нет. Вот такая вот история.
1: Я хочу вернуться, наверное, к цели, которую преследует Дональд Трамп. Она периодически менялась. С самого начала, в феврале, он говорил о необходимости смены режима, отправки помощи протестующим в январе, которые были в Тегеране. Спустя месяц Трамп говорит о денуклеаризации Ирана как ключевой части будущей сделки. При этом инспекторы МАГАТЭ не имеют доступа к иранским объектам с 28 февраля. Более 440 килограммов урана, обогащенного до 60%, остаются неучтенными. По оценкам агентства, они в тоннельном комплексе под Исфаханом. И там же, кстати, на прошлой неделе казнили двух протестующих, которые выходили на протест в январе, и которым, собственно, Трамп посылал помощь. Насколько мы вот спустя 5 месяцев здесь, в Соединенных Штатах, понимаем вообще, что сейчас происходит на иранских ядерных объектах?
0: Да, это очень существенно. Я думаю, что правительство Соединенных Штатов имеет какие-то представления, есть какие-то доклады разведки и так далее. Но на 100% быть уверенным абсолютно ни в чем нельзя. И вот это очень-очень болезненная проблема, потому что Ирану нельзя дать возможность иметь ядерное оружие. Это просто катастрофа, ну, совершенно очевидная катастрофа, гораздо хуже ситуации с Северной Кореей и так далее. И что здесь делать? Ну, я просто не знаю, какие дать советы. Свергнуть нынешний иранский режим – это единственная возможность что-то гарантировать. Без этого ничего гарантировать нельзя. Никакие МАГАТЭ, никакие соглашения ничего не гарантируют. И ситуация обострена до предела, хуже быть не может. Так что здесь нет никаких указаний на какие-то даже признаки, каких бы то ни было гарантий.
1: А мы, по-вашему, хоть сколько близки вообще к этому? Насколько вообще вот устойчива власть человека, который пришел к власти в Иране, верховный лидер, я имею в виду, сын Али Хаменеи, Маджтаба Хаменеи, кто, по-вашему, реально принимает решение? Мы не видели его вообще уже несколько месяцев. Кажется, по разным сообщениям, что он не находится в Иране. Кто может принимать решение? КСИР или какой-то аппарат управления? Как это может происходить?
0: Корпус стражи иранской революции, да. Я думаю, они владеют ситуацией. И это люди, которые безгранично ненавидят Израиль, безгранично враждебны Соединенным Штатам. И как с ними договориться, о чем с ними договориться, и на как долго с ними договориться, это совершенно невозможно указать. И кроме того, я еще раз хочу повторить, соседние страны имеют огромную роль. И Китай, и Российская Федерация. Вот если бы с ними удалось договориться, тогда можно было бы нажать на Иран по-настоящему. И здесь должны быть предприняты мощные усилия, чтобы покончить с войной на Украине. Но я отвечаю на ваш конкретный вопрос. Кто бы ни решал проблемы Ирана, эти люди, которые сейчас у власти, они фанатично настроены против США и Израиля. И с ними договориться на долгосрочной основе очень трудно и вряд ли возможно. И это надо обязательно иметь в виду президенту США.
1: Новая волна казней, которая происходит сейчас в Иране, это отголосок тех протестов, которые происходили в начале года, из-за которых, собственно, мы так и завелись к этой войне. Именно эти протесты и побудили Дональда Трампа тогда сказать, что он отправит помощь, которая, кстати, не была вовремя отправлена. Но вот сейчас эта волна казни, это такой признак силы режима, по-вашему, или наоборот, это признак паники, может быть, некоторой?
0: Нет, это то, что происходит в таких случаях. Они хотят показать силу и показать устрашение тем, кто с ними борется. Что они несгибаемы, они будут продолжать свою линию, и они будут делать то, что считают нужным. А что там протестуют или что, это им безразлично.
1: То есть в данном случае Иран показывает, что не боится, что, например, завтра Дональд Трамп скажет, я отправлю новую помощь, помочь вот этим людям, которых пытаются казнить.
0: Это часть проблемы. Часть проблемы. Гораздо сильнее все. Они считают, что все в порядке у них, в принципе. Но есть какие-то там проблемы, нанесен какой-то ущерб. Но в целом они в хорошей форме. И у них есть враги внутри страны, предатели там и так далее. Это вся эта фразеология очень хорошо известна, скажем, по сталинским временам. И все это делается в Иране и делается в таких случаях. Так что они расстреливают и уничтожают своих врагов, потому что так нужно, потому что это соответствует их программе, их чувству патриотизма. Все это совершенно необходимо и будет производиться, кто бы что ни говорил. Они правы, они это знают, они победят.
1: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский. Сейчас большой перерыв, после которого к нам присоединится политический аналитик, публицист Леонид Мартынюк. Оставайтесь с нами.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы,
6: тараканы. Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райзерос Социум» каждый вторник с 4 до 5.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 3 августа. Сегодня на бирже был очень хороший день. Индекс Доу Джонса прибавил 693 пункта, процент с третью 53 178. На прошлой неделе мы потеряли за один день 1150 пунктов. От этой потери уже ничего не осталось, мы вышли вперед. Standard & Poor's 500 прибавил 111 пунктов, 1,5%, 7601. Был конечный результат. Nasdaq прибавил 540 пунктов, 2,1%, 25914 была конечная точка. Транспортный индекс сегодня прибавил 0,9%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 1,75%. Нефть упала на 4,75, $79.92 стоит 1 баррель нефти, золото плюс 5,20, $4112.10 стоит унция золота, серебро плюс 58 центов, $58.37 стоит унция серебра, 1 евро равен $1.15. Пятилетние госбумаги дают 4,389%. За 10 лет можно получить 4,678%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,229%. За границей сегодня Англия небольшой минус. Франция плюс 1,2%. Германия плюс 1,5%. Швейцария плюс 0,2%. В Азии японский Никей упал на 0,9%. Шанхай минус 0,6%. Гонконг плюс 0,5%. На бирже Standard & Poor's 500 лучше всех был First Solar. Они прибавили больше 10%. Coherent поднялся на 9,6%. Mentum поднялся больше, чем на 9%. Oracle плюс 9,2%. И Exxon Enterprises тоже плюс больше 9%. В минусе были Marriott, Fair Isaac Corp и Bay Monolithic ECF Industries. На Nasdaq CoWeave поднялся на 19,5%. Nibius поднялся на 11,6%. Lumentum, Exxon и Rocket Lab все были в плюсах. Marriott, Monolithic, Western Monster и Seagate были в минусе на Dow, на индексе Dow. Boeing, Microsoft, Alphabet, Amazon, Sherwin-Williams были в плюсах. McDonald's, Merck & Company, Chevron, Apple и Amgen были в минусе. Microsoft поднялся на 22,93, Oracle прибавил 11,98, Meta плюс 33,53, Amazon поднялся на 12,44, Nvidia прибавила 5,89, Apple упал на 5,49, Kratos плюс 2,61, Karman плюс 2,29, плюс 2,29, AeroVironment поднялся на 9,81, Dell прибавил 23,65, CoWave поднялся на 13,99, Visa минус 46 центов, и Advanced Micro Devices плюс 8,49. Вот, пожалуй,

0: он такой изображал, он был такой оппозиционер-имитатор все эти годы. И сейчас произошло что-то, что позволило, не позволило ему, так скажем, оставаться в России. Тут два варианта, почему он уехал. Потому что первая версия ФСБ или Кремль его отправил на новую работу в качестве имитатора-оппозиционера на Запад. Или второй вариант, Надеждина не смогли защитить его куратора. Я не знаю, там где, в ФСБ его куратора или в администрации президента куратора. Тут я не буду гадать, мне это, собственно, по барабану. И какая версия подтвердится, мы увидим в ближайшие пару лет. Если он уйдет в частную жизнь, то его предали кураторы. То есть он там, мы не будем его видеть, комментирующего ничего. Значит, он просто занимается своей жизнью, вот как Чубайс. Значит, у него просто крыша его предала. А если он войдет в разные комитеты, форумы, станет активно комментировать события в России и пытаться влиять на западных политиков и на российскую оппозицию в изгнании, значит, его просто перевели на новый фронт работы. То есть, если он начнет комментировать, потом поедет в Европарламент, там выступит, скажет, вот такие санкции нужны, а вот такие не нужны, там Украине надо давать такое оружие, а такое не давать, это значит просто на новой работе человек. Продолжаю. То есть на новое место работы. На новом месте работы. Перевод.
1: Здесь есть интересный момент, который я хочу обозначить. Вот с середины июля у него действовал запрет на выезд. И да. Его адвокаты говорили о том, что он незаконный. Как в итоге он тогда мог оказаться в Париже, я не совсем понимаю.
0: Ну или он разведчик высокого класса. И он обошел все там кордоны через Беларусь как-то. Хотя вроде закрывали эту лазейку, но как-то он хитро там выехал, может, через Грузию на велосипеде. Либо ему, да, разрешили выехать, и он спокойненько на поезде, на самолете даже, может. Потому что, конечно, если вы сели на самолет, то есть купили... Да вы билет не купите уже, я думаю, в России, если вы, у вас запрет стоит. А он официально говорил журналистам, что он лично, Надеждин сообщал журналистам, что ему пришло уведомление через госуслуги. То есть это не просто слух какой-то, может быть, это 100%. Ему запретили выезд за границу, и вот он за границей. Это, конечно, наводит на подозрения. И если он будет мутно там рассказывать, ну, я вот так вот смог, никаких подробностей, это, скорее всего, значит, версия ФСБ и Кремль перевели его на новую работу. Что я выезжал в 2014 году, в сентябре, и то я ехал очень хитрыми ходами, хотя я не был уверен на 100%, что против меня там есть какие-то запреты. Официально мне ничего не запрещали, я не был ни в каких уголовных делах, но я все равно решил, что я поеду осторожно через Беларусь. То есть через Беларусь, из России я через Беларусь проезжал, тогда не было, и не знаю, как сейчас, но тогда вообще никакого контроля не было. То есть проехал на машине, а потом из Беларуси в Украину въезжаешь и говоришь, кто такой. Пограничник там потратил какое-то время на выяснение моей личности и пропустил меня. То есть что я не шпион, а наоборот, очень даже свой.
1: Леонид, сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк слушает радио. Дэвид Зон радио.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены.

0: Консультации по получению льгот для малоимущих, программы предоплаты услуг, изготовление и установка памятников, обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
1: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: На связи Елена. Я хочу рассказать о положительных изменениях после 3 месяцев употребления водородной воды. Бодрость, здоровый сон и улучшение состояния кожи. Все это происходит в моей жизни благодаря водородной воде.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-29. 718-223-2900.
4: Не думай о секундах свысока.
5: Просто слушай Дэвидсон Радио.
6: Рикошет.
7: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. На связи со мной остается политический аналитик, публицист Леонид Мартынюк. 8 июля в Анкаре на полях саммита НАТО Трамп заявил Зеленскому, что США дадут Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И тут же добавил, что производители об этом еще не уведомили. В конце июля в интервью Financial Times президент США заявил, что не уверен в этом решении. Оружие слишком исключительное, и надо быть осторожным с тем, кому выдаешь лицензию. 31 июля на заседании кабинета он сказал уже прямо, Вашингтон ни на что не соглашался, потому что страна-получатель однажды может обернуться против вас. Леонид, что, по-вашему, мы наблюдаем здесь? Есть разные мнения о том, что президент США переобувается или же просто тянет время? Я, знаете, слушаю вот в течение дня разных людей в Ютьюбе, и не всегда, правда, запоминаю, кто эти люди, но интересно было высказывание накануне, буквально слушал, о том, что вообще-то эти ракеты «Патриот» делает частная компания, и президент США, даже если он вот чисто символически хочет передать эту лицензию, то это не совсем как бы просто наладить производство такое в Украине. Что вы думаете об этом?
8: Я думаю, что Соединенные Штаты, точнее Белый дом, он имеет очень много инструментов давления на производителя оружия. И поэтому тут, я думаю, не проблема в производителе, а скорее проблема в том, что Дональд Трамп сначала сказал, что патриоты будут, лицензия будет передана Украине, а потом он провел с кем-то беседу, этот кто-то ему сказал, что... Уважаемый Дональд Джонович, вы можете использовать это как инструмент давления на Украину, говорить о том, что дадите или не дадите в соответствии с тем, сделает Украина то или иное действие. Поэтому он передумал. Ну, то есть я просто думаю, что он передумал. Он передумал, он решил, что он это использует в будущем. Что-то потребует от Зеленского. Но проблема не в производителе. Что производители очень зависят от госзакупок. Они зарабатывают огромные деньги. А если это военная компания, то это практически все зависит от госзакупок.
7: Там, представим, но элемент, да, давления, вы считаете, именно на Украину, не на Москву, правильно?
8: Вообще, ну и на Москву, на Москву тоже, да, да. Но в большей степени на Украину, я думаю. А на Москву в той степени, что... Они могут говорить России, если вы остановитесь по линии фронта, мы не передадим патриоты. А если не остановитесь, то передадим патриоты и прочее другое оружие, там, я не знаю, баллистические ракеты, крылатые ракеты в большом количестве, товарном
7: количестве. Если лицензии не будет, то какие варианты остаются?
8: Украина?
7: Да.
8: Массовое производство баллистических ракет, которые сейчас компания Firepoint завершает уже сейчас испытания. Они сказали, что испытания сначала будут по соседним областям России, по Брянской области, потом по Москве. По Москве осенью. И потом на товарные, как говорится, выйдут производство в товарном количестве, когда количество украинских ракет баллистических, удар баллистическими ракетами Украины будет соответствовать примерно удару России, тогда Россия задумается, стоит ли ударять по Киеву там, 25 ракетами. Например, если Украина может в ответ 25 ракетами по там, Москва-Сити ударить, по Кремлю ударить, по каким-то еще интересным объектам, по Барвихе какой-нибудь. То есть это вариант...
7: Украина. Украина бьет уже 2 недели по складам Wildberries. Истерика российских продавцов в Инстаграме и других соцсетях о том, что шубы горят. Но на самом деле после 2 недель действительно возникает вопрос, а почему именно Wildberries? Ну, я могу понять там, допустим, 1 удар, 2, 3, 5, но 2 недели каждую ночь это действительно наводит на какие-то мысли. Почему не Озон, почему не какие-то другие склады перестали бить по НПЗ? Бьют, но не так активно, как по Wildberries. Есть у вас ответ на такой вопрос?
8: Я думаю, что если бы они били по разным сетям, по Озону, по Wildberries, по Почте России, еще по каким-то сетям, у которых есть большие склады, то та или иная сеть могла бы как-то компенсировать потерю одного-двух складов за счет остальных складов. А если бить по одному Wildberries, то, соответственно, ты разрушаешь именно эту компанию. Это крупнейший игрок, у них самые большие склады, это самый большой торговец, это типа аналог Амазона. Вот представьте, в Америке бы Amazon вдруг потерял несколько важных складов. Это был бы серьезный ущерб как и по производителям, продавцам, так и по покупателям, которые привыкли, что они могут все заказать у них на
7: следующий день. Цифра, которую я буквально сегодня утром видел, это 280 миллиардов рублей потерял, ну, суммарно.
8: Доллары, прикиньте, я не понимаю, эти тугрики, эти рубли, что это вообще, в ракушках? Для меня это ничего не значит.
7: Не буду переводить в доллары, не знаю, как.
8: Если миллиарда долларов, вот это уже страшно. А 250 миллиардов ракушек, я не знаю, там много или мало. И потери большие, да.
7: Да, насколько это, по-вашему, действительно имеет значение, ну, для населения или для экономики России? Потому что то, что потеряли продавцы, мы об этом говорили, Wildberries заявил, что не будет им никак покрывать, а сейчас уже говорят, что как-то там власти помогут. Вы считаете, помогут? Потому что я вот, когда вижу такие заявления, мне кажется, российские власти это так для галочки говорят, а помогут только там приближенным каким-то своим крупным структурам, а остальные все ничего не получат.
8: Ну, это только будущее покажет, я не могу сейчас голову кремлевским решателям заглянуть. Они
7: а физически есть, по-вашему, из чего могут вообще помогать-то?
8: Нет, есть, конечно, еще. Еще есть пока. Проблема увеличивается, экономика не растет, дефицит госбюджета огромный, такой, что в ноябре, по идее, вот если все пойдет как прежде, к ноябрю они вступят, что у них вообще нет денег. И они золото сейчас, кстати, есть информация, что стали продавать снова золотовалютные резервы. И занять на Западе они не могут. То есть это проблематично, конечно, но несколько миллиардов долларов, я думаю, они могут найти при желании. Тут еще какая особенность, это, кстати, возвращаясь к вопросу, почему именно по Wildberries ударяют. Потому что Wildberries в том числе принадлежит, и там есть доли у людей, которые работают в Кремле и приближенные к Кремлю. То есть в отличие от Озона, где кремлевские именно чиновники, нет открытой информации, что они чем-то там владеют и крышуют. А вот Wildberries, они крышуют. Вот вспомните, был конфликт несколько лет назад, когда даже была стрельба в центре Москвы, если не ошибаюсь, когда в офис Wildberries вошли вооруженные люди, кадыровцы. Кадыровцы тогда воевали, хотели захватить контроль над Wildberries. И тогда не получилось. Именно крышей стали какие-то кремлевские чиновники. Там, вы можете погуглить их имена, это не важно. Важно, что эти кремлевские чиновники по факту, совладельцы этой компании, это бьют по ним сейчас в том числе. А что там жалуются продавцы, торговцы, или как они, селлеры, они даже вот обратите внимание, Россия – это догоняющая такая цивилизация. У них продавцы, селлеры, компании, у них Wildberries. То есть вот в Америке нет компании «Дикая ягода», которая торгует чем-то. А крупные, я имею в виду. Есть, конечно, там, может, где-то на Брайтон-Бич можно найти, что-то на русском языке называется. А вот так, чтобы крупная компания где-то по-русски называлась, нет, ни в Америке, ни в Канаде, там, ни в Германии. А Россия, вот у них Wildberries и селлеры. И эти селлеры, они жалуются, что они теряют большие деньги. Это удар по ним, это удар по покупателям, это удар по кремлевским чиновникам. И это удар в целом по экономике, потому что эти... все, и Wildberries, и эти селлеры, они платят налоги, эти налоги идут в бюджет, и на эти бюджетные деньги строятся танки, ракеты, дроны закупаются у Ирана, в том числе там строятся заводы по производству дронов, покупается другая военная техника, там создается. Поэтому это все идет на убийство украинцев. Украинцы имеют полное право уничтожать эти склады и уничтожать вообще экономику России. И в ходе, возвращаясь там, к Первой мировой и Второй мировой войне, особенно во Вторую мировую войну, союзники наносили удары по экономическим объектам Германской империи и по Адольфу Гитлеру, по его экономическим интересам, по всем объектам военным и невоенным, экономическим. Поэтому это все правильно. Если подорвана экономика, это помешает наносить такие удары. Это, конечно, не остановит войну, но оно может приблизить мир. И можно еще вспомнить, что на Wildberries был раздел «Все для СВО». То есть они открыто торговали и бронежилетами, дронами, оптоволокном, приборами ночного видения, спецодеждой и прочим. То есть там автоматов и танков не продавалось, но вот все такого двойного назначения – все отлично продавалось, и это все зафиксировано. И что интересно, они, кстати, после первых ударов, я имею в виду Wildberries, они убрали этот раздел. То есть все эти товары можно купить, но их надо теперь искать по отдельности. Нет отдельного блока, где это было все собрано. Раздела нет уже. То есть они прекрасно понимают, почему их бомбили. И жалуются просто сейчас на свою тяжелую судьбу. Вот было обращение недавно владелицы, Ким, по-моему, ее фамилия. Она записалась и сказала, что вот, а почему вы по нам бьете, а по Амазону и еще какую-то она компанию назвала, не бьют. Ну, очень странно, потому что Америка не бомбит Киев, и Китай не бомбит Киев. Россия бомбит, поэтому по Wildberries наносится соответствующие удары. Да, еще можно вспомнить, что Россия наносит удары по Новой почте, а это что-то тоже аналог Амазона в Украине, Новая почта. Новая почта она по-украински называется. И по их складам уже 2 или 3 года даже. Поэтому, соответственно, этот способ. Ну, ответный удар. Все логично. И не надо удивляться. Надо было не удивляться, а быть готовыми к этому. Я, кстати, еще в феврале 2014 года, точнее, в начале марта, когда Россия начала захватывать Крым, я тогда уже сообщал, там, писал и в интервью говорил о том, что, ребята, это война, это начало войны. Если сейчас вот украинцы слабые, они вам пока еще не отвечают, не думайте, что так будет всегда. И вы сейчас радуетесь войне, это может ударить по вам. И я не знаю, где эти были сейлоры в марте 2014 года, но я не помню, чтобы миллионный митинг, в том числе сейлоры, вышли в Москве и против захвата Крыма. Я не помню миллионного митинга. Да, там вышло 50 тысяч человек под руководством Бориса Немцова. Но не миллион. Значит, в принципе, большинство россиян было или рада, или им было по барабану. Ну, это сейчас ответный удар. Судьба, так сказать, как говорится, наносит ответный удар.
7: На прошлой неделе Дональд Трамп встречался с Владимиром Зеленским. А Белый дом заявил после этого, что попытаются возобновить переговоры России и Украины в ближайшие недели. И помимо этого всего Трамп демонстрирует желание заключить сделку до промежуточных выборов. Как вы считаете, есть ли хоть какие-то предпосылки для этого?
8: То, что этот закон был одобрен Сенатом, и мы не слышали от Трампа никаких негативных высказываний по этому поводу, вот ему что-то, если не нравится, он говорит о том, что он это заблокирует, он звонит сенаторам.
7: Закон о санкциях вы имеете в виду?
8: Да, да, он же был поддержан, он не принят сенатом, да.
7: Закон о санкциях, который разрабатывал сенатор Линдси Грэм.
8: Да, он 28 июля, сенат одобрил его рассмотрение, но принятие задерживается из-за споров о тарифных полномочиях президента. Это вот последняя новость, которая была об этом законе. И пошлины против России могут быть до 500%, а против третьих стран 100%. То есть это был бы очень серьезный удар, конечно, по Китаю и Индии. И это поставило бы их перед тяжелым выбором, продолжать ли покупать дешевую нефть у России или не покупать. Я думаю, они бы отказались, потому что они зависят от американской.
7: Но здесь торговли. Есть маленький момент. Закон дает возможность президенту использовать вот эти санкции, но не обязывает его это делать.
8: Это инструмент тоже для торговли, для вот как и с Patriot. то следующие переговоры с Россией будут такие. У нас вот есть, у нас у Соединенных Штатов есть возможность передать лицензии на производство Patriot Украине или не передать. Мы можем передать, можем не передать. Мы можем ввести санкции, которые по законопроекту Линдси Грэма, а можем не ввести эти санкции. Да, я думаю, это инструмент давления. Потому что у Трампа, ну, очевидно, у него нету никакой там особой ненависти ни к Путину, ни к России, даже после того, как она убила десятки тысяч мирных жителей в Украине и сотни тысяч просто, вот украинцев, включая военных. У него нет никакой антипатии. Такой у него подход. Но я думаю, что это искреннее нейтральное отношение к Путину, к России. Поэтому у него нет вендетты против России.
7: Ну хорошо, смотрите, допустим, пойдет новый трек переговоров, и, допустим, Соединенные Штаты говорят, вот у нас есть теперь этот закон, мы можем ввести 100% санкции. Это, по-вашему, повлияет на Россию, на Кремль? Вот учитывая ту ситуацию, которая сейчас, атаки на этот Wildberries, очереди на заправках, люди стоят, где-то ограничения по количеству литров, где-то ограничения по часам, нельзя набирать в одну машину там, чаще, чем за 24 часа или 48 часов. И сообщается о том, что до 23 или 4% упали доходы российские от продажи нефти. Насколько все это должно действительно, все сочетается и имеет свой какой-то эффект? Или что должно измениться, чтобы Кремль всерьез сел за стол переговоров, а не имитировал процесс, как сейчас это происходит с Кушнером и Виткофом?
8: Я думаю, что полуторагодовые переговоры Соединенных Штатов с Россией показали, что Путин уперся. Это его, вот у него как раз против Украины вендетта. Он считает, что украинской нации нет. Он об этом говорил, что нации такой украинской нет. Она, соответственно, не заслуживает государственности никакой. Есть какие-то странные русские с каким-то странным языком, который немного, как он считает, отличается от русского, и там какими-то песнями необычными, и там костюмами, историей. Ну, неважно. Короче, он, у него клиническое отношение к Украине неадекватное. Соответственно, он будет воевать до конца, поэтому я скорее верю, что его кто-то ликвидирует из союзников его в Кремле, из его соратников, чем он, что он согласится по линии фронта. Нет, он поставил задачу минимум – это захватить весь Донбасс. По оценке военных экспертов, для того, чтобы захватить весь Донбасс, ему понадобится положить 300 тысяч солдат. И около полугода, если представить, экстраполировать нынешние темпы его захвата остальной Украины, то это значит полгода и 300 тысяч положить. Для этого ему нужна мобилизация, которая вполне возможно будет этой осенью, после имитации выборов в Госдуму, потому что никаких там выборов, естественно, нет. Вот они и сымитируют выборы, а после этого мобилизация.
7: Вы считаете, что это все-таки возможно? Я, знаете, в этой части хочу сказать, что буквально сегодня утром Соединенные Штаты заявили, что действительно в России готовится мобилизация. Я уж не знаю, откуда в Соединенных Штатах об этом знают, но вот такие сообщения. А в России, в том числе бывший президент Медведев, кажется, на прошлой неделе он сказал, что вообще это все фейки, ничего такого не предполагается. То есть ведется определенная кампания, развенчивание слухов о том, что будет мобилизация.
8: Я когда работал в «На голосе Америки» в «Полиграф.Инфо», то у меня была однажды, я однажды написал статью о том, как Россия врала о том, что она не нападет на Украину. Я там взял высказывание с ноября по вот, буквально там до 23 февраля 2022 года. И там были и Лавров, и Путин, и Песков, и Мария Захарова, и все там, и Соловьев, и все остальные люди поменьше рангом, послы разные. Они по несколько раз врали, что они, это вообще ерунда, мы не нападем никогда на Украину, вообще планов таких нет, ну что вы, это сумасшествие. Поэтому то, что говорит Медведев и другие люди, они считают, если мобилизация потом состоится, они скажут, это была военная хитрость, она все оправдывает, до свидания. Поэтому тут рассчитывать, что они какую-то правду говорят, не стоит. Я думаю, что вот американская разведка доверять как раз стоит. Вот даже Путин у вас на видео кивнул головой. Он согласен со мной, что надо доверять американской разведке. Откуда они знают? Ну, источников полно. Как открытые источники, там высказывания в социальных сетях, может быть, в частных разговорах, люди, которые работают в военных комитетах, военкоматах, они говорят о том, что они получили указания, что они готовятся, пробалтываются же люди. Так и развединформация, у разведки есть свои люди и в Кремле, и там, и рядом с Кремлем. И они тоже сливают информацию с расчетом, что если российский режим рухнет, они смогут уехать на Запад, и им там дадут документы, и денег отвалят, навалят им, чтобы они смогли на Западе спокойно жить, пока в России будет гражданская война. И поэтому, я не думаю, что это 100% гарантия. Я не говорю о том, что это обязательно будет мобилизация. Я говорю о том, что у Путина есть такой инструмент, все готово, в российской бюрократии все готово к мобилизации. И если Путин там, какого-нибудь 30 сентября махнет рукой и скажет, запускаем эту программу, то это случится. Если он к 30 сентября решит, что мобилизация не нужна, что он хочет что-то другое осуществить, то ее не будет. А дальше развилка, какая мобилизация? Мобилизация, допустим, 300 тысяч человек для того, чтобы просто Донбасс захватить, или 3 миллиона человек, чтобы захватить и Донбасс, и всю Херсонскую, и Запорожскую область, а они-то у них уже вписаны в Конституцию, они везде говорят, мы не можем отказаться от Запорожья и Херсона, мы их уже в Конституцию записали, все это. Как будто их нельзя переписать снова и убрать из Конституции так же легко, как они записали. Это же диктаторский режим, авторитарный, там Путин что сказал, то они и сделали, соответственно. Поэтому вероятность, как сказала блондинка, про вероятность увидеть динозавра на улице Манхэттена, сказал, 50 на 50, или я его встречу, там, или не встречу, так и мобилизация. Потому что все зависит от Путина и то, что у него будет в голове. Но останавливать войну, вот что я точно знаю, что он не хочет. Он хочет чувствовать себя победителем, а пока он не захватил Донбасс, это программа минимум, он не остановится.
7: Леонид, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. А сейчас небольшой перерыв в эфире, после которого мы продолжим в «Пульсе дня» на RTN. Обязательно оставайтесь с нами.
8: Спасибо, до свидания.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
9: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт.
19: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
22: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
23: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
22: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
21: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
24: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто.
0: Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.

0: Радіо.
1: Дивідзон Радіо.
2: Дивидзон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидзон Радио. В программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидзон Радио.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в толковище с Васей. Вася практически у меня на коленях. Я перед ним на коленях. Его держу. И Сева. Сева — это я, наша фамилия Каплан. Сходу переходим к срочным новостям. Сегодня информации столько, что если не вместить, то жаль даже будет. Дональд Трамп воздержался от новой атаки на Иран. Поскольку посредники добились нового прогресса в плане открытия Армузского пролива, а некоторые государства Персидского залива настаивали на диалоге президента с Тегераном, и он должен состояться сегодня днем. Причем наш президент заявил, что между сторонами уже есть сделка по Армузскому проливу, а затем будет достигнуто соглашение по денуклеаризации. Власти Израиля, в том числе премьер Нетаньяху, узнали об отмене совместных с Соединенными Штатами ударов по Ирану не из коммюнике между секретниками, а из поста Трампа в соцсети «Трус сосал». И также до появления публикации в «Трусах сосал» об этом решении ничего не знало центральное командование американских вооруженных сил. «Всюду враги, никому нельзя доверять». Логистический центр Wildberries был атакован дронами во Владимирской области утром. 3 человека пострадали. В Геленджике при падении обломков дрона погибло 3, 13 пострадали. Глава, кстати, вот эта вот устойчивая формулировка, погибло столько-то, пострадали столько-то. То есть подразумевается, если ты впервые, но очень хорошо овладел русским языком, те, кто погибли, они не пострадали, да? Глава аннексированного Крыма сообщил о 3 погибших в Керчи. Российское министерство обороны заявило об атаке своих беспилотников на 4 украинских сухогруза в Черном море и порту Николаева. Вот тут есть замечательный момент в русском языке. Заявило министерство об атаке своих беспилотников. То есть они сами по себе, беспилотники их, но сами по себе. Не об атаке беспилотниками. Классно, конечно, жить вдали от родины и наблюдать метаморфозы родной речи. Многие обстоятельства взрыва у ресторана «Балзиро», он у вас наверху слева, на Кудрицкой площади в центре Москвы, остаются неясными, хотя уже есть что сказать. Власти назвали произошедшее терактом, но против кого не сообщили. В минувшую субботу вечером в ресторане должен был отмечать свой юбилей недавно назначенный командующим космическими вооруженными силами России генерал-полковник Александр Чайко. Демократическая партия Калифорнии поддержала предложенный в штате налог на миллиардеров, что стало победой для его сторонников за 3 месяца до голосования жителей Калифорнии по данной мере, потому что это будет включено в бюллетень. Чреватые расколом демократические праймериз в Сенат в Мичигане, которые пройдут завтра, покажут, распространилась ли прогрессивная и социалистическая волна на сердце Соединенных Штатов, а Мичиган считается сердцем. Подозреваемым в стрельбе в Инн-энд-Аут-Бергер в Твин Фоллс, штат Айдахо, был 24-летний мужчина, который погиб от самонанесенного огнестрельного ранения. Чуть позже, чуть подробнее. Лесные пожары уничтожили 100 домов и вынудили 1000 людей эвакуироваться в восточном штате Вашингтон. Трамп упрекнул Жанин Пиро, федерального прокурора округа Колумбия, после того, как она отказалась от своих попыток привлечь к ответственности мужчину по обвинению в вандализме отражающего бассейна. Про это нужно складывать что-то вроде «Одиссеи». Испания изгнала большинство десятков тысяч иммигрантов, ворвавшихся в испанский анклав Сеута в Северной Африке. Там я видел фотку, сейчас лень искать ее, такие буи на гигантском таком протяженном расстоянии выставили, через которых вроде как трудно перелезть. Спор, связанный с обвинениями в домашнем насилии против конгрессмена от штата Огайо Макса Миллера, погорячел, когда сенатор Берни Морено заявил, что его бывший зять, то есть Миллер, не должен продолжать служить в Конгрессе. Это headlines мирового масштаба, а теперь то же самое, headlines по бизнесу. Sony Pictures выпустила новый фильм «Spider-Man Brand New Day», «Человек-паук. Совершенно новый день» вышел с приблизительными мировыми кассовыми сборами в 927 миллионов долларов за уикенд, что делает его вторым по величине дебютом в кино за всю историю. Студенты, у которых мейджор математика, и докторанты, то есть те, которые пишут PhD, получают миллионные сделки с элитными торговыми компаниями, стремящимися привлечь лучших и самых талантливых на фоне жесткой конкуренции со стороны компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Крупные американские нефтяные компании добились незначительного прогресса в освоении нефтяных месторождений Венесуэлы спустя 7 месяцев после того, как Соединенные Штаты свергли тамошнего лидера Николаса Мадуро. Первые официальные переговоры, призванные направить Венесуэлу к демократии, начались без самого влиятельного лидера в политической оппозиции. ОПЕК и союзники продолжили очередное увеличение добычи нефти, стремясь завершить возвращение добровольно удерживаемой группой нефть обратно на рынок. Они регулируют. Бортпроводники на WestJet, вторая по величине авиакомпания Канады, покинули работу после того, как не смогли достичь соглашения с перевозчиком, заземлив тем самым сотни рейсов. Группы бывших руководителей игровой индустрии предлагают игровому сообществу возможность стимулировать проекты чистой энергии через новый сервис PlayStation, который стоит всего 34,99 в год или 3,99 в месяц. OpenAI заявила, что у нее более миллиарда активных пользователей и 2 миллиона бизнесов, использующих ее модели искусственного интеллекта, что озвучено после того, как компания заявила о снижении цены на несколько моделей. Исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш поздно вечером в воскресенье издал официальный приказ о прекращении фонда борьбы с оружием на сумму в 1,8 миллиарда долларов, автором которого, то есть как проект, является президент Дональд Трамп. Это был инструмент для компенсации, финансовой компенсации моральных потерь его политическим союзникам. Шаг, который последовал за неделями переговоров с двумя республиканскими сенаторами, которые изначально блокировали выдвижение Бланша на пост генпрокурора. И все это накануне голосования по утверждению кандидатуры Бланша завтра в Комитете по судебным вопросам Сената. А эти два сенатора, они репы, кто бы мог подумать. Это Джон Корнин и Том Тиллес, оба члены судебной комиссии, и они заявили, что хотят увидеть обещания, которые вы услышали только что, в письменном виде, а это произошло вчера, прежде чем поддержать кандидатуру Бланш. Так что Бланш, которого сейчас должен сильно не любить республиканец по имени Дональд Трамп, получит поддержку сенаторов Корнина и Тиллеса, которые тоже репы. Полиция установила личность самоубившегося стрелка, который убил 2 человек и ранил 7, прежде чем убил себя, когда открыл огонь по магазину In and Out в Айдахо. Ну, это такой магазин, там продают, там еда. Чад Уильямс, ему 24 года, и в субботу днем он устроил смертоносную пальбу в Twin Falls, причем мотив остается пока неизвестным. Кандидат в Сенат, демократ Техаса Джеймс Таларико вырвал преимущество в 3 пункта над соперником от республиканской партии Кеном Пакстоном. Таларико опередил Пакстона со счетом 51-48% в вопросе, который провел Fox News среди зарегистрированных избирателей, и который также показал, что губернатор Грег Эбботт идет холка в холку с демократкой Джиной Хинахоса 50-49%. Демократы не выигрывали на уровне вот этого штата Техаса уже около 3 десятилетия и давно мечтали о посинении Сената. И последнее, это из числа нью-йоркских, администрация Мамдани обновила контракт на сумму в 1,86 миллиарда долларов, согласно которому отели в пяти Боро будут предоставлять экстренное пространство для бездомных. Трехлетний контракт с фондом Ассоциации гостиниц Нью-Йорка, который объединяет почти 300 отелей, будет действовать до 30 июня 2029 года. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли и раздумья, то значит вы реально существуете в том районе, в котором проживает целевая аудитория Толковища с Севой Капланом. Вы можете озвучить свою ассоциацию, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Слышите? Шаги.
10: Этим утром многое может измениться.
2: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
11: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
5: Сразу сейчас мы только с Васей поменяем камеру, мгновение ока, вот, обычно, и переходим к главной теме минувших суток. На мой взгляд, три последних опроса показали, что только треть американцев одобряет своего президента, то есть его деятельность, что ставит его на исторический минимум для второго срока на данном этапе. То есть там статистика такая по шкале раскладывается. Второй срок, полтора года второго этапа. Ну и война президента Трампа в Иране, так ее уже называют, не американская война Трампа в Иране, идет уже шестой месяц. Союзники Соединенных Штатов опасаются, что неспособность страны превратить свое явное изначальное военное превосходство в устойчиво изменившийся Иран демонстрирует уязвимость Соединенных Штатов, которые на руку Китаю и России, соответственно, и вдобавок цели Трампа остаются недостигнутыми, а у американской армии заканчиваются ключевые вооружения. В очередной раз сегодня, как вы слышали, в основных новостях светят позитивные перемены, но сколько раз мы уже это слышали, к сожалению, очень много. На данный момент Иран становится все более решительно настроен при более радикальном правительстве. Обратите внимание, что в очередной раз обещания Трампа не были поддержаны никакой соответствующей риторикой со стороны Тегерана. Ядерные и баллистические ракетные программы Ирана подорваны, нет сомнений, но не уничтожены, иначе было бы нечем стрелять, а они стреляют. И Ормузский пролив фактически находится под контролем Ирана. Причем война эта оставила и Соединенные Штаты, и Израиль в серьезно ослабленной ситуации, причем еще и раскол начался. Обе страны обвиняют друг друга в этом беспорядке. И на этом фоне, конечно, наши противники в геополитике, в которую наш президент обещал не вторгаться, потирают шаловливые ручонки. Давай, Василий. Ну давай. Все. Ну сейчас все, чешу башку твою. Иранские ракеты и беспилотники не только ограничивают движение через пролив и наносят ущерб экономической инфраструктуре производства энергии союзников, потому что там нефть – главный фактор, но и продолжают угрожать американским базам на Ближнем Востоке. Там кое-кого из наших убивают, ранят. С изменением целей Трампа, что происходит постоянно, Вашингтон устойчиво, это получается очень здорово, устойчиво теряет доверие, причем как в военном, так и в дипломатическом плане. Поведение нынешней администрации в войне углубляет впечатление, что Соединенные Штаты – это какой-то непредсказуемый инструмент глобального хаоса. То есть, если тут не получается стать адвокатом дьявола, для союзников Соединенных Штатов и тех, кто зависит от нас в вопросах безопасности, действительно растет подтверждение того, что Соединенным Штатам нельзя доверять. Они, конечно, вслух это не говорят, потому что у нас еще остается позиция силы. И даже если Исламская Республика рухнет, люди не забудут, что их безопасность и будущее были поставлены под серьезное сомнение из-за непредсказуемой внешней политики Соединенных Штатов. Тем более, что европейские союзники помнят обещание Дональда Трампа оттяпать Гренландию у своего же союзника по НАТО и его же, то есть трамповские угрозы покинуть альянс, то есть НАТО, если другие союзники не увеличат свой оборонный бюджет, а ближневосточные союзники видят, как их собственная безопасность подрывается из-за этой войны, из-за партнерства с Соединенными Штатами, потому что по ним стреляет Иран, и там принимают решения не глупые люди. Они, то есть ближневосточные наши союзники, уже стремятся восстановить отношения с Ираном и улучшить отношения с Европой, Китаем и Россией. То есть это называется откат, но не в том смысле, в котором вы привыкли. Они откатываются от нас в сторону наших противников, тем самым усиливая наших противников. До Трампа многие страны не любили мировой порядок, но порядок был. Теперь Америка проявила себя как генератор беспорядка, и все извлекают из этого уроки, стараясь быть менее зависимыми. Никто не хочет подчиняться беспределу во внешней политике, и это наше стратегическое поражение. Опять-таки, оправдать очень сложно. Враги, которые готовы были терпеть боль и издержки конфликтов, это Вьетнам, Ирак и Афганистан, они в результате пережили Соединенные Штаты, если вспомнить уроки истории, которым никто не учится. Кроме искусственного интеллекта, но мы пока до этого уровня еще не дошли. Но война в Иране вполне может закончиться похожим образом, как во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Это при разных президентах. Как сформулировать, что война закончилась? Потому что мы живем во времена хаоса и информационного в первую очередь. Но когда американцы возвращаются домой, то война закончилась. Но если американцы возвращаются домой, то Иран воцаряется над Ормузским проливом. Зачем были все эти потери? Зачем нужен был этот хаос? Этот вопрос задают себе все, у кого своя башка на плечах. А острая нехватка важных боеприпасов для ПВО, такие как ракеты «Патриот», оказывает параллельно серьезное вторичное влияние на Украину и показывает России и Китаю, ну, естественно, и НАТО тоже, что Соединенные Штаты будут менее способны снабжать своих союзников и вести длительную войну. То есть здесь, безусловно, действуют эти самые качели. Чем хуже ситуация в Иране, тем лучше должна быть ситуация для Украины в плане отношения Америки к этой стране. Есть одно очень популярное заблуждение, которое я сейчас попробую прояснить. Оно основано, в принципе, на факте. Война с Ираном истощила вооружение Соединенных Штатов. Это факт. Я сейчас по-русски сказал. Трамп обвиняет в этом военную помощь администрации Байдена Украине, и нынешний президент, безусловно, прав. В том плане, что администрация Байдена направила огромные объемы техники и боеприпасов в Украину, сократив свои собственные запасы. Но эти передачи на самом деле сыграли очень небольшую роль в войне с Ираном, потому что в этой войне используется совершенно другое оружие. Точных данных по запасам и по используемому оружию на всех фронтах публично не разглашают, но согласно информационному бюллетеню Пентагона за январь 2025 года, администрация Байдена передала Украине более 100 видов техники с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. И подавляющее большинство этого оборудования и техники было связано с наземными боевыми действиями и не было критически важным для войны в Иране. Война также серьезно нанесла ущерб жизненно важному альянсу между Соединенными Штатами и Израилем. Кто бы мог такое себе представить, еще на фоне того, что у Трампа с Биби было такое жуче, которое не снилось даже

геноцидом. Вот эта война, которая сейчас происходит в Иране, она усилила антисемитизм в Соединенных Штатах и за их пределами. И даже если по Ормузскому проливу будет достигнуто соглашение, где гарантия, что Трамп его уважит? Это я сейчас как иранец пытаюсь рассуждать, потому что иранцы не могут забыть, как Трамп разорвал ядерную сделку 2015 года в ходе недавних ядерных переговоров, при этом он еще дважды атаковал Иран. Вашингтон, в принципе, начал войну, которую, похоже, не знает, как выиграть или закончить. И рейтинги нашего президента достигли при этом нового минимума, но эта тонкая материя, я сейчас попробую ее донести в максимально упрощенном виде. То есть ждать, что Трамп изменит курс, наивно, потому что это подход к традиционным президентам, которых можно прогнозировать. У нас очень нетрадиционный президент. Его даже подвергать аналитике невозможно, потому что он, по моему глубокому убеждению, не впал в детство, он из него никогда не выходил. Он был и остается ребенком. А после серии плохих опросов этим летом, а плохие это значит 32, 33, 34, три разных опроса, это максимально 34% одобряют деятельность президента. Дональд Трамп просто заявил, что опросы не соответствуют действительности. То есть это можно просто сразу ставить на колши, что так оно и будет. Что если опрос плохой, можно ставить на то, что скажет по этому поводу Трамп. Если, скажем, материал, аналитика о нем же плохая, тоже можно легко зарабатывать деньги. А наш президент написал: «Мои реальные показатели в опросах самые высокие за всю историю». Написал он в своей соцсети, известной, используя только заглавные буквы. Это отражает его эмоциональное состояние. На самом деле, его реальные показатели в вопросах на самом низком уровне при поддержке примерно трети американцев, поскольку тупиковая эта война в Иране и высокие цены на бензин невозможно проигнорировать ни при какой любви к партии. Кстати, интересно, у нас есть кажущейся значительной часть миграции, которая более патриотично находится, патриотично по отношению к Израилю, чем к стране проживания, то есть Соединенных Штатов Америки. А здесь ситуация такая, что они при этом еще протрамповски настроены, то есть практически без исключения. Чья сейчас больше возьмет, ваша любовь к Израилю или любовь к Трампу? Я бы мог вам предложить... Да, вы можете сейчас попробовать проголосовать по нашим телефонным счетчикам. 3-8-3-2-11-31. Если в этой ситуации раскола между обеими странами, ваши симпатии американцев, симпатии на стороне Израиля или на стороне Америки. На стороне Америки ваш телефон 3-8-3-2-11-32. Надо еще проверить, работает это или нет. Да, а последние опросы показывают, что вот эти цифры, которые я назвал, наш 47-й по счету президент, практически самый непопулярный президент второго срока в истории опросов, если начинать с 1940-х годов. Единственное исключение – это Ричард Никсон, который имел еще меньше общественную поддержку на этом этапе своего второго срока. Но к тому моменту, когда проводились опросы, он был всего в нескольких днях от отставки из-за скандала с Уотергейтом. И вот такие показатели опросов ввели бы обычный Белый дом в панику, особенно если это происходит всего за 3 месяца до промежуточных выборов, но Трамп никогда не был обычным президентом. Благодаря контролю над своей базой, то есть над магой, он традиционно играл сильно при слабых картах на руках. И как это получается? Очень просто, потому что он всегда говорит о цифрах, если они не в его пользу, что они фальшивые. То есть вот этот инструмент максимально упростить, отрицать действительность, создать альтернативную реальность, это то, что понимают люди, не способные читать ничего, что более 3 строк. Кстати, в защиту 47-го трудно скорректировать курс, если не совсем ясно, каким этот курс был изначально. Потому что наш президент самый импульсивный. Тут вот

0: В смысле слова «самый» очень подходящее. Самый импульсивный президент современности. И Трамп следует своим инстинктам. Он не способен ничего анализировать. Так что он может полностью изменить ситуацию, причем в одночасье. И это у него работает, то есть работает в том смысле, в хорошем смысле, срабатывает. Иначе как объяснить, что он доминирует в американской политике уже больше 10 лет, между прочим. То есть по этому результату, если судить, то Трамп популярный президент. И опросы здесь ни при чем. Кстати, и Путин тоже популярный президент. Но если в России выборы и опросы определяются в основном, наверное, страхом избирателей перед долгостоящими у власти, может, они еще немножко побаиваются, если на улице появится грузовик со словом «хлеб», то в Штатах все намного проще. Простота заключается в том, что наш президент не доверяет результатам, которые ему невыгодны. После саммита «Большой семерки» во Франции в июне на пресс-конференции была пресс-конференция, он сказал журналистам: опросы очень нечестны, как и многие журналисты. А через неделю в своих трусах сосал, он написал, что его рейтинги одобрения самые высокие, выше, чем когда-либо были. И буквы тоже высокие. А два дня спустя после этого он сослался на опрос, проведенный его собственными социологами, отобранными его командой, который поставил его рейтинг одобрения на уровне 50%. Но Трамп добавил себе произвольно еще 15%, потому что 50% его не удовлетворили. И написал, опять же, в трусах: в других опросах мой рейтинг одобрения составляет 65% и даже больше. И приписал: как и журналисты, честные социологи очень редки, и их трудно найти. И я заканчиваю на том, что у Трампа у самого появилась кличка, вообще у него никогда ее не было, он сам дает клички, и очень удачные. Его теперь стали называть YOLO, Y-O-L-O. Это расшифровывается как You Only Live Once, живем один раз. И вот это, кстати, кличка и действие соответственно. Это часть причины, почему он был переизбран и почему он фактически неуязвим. Так что применить к нашему президенту стандартные методы оценки качества его деятельности могут только люди, которые не то чтобы отстали от времени, они просто продукт того времени, которое осталось в прошлом. Кстати, мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани – это полная противоположность Трампу. Он использовал при этом те же самые инструменты, чтобы подняться во власти. Как-то получается, совершенно противоположные, инструменты одинаковые, результат одинаковый. Это может получиться только потому, что дело не в них, наших кандидатах в верховную власть, а дело в нас. И я закончу на искаженной цитате, сказанного Тарасом Бульбой: «Поворотись-ка на себя, сынку». По этой теме все. Если у вас появились собственные мысли, причем имеющие отношение к услышанной информации, а не то, что вы хранили в себе как припев любимой песни, набирайте номер телефона студии. Телефоны сегодня 718-303-90-90 работают, и первыми с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро, Сева, это Саша говорит.
0: Саша, доброе утро.
1: Что доброе скажете? Утро, Сева. Скажу вот что. Вы знаете, по-моему, вы не очень грамотно сказали, когда назначили голосование. Вы сказали, вы на стороне Америки или Израиля. Но Америка – это не Трамп. Я на стороне Америки и Израиля, но я не на стороне Трампа, хотя голосовал за него. В чем теперь, наверное, и раскаиваюсь. За Харрис я не мог просто проголосовать. Наверное, надо было просто не пойти на голосование. Но что было, то было. Вот. Я и на стороне этих двух стран, но не на стороне президента одной из них. Кстати, и второй президент мне тоже уже не очень нравится, честно говоря. Там не президент, а премьер-министр, сори.
0: А, премьер-министр. А, да, правильно. Саш, спасибо. Вы правы, я действительно оскомкал формулировку. Спасибо. Приятно знать, что у людей, которые слушают ваше шоу, есть такой тонкий слух. Всего вам доброго.
1: Будьте здоровы. Всего хорошего. До свидания.
0: До свидания. Теперь с нами будете вы. Прошу вас.
1: Да, с понедельником вас, Сева, и всем
0: вас. Спасибо, привет. Саша.
1: И отвлекаясь на вас вопрос, я хочу немножко с другой стороны осветить. Вот, я наблюдаю, разговаривая со своими друзьями, которые не окурены ложью Трампа и остаются в рассудке. Так вот, они считают, что они не пойдут голосовать за демократов, если так называемые новые левые, которые заявляют, отвергают поддержку Израиля и так далее, то есть они просто в этом случае голосовать не пойдут при голосовании в Конгресс. Но при голосовании за президентство, естественно, они наплюют на свои произраильские взгляды и все-таки пойдут голосовать демократов. Так что при выборах в Конгресс здесь неизвестно, смогут ли вообще демократы улучшить свои места. Левой стороны. Спасибо.
0: Да, взаимно. Спасибо, Саш. А теперь вам слово. Прошу вас. Пожалуйста.
2: Доброе утро. Я еще раз хочу повторить свои изречения раньше.
0: Юр, прям я не знаю, ей-богу, хоть меня снимать на видео. Ты звонишь и никогда, и всегда улетаешь. А теперь слово вам.
2: Да, всем привет, это Карл.
0: Карл, привет, дорогой.
2: Да, что я скажешь? Я скажу, что я с удовольствием замечаю, что с 2006 года, когда я стал гражданином и получил право голосовать на всех выборах абсолютно, я тебе, по-моему, об этом уже говорил. Каждые два года я добросовестно делаю, домашнюю работу. Изучаю по возможности все, что можно прочесть обо всех кандидатах, которые выставляют себя на главные выборы. Я имею в виду губернаторские, сенаторские, конгрессменские, президентские. Вот это большая четверка, да? И я тебе скажу, что до сих пор, безо всякой партийной принадлежности, вот тебе везет, ты сам себя называешь республиканцем. Я сам себя не называю никем. Если бы я зарегистрировался для голосования, я бы зарегистрировался как независимый. Но факт остается фактом. Не появилось ни одного кандидата, который самый простой мой тест на вшивость смог бы пройти. А тест на вшивость у меня очень простой. Не хочется, чтобы человек что-то говорил поперек здравого смысла, это во-первых. А во-вторых, не хочется, чтобы человека ловили на лжи, причем очень тупо, открыто, ясно и безапелляционно. Вот ни один из этих кандидатов до сих пор за 20 лет не прошел моего теста, понимаешь? Поэтому я когда сюда приехал, по официальным данным, таких как я, которые не регистрируются и не ходят голосовать на больших выборах, таких, как я, было примерно 12%. Сейчас нас около 27%, которые не пойдут голосовать ни за одного кандидата из двух основных партий. А третьей партии нет. А с главными партиями смотри, что происходит. Демократы вовсю прут в коммунизм, а республиканцы стали, эффективные республиканцы, должны быть трампистами, чтобы их избрать.
0: Карл пропал. Да, я с тобой. Ты закончил или
2: дыхание?
0: Да. Да. Слушай, интересно, что у тебя, как у всех интеллектуалов, всегда обида на то, что тебя обманывают безыскусно. Ты согласишься, у тебя не будет возражений, если ложь будет правильно преподнесена в хорошей упаковке.
2: Слушай, да, 15 лет назад уходил на пенсию, на вторую пенсию, мой любимый учитель. Это черный человек, African American, который на первую пенсию ушел тромбонистом и пианистом с бродвейского оркестра, а на вторую пенсию ушел уже как учитель. Так вот, он все время говорил, Я не против нагибаться и даже получать, но вы мне, пожалуйста, дайте хотя бы лубрикант, чтобы я мог это вытерпеть.
0: Классно. Карл, спасибо, дорогой. Давай, счастливо.
2: Давай.
0: Да, пока. А переходим теперь к футболу, причем не без политики. Где у меня картинка? Я нашел карикатурку такую на президента ФИФА Джани Инфантино. А Инфантино изменил президенту Соединенных Штатов, официально вспомнив, так сказать, свое предложение продать 20% доли будущих прибылей чемпионата мира частным инвесторам, то есть private equity, после решительного осуждения этого как внутри, так и снаружи футбола. А сейчас поясню, что стоит за этими словами. После весьма успешного и прибыльного, хотя это примерно про одно и то же, чемпионата мира, Кубок мира в Северной Америке, Инфантино изготовился уже к четвертому подряд президентству ФИФА, а теперь он старается хотя бы сохранить свою работу в третьем еще периоде, после того, как завтра... Нет, он на прошлой неделе он представил план, который бы во вторник, завтра будет неделя, как он представил. Значит, планово, я напоминаю, выделил бы финансовые части ФИФА, включая доходы от турниров, такие как чемпионат мира, сделки с трансляциями и hospitality, то есть гостиницы, в новую дочернюю компанию, которая работает отлично от коммерческой миссии самой ФИФА. И второе, этот самый план, который он представил в прошлый вторник, оценивал эту дочернюю компанию в 20 миллиардов долларов. Для продажи 20% от этой суммы в виде акций группе частных инвесторов во главе с Джошуа Кушнером. Да, это родственник, это брат зятя президента Трампа. Вот эта группа должна была приобрести эти 20% дочерней компании стоимостью в 20 миллиардов долларов за 4,2 миллиарда долларов. Это было, можно сказать, нападение, и после этого реакция была такой, что Инфантино перешел в защиту. Реакция была резкой, быстрой. Когда Инфантино представил это предложение странам-членам ФИФА, а их там 211 штук, через два дня, то есть в четверг на прошлой неделе, температура достигла уровня, когда УЕФА, Европейская футбольная организация, пообещала бойкотировать все мероприятия ФИФА, если план не пойдет. Есть такая птица Додо, это уникальная птица, она ходит задом. Я, кстати, тут видел мужика одного, бегал по бордвоку вдоль гудзона, и вдруг, смотрю, идет на меня задом, как птица Додо, мужик с эспандером. У него эспандер над головой, сколько ему лет не видно, но видно, что очень крепкий. Икроножные мышцы, ну, как у футболиста. И вот он идет вот так задом по бордвоку, на что рассчитывая, как далеко он будет идти, пока он не споткнется и не упадет. То есть тут какой-то excitement присутствует. В общем, план пошел а-ля птица Додо. Инфантино в пятницу сопротивлялся, то есть на другой день после того, как все страны были против, пообещали, УЕФА пообещала бойкотировать этот план, и ФИФА выпустила заявление, в котором говорилось, что никто не продает футбол, то есть одна сама риторика – это уже признание скрытых, так сказать, намерений, и обвинила ошибочное освещение в средствах массовой информации, то есть что это... СМИ виноваты в последовавшей негативной реакции. А затем Азиатская футбольная федерация, известная как AFC, объявила, что поддерживает североамериканские, центральноамериканские и карибские футбольные федерации в осуждении этого плана. Советник Инфантино Карлос Кордейро, он, кстати, когда-то занимал высокую позицию в Goldman Sachs, ушел со своей должности в FIFA, назвав этот план очень мягко плохой сделкой, а операционный директор ФИФА практически спровоцировал Инфантино уволить его, потому что сам не хотел уходить, Как он это сделал? Он заявил Associated Press, что президент организации обманул персонал своим планом о распродаже акций, естественно, назвав все это проектом одного человека. То есть в этом, кстати, одна из причин, почему у Инфантино такое жучье с Трампом, потому что у них тоже, у обоих эта черта присутствует, проект одного человека. И вот этот один человек, Инфантино, в результате объявил, что FIFA отступает от сделки. Он сказал, наша цель всегда была и всегда будет объединяться и совершенствоваться, и в результате это предложение не будет реализовано, сказал он. Ну, пока не ясно, отступит ли Инфантино от своей позиции в FIFA, но гибкость он проявил. С этой темой все. Теперь вот это совсем невероятная история. Я не для того, чтобы у вас внимание было бы агрессивным к информации, а просто потому, что я на самом деле так думаю. Нью-Йорк подал в суд на биржу прогнозов, на Калши, заявив, что, буквально цитирую, «It runs an illegal gambling operation». То есть этого следовало ожидать. И можно было бы заработать большие деньги, если поставить на Калши, что Нью-Йорк подаст в суд на Калши именно по этой причине. Потому что разговоры-то давно уже шли. И надо было дождаться момента, когда Нью-Йорк начнет финансово страдать от той ниши, которую в игорном рынке занимает Калши. Значит, Нью-Йорк обвиняет Калши, что тот ведет незаконную игорную игру. Так что, если бы ты поставил на то, что штат Нью-Йорк подаст в суд на платформу прогнозов Калши и обвинит ее в том, что она игорная организация, не имеющая лицензии Государственной комиссии по азартным играм, тебе бы крупно подфартило. Штат Нью-Йорк подал иск, требуя конфискации якобы незаконных прибылей, возмещения ущерба клиентам и штрафов, что в сумме может составить 36 миллиардов долларов. И это последний шаг в борьбе за урегулирование рынков прогнозов, которые, в отличие от традиционных букмекерских контор, контролируются на федеральном уровне CFTC. Это надо расшифровать, потому что это редкая аббревиатура. CFTC stands for Commodity Futures Trading Commission. Компания Калши, то есть их верховное руководство, штаб-квартира, находится в Нью-Йорке. Так что они подпадают под юрисдикцию Нью-Йорка, который их судит. Она назвала иск этот политическим театром и заявила, что штат не может просто закрыть федерально лицензированную биржу. И это очень интересный и сильнейший контраргумент, потому что у президента Трампа давно зуб на штат Нью-Йорк, который не признает его и ни в грош не ставит, особенно при Мамдане в качестве мэра столицы, не столицы, а Нью-Йорка. И аргумент обоснованный. Федеральные власти выдали лицензию этой бирже, поэтому как же может штат закрыть? А вот эта комиссия по торговле товарными фьючерсами объявила в минувшую пятницу, что бывший республиканский конгрессмен Джордж Сантос отстранен от торговли на 3 года, и заплатит штраф в размере 17 500. Джон Сантос, я его не хочу даже вызывать, он вызывает у меня отвращение, это тот, который врал про все, начиная со своей национальности, со своего этого образования, то есть ни одного слова правды от него не исходило, он был уличен в том, что он лжец, что он зарабатывал на этом деньги. Его изгнали после долгого сопротивления из Конгресса, и Трамп его помиловал. Наш президент милует тех, кто ему нравится. Так вот, вот эта комиссия по торговле товарными фьючерсами объявила, то есть связь с Калши есть прямая, отстранен от торговли. Ему также придется отказаться от более чем 17 500 долларов, случайное совпадение по цифре, которое он заработал на этой торговле, И Сантос больше на торговле на рынке прогнозов, я прошу прощения, не сказал про это. Сантос согласился больше не нарушать закон о товарной бирже и какие-то еще другие правила, а комиссия по торговле товарными фьючерсами распорядилась, чтобы Сантос выплатил эти 35 примерно тысяч долларов после того, как агентство выяснило, что бывший республиканский конгрессмен ставил на то, кто будет присутствовать на текущем State of the Union Address, послание положения дел в стране, и пойдет ли он сам. То есть, прикиньте, после того, как его помиловал Трамп, сказав, что он настолько преданный республиканец, что он должен быть на свободе, сомневаться в том, что он получил персональное приглашение от людей Трампа на State of the Union, ну, нельзя, ну, не получается никак. Так что он ставил на рынке прогнозов на то, что у него уже лежало на столе приглашение туда. Это такой инсайд. Вот что он написал в X за день до обращения. Я собираюсь быть на галерке на послании вот о состоянии Союза, ребята. И на другой день он написал, что уже смотрит это обращение, там запись из аэропорта. И после этих постов цены контрактов на соту пошли в направлении, выгодном для позиции Сантоса, что позволило ему заработать 17,5 тысяч долларов, написала CFTC. И Сантос достиг соглашения, не признавая при этом никаких обвинений, выводов или заключений комиссии. То есть в этом специфика сделки. А ранее, напоминаю, Сантос, это то, о чем я напомнил вначале, был приговорен к 87 месяцам заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи и отягченное преступление с идентификацией личности, то есть лгал о себе. И прошлой осенью Трамп его помиловал. Так что Сантос точно знал, что он приглашен. Вопрос, что нам с этим делать? Ну, он к вам, а не к нам с Васей. Наш телефон в студии 718-303-9090. Можете набрать его, если появился вариант ответа на этот счет торговли информацией за деньги во время вот этого перерыва.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
8: За него стоят громадные мосты.
9: Не пойму, что за люди.
10: Толковище.

0: Metro Plus Health. Бонусы программы, которая называется Essential Plan, и ее предоставляет Metro Plus Health, помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. И если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, просто посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вашему месту проживания офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие, могут действовать и другие ограничения. У нас система голосования не работает по-прежнему, так что я забуду ее надолго. А звонок только один от вас. Прошу вас, пожалуйста.
1: Вова, Киртов, Семочка, как дела, дорогой?
0: Димочка,
1: любимый мой.
0: Замечательно. Привет, дорогой. Как у тебя?
1: Ну, все хорошо. У меня завтра день рождения, завтра у меня день рождения, завтра у меня.
0: Пятьдесят три годика?
1: Да, 53 года исполняется мне завтра.
0: А, я помню, ну, когда ты мне первый раз позвонил, тебе было 40 с чем-то, да?
1: Да, мне 53 уже, да. Да, первый раз было так.
0: Ну, как было ты себя 40, ощущаешь? Да. Какие у тебя подарки могут быть? Чего бы ты хотел в жизни?
1: Я хотел в жизни найти себе девочку, женщину, которую я не могу сегодня найти, потому что мама и папа мне не дают ничего делать. Я хочу в жизни найти себе женщину какую-нибудь.
0: Ну, опиши себя, может быть, женщина, которая твои мечты услышит это и позвонит на радио. Опиши себя. Почему она должна... Почему ты должен ей понравиться?
1: Я приехал с Питера. Приехал...
0: Давно?
1: 35 лет назад. 35 лет назад приехал с Питера. Живу, все худенький, вроде там 1,86 м, 1,85 м, где-то так.
0: Ага, а чем занимаешься?
1: Занимаюсь, в парке хожу, в музей, по Манхэттену их езжу.
0: А на что живешь? Что ты делаешь, эти 35 лет?
1: Живу на ИССАИ, живу на свой ИССАИ. Папа мне помогает, тот помогает немножко. Все хорошо, нормально у меня, живу на свой ИССАИ, хотя бы какая-нибудь отметилась, хотя бы какая-нибудь.
0: Ну, ты знаешь, что я думаю, у тебя много кандидаток найдется на твою руку и сердце, потому что есть пара женщин, которые...
1: Я очень добрый, я очень хороший, я никогда... То, что я ее могу куда-то повезти, и все хорошо, нормально.
0: Будет. Слушай, Дим, ты не будешь против, если будет претендовать, скажем, молодая, красивая украинка, которой от тебя нужен только статус? Получить гражданство. Ты не против?
1: Не может никак получиться, потому что я не могу просто уйти от родителей. Может быть, просто я уйти от родителей, потому что я не знаю. Я бы мог это что-то бы сделать, я не могу просто уйти от родителей, будут против.
0: Да и не важно. Главное, что... А может быть, родители согласятся ее взять в дом?
1: Может быть... Я согласен. Может быть, согласиться, посмотрим.
0: Ну вот, вариант. Димочка, вариант, давай посмотрим. Что-то. Может быть, завтра кто-то позвонит. Женщина, кто услышал Димина предложение, у вас только один день на раздумья. Завтра будем принимать звонки. Димочка, давай, завтра, спасибо. Я думаю, что у тебя все будет в порядке, родной. Да, счастливо. То есть, наверняка должно быть много желающих. Добрый мужчина, рост 1,85 м. Готов смириться с судьбой, хоть миг да наш, а если мама и папа не будут против. Последние 4 уже минуты сегодняшнего шоу я могу принимать звонки на любую тему, что, кстати, уже произошло благодаря звонку Димы. Телефон студии 718-303-9090. Это, так сказать, проверка на выявление в аудитории людей, которые хотели бы поиграть в ведущих. Есть такие у нас. Нет, таких больше нету. Поэтому еще одна история насчет сидения в пробке. Это касается нас всех. У меня даже есть под это дело, по-моему, одна картинка замечательная. Да. Если вы не хотите сидеть в дорожной пробке и еще при этом вести светскую беседу с водителем ride-sharing, если мысль о том, чтобы сидеть в поезде с багажом, вызывает у вас тревогу, то будущим транспорта до аэропорта, только о нем, может стать воздушное такси. Причем оно еще будет и дешевле. Известные как электрические самолеты вертикального взлета и посадки, они сокращенно называются EVTOL, эти стопроцентно электромобили, там никакого бензина нет, выглядят как дроны. У меня должна быть картиночка такого электромобиля. Да, вот он. Они уже летают. Они взлетают и приземляются как вертолеты. И Министерство транспорта федеральное одобрило 8 пилотных программ в 20 штатах в марте этого года. Обычно такси EVTOL перевозят до 4 человек плюс пилота. А некоторые, кстати, автономные без пилота. Joby Aviation выполняла демонстрационные рейсы между Манхэттеном и аэропортом JFK. Я об этом рассказывал, это было в апреле. И она стремится доставить путешественников до аэропорта за 10 минут вместо часа с чем-то на автомобиле. Ну и понятно, там же пробок нету в воздухе. Когда это произойдет, в Соединенных Штатах воздушные такси могут стать реальностью уже в этом году. В некоторых районах, конечно. А в Лос-Анджелесе планируется запустить программу воздушного такси к Олимпиаде 28 года. И зам администратора Федеральной администрации по авиации FAA Крис Рошлоу на прошлой неделе сообщил, что агентство хочет как можно скорее запустить индустрию воздушного такси. А для справки, авиатакси уже работают в Китае, в двух городах Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Сколько будет стоить? Правда, интересно. Так вот, оценки сравнивают начальную стоимость поездки с поездкой Uber Black, а это сейчас $150 за поездку до JFK. Уже сейчас 150. Сколько такси, то есть сколько Uber, столько и воздушное такси. Но поездка может стоить всего $25, если бизнес увеличится к 30-му году. То есть через 4 года над Нью-Йорком будут воздушные пробки, возможно. Это все на сегодня. Всем счастливо. Кто хотел бы что-то сказать, но не имел такой возможности, вы всегда можете оставить комментарий к уже канувшему в лету шоу. Для этого надо подписаться на канал «Русский голос Америки» на YouTube. У нас с вас и все.
2: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
6: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
7: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Я начинаю по традиции с бейсбольных полян. Регулярный чемпионат главных лиг продолжается. В частности, вчера Янки играли в Чикаго и выиграли у Капс, у Львя со счетом 2-1. Команда Тампа, которая соревнуется с Янки за первое место на востоке американской лиги, играла также с чикагской командой Чикаго Уайт Сакс. Играла дома, но на этот раз чикагцы выиграли со счетом 9-1. Атланта выиграла в Вашингтоне. Филадельфия играла в Балтиморе, победила со счетом 8-0. И команда, за которую я болею, Нью-Йорк Мэтс, играли дома с Майами. Ну и были биты со счетом 2-0. На востоке американской лиги у Тампы 65 побед, у Янки 63. На востоке национальной лиги уверенно лидирует Атланта Брейвс. У смельчаков 67 побед, у Филадельфии 59. Моя команда Мэтс на последнем месте в женской НБА. Вчера состоялось несколько матчей регулярного чемпионата. В частности, лидеры турнира команда из Миннесоты выиграла дома у Индианы со счетом 108-100. Миннесота уверенно лидирует в регулярном чемпионате. У Миннесоты 25 побед. У действующих чемпионок баскетболисток Лас-Вегаса 20 побед. Индиана на пятом месте, нью-йоркская команда Liberty занимает